0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

закурим. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко –

узнать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше в жизни сложилось.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик».

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: вам все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

песни на радиостанции «Говорит Москва».

вырубала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знов не дружит. Я блинов напекла, да не наелась, да сыта, да хварится, хварится, хварится.

А теперь совсем

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три танки

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Кто поручил ручью смеяться, дождю шуметь? Кто научил дитя ласкаться, а птицу петь? Кто подарил колосья лету, цветы весне? Кто подсказал слова поэту, а песню мне?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Бородни дыв, запряженный в зарею, дождь сил голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелко.

Павра беды. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гробе сосновом останется.

0: провожает ее на кладбище. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванной книжки, а пара гнедых, пара гнедых.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Путин. Я его
1: тоже
0: что?
1: Мне мили.
0: Рекламирую. Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

ты так долго был влюблен. За кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукорочу. Я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы учить.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

кто-то. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит

взяли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: парня звали без труда. Ах, Чико-Чико из Порто-Рико, вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика, у девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки в волосах его гвоздика.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

не исчезай. Во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу-тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключения. Не исчезай в нас вовек. Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой из тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах, ведь все равно, даже если исчезну сам,

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

с якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

ты пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все

ту первую свою любовь. И пусть она прошла без твоего тепла, но все же она была

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Загораются, погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь, знаешь, что тобою ожидаются.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов.

замысловатые сюжеты, надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего пора.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы.

неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

походах наших, в боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами. Эти дни когда-нибудь мы будем

0: Давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
2: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: но так и не смогли.
1: Синема, синема, синема, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики.

этого без печали на благо всей земли, как мы давно.

Внимание, внимание, говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

снова вечер. Кружится снег надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

0: Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
11: Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
3: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Попут. Очень хорошо.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные люди».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми

0: 95.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «Милли».
4: Я его что?
3: Тоже мне «Милли».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

снова на башню, часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены мне легкие пути.

в оселом, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

0: Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, приветствую всех, кто нас сейчас слушает. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и мы здесь все самое важное обсуждаем вместе. Сегодня в каком-то смысле будем говорить про инвестиции и сроки окупаемости долгосрочных проектов. Ведь те, у кого есть дети, вряд ли поспорят с тем, что дети — это самое ценное. И по затратам финансовым, и по временным, и, конечно же, по ценности. Родители, можно понять, они пытаются дать ребенку самое лучшее: образование, знания, воспитание, окружение. Но так ли это важно? На чем действительно нельзя экономить, а какие активности могут даже навредить развитию? Что важнее, генетика или окружение, талант или упорство? Что об этом говорит наука? Сегодня будем разбираться. Пишите ваши советы, комментарии, вопросы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир у нас также идет еще и в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Есть у нас еще чат в Максе. Огромное количество вариантов с нами связаться, задать вопросы. А отвечает сегодня на наши вопросы педагог раннего развития, основатель онлайн-школы развития малышей «Сама мама», блогер, популяризатор научного подхода к развитию детей, организатор онлайн-конференции для мам и будущих мам Надежда Галендерова. Надежда, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень приятно с вами делиться полезной и интересной информацией.
5: Так вот, все-таки успех ребенка. Что мы подразумеваем под этим понятием «успех ребенка»? И врожденное ли это, или созданное родителями?
6: Ну, давайте для начала про врожденное или созданное, потому что до сих пор битвы существуют на эти темы, и до сих пор я получаю массу комментариев по типу того, что отстаньте от ребенка, все, что нужно, ребенок возьмет сам. Да, и все-таки хочется понять, а все ли в ребенке заложено, или можно повлиять на его развитие, и можно ли целиком и полностью повлиять на его развитие.
5: Но здесь мы должны сказать, почему до сих пор идут споры, потому что все эти исследования лонгитюдные, все эти исследования довольно сложные, и их просто довольно тяжело проводить долго и дорого, поэтому есть большое количество разных результатов.
6: Да, да, несомненно. Плюс помимо того, что исследования есть, есть еще мнение, да. Кто-то считает так, кто-то считает иначе, кто-то считает, что можно выстроить ребенка просто как дом, как проект, вне зависимости от того, какой у вас ребенок родился, можно вырастить из него допустим, спортсмена, победителя Олимпийских игр, а кто-то считает, что напротив, все в ребенке заложено, и если талант есть, то он себя проявит, и ничего для этого делать не нужно. В чем же правда? На самом деле ответ на этот вопрос уже есть, и на эту тему были проведены масштабнейшие исследования. Было изучено порядка 50 тысяч близнецов, которые получились из одной яйцеклетки и из разных яйцеклеток, которые росли в одной семье и в разных семьях. Так вот, а по результатам этих исследований выяснилось, при этом близнецов отслеживали в течение более 50 лет и оценивали их по разным очень параметрам. То есть это и здоровье, и наличие или отсутствие вредных привычек, уровень интеллекта, уровень дохода, даже то, как они оценивали собственное эмоциональное благополучие. Так вот, если взять практически любой из этих критериев, мы получаем примерно 50 на 50. То есть 50% — это влияние генетики. И мы от этого никуда не уйдем, и поэтому нельзя говорить, что ребенок — это наш проект, которого мы можем полностью построить. Нет. Мы, скорее, здесь должны быть не строителями, не проектными менеджерами. Мы должны быть здесь заботливыми садовниками, которые создают среду, вот ту питательную, ту дружелюбную среду для развития ребенка, для того, чтобы раскрыть наилучшим образом его способности и таланты, потому что 50% среды — это тоже то, что влияет, и при этом на 50% генетики мы уже не можем повлиять. Мы могли на нее повлиять только когда спутника жизни себе выбирали, отца нашего ребенка или мать нашего ребенка. Повлиять мы можем на эти 50%, но при этом не нужно ожидать, что это, что результатом будет именно тот ребенок, да, тот идеальный человек, которого вы хотели бы видеть. То есть здесь наша задача скорее быть садовниками и пытаться раскрыть те таланты, которые в ребенке уже заложены.
4: То есть я правильно понимаю, что идеального промпта, выражаясь айтишным языком, да, для создания проекта ребенок, успешный ребенок, этого промпта не существует?
6: Да, к сожалению, нет, потому что очень сильно это зависит от самого ребенка. Как мы прекрасно знаем, что каждый человек уникален генетически, поэтому под каждого ребенка этот идеальный промпт будет своим уникальным.
4: Ну, у кого в семье есть двойняшки или близнецы, да или просто дети, даже погодки, все знают, насколько они могут быть разные, да, насколько после первого ребенка мать может сказать, да никогда больше, а второй просто идеальный, шёлковый.
6: Я даже добавлю, даже близняшки, даже однояйцевые близнецы, у меня в работе есть такие родители, такие дети, они могут быть разными. А почему разными? Хотя они одинаковые генетически, но они по-разному лежали в животике, они по-разному немножко получали питание, и из-за этого они развиваются, и мы даже можем это увидеть в 9 месяцев, в год мы можем, недавно проводили такую диагностику, и близнецы развиваются уже по-разному. То есть уже среда, вот как они лежали в животике, повлияла на то, какими они будут людьми.
4: Но вот раз мы заговорили про среду, здесь сразу встает вопрос. Все-таки семья или школа, детский сад, друзья, что определяет больше?
6: Я бы сказала так, что определяет и то, и то. У нас принято считать, и я знаю, что это распространенный миф, что все идет исключительно от семьи. Но исследования нам говорят обратное, что и среда окружающая, помимо родительства, то, в какой детский сад ребенок ходит, то, в какую школу он ходит, то, с кем он дружит, очень сильно влияют на то, каким он вырастет, как он будет учиться, как он будет общаться, чего он будет достигать. Поэтому, как бы это, возможно, грустно не звучало, для кого-то грустно, для кого-то, наоборот, позитивно, это влияет. И поэтому, если в наших возможностях есть выбрать для ребенка лучшее окружение, более качественное окружение, то лучше это делать, потому что это действительно, и это доказано влияет.
4: Ну, иногда бывает, что школу мы не можем выбрать, просто даже территориально, mm-hmm. потому да, что да. у родителей нет возможности, например, возить куда-то далеко, нужно mm-hmm. работать, платить ипотеку и так далее, да, и некому, скажем, заниматься этим процессом отдельно, и нет возможности взять няню или там, водителя, который тратит на это полноценный рабочий день. Но, тем не менее, мы ведь можем выбрать книги, это конечно. Тоже окружение для ребенка, мы ведь можем выбрать те или иные мультики, фильмы, которые смотреть, да даже песенки, ну, не говоря да. о том, что мы какие-то развивающие программы.
6: И здесь, кстати, я хочу добавить очень важный момент, который вы затронули, что у нас развитие ребенка никогда не зависит от одного конкретного фактора, ни генетического, ни фактора среды. То есть у нас развитие ребенка складывается из тысяч, миллионов, возможно, даже факторов, то, допустим, сколько мультиков он смотрел, сколько книжек вы ему читали, как много он гулял. Вот даже мы затронули, как он лежал у мамы в животике. Все это влияет. Поэтому, конечно, мы делаем то, что в наших силах. И при этом мы не виним себя, если вдруг какой-то параметр вне наших сил. То есть, допустим, все знают, что грудное вскармливание полезно. И в том числе для развития мозга. Но если оно не получилось, ну ничего страшного, мы этот параметр можем компенсировать другим параметром.
4: Ну, опять же, здесь тоже важно, например, насколько здоровый образ жизни конечно. Вела мать. Если мать вела не очень здоровый образ жизни, то в каком-то смысле, может быть, искусственное вскармливание будет даже более полезно. Это огромный спорный вопрос, да, но это же все зависит еще и от того, что едят родители, как они, в принципе, сами общаются с этим миром, с собой, с детьми, друг с другом. Их мировоззрение, оно тоже формирует то, как ребенок будет вести себя, что он будет думать про эту жизнь, про своих родителей, про своих будущих супругов. У нас, в принципе, в наших программах mm-hmm. мы так или иначе только об этом и говорим, что все влияет на все.
6: На всё, да. То есть и поэтому тоже не хочется здесь повышать тревогу родительскую, да, допустим, кто-то не может находиться с ребенком 24/7, допустим, до 3 лет. И кто-то вынужден отдавать ребенка в детский сад в год, в 6 месяцев. Даже бывают такие случаи, да? Мы знаем, что статистически этот фактор негативно может повлиять. С другой стороны, если мы, благодаря тому, что мы отдали ребенка в детский садик в год, мы меньше с ним проводим время, но зато у нас есть возможность на то, чтобы создать для него развивающую среду, нанять качественных преподавателей в будущем, купить ему лучшие книжки и так далее, то это также может скомпенсировать. То есть правильно вы сказали, все влияет на все. Поэтому я своей задачей вижу показать весь диапазон факторов, которые влияют на развитие ребенка. И уже это выбор родителя, какие из факторов они возьмут себе, да, и какой идеальный микс для развития, для раскрытия таланта своего ребенка они сформируют, потому что у каждого ребенка, у каждого родителя этот идеальный микс, он будет индивидуален.
4: А еще в этом идеальном миксе есть такой параметр, как желание родителей получить звездного ребенка. И у нас даже есть эфир на эту тему с психологом и кастинг-директором, который работает mm-hmm. в кино непосредственно с талантливыми детьми, которые много снимаются, но при этом многие из них совершенно не любят то, что они делают, к сожалению. Mm-hmm. И в перерывах между съемками, там, где нет родителей, они плачут и говорят, что они не хотят, что для них это огромный стресс, или они mm-hmm. занимались, может быть, совсем другим, потому что они сами по себе очень интровертны, а это все требует общения на съемочной площадке с другими людьми и так далее. Ну, то есть не каждому ребенку это подходит, не говоря о том, что есть еще спорт высоких достижений, там и боль, и переживания, и стрессы. И тоже сложно сказать, кто этот выбор делает, родители или ребенок. И вот здесь как понять, и можно ли это понять, все-таки это амбиции родителей вырастить и получить звездного ребенка, или это желание самого ребенка и его талант? Вот здесь, mm-hmm. наверное, в этом вопрос.
6: Mm-hmm. Здесь, смотрите, прежде всего нужно отталкиваться от интереса ребенка. И мы опять же вспоминаем, что родитель не строитель, родитель садовник. И мы скорее должны показать ребенку для начала спектр того, что вообще есть, не решить за него, что вот ты, Вася, должен стать футболистом, и поэтому с 4 лет ты ты занимаешься только футболом, и ты не знаешь, что есть еще плавание, еще есть рисование, и, может быть, есть еще карате, а можно еще заниматься музыкой, вот это скорее неправильная дорожка. То есть, скорее правильной дорожкой будет ребенку показать, что, в принципе, есть такие варианты занятий, такие направления дорожек. А потом уже посмотреть, окей, хорошо, мы чуть-чуть углубимся, допустим, у нас есть гипотеза, ребенку как будто бы интересен футбол. Давайте попробуем. Смотрим, интересен ли ему на самом деле футбол. Да, если он с удовольствием ходит, значит, пожалуй, нужно продолжать это делать. Естественно, мы понимаем, что все мы работаем, и дети тоже не исключение, что у нас есть пик мотивации. Есть пик, когда мотивация, есть периоды, когда мотивация падает.
4: Например, и... осенью, когда солнца не хватает.
6: Да, да, то есть абсолютно нормально. То есть и взрослый человек, допустим, на фитнес неделю может ходить на высокой мотивации, через неделю ему не хочется. Еще прошла неделя, ему снова хочется. И для детей это тоже нормально. То есть если ребенок на тот же футбол 2 недели ходит с удовольствием, потом неделю: «Мама, я не хочу». Ну... можно это пережить, да, сказать, что если мы выбрали ходить на футбол, нужно попробовать, нужно продолжить дальше, посмотреть, что будет. То есть это не бросается вот так вот, исходя из сиюминутного порыва. Но если у нас ребенок систематически говорит, что нет, я не хочу идти на футбол, в процессе тренировки он делает все из-под палки. Он делает не потому, что ему интересно, а потому, что ему мама сказала, что нужно заниматься футболом. После тренировки он чувствует не наполненность, да, вот дети, которым действительно интересно дело, они могут, там, могут не хотеть идти на тренировку, да, но они приходят, они видят своих друзей, они видят тренера, они начинают заниматься, и у них случается подъем энергетический, и мы видим, что ребенку на самом деле это интересно. Значит, мы продолжаем. Если мы видим, что ребенку неинтересно...
4: Ни до, ни во время, ни после.
6: Да, неинтересно, при том продолжительный период времени. Это точно так же, как с адаптацией к детскому саду. Как мы понимаем, что адаптация тяжелая? Если у нас ребенок неделю плачет, когда идет в детский сад, да, это нормально. Это... даже легкая адаптация может так проявляться. Но если у нас ребенок месяц ревет перед детским садом, если он в детском саду не вовлекается в занятия, не общается со сверстниками, если он сидит в углу или у окна, ждет маму в течение всего этого периода времени, то, к сожалению, это тяжелая адаптация. Здесь уже нужно подумать, а что мы с этим можем сделать. То есть это ненормально.
4: Это не значит, что нужно бросить тот же, например, футбол. Нужно просто посмотреть. Может быть, конкретно тренер не подходит. Может быть, не подходит кто-то, кто есть в этой команде. Может быть, плохо относится, обижает и так далее. И, может быть, если перевести просто в другую секцию, то там тоже мотивация может пойти вверх, и обратно футбол ребенок начнет любить.
6: Да?
4: В этом смысле... так, с футболом разобрались, хорошо. А вот что вообще является какими-то предикторами того, что у ребенка есть талант?
6: Ну, смотрите, я тут хотела с вами обсудить обзор, который был недавно выпущен в журнале Science в 2025 году, и там как раз-таки разбирали очень важную тему, что же является предикторами успеха. И они оценивали путь известных мировых звезд, известных спортсменов, нобелевских лауреатов, людей, которые достигли очень высоких достижений в каких-либо сферах. То есть, например, в музыке, например, в шахматах, например, в науке. И они сравнивали детей, которые достигли высоких достижений, и забегая вперед, немножечко оказалось, что дети, достигшие высоких достижений, это не те взрослые, которые имели высокие достижения в будущем. Так вот, предикторами успеха в детском возрасте, да, таким предиктором была узкая специализация и быстрый прогресс в какой-то области. То есть, если мы хотим краткосрочных успехов нашего ребенка и потешить собственное самолюбие, я бы сказала так: да, выбирайте футбол и максимально замотивированно пинаете ребенка так, чтобы он занимался футболом и только им. Но предикторами успеха для взрослых были совершенно другие вещи. Взрослые, которые в будущем добились успеха детьми, когда они были детьми, что их отличало от вот тех детей, которые в будущем не добились успеха? Их отличала широта интересов, в первую очередь. Более медленный прогресс в том же самом футболе, но при этом, помимо футбола, они попробовали позаниматься, например, плаванием. Например, у них был интерес к музыке, и они играли на каком-то музыкальном инструменте. Например, у них был интерес к математике. И вот это как раз-таки, я бы сказала, и является предиктором успеха. То есть, если вы хотите взрастить ребенка, который будет успешен в чем бы то ни было, нам не нужно за него выбирать, в чем конкретно, дорогой мой, ты будешь успешен. Вот уже сейчас 4, 5, 7 лет выбирать, что ты должен быть успешен в футболе, потому что таким образом мы получим результат. Он скорее, возможно, если у него есть определенный талант, добьется успеха в детстве в футболе. Но во взрослом возрасте он не продолжит свою карьеру. А вот если мы хотим, чтобы он был успешен, нам не так важно, согласитесь, родители, в чем будет успешен наш ребенок. В футболе, или в баскетболе, или в плавании, или в науке, да, мы хотим, чтобы он был счастлив, он занимался любимым делом. И вот если, и чтобы у него получалось этим заниматься, если мы этого хотим, то нам нужно предоставить ему опции, весь спектр опций. Попробуй футбол, попробуй плавание, попробуй музыку, естественно, исходя из его интересов. Если ему в 5 лет уже вы понимаете, музыка — это не его, он не любит танцевать, но, наверное, не нужно ему предлагать. А вот если ему интересен и футбол, и рисование, то, пожалуйста, пусть будет футбол и рисование. Если ему сейчас интересен футбол, а через полгода плавание, пускай попробуют футбол и плавание.
4: Ну вот, это действительно очень интересная тема. Здесь ведь еще нужно ответить родителям на вопрос. Все-таки это я хочу, чтобы ребенок обладал какими-то выдающимися наградами, талантами. Или я хочу, чтобы ребенок был счастлив, потому что не всегда, к сожалению, это идет рука об руку с наградами и даже с талантами. Мы знаем много трагических историй, но одновременно с этим мы знаем и совершенно невероятную историю Кирана Калкина. Это брат Макалея Калкина. Вот Макалея Калкина мы знаем по фильму «Один дома». Мне кажется, его знают все. И дальше знают о том, что во взрослом возрасте его карьера не была столь блестящей. А вот Киран Калкин прошел путь от брата Макалея Калкина, в общем-то, и «Золотому глобусу», и к «Оскару». Ну, то есть он, в общем-то, был человеком, который снимался в кино, потому что, скорее всего, ему это нравилось. И слава никогда, по крайней мере, так пишут в интервью, что слава никогда не была его целью.
6: Вот, это как раз-таки, это очень хороший пример того, о чем я как раз-таки говорю, что если ребенок, да, пускай вот таким путем, когда он и футболом позанимался, и плаванием, и, допустим, в кружок робототехники походил, да, возможно, в плавании и в футболе его прогресс будет медленнее. Но более медленный прогресс позволяет ребенку понять, а что ему действительно интересно. И вот если сложится так, что он одновременно и талантлив, обычно нам интересно, больше интересно то, в чем мы талантливы, и он выбрал для себя вот эту идеальную дорожку, то есть он понимает, что из всех видов спорта вот баскетбол, не футбол, не плавание, а баскетбол, то, скорее всего, дальше он добьется более высоких успехов. И плюс еще есть такой момент, что почему важна широта специализации? Потому что если мы узко специализируемся на чем-то одном с раннего возраста, мы теряем широту углов зрения. То есть мы смотрим условно на футбол только из позиции футбола. Если ребенок одновременно занимается, это мы говорим не только о спорте, например, он ходит в кружок робототехники, например, он увлекается математикой, то у него вот этот математический подход, да, или подход, который он, подходы, которые он использовал в робототехнике, он их начинает применять и к футболу. Говоря научным языком, развивается его гибкость мышления. И гибкость мышления дает ему возможность в будущем достигать более высоких успехов в одной конкретной области.
4: Ну, опять же, Петр Гуменник, да?
6: Угу.
4: То есть мы знаем его как выдающегося фигуриста, при этом он прекрасный музыкант.
6: Да.
4: И еще и 100 баллов по ЕГЭ по информатике. То есть вот это та самая широта взгляда и сфера интересов, которая на самом деле не ограничивает такой рост в какой-то одной из сфер. То есть можно действительно быть талантливым во всем.
6: Угу. То же самое и Нобелевские лауреаты, если мы посмотрим на их историю, я сейчас не буду называть имен, чтобы не ошибиться, но очень многие интересовались помимо науки, допустим, музыкой. И при этом это не просто легкое хобби. Они действительно серьезно увлечены и тем, и другим. И это, опять же, про гибкость мышления.
4: И про определенный синтез экспертизы, которая может пригодиться. То есть какие-то законы математики могут сработать и в музыке, и широта взглядов,
6: да,
4: наверное,
6: да.
4: она не может, так сказать, повредить и повлиять плохо. Хотя здесь тоже есть определенная история, что когда ты слишком много знаешь, когда у тебя слишком широкий фокус, иногда очень сложно понять, а что же для тебя действительно важно. Это, наверное, отдельная тема, да, выбрать, когда и петь, и рисовать, и кружок по фото.

0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
2: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
5: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня говорим о том, как развивать таланты детей. Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Есть у нас еще чат в Максе для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы или поделиться своими историями. Отвечает сегодня на наши вопросы, комментирует ваши истории педагог раннего развития, основатель онлайн-школы развития малышей «Сама мама», блогер, популяризатор научного подхода к развитию детей, организатор онлайн-конференции для мам и будущих мам Надежда Галендерова. Надежда, еще раз приветствую. Итак, мы продолжаем говорить о раннем развитии. В первой части нашей программы мы сказали о том, что на самом-то деле важно показать спектр всего возможного, чтобы ребенок уже выбирал сам и чувствовал, к чему душа лежит и есть этот самый талант. Ну, а с другой стороны, родители как должны мотивировать? Вот, например, говорить: ты гений, ты самый лучший, ты потрясающий, ты лучший из лучших. Это работает?
6: Как мы все понимаем, уже по вашей ироничной, по вашему ироничному тону, к сожалению, это не работает. То есть здесь, как и во всем, важно соблюдать баланс. И, с одной стороны, я хочу сказать, что хвалить детей, конечно же, нужно. Потому что часто я сталкиваюсь на консультациях с опасением мамочек, при этом я работаю много с мамами детей до 3 лет, и эти напуганные мамы, которые насмотрелись соцсетей, говорят: а что же мне, нельзя хвалить ребенка, нельзя говорить ему «молодец». Если мы говорим о детях до 2-2,5 лет, то абсолютно нормально. И нужно хвалить ребенка практически за каждый чих. То есть там, надел колечко на пирамидку — молодец. Нашел

0: кошечку в книжке. Умница. Молодец. Но наступает момент, когда действительно нам важно делать так, чтобы наша похвала не была избыточной и была конструктивной. И этот момент наступает примерно к 3 годам, когда мы начинаем хвалить ребенка за конкретику. То есть, если он действительно сделал хорошо, если он сделал лучше, чем раньше. Плюс мы хвалим не только за результат. Очень важно хвалить за намерение. И есть исследования, кстати, тоже на эту тему, о том, что более высокую мотивацию к достижению целей сохраняют и показывают те дети, которые хвалят не за результат, и хвалят за процесс, за то, как он нашел новый необычный путь к достижению этой цели, за то, как он не сдался, то есть не за то, как он здорово, какой красивый дом получился. Да, дом действительно красивый, получился из конструктора. Да, или, например, ребенок собрал по инструкции из Лего машинку. Да, мы не будем ему говорить, что ты у меня самый гениальный, ты у меня самый умный. Мы скажем ему: здорово, круто, ты сам собрал эту машинку по инструкции. И важно, чтобы это была искренняя похвала, и чтобы это была похвала за конкретику, потому что в следующий раз ребенок запомнит: да, я сделал это сам, мама это отметила, я буду и дальше делать это сам, я сделал это по инструкции, я молодец. И тогда мы, с одной стороны, хвалим ребенка, но с другой стороны, мы не делаем его зависимым от похвалы, как бывает, если мы будем все время говорить: ты гений, ты самый лучший и так далее, потому что...
1: А вот потом именно... он придет на кастинг, к примеру, талантливых детей, и поймет, что он не самый лучший, и от этих трудностей просто, ну, скажем, в общем, довольно достаточно больно порежется.
0: И это, и плюс в будущем, да, он, скорее всего, будет стремиться к лучшему. Он будет стремиться получать самые лучшие оценки, самые лучшие результаты, но это будет не во благо. Как вы знаете, есть люди... Есть отличники, которым все дается играючи, да, и это отличники из интереса, да, из того, что они получают 5-ки не потому, что они боятся, что их мама не похвалит, не потому, что они боятся, что они будут хуже других, а потому что им действительно интересно, им интересен процесс учебы, им, да, приятно получать хорошие оценки, никто не спорит. Но это здоровая конкуренция, да, здоровое развитие. А есть люди с синдромом отличника, которые, если сделали что-то не идеально, начинают копаться в себе, начинают расстраиваться. Это вот те дети, которые вместо того, чтобы иметь как раз-таки широкие интересы, они придут из школы, сразу будут делать уроки до вечера, потом получат не 5-ку, а 4-ку. Из-за этого они расстроятся. Вот это то, чего мы не хотим ни в коем случае.
1: Невротизация из-за оценок.
0: Да, да.
1: И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы этот результат приносил удовольствие. Тем более, что не всегда оценки – это объективная вещь. Если мы говорим про взрослую жизнь, то в одном из наших эфиров мы как раз обсуждали момент принятия на работу, что даже с самым лучшим резюме могут отказать просто потому, что, к примеру, руководитель этой компании считает, что ваш голос похож на бывшую жену, или вы похожи на бывшую тещу и так далее. Ну, то есть, и получается, что по независящим от нас причинам, даже если мы самые лучшие в какой-то области, кто-то может... посчитать, что мы недостойны того или иного места, и это будет очень больно бить по самооценке. Поэтому здесь вот эта как раз фиксация на оценках, которая с детства у нас формируется, она потом всю жизнь нас преследует, к сожалению.
0: Да, при этом важно сказать, что нельзя говорить, что оценки вообще не важны. То есть иногда слышу мнение, что троечники добиваются успеха, а вот отличники или четверочники нет. Что
1: ну,
0: лучше
1: троечникам, конечно, очень нравится. Мне кажется, что популяризируют эту мысль именно троечники, да.
0: Если при этом я рассказывала об этом в соцсетях, всегда прибегает масса троечников, которые говорят: да нет, вот посмотрите, я вот такой пример. Но мы не рассматриваем индивидуальные ситуации. Если мы берем, допустим, исследование, мы берем статистику. И статистически есть зависимость, что более высокие. Я даже не буду говорить оценки, более высокая успеваемость. В школе, в университете она коррелирует с более высоким доходом, с большей успешностью, но это не значит, как мы уже с вами проговорили, что оценки пятерки должны быть любой ценой. То есть мы должны поддерживать интерес ребенка прежде всего к знаниям, к тому, чтобы ему, к тому, чтобы он глубже копал в том предмете, который ему интересен. Плюс, конечно, я тоже не очень за то, чтобы сказать ребенку, вот если тебе интересна, допустим, физика, ты можешь не заниматься русским языком, литературой и историей, допустим, пускай у тебя будут двойки и тройки по этому предмету, а по математике у тебя будут пятерки. Все-таки здесь тоже важен баланс, потому что это, опять же, про гибкость мышления и про то, чтобы иметь возможность посмотреть на ситуацию под разными углами. Поэтому мы не будем гнаться за пятерками по всем предметам. Но и говорить, что вот у тебя по математике 5, а по английскому, русскому, истории, пускай у тебя будут 3 тройки, ну, тоже, наверное, не совсем правильно. Важен какой-то баланс.
1: Ну, как утешение это, безусловно, работает и как-то, так сказать, поддерживает самооценку тех, у кого все-таки тройки были. И есть ведь, ну, скажем, такая мысль, которую популяризируют люди, для которых высшее образование, может быть, не стало решающим в жизни, mm-hmm. кто не доучился, например, в ВУЗе или решил не поступать. Говорят, вот миллиардеры, и вот списочек, пожалуйста. Вот они побросали свои там Гарварды mm-hmm. и так далее. И здесь есть контраргумент к тому, что вы сказали. Как раз это очень рифмуется с тем, что вы сказали, потому что ты попробуй туда сначала поступи. Ты имеешь право бросить. Это пусть будет твоим выбором. Но после того, как ты поступил, после того, как ты подготовился, и после того, как ты, в общем-то, набрал определенную базу знаний, и эта база знаний потом будет твоим подспорьем, чем бы ты ни занимался.
0: Плюс ко всему, людей так много, и богатых людей, и успешных людей так много, что, естественно, мы можем найти там и двоечника, и троечника.
1: Это будет ошибка выжившего, да?
0: Да-да-да, но все-таки статистически будет лучше, если у вашего ребенка будет чуть лучше успеваемость, тогда статистически он сможет добиться большего. Но, опять же, двойки и тройки, как мы уже с вами убедились, это не приговор абсолютно.
1: Да, мы сегодня разбираем как раз научные подходы, что говорят исследования на ту или иную тему. И мы не можем с вами не поговорить о раннем развитии, да? Все равно, так или иначе, хочется, чтобы ребенок научился считать, знал таблицу умножения, в идеале говорил без акцента на 4 языках, и все это желательно до поступления в школу.
0: Да, такое тоже бывает.
1: Но где та самая адекватная грань?
0: Смотрите, здесь тоже вопрос баланса. То есть здесь тоже нет черного и белого. Нужно понимать, в рамках чего мы вообще работаем. Да? Возвращаясь к тому исследованию про то, что люди, которые взрослые, которые добились успеха, это не те обычные люди, которые добились больших успехов в детском возрасте. И многие, я вижу, делают из этого вывод, не углубившись в исследование, что раннее развитие, это вообще вредно, потому что тех, кого рано развивают, получается, они добиваются успеха раньше, а потом они успеха не добиваются. Следовательно, развивать рано ребенка нам не нужно. Нам нужно оставить его в покое. На самом деле здесь немножко другая ситуация. А в чем здесь
1: подвох?
0: Подвох, да. Те дети, которые выросли во взрослых, с теми детьми, которые выросли во взрослых, которые добились успеха, с ними тоже занимались. С ними определенно занимались, и в том числе они занимались теми дисциплинами, в которых они добились успеха. Но разница была в том, что их развитие было более комплексным. Да? То есть у них интересы были более широкими. И это ровно то, о чем нам говорит современная нейробиология, когда это касается вопроса о развитии детей раннего возраста. И у нас есть данные о том, что развитие детей раннего возраста имеет очень серьезные эффекты на будущее. И еще одно исследование, которое, кстати, тоже, где также на протяжении 50 лет оценивалась судьба детей, в будущем взрослых, с которыми в детстве занимались и с которыми не занимались. И результаты, честно говоря, для меня были шокирующими, потому что я поняла, насколько важным делом я занимаюсь, потому что и там взяли детей в возрасте 6 месяцев и занимались с ними тем, что называется развивашки. Да? Я, правда, не очень люблю это слово, потому что это как будто бы обесценивает, да, что какой-то ерундой занимаетесь. А занимались с ними действительно типичными развивающими занятиями для детей. То есть это были упражнения на двигательное развитие, это были упражнения на речевое, на музыкальное, на когнитивное развитие. Да, вот то самое чтение книг правильное, то самое диалоговое общение, те самые сопоставления по цветам. И результаты были шокирующими, потому что уже в 18 месяцев IQ детей, с которыми занимались, было на 18 пунктов выше по сравнению с детьми, с которыми не занимались. Но ученые дальше продолжили следить за этими детьми, уже взрослыми, сначала детьми в школе, и те дети, с которыми в раннем возрасте занимались, и занятия, по-моему, продолжались до 4, до 5 лет, а дальше они все пошли в одинаковые примерно школы, оценки детей, с которыми в раннем возрасте занимались, по чтению, математике были выше, но дальше больше. В зрелом, во взрослом возрасте эти люди имели более высокий доход, они лучше оценивали свое здоровье, и они лучше оценивали свое психоэмоциональное состояние, они чаще имели сбережения, и даже отношения с родителями у этих людей было лучше. Поэтому ни в коем случае обесценивать раннее развитие нельзя. То есть мы должны понимать, что раннее развитие полезно, но оно должно быть правильным, оно должно быть сбалансированным и комплексным.
1: А вот вы сказали про чтение, то есть вы сказали про речь, про двигательное развитие и про чтение, правильное диалоговое чтение. Что это значит?
0: Смотрите, многие думают, что неважно как, главное ребенку читать. И читать ребенку действительно важно. Тоже
1: Платона, наверное... Аристотеля сразу с 3 месяцев.
0: И... Действительно, чтение важно, и есть данные о том, что чтение с рождения хотя бы одной книги, оно положительно сказывается на развитии речи, интеллекта в дальнейшем, но некоторые воспринимают этот совет очень буквально. Вот здесь у меня есть книжечки, сейчас, наверное, вот эту я открою.
1: Вот то самое ружье, которое у нас на столе виднелось для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию.
0: Многие мамы, очень ответственные мамы, ну, сказали читать. Надо читать. Значит, садись или лежишь, слушаешь. Хорошо. Коровушка, коровушка, рогатая головушка. Малых деток не бодай, молока им лучше дай. Окей? Понял, да? То есть это...
1: Это был контрпример того, как надо читать с детьми книжки.
0: Да.
1: А как нужно?
0: Как нужно. Мы с детьми всегда должны находиться в диалоге. И этот диалог у нас реализуется как в общении, при этом диалог реализуется и вербально, и невербально, то есть и словами, и глазами, и интонацией, и жестами.
1: Сейчас
0: то
1: есть... всех внутренних детей, взрослых, которые слушают нашу программу, Надежда, порадуйте.
0: То есть что нам нужно? Высокие нотки, указывать на то, что, на то, что происходит на картинке, показывать, добавлять звукоподражание. Вот, допустим, коровушка, коровушка, рогатая головушка, малых деток не бодай, молока им лучше дай. А где у нас корова? Где у нас камера? А где у нас корова? Покажи. Делаем паузу обязательно, даже если ребенок не говорит. Все равно делаем паузу, чтобы он подумал, вот у нас корова. А как у нас корова говорит? Снова делаем паузу. Му, корова говорит. Правильно, молодец. То есть мы вот в таком варианте с ребенком общаемся. И это вот как раз-таки мне очень нравится, когда у нас происходит стык между тем, что нам говорят исследования, да, наука о развитии детей, когда это переходит в практическую плоскость. Да, вот диалоговое чтение. Ученые выяснили, что диалоговое чтение полезно для развития ребенка. А что такое диалоговое чтение? А вот это диалоговое чтение. Когда мы с ребенком общаемся, когда мы ему меняем памперс, не просто нам пора менять памперс, все там поменяли, все, слава богу. А когда нам Нам пора... Ой, ты испачкался у меня. Давай памперс поменяем. Давай ножку эту давай сюда, эту ножку сюда. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Поменяли, молодец. Там еще ему можно салфеточки в ручку дать, что-нибудь еще. То есть у
1: это
0: нас
1: для сенсорного развития,
0: для
1: да?
0: Для сенсорного развития, ну и для того, чтобы ребенок вовлекался не только в то, что мы говорим, а в то, что мы делаем там. Дай ножку, дай ручку. То есть даже если ребенок еще не может осознанно это дать и это сделать, это все потом, это все равно записывается на подкорку, это все равно потом проявляется, и потом месяцев 8-9 ты неожиданно понимаешь, что у тебя ребенок выучил все вокруг и может все вокруг показать пальцем, где у тебя кондиционер, а где у тебя духовка и где у тебя часы. Это удивительно, но этого не будет, если мы не будем с ребенком общаться правильно в период до.
1: То есть это развивает эмоциональный интеллект очень сильно. И реакцию мамы, которую он видит, и опять же понимает, что мама его слышит, даже когда он не отвечает. Ну, сейчас в этом месте, я думаю, где-то ликуют все выпускницы актерских факультетов, которые ушли в декрет до того, как сделали, до того, как успели сделать большую карьеру в кино. Ну, безусловно, они туда вернутся уже с новыми навыками, причем первоклассных аниматоров. Да и, в общем-то, каждая мама становится первоклассным аниматором, если будет делать то, как вы сейчас показывали.
0: Я бы еще сказала, что интуитивно каждая мама является первоклассным аниматором, потому что это в нас, мамах, заложено. И если бы это не было заложено, то, к сожалению, человечество просто бы не выжило. Но, к сожалению, на современных мам влияет очень много других стимулов, которые мешают слышать вот этот внутренний голос. И, например, это комментарии экспертов устаревших школ, которые говорят, нет, с ребенком только по-взрослому, только правильно, лучше вообще Пушкин. Хотя Пушкин тоже неплохо читать ребенку. Но
1: вопрос, как читать?
0: Вопрос, да, как читать, что ты должна только как со взрослым.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь что?
0: Стая туча, может, а ветер, а давай я тебе ветер покажу. И подуть на него.
1: Потрясающе.
0: И вот сенсорика, пожалуйста. То есть, когда мы знаем, что нам развивать, мы любое стихотворение, мы любое действие наше превратим в развивающее действие.
1: И в 4D кинотеатр.
0: Именно.
1: С различными эффектами.
0: Именно.
1: Это действительно требует ну, внутреннего ресурса. То есть, если, скажем так, мама на пределе, эмоционально истощена, то это, конечно, очень сложно. В этом смысле мы сейчас должны здесь сказать о том, что мамам нужно помогать. Для того, чтобы мама сохраняла вот этот позитивный настрой, вот этот нужный градус эмоций и доброжелательное отношение, здесь, конечно, нужна помощь других членов
0: семьи.
1: Я
0: полностью соглашусь. То есть, несомненно, и здесь два момента. Во-первых, мамам нужно помогать. То есть, не должно быть так. И природой так не предусмотрено, что мама остается 24/7 со своим ребенком. Природой предусмотрено, что мама живет в сообществе.
1: Чтобы вырастить ребенка, нужна деревня, да?
0: Да, да, именно так. То есть, в сообществе других мам, бабушек, сестер и так далее. Она не остается наедине.
1: Но сейчас атомизация все-таки семей в больших городах. Мы должны признать, что, конечно, состав семьи сейчас меняется.
0: Поэтому папу надо обязательно привлекать. Это также очень полезно. И плюс мама сама себе должна помогать, потому что тоже очень много я об этом говорю, что немножко не по теме талантов, но по теме мам, что многие мамы пытаются быть идеальными, они пытаются вести хозяйство так, как они вели до ребенка. А с ребенком, допустим, у них не получается, хотя я всегда говорю, что дела мы делаем только в бодрствовании ребенка. Хоть как, ребенок на коврике, ребенок на ручках, ребенок чуть-чуть посидел в шезлонге. В идеальном случае мне, например, удалось такое реализовать в своем быту, то есть я никаких дел не делала в сны ребенка.
1: Кроме сна.
0: Первые полгода я пересмотрела столько сериалов, что я не смотрела столько сериалов ни до рождения ребенка, ни после того, как ему исполнилось
1: вот он,
0: полгода,
1: вот
0: год
1: он,
0: и
1: залог,
0: так далее.
1: Залог позитивного
0: настроя. Да, да, да.
1: Но есть там есть еще просто одна роль, которую играет мама. Иногда мама играет роль детской кроватки, и она просто физически не может встать.
0: Ну, может быть, это и лучше, потому что тогда мама может включить сериальчик, и отдохнуть, потому что некоторые мамы, к сожалению, я вижу, таких мам очень много на своих консультациях, они пытаются провести все время, то есть, хотя на самом деле, дорогие мамы, если вы делаете дела вместе с ребенком, это очень хорошо, это полезно для его развития. Ребенок природой настроен делать дела вместе с нами, и когда мы варим суп и показываем ему, что это картошка, морковка или еще что-то, это как раз-таки полезно. То есть, делая дела вместе с ребенком, вы не забираете у ребенка, а наоборот даете ему.
1: Сколько новых слов он сразу
0: да,
1: может выучить?
0: Да, именно. Ну и плюс мы даем ресурс ребенку, когда мы отдохнувшие после того, как ребенок поспал, мы посмотрели сериальчик, мы можем с ребенком первое бодрствование мы сделали все дела, второе бодрствование мы можем позаниматься с ним какими-то развивающими занятиями.
1: Например. Материнство — это очень длинная дистанция, да. Как, в общем-то, и путь успеха. И вот здесь мы, наверное, не можем не обсудить талант или умение бежать марафон. Мы называем это упорство, да, что здесь более определяющее.
0: К сожалению, здесь тоже нет одного ответа. Важно и то, потому что без таланта, к сожалению, мы с вами выяснили, что генетика важна. И если в какой-то сфере у ребенка нет таланта, то сложно будет в этой сфере добиться выдающихся успехов. Именно поэтому так важно учитывать врожденные способности при выборе, в чем мы будем поддерживать ребенка больше или меньше.
1: То есть есть ли какая-то формула, вот мы попробуем сейчас ее вывести, uh-huh. Есть ли какая-то формула действительно успеха? То есть да, широта взглядов – это один из компонентов. Uh-huh. Это, безусловно, раннее развитие, но комплексное развитие. Uh-huh. Это длинная дистанция, упорство. Uh-huh. И там, где ослабевает воля, вот как раз, может быть, своим примером uh-huh. показывать, да, что да. нужно вставать по утрам на работу. Мама встает, и ты вставай, у тебя своя работа и так далее. Но, может быть, что-то еще?
0: Ну, я бы здесь добавила скорее про упорство дополнительно, да, что же такое упорство и как его развивать. И упорство, на самом деле, у него тоже есть вполне определенное научное определение. Это наши исполнительные функции, это дирижер нашего мозга, то есть то, что заставляет нас планировать и достигать своих целей. И даже есть понимание, а что именно развивает это упорство. И у нас не так много времени осталось, поэтому кратко скажу, что это изучение языков, это музыкальные занятия, это ваша поддержка и возможность, и то, когда вы даете ребенку выбор, и это выбор, если ребенок маленький, в самых простых вещах, какую футболку надеть, на какую площадку пойти гулять, то есть когда вы дали выбор, его поддержали. Для детей взрослого возраста, допустим, подростков, это выбор карьерной траектории. То есть не когда вы решаете за ребенка, а когда вы поддерживаете тот выбор, который ребенок сделал. И, конечно, это ваш собственный пример. Потому что если вы в жизни проявляете упорство, и на эту тему тоже есть исследования, прям очень конкретные, что когда при ребенке взрослый добивается желаемого не по щелчку пальцев, он прикладывает усилия, ребенок, находящийся рядом в том же самом эксперименте, делает точно так же.
1: Потрясающая точка. Спасибо огромное. Надежда Галендерова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия нанесла удары по Киеву и области. По данным мониторинговых каналов, использовались беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты. По неподтвержденной информации, один из ударов мог быть нанесен Орешником. Повреждения зафиксированы во всех 10 районах Киева. Украинские СМИ сообщают о масштабных возгораниях в столице после комбинированной атаки вооруженных сил России по целям. Весь город заволокло дымом. Областные власти сообщают, что последствия атаки фиксируются во всех 7 районах региона. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 33 украинских беспилотника. Такие данные привели в Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Секретная служба ликвидировала стрелка у Белого дома. Агенты открыли огонь, ранив подозреваемого, который был доставлен в одну из местных больниц, где его признали погибшим. Об этом говорится в заявлении ведомства. В комментарии РИА Новости служба уточнила, что инцидент произошел около часа ночи, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. По данным телеканала NBC, подозреваемого зовут Насир Бест. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Fox News уточняет, что секретная служба не раз задерживала мужчину за высказывание угроз агентам и за проникновение на особо охраняемые территории. США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Документ предполагает продление перемирия, разминирование Ормузского пролива, возможное снятие блокады с иранских портов и отмену некоторых санкций со стороны США. По информации портала Axios, в соглашение войдут обязательства Исламской Республики не создавать ядерное оружие и прекращение конфликта между Израилем и Хизбаллой. Договор также предполагает продление перемирия на 60 дней, но переброшенные на Ближний Восток силы США останутся там до заключительной сделки с Ираном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва. 94.8.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 мая, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также идут у нас трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Везде подключайтесь, ставьте лайки. Звук режиссер трансляции Юлия Воркунова.

0: Так, доброе утро, Георгий пишет. Эдвард, я здесь один, если что. Значит, вчера двум бегунам стало плохо на забегах, пишет Александр. Ну, я видел, что один там кто-то в кому впал вчера, а один умер. Так что да, ну, ровно то, о чем мы с вами и говорили во вчерашнем эфире. Ну, вот Ешаду и Зурита как будто попадают в церковь. Это я сейчас не специально, если что. По поводу темы, с которой мы сегодня точно явно начнем, я не знаю уж, перейдем ли мы к классическим историям выходных сегодня, потому что ночка была очень насыщенная на разного рода информацию из разных точек, раскиданных по всему миру. Но, безусловно, главные новости к сегодняшнему дню – это массированный, комбинированный удар по Украине, который был нанесен этой ночью, где-то в районе 2 часов ночи это все происходило, начинало происходить, и так или иначе всю ночь продолжалось, прилетело, никаких официальных данных на данный момент нет. Поэтому приходится вот довольствоваться ссылками, честно говоря, для меня это очень странно, ссылками на украинские средства массовой информации, которые там публикуют какие-то свои догадки, что ж по ним прилетело и в каком количестве, но никаких подтверждений с нашей стороны нету на данный момент. Поэтому был ли это орешник? Или это был не орешник, а что-то другое, потому что по кадрам не похоже было на прошлое применение орешников. В прошлый раз было по-другому, в этот раз что-то было такое, помедленнее это выглядело. Но прилетело, мягко говоря, знатно. Вот я думаю, что это был тот самый обещанный и анонсированный в пятницу, да, это было в пятницу, удар возмездия по Киеву. И но пока непонятно, почему. Не в смысле причина, а в смысле куда прилетело все, что прилетело. Прилетело действительно невероятное количество. Поговаривают, что это самый крупный удар за всю историю пока специальной военной операции, который был нанесен по Киеву. Ракеты, дроны, ну, в общем, там просто вот полный пакет. Был. Это был грецкий орешник, пишет Зурита. Значит, ну, вот такой ответный удар Министерство обороны обязано максимально подробно показать населению. Наше Министерство обороны. А наше Министерство обороны как может максимально? Ну, Министерство обороны показало вам, вот, мне кажется, по максимуму, что они могут. Вот у них такие возможности показывать. Они показали. Диана пишет: методичку по Звягинцеву еще не выдали? По Звягинцеву, в смысле, по режиссеру Звягинцеву? А и остались люди, которым не наплевать на режиссера Звягинцева? Методичку. Диана на своей волне. Ладно, Диана. Можете, оседлайте волну свою, катайтесь на ней. Я не против. А можно было просто Львов минусануть, пишет Миша Николаев. Можно было, но сегодня минусовали по чуть-чуть Киев. Так, в Министерстве обороны есть спутники, на которых есть видео. Ну, посмотрим, мы подождем. Я думаю, что мы сегодня с вами дождемся официальной информации, хотя иногда бывает так, что в воскресенье можно информации не дождаться, и она появляется только в понедельник, потому что выходные тоже, знаете ли, ну, святое дело. В Лондоне пока ничего не горит, К сожалению, пока речь идет о Киеве. Но, знаете, я вам что скажу. Ну, во-первых, обратите внимание, для тех, кто следил ночью за кадрами, то, что я сейчас скажу, будет очевидно, они поймут, о чем я говорю. Для тех, кто не следил ночью конкретно, а может быть, только он сегодня с утра проснулся, открыл новости, увидел, или, может быть, даже не открывали новости и слышите про это, про все вот только сейчас. Кадры невероятно ограничены были вчера. Это вот то, о чем мы с вами говорили несколько раз за последние там, несколько недель. Все, что касается съемок, прилетов и так далее. Очень ограниченное количество кадров. Все каналы, какие только можно, облетели буквально одни и те же кадры, которых было, ну, я не знаю, видеоролика 4-5. где там, значит, матюкаются какие-то граждане, жители Киева, причем матюкаются они туда-сюда, знаете, переминаясь с русского на украинский, и не могут понять, как им надо комментировать все, что происходит. Ну, это тоже объяснимо. Я думаю, что им объяснят сейчас, кстати говоря, что снимать ничего не нужно. Если их еще не нашли, то обязательно найдут. А, и некоторые там такие тихие кадры с этими, вот как что-то падает с неба, где-то что-то взрывается и так далее. Но их всего, вот, всего ничего. В том числе, поэтому до сих пор мы с вами не можем понять, а что и куда прилетело. И если вы... еще сомневаетесь в том, как это должно работать, ну, вот оно должно работать примерно так, потому что эффект, в том числе медийный эффект от таких ударов, он вот, он размазывается, потому что ты ждешь официальных заявлений, ты ждешь каких-то подтверждений и так далее, у тебя в моменте не приходят все эти видеоролики с разбитыми объектами, пораженными целями и всем прочим. У тебя какие-то отрывки информации до тебя доходят. А отрывки — это размазанная по времени история. Размазанная по времени история, она, ну, в определенной степени теряет свой эффект. Но они уже достаточно давно этим занимаются, и здесь к людям-то никаких претензий нет, потому что когда у тебя один сосед на подвал уехал, второй сосед на подвал уехал за то, что он какой-то видеоролик запостил, то, наверное, у тебя желание постить в интернете эти видео, оно так или иначе сойдет на нет. Но это просто я констатирую, да, вот их вчера было действительно ограниченное количество. Но те, которые были, впечатляли. Это впечатляло. Ну, вот Павел пишет, к сожалению, до них не дойдет, и они продолжат убивать наших детей. И я, Павел, с сожалением готов с вами согласиться, да. До них уже не дошло, то есть ты уже читаешь, понятно, что они там хорохорятся, это как бы тоже объяснимо, но до них не дошло, да. Там, по-моему, Министерство обороны сразу же выступило с заявлениями, что ничего, типа, там, скоро мы... тоже ракеты подготовим, скоро тоже будем наносить удар своими ракетами и так далее. И не дойдет. К сожалению. К сожалению, уже не дойдет. До тех, кто принимает эти решения. Их там раз-два обчелся этих людей на самом деле. Какой бы ад им не устроили, пока их самих в этот ад не загоним, не дойдет. Не знаю, вчера была информация о том, что летело что-то на элитные районы, на резиденции. Долетело ли до этих резиденций? Ну, пока непонятно. Будем ждать подтверждения. Я думаю, что мы с вами в течение сегодняшнего эфира имеем возможность эти подтверждения получить. Так, чуть-чуть прям по площади... Эдвард пишет, что-то как будто все равно мало, не кажется? Просто пока все спят, прям по центру Киева, просто символично. Это то, что было, или то, как надо, вы имеете в виду? Чуть-чуть прям по площади и полная темнота, пишет он. Я не сомневаюсь, что прилетело, но в пропагандистских целях нужно максимально подробно все, что есть, показать. Здесь, да, тяжело с вами спорить, Дмитрий, так оно и есть, надо все показать. В министерстве... ну это я про спутники читал. Про грецкий орешник тоже Дмитрий пишет, так как тема забегов на радиостанции, говорит, Москва раскружится полностью еще сверху, предлагаю ее не поднимать никогда... Про забеги давайте, мы сегодня не будем про забеги, не хочется. Интересно, как сейчас хохлобаза вон скулить начнет. Как бы так не обидеть ООН при этом, при всем. Но вот когда они нанесли удар по общежитию, мы созвали достаточно быстро Совет Безопасности ООН, прям в этот же день собрался. И мы там заявили все, что должны были заявить на этот счет. Всех обвинили, всех пригласили посмотреть. растиражировали цитаты из этого Совета Безопасности, он в ночи был, все средства массовой информации, какие только можно, я думаю, вы могли увидеть там и хамский ответ со стороны Дании на наши претензии, наше приглашение пойти посмотреть своими глазами, если они не хотят поверить на слово всему тому, что там произошло, и как они там все равно нас в этом во всем обвинили. Ну, стандартная абсолютная история. ООН, не ООН, да и что ООН? Ну, кто бы там что ни говорил в этом ООН, это, к сожалению, ни к чему не ведет. Кстати говоря, иностранные журналисты вот прямо сейчас их собрали, и они поехали. Поехали смотреть на то, как... был нанесен удар по общежитию украинскими вооруженными силами. При этом вчера тоже была достаточно там показательная история с тем, как некоторые иностранные телеканалы отказались ехать смотреть. Хотя для журналистов это, ну, это абсурд, не пойти и не снять. Но так, это на словах и в идеале абсурд. А для BBC, иностранного агента, никаких проблем в этом смысле нет, они просто взяли и отказались. Ну и, в принципе, не сказать, что я удивился в моменте, я не удивился, я уже давным-давно ничему подобному не удивляюсь. Что насчет Бучи, где итоги расследования, это же как преподносили. Да, уже забыли все про эту Бучу, уже никто не вспоминает. На старости лет, понимаю, наверное, прав был Мао Цзэдун, когда предлагал Хрущеву долбануть ядеркой по капитализму. Сколько бед бы избежал мир и человечество в целом, даже, пусть даже и прогресс в развитии общества был бы хуже. Ну, мы не узнаем с вами. Это я вот видел и раньше, и вчера вот тоже видел где-то на просторах интернета видеоролик, там написано, что как бы выглядел мир, если бы им управляли нацисты и педофилы. И там просто кадры вот с современным Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Парижем. Ну, то есть просто вот кадры нынешнего западного мира без каких-либо изменений. Вот ровно так бы он и выглядел. Да, это правда. Вот просто так оно и есть. На ООН пофиг, мне интересно, что укры скажут, можно даже что-то полезное вычленить. Что, например, полезное, что вы хотите оттуда полезное достать? Андрей пишет, что ООН самая бесполезная организация. В подобных историях точно абсолютно. Ну, какие-то заявления там будут, но ничего нового. Вопрос в том, что и куда. Вот это самое главное. Пока еще никаких официальных комментариев с нашей стороны не было на этот счет. Вот даже Мария Захарова сейчас публикует. А, нет, это не Мария Захарова, это коллеги, это Арти публикует. Ссылка на Марию Захарову, это вчерашняя новость, тут просто написано, что CNN и BBC отказались принимать участие в этой поездке на место теракт в Старобельск. Это вот об этом. Ну, я пытаюсь поймать новости какие-то, может быть, чтобы вам сразу сообщить, когда будет подтверждение какое-то. Ну, вот, смотрите, например, глава МИД Германии заявил, что на Западе обсуждают увеличение кредита Киеву с 90 до 180 миллиардов за счет дополнительных денег от стран-участниц. Это не новая история, это, по-моему, тоже пятничная или вчерашняя, но это вам просто туда, куда это развивается. Задаем вектор развития. Никто тормозить не собирается. Они собираются продолжать. Когда они говорят, кредит, это кредит, который они официально заявляют, что не надо возвращать. То есть они просто отдают деньги. Европа готова на это, на все идти. Европа не боится. Европе, в принципе, на данный момент бояться-то особо и нечего. А эти не тормозят. Эти готовы положить себя удивительным образом за интересы Европы. Они поверили, может быть, даже искренне во что-то такое, что вот европейцы — это некая сверхраса, которая стоит над нами, над всеми, в том числе над ними. И они могут повелевать и там приказывать за себя умирать, если ты вдруг хочешь как-то приблизиться к их величию. Ну, вот они готовы. за них за всех умереть. По крайней мере, на данный момент ничего обратного я не вижу. Что полезного, возможно, станет понятно, куда был удар. Ну и так станет понятно, куда был удар. Дело техники пишет, что вот бы Гераньку послать в район Белой Церкви. Так вчера вот в район Белой Церкви, по идее, и прилетало все, что только можно. По крайней мере, об этом сообщали на первых порах. Потом уже перестали сообщать, потому что там прилетало везде. Что любопытно, параллельно, я же говорю, что там новостей-то много было. Вот параллельно с этими прилетами, буквально в одно и то же время. То есть вот у тебя там в телеграм-каналах новости идут. Прилет, подозрение на Орешник в Киеве. Следующая новость. Стрелка около Белого дома поймать все еще не могут, потому что вчера открыли стрельбу в очередной раз в Вашингтоне около Белого дома, и там даже есть пострадавшие. Собственно, сам стрелок. Пока вот из того, что я видел на данный момент, какой-то чернокожий пацан, который якобы псих. И он там возомнил себя Иисусом Христом, но это вот то, что я прочитал на данный момент об этом. И какой-то просто случайный прохожий пострадал, к сожалению. Дональд Трамп, естественно, не пострадал, хотя находился внутри Белого дома в момент вот этой стрельбы. И еще следили в контексте вот этих вот обстрелов Киева за боксерским поединком Усика вчера. Я вообще не интересуюсь боксом. Мне не кажется, что этот спорт на данный момент сильно актуален. Ну, не нравится мне. Не люблю. Но там вчера вот как-то следили параллельно. Все это одно на другое наложилось. Там вот Усик вроде выиграл. Причем выиграл, я так понимаю, как-то очень странно. Вроде даже не нокаутировав соперника за 3 секунды там до гонга. Но это... Кого, честно говоря, это интересует, да, это все, и, может быть, если бы и не обстрелы Киева и Белого дома, может быть, кому-то бой Усика и был, и бы интересен сегодня с утра, но так, на самом деле, ничего сверхъестественного. Денис Девятиэтажник пишет, покушение на Трампа, обычная суббота. Да, наверное, это уже становится какой-то нормой. Ну, я жду, когда уже до него доберутся. Рано или поздно-то доберутся такими темпами. Кто-нибудь да доберется в очередной раз. Вот за вторым ухом пойдут. Но, да, это становится. Становится постепенно нормой. Дмитрий пишет, у хохлов есть особые болевые точки, куда послать, чтобы ужас ужасный, страдания и боль. Национального... А, это он спрашивает, наверное. Национального масштаба, чтобы взвыли. Ну, наверняка. Ну, конкретные люди. Не все граждане, а конкретные люди. У конкретных людей, да, такие болевые точки есть. Послали ли вчера туда? Посмотрим. Ну, и, честно говоря, я думаю, что взвыли-то взвыли, но кардинальным образом это никаким образом не поменяет историю. Здесь своего рода, на самом деле, тупик у нас. Мы должны понять, что ну, их только уничтожить, их по-другому с ними никак. Вот такой тупик. То есть мы должны уже окончательно прийти к осознанию, что все эти анкориджи, не анкориджи, договоры с американцами. Договор с американцами, это, конечно, хорошо, с американцами надо разговаривать. Но с этими разговаривать абсолютно бесполезно. Тут только ликвидация. И ничего больше. Позавчера и вчера в течение дня перманентно глазом цеплялся за кадры из Старобельска, выжившие, но раненые, погибшие. Это добрый док пишет. Мне 40+, работал на теракте в московском метро, и на Трансульпарке около года побыл добровольцем под Волновахой, но каждый раз ком в горле, слезы подкатывают, ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, нет уже адекватного ответа для этих. Кроме как сжечь все напалмом. Скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим, самые искренние соболезнования родным и близким, потерявшим юных сыновей и дочерей. Да, это... Там, все эти кадры и даже не кадры, на самом деле, даже просто описание всего этого словами, написанные или произнесенные в выпусках новостей. Это все история непростая. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате атаки ВСУ. Беспилотник взорвался в городе Грайворон, сообщили в оперштабе региона. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что сдетонировал FPV-дрон. Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию. Причина – ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации. Там добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о ликвидации 3 беспилотников в окрестностях Череповца. В Белграде задержали 23 участника беспорядков. Такие данные привел вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич. По его словам, цитата, эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти, конец цитаты. Известно, что среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, но их число не уточняется. Накануне вечером после протеста студентов и сторонников оппозиции на площади Славия в Белграде некоторые участники отправились к лагерю сторонников президента Сербии Александра Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки. Правоохранительные органы применили силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов. Для начинающих водителей могут ввести поэтапный допуск к управлению авто. Это следует из утвержденного проекта.

0: Переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
6: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Говорит Москва.

9:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 мая, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идут трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Заходите туда обязательно, подписывайтесь на наши ресурсы. Юлия Воркунова управляет этими трансляциями сегодня.

У нас еще есть Дзен, у нас есть еще канал в Максе, у нас есть еще бот в мессенджере Макс. В общем, везде. Заходите, подключайте, сканируйте QR-код у нас в трансляциях. Вот все как обычно. Переходите в этого бота. Все у нас имеется. Не взвыли вчера, пишет Дмитрий. Мне одному показалось, что они как-то даже радостно эмоционируют, как на аттракцион. Ну, вот в том ролике.

0: и с матами. Ну, в том ролике, да, что-то такое было. Константин пишет, что спрашивает, был ли это именно тот самый обещанный удар возмездия. Я думаю, что да, но у нас официальных никаких подтверждений на данный момент нету. Он пишет, что особо никто не впечатлен. Ну, я не знаю, смотря что вы называете впечатлениями. Вообще, впечатлить нас с вами сейчас уже в 26-м году тяжело. Ну, уже мы видели какие угодно кадры. Я думаю, что даже кадры ядерного взрыва не так сильно будут впечатлять, хотя это еще как-то произведет какое-то впечатление. Все остальное уже особо не впечатляет. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте. Георгий, доброе утро. Да, Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте.
1: Ну, тема прям вот животрепещущая сейчас. Животрепещущая. Вот хочу начать с того, что есть масса возможностей оценить результативность ударов, не имея снимков мест разрушений. То есть, как это работает? Значит, ну, значит, можно оценить потребление электроэнергии страной или городом, или регионом, оценить интернет-трафик и так далее и тому подобное. То есть ходят блогеры по Киеву, понимаете, снимают, как там движется электротранспорт, как горят лампочки вечером, да. Есть сайты Европейской энергетической системы, где показаны все перетоки электроэнергии, как она идет прекрасненько из Венгрии, там, из Словакии, из Польши, в общем-то, из других стран. То есть тоже все это очень видно онлайн. То же самое с интернет-трафиком. Вот, все у них хорошо и благополучно. То есть удар был, как говорится, замах на рубль, ну, а, как говорится, результат, к сожалению, близкий к
0: нулю. А почему здесь интернет-трафик, объясните мне, если...
1: А потому что, смотрите, значит, когда происходит мощный удар по каким-то серьезным, там, так сказать, узлам, в том числе задача нарушить связь. Если есть электричество, значит, есть интернет. Если нет электричества, нет,
0: если есть цель нарушить работу там, интернета и что-то сделать с электричеством, тогда я понимаю, о чем вы говорите. А если цели другие, то как поэтому? Значит, по электричеству можно что-то цели, понять.
1: Ну, а смотрите, значит, вот теперь к целям вообще. В принципе, я, честно говоря, после вот заявления президента нашего о том, ну, предложению Минобороны, так сказать, высказать свои предложения, я думаю, что рассчитывал, ну, как бы, конечно, это такие мечты, да, что выйдет министр обороны и скажет, вы знаете, вот необходима полная смена парадигмы ведения специальной военной операции от, в общем-то, иллюзорных таких каких-то целей, как демилитаризация, денацификация, надо четко поставить цель полного демонтажа террористического режима, вот, путем физического уничтожения всех институтов власти в этой стране. Это и Рады, и администрации президента, и Министерство обороны, и службы этой безопасности, и Главного управления разведки, прям физического уничтожения. Плюс возврат исконных российских территорий, которые позволят обеспечить безопасность нашей страны от любых поползновений, то есть от запуска беспилотников, от всевозможных запусков вот этих вот катеров безэкипажных и прочее. Вот. И это комплекс мер должен быть. Это не только военные вещи. Это еще и, соответственно, так сказать, ограничение импорта вооружений из Европы. Для этого тоже есть несколько, так сказать, ну, пресловутые мосты, тоннели, железнодорожные узлы, там, ЛЭП и так далее. Понимаете? Обрушение тыла, прекращение прокачки нефти через нефтепровод «Дружба» и прочее. Вот комплекс мер. Ну, разумеется, желательно, конечно, и, ну, много чего еще сделать, но это только мечты. А так, ну, вот этот удар, ну что, потратили 1000 беспилотников и 1000 ракет, понимаете, в чем же жалко, и все в холостую, все не туда, а эти-то мерзавцы живы.
0: А откуда вы знаете, куда? Сан Саныч, при всем уважении, откуда вы знаете, куда?
1: В смысле, куда? Откуда я знаю?
0: Ну, с чего вы взяли, что вы говорите, 1000 беспилотников? Беспилотников.
1: Ну, 700 беспилотников, ракет? Вы сказали, что 700 беспилотников,
0: да,
1: и 100 с чем-то ракет.
0: Да, и вы говорите, и все не туда. Это вы...
1: Конечно, не туда.
0: С чего вы
1: взяли? Ну, смотрите, ну, станции же, подстанции от атомных станций, у них половина генерации атомная. Ну,
0: то есть это в вашем понимании в никуда?
1: В моем понимании. Вырубите подстанции распределительные, и будет запертая мощность, понимаете? Атомные станции будут целые, но им некуда будет отдать электроэнергию. А пока подстанции 750 стоят, так они будут себе чухаться, собирать беспилотники и прочее. И нас фигачить этими беспилотниками там по 1000 в день, смотрите, ну, они там... отпускают, а мы чухаемся все. Ну, потому что не делается то, что надо, понимаете? Это называется...
0: Ну, понятно, вот. Да, Сан Саныч. Ну, честно говоря, уже начинаю от этого всего уставать. Только исключительно вот... Мы знаем, как надо. Министерство обороны не подозревает даже, куда надо наносить удары, и все остальное впустую. Ну, это... Елена пишет, правильно ли превращать утренний воскресный эфир в программу «Отбой», тем более, что и обсуждать нечего. А вы считаете, что это нечего обсуждать, да? Ничего не произошло? Да, интересные вы люди, конечно. Вам не угодишь, знаете, всем. Вот иногда что-то такое сильно меньшего масштаба происходит, ты не обсуждаешь это. Говорит, да как вот вам, да давайте, да лучше. А здесь вроде как целый удар возмездия состоялся по Киеву. А вы говорите, ничего, ничего не произошло. И зачем это обсуждать? Ну, это ладно. А, так, АЭС точкой пишет, надо было хотя бы одну ракету по Банковой запустить, а то они разгоняют, что чуть ли не половина ракет прилетела в какой-то рынок. Это, я, знаете, вам что скажу, что нужно правильно? Нужно правильно не давать им вот этого вот пространства для маневра заявлений. Ну, где наши официальные комментарии? Ну, правда, ну, уже 9.43. Весь мир видел, как вчера прилетало что-то похожее на орешник, там куда-то, где-то. Может быть, это и не орешник был. Одни говорят орешник, другие. Мне не кажется, он похожим на орешник. Чисто вот я сравниваю с предыдущими двумя запусками, когда это был уже точно абсолютно подтвержденный удар орешником. В этот раз было немножко по-другому выглядело это, но неважно. Но вот невероятно мощный был удар. Где наши комментарии хоть какие-то на этот счет? Они пока, конечно, вот на фоне нашего молчания делают комментарии свои. Вот здесь я не понимаю, почему мы до сих пор официально никаким образом это все не прокомментировали. Подождем, еще время есть. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий. Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
2: Так, не люблю говорить эти слова. Я же говорил. Удар возмездия не состоялся, похоже, пока, во всяком случае. Да? Ну, реакция какая здесь? Почему, когда у нас попадают по НПЗ или по какому-то, я не знаю, домику садовода, даже так, там на Украине прям все шампанское открывают. Перемога. Фейерверки, все. Мы побеждаем, Москва в панике, смотрите, что творится. Путин бежит из Москвы, прихватив с собой Соловьева и Гаспаряна, например. Да, там вот так вот это почему-то подают. Когда у них там что-то происходит, тишина, когда мы бьем. Здесь, сейчас, с утра, не туда ударили. Правильно?
0: Ну,
2: самый большой, есть, да? Некоторые говорят, самый большой налет за все, на всем протяжении СВО. Угу. Где веселые ребята со странными прическами, которые комментируют, и даже вот эти малочисленные ролики, которые говорят, смотри, на тебе, получай, хорошо пошла, эх. Да? Вот где вот эти ребята-то? Где они по телевизору? Где радость всенародная? Ну, значит, вот так подают. Уж извините, Георгий Романович, к вашему цеху тоже претензии. Вот так подаете. Вот вы только недавно пожаловались. Нас уже не удивите. Только и даже ядерным взрывом.
0: Ну, а я... Ну, и не могу притворяться, не буду. Притворяться не буду.
2: А куда деваться-то? Да. Ой, какое слово вы себе придумали хорошее. Рутинизация конфликта. А что это самое? А Юрий Левитан, по-моему, не уставал от рутины, не? Не уставал?
0: Не,
2: а я что-то вот не помню, чтобы Ольга Бергольц устала радостные новости передавать за взятие очередного поселка. Чего они не уставали? А тут устали, видите ли. Рутину превратил, скучно.
0: А я понимаю, рутина это тоже виноват. Про усталость? Я просто так не воспринимаю, что рутина это усталость. Мне не кажется, это усталость.
2: А я не знаю, что это.
0: Это просто привычно.
2: А почему-то, ребята, это профессионализм. Называть. Уж извините, мы, конечно, аудитория тоже виновата, но это вы нас избаловали. Мы вот этот инфотеймент, да, вот это вот все, Новости – это еще и развлечение. Я понимаю теперь, что каждый там выпуск новостей, не выпуск новостей, если в конце не сказали, а, допустим, о зажировке Тимофея Манула. Mm-hmm. Да, вот это вот, вот этого всего. Если нету там съемок, там, замедленных съемок или съемок сэшн-камер, там, чтобы все красиво, это, да, мы тоже разбаловались, немножко виноваты. Ну, ребят, ну так нельзя же. Ну, не до такой же степени. Опять на кислых щах все. Ну, ударили. Ну, чего там? Не, ну так нельзя. Ну, это как-то неправильно. Что-то прям раз приуныли, что-то. Это не так, не так. Это неправильно.
0: Не, ну, знаете, я понимаю, о чем вы говорите. У меня немножко по-другому я на это на все смотрю. Мне не кажется, что приуныли. Значит, по поводу рутинизации. Рутинизация – это не про усталость. Это про привычку. То есть просто уже к определенным новостям привыкли, к кадрам привыкли. Ну, вы не можете впечатляться постоянно схожим кадром. По поводу того, что, значит, а где какая-то реакция, где радость, вот там НПЗ когда или еще что-то куда-то прилетает, все сразу начинают там, значит, танцевать, радоваться и реагировать. Во-первых, я сомневаюсь в том, что там начинают танцевать, радоваться и как-то очень положительно на это на все реагировать. Как конкретные люди на это на все реагируют, мы с вами оттуда не видим и не слышим. Я не видел эфира какой-нибудь радиостанции оттуда, где можно позвонить, свое мнение высказать. Мы с вами видим там публикации телеграм-каналов. СМС-ка была. СМС-ка вот здесь. Вот это, да. Это я Юлии Оркуновой там говорю, кого надо отправить. Навсегда туда, откуда СМС-ки больше не доходят. В бан. Значит, реальную, настоящую реакцию-то мы оттуда не видим. Мы с вами видим только какие-то публикации телеграм-каналов на этот счет. Уже, может быть, на автомате можем воспринимать это как реакцию. Но по поводу нашей реакции, ну, у нас недостаток информации. К нашему цеху, если есть, значит, претензии, к журналистскому, журналисты работают с информацией в первую очередь. Журналисты информацию не придумывают. Они ее могут добывать. Вариант добывать информацию оттуда у нас очень ограниченный, потому что мы там не работаем. Там нету журналистов. Это вот такая интересная ситуация, когда наши журналисты там не могут работать. Мы не можем поехать со съемочной группой и снять куда, что, где, как прилетело. Этого нету. Нету такой возможности. Если бы она у нас была, я вас уверяю, сейчас бы на месте каждого из прилетов было бы уже по несколько съемочных групп, либо одна какая-нибудь съемочная группа объехала бы уже там все эти места прилетов и все бы вам показали в деталях. Но у нас нет такой возможности. Соответственно, мы не можем подтвердить или опровергнуть, а что, куда, где прилетело. На догадках работать, ну, это можно, конечно, работать на догадках. Но и, честно говоря, уже и догадками никто не стремится поделиться, потому что, а может быть, это и будет неправильная догадка, ну, и зачем оно нужно? Ну, помогите нам работать с информацией. Дайте нам эту официальную информацию. Что вы запустили? По каким целям вы запустили? Дайте, поделитесь. Не хочется работать по украинской информации, но мне лично не хочется. Мне им, у меня им веры нет никакой. Если они там заявляют, что, ой, да вот там по сараям, по каким-то рынкам прилетело, ну это же чушь. Ну там торговый центр, вот сейчас есть свежего какие-то кадры какого-то уничтоженного торгового центра. Хорошо, торговый центр — это хорошо. Мы знаем с вами, что они в этих торговых центрах давным-давно переоборудовали некоторые из торговых центров под склады, под цеха производства беспилотников. Торговый центр, да, окей. И ладно, увидел я. Но и то это они опубликовали, не мы. Где наши комментарии? Я, когда сказал, что там притворяться не хочется, ну, изображать какое-то невероятное впечатление кадрами ударов ракетами, ну, серьезно мы с вами сейчас будем вот притворяться, что у нас, что это нам в новинку, что мы правда не привыкли к подобным кадрам, это раз. А два, ну, когда доходит, когда вот это вот понимание того, что их надо уничтожить, этих людей, и по-другому никак ничего не получится, когда вот это понимание до тебя доходит, ну, а как чему-то здесь, чему радоваться? Плюс, с другой стороны, тоже, а что животных-то пытаетесь из, в том числе, журналистов сделать? Почему мы должны радоваться и танцевать прилетом? Ну, это как-то тоже... Все-таки что-то человеческое-то во всех нас есть, правильно? Ну, так или иначе, мне кажется, не дает прям радоваться. Ну, но куда прилетело? Хочется понять. Хочется понять. Официальной информации пока, пока маловато. Единственное, что вот я из... Ну, я не знаю, можно ли это сказать, что это официальная информация. Ну, вот Дмитрий Анатольевич Медведев сделал пост. Вот давайте я вам его прочитаю. Он его запостил буквально там несколько минут назад. Наркоурод и его бандеровская свора. Ну вот ладно, хотели позитива, вот вам позитив. Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем, так проще просить деньги и оружие, так проще воровать, так проще оправдываться, тем более, что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404. Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно, надо бить, как сегодня, и еще гораздо сильнее, ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени. Тяжело с ним поспорить. Здесь, наверное, я согласен со всем, кроме консолидации для будущих выборов в стране 404. Я не знаю, о каких выборах конкретно Дмитрий Анатольевич говорит. Там на повестке дня никаких выборов нет. И они там не планируют их проводить в ближайшие, я думаю, несколько лет, а может быть и никогда. А все остальное, да. Провоцировали ли они? Ну, безусловно, провоцировали. Безусловно, нарвались. Будут сейчас показывать кадры и плакать, и говорить, вот посмотрите, что делают эти злобные русские, да вы посмотрите, да они просто сумасшедшие и так далее. Они будут это делать. Поможет ли это какой-либо консолидации? Может быть, даже и поможет. Не политической консолидации, в смысле, к выборам там, да, электорат консолидируется вокруг Зеленского, а скорее какие-нибудь очередные европейцы выйдут, скажут, что вот, все, посмотрите, что делает Россия, правильно, мы собираемся с ними воевать, надо поддерживать Украину и дальше, и вот, нам надо выделить, и надо выделить вот эти 180, не 90 миллиардов. Да, наверняка это все будет происходить. Означает ли, что это не надо наносить удары? Не означает. Что это не надо наносить удары. Надо наносить ударов еще больше, потому что и заявления эти были бы при любых раскладах. Вот, пожалуйста, там на протяжении нескольких месяцев мы говорили о том, что нам нужны... нам нужны, это неправильно. Мы за то, чтобы решить вопрос переговорами. Мы с американцами уже обо всем договорились, мы готовы встречаться, мы готовы разговаривать дипломатически, все решать и так далее. Рекордных обстрелов Киева и окрестностей не было. Это как-то поменяло ситуацию в лучшую сторону. Может быть, кто-то вышел в Европе и сказал, там, я не знаю, Фридрих Мерц вышел и сказал, да вот, ну, смотрите, мы наблюдаем, что Россия хочет диалога, и поэтому, да, наверное, мы согласны с тем, что нужно как-то прекращать уже, нужно поговорить, сесть там всем вместе за стол переговоров и спокойно обсудить это все. Я не видел таких заявлений. Я видел заявление о том, что они собираются стать главной военной державой в Европе к 39-му году, что они собираются вот там из Лондона, из какого-нибудь, я видел кадры из лондонского метро, где они готовят к ударам по Лондону с нашей стороны, готовится с нами воевать, рассказывают, сколько у них что есть беспилотников, для чего. Я видел заявление из Прибалтийских Эмиратов, как они собираются захватывать Калининград. Из Польши видел заявление, это я прям вот чуть ли не по последней неделе вообще иду, о том, что надо бы НАТО как-то втягиваться побольше в этот конфликт и поинтенсивнее принимать в нем участие. Вот этого я видел очень много. Поэтому эта консолидация, она зависит в основном не от темпов и масштабов наших ударов. Она зависит от их желания консолидироваться вокруг определенных вопросов и публично заявлять определенные мнения. Вот от чего это все зависит. А еще от тех сроков, которые они себе поставили, желаемых сроков, сколько это еще должно длиться, чтобы они успели перестроиться на новый лад без Соединенных Штатов Америки, где на заводах Мерседесов вместо 223-х С-классов собирают ракеты и танки. Вот зависит от этого в основном, а не от темпов наших ударов. А от темпов наших ударов и от их масштабов зависит, какое количество еще врагов там осталось и сколько еще нужно будет ударов для того, чтобы этих врагов там не осталось. Вот, скорее всего, что зависит от наших ударов. Испугается ли там кто-то, не испугается, тут уже не про боязнь, тут нужно про уничтожение. Намеки, я уже говорил об этом в пятницу, намеки, все, закончили с намеками, не работают никакие намеки. Намекают понятливым, когда есть хоть гипотетическая надежда на то, что этот намек может дойти. Здесь некому намекать. Здесь всех тем, кому вроде как теоретически можно было бы намекать, всех этих людей уничтожать надо, а не намеками заниматься. Я не знаю, как будто за последнюю неделю риторика сменилась с нашей стороны. И про все эти анкориджи, и про все остальное складывалось на каком-то этапе ощущение, что мы, в том числе вот когда президент в пятницу говорил, что там переговариваться с этими людьми мы больше не собираемся. Я надеюсь на это. Потому что это бесполезно. Оттратить бесполезно впустую свое время, тем более, когда на фоне этого погибают люди, ну это как-то странно. Надеюсь, что мы больше впустую время тратить не будем. И что мы теперь перешли к тактике уничтожения всех этих упырей. Или как там, Дмитрий Анатольевич. Да я так не смогу, Дмитрий Анатольевич. Это надо обладать определенным талантом, чтобы вот эти вот все обороты придумывать. Поэтому даже не буду пытаться на его поляну залезать. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР. «Надо бить, как сегодня, и гораздо сильнее», подчеркнул зампред Совбеза. Цитата. «Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам, пусть все горит синим пламенем. Так проще просить деньги и оружие, так проще воровать. Руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», написал политик в телеграм-канале. Сегодня Россия нанесла удары по Киеву и области. По данным мониторинговых каналов, использовались беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты. По неподтвержденной информации, один из ударов мог быть нанесен «Орешником». 6 человек ранены из-за атаки дронов ВСУ на Белгородской области. Один из них госпитализирован, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Он отметил, что украинская армия 5 раз применяла артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 1 раз сбрасывала взрывные устройства с беспилотника. Ранее в оперативном штабе региона сообщили о погибшем в результате детонации дрона мирном жителе. 16 человек погибли при подрыве поезда в Пакистане. Это произошло в городе Квета на юго-западе страны. По данным Associated Press, взрыв прогремел недалеко от района Чаман-Пхатак на железнодорожных путях в момент, когда по ним проезжал пассажирский поезд. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили. Телеканал «Гео» уточняет, что пострадали более 20 человек. На место прибыли спасатели, в местных медучреждениях объявлено чрезвычайное положение. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать до 3 часов ночи 25 мая. Причина – пожарная опасность, сообщила пресс-служба учреждения. Ранее желтый уровень погодной опасности из-за грозы действовал в московском регионе до вечера субботы 23 мая. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
3: «Говорит Москва».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:05 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 мая, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит о Москобот, звонки 7373-94-8, код 495.

Также у нас идут еще трансляции в ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. По запросу «Говорит Москва» найдете везде, во всех этих соцсетях. Присоединяйтесь, подключайтесь, подписывайтесь, лайки ставьте. Звукорежиссер, режиссер трансляции Юлия Вуркунова.

0: Значит, Эдвард пишет, я пойму, если подобный прилет продолжится и дальше, например, через пару часов, а потом еще ночью, а потом еще утром, и вот тогда пойдем поставки про украинские паблики. Не понял, что поставки про вот, украинские паблики часть не понял. А, это называется, эта позиция, очень распространенная позиция, а хорошо, но надо больше она называется. Я ее вот сейчас фиксирую в огромном количестве в русскоязычном телеграм-пространстве. Я с этой позицией солидарен. Хорошо, хорошо, отлично, но нужно еще, да. Сергей пишет, наркофюрер жив, значит, удары не достигли цели. Были ли такие цели? Мы с вами не знаем. Как пока подсказывает опыт, не было. Зеленский целью почему-то не является. Но я вот... Вот сейчас, значит, администрация Старобельска сообщает о том, что спасательно-поисковые работы завершены. И в результате удара погиб 21 человек. И публикуют список погибших. Вот ты... На это на все смотришь. У нас же конкретно сейчас было... Президент говорил, что это вот там, удар возмездия у нас планируется. Мы еще не знаем, было ли это ударом возмездия. Но я подозреваю, что да, скорее всего, именно этим этот удар и был. И вот здесь немножечко такой кровожадности, конечно. Хочешь, не хочешь, эта кровожадность, она в тебе где-то всплывает. И ну, хочется возмездием назвать... Чтобы, ну, хочется увидеть, как ответственные за это, за наших погибших людей, за погибших детей, не только за этот террористический акт в Старобельске, но и за тех, кто, к сожалению, умирает каждый день от прилетов каких-то дронов или еще что-то, чтобы ответила конкретная сволочь за это. Своей жизнью. Да, мы, наверное, кадр того, как его размотает на маленькие кусочки по техническим причинам, увидеть не сможем. Но чтобы конкретная сволочь понесла за это ответственность. Военные объекты — это отлично. Вот там, да, пишут, что бронетанковый завод был одной из целей. Бронетанковый завод — это отличная цель. Но мне она... Я не знаю, как воспринимать бронетанковый завод как возмездие за смерть детей. Бронетанковый завод должен и так быть уничтожен в рамках специальной военной операции. Это правильно, что он уничтожается. Почему он не уничтожен был раньше, а может быть наносились по нему удары, это надо смотреть по сводкам, надо сверяться, это уже второй, третий, четвертый вопросы. Просто вот в возмездие, я здесь с Сергеем, который пишет про живого наркофюрера, вот возмездие действительно, наверное, будет ощущаться как возмездие, если какая-нибудь из этих сволочей будет взорвана. В рамках нашего удара возмездия. Вот это да, вот это вот удар возмездия. Это просто возмездие тогда осуществится. Что такое возмездие? Ну, это ж ты за что-то мстишь, правильно? Короче. Эдвард пишет, журналисты не придумают, ну, Георгий, ну, камон, не понял, про что, что мы должны придумать. Витя Маркелов пишет, журналисты должны там работать, они просто не хотят там работать. Где, на Украине? Наши журналисты не хотят работать, и поэтому их там нет? Ну ладно, хорошо. Чушь я даже комментировать не буду. Хорошо. Так удивительно, а почему Ну вот, да, Дмитрий пишет про этот, почему там раньше этот бронетанковый завод, чего ждали. Да, да ничего никто не ждал, мы с вами не знаем, сколько раз уже по этому бронетанковому заводу прилетало. Не знаем просто потому, что вот эту информацию про каждый бронетанковый завод, по которому прилетало за все это время, мы с вами в папочке с цветными стикерами не складываем, чтобы быстро, знаете, быстрая навигация была. Синие стикеры — это конкретно этот бронетанковый завод, желтые стикеры — это другой какой-то бронетанковый завод. Мы вот сейчас с вами не можем быстро поднять эту базу данных и посмотреть, сколько конкретно по этому бронетанковому заводу было нанесено ударов, да это и не имеет никакого смысла. Зачем? Это в том числе то, о чем я и говорил и я, и Денис Девятиэтажник, когда мы говорили о рутинизации. Я думаю, что там в первые какой-то там, несколько недель специальной военной операции все объекты, по которым наносились удары, все могли, у всех от зубов отскакивало, перечислить. Но за то время, пока идет специальная военная операция, этих объектов было уже столько, что перечислить все невозможно по памяти. Оно уже, хочешь не хочешь, все вот там перемешалось. Вы ранее говорили, что мы, журналисты, не придумываем. Да, некоторые журналисты на придумках, слухах и контенте из воздуха карьеру делают. Но это не журналистика. Делать карьеру на придумках и чем-то из воздуха. Слухах. Ну, слухи это хоть какая-то информация. В слухах я ничего такого не вижу. Слухи можно обсуждать, если особенно ты заявляешь, что это слух. Но и желательно, чтобы ты действительно где-то этот слух услышал, а не придумал его сам. Или не сам его распустил. Такое тоже бывает. Это вот это плохо. Если ты его где-то услышал, то это ты реагируешь на информацию. А здесь я говорю, что ну, информации недостаток. Слухов тоже нет. Из воздуха? Не, можно. Ну, вы как себе это представляете? Я здесь сижу и говорю, вот, сегодня был нанесен удар возмездия, сегодня, значит, в результате этого удара возмездия взорвали Буданова, взорвали Зеленского, взорвали офис президента, уничтожили весь правительственный квартал, и там виднеется белый флаг, который они поднимают и уже готовы сдаваться. Вот так я должен придумывать информацию, которая должна как-то вас воодушевить. Правильно? Вы вот такие, о, классно, убили, наконец-то, всех этих наркосволочей. Вот такую информацию надо придумать. Ну, это же бред. Можно так, конечно, да, фантазия, в принципе, наверное, на такое способна. Но это неправда, во-первых. Если вам очень сильно хочется неправды, я знаю, что есть такие люди, которые, ну вот, Виктор пишет, как отлично это звучало. Звучит отлично, согласен. Есть определенные люди, которые хотят потреблять нереалистичный контент. Кстати говоря, очень неплохо это работало и работает до сих пор на Украине. Вот эти все ставшие уже мемными заставки там разных видеороликов информационных украинских агентств, где Москва в огне, Путин убежал по подземному туннелю, или там, ну, я думаю, вы видели там миллионы таких заголовков. А на это же кто-то кликает, они же не просто так делают эти обложки. Они делают эти обложки, потому что они, видимо, посмотрели, какое количество кликов и просмотров привлекает обычная обложка, и какое количество кликов и привлекает вот подобная абсурдная обложка. И они это делают абсолютно неприкрыто на этих обложках, врут. Иногда врут и в самом содержании видеоролика, и новости такие могут подавать. И никакой проблемы в этом не видят. Но это неправда. Это просто ложь, выдумки, самые настоящие. Ну, на радиостанции, говорит Москва, выдумками не занимаются. Если хочется такой вот выдуманный контент потреблять, я думаю, что если попробуете поискать где-то среди каких-нибудь блогеров наших, вы сможете найти тоже, в том числе и что-то подобное, что-то выдуманное. Но в какой смысл, я не знаю. Выпишет... Карла Трикола уже раз... Это диктовка, да, наверное? Наверное, диктовка, потому что иначе как можно написать что-то подобное? Кстати, по поводу отфотошопленных обложек европейских газет и журналов, на которых якобы хаят Зеленского, а при проверке оригинала там вообще другая новость, но в эти несуществующие новости транслируют на госсми. Я не знаю, что транслируют конкретно и где, на каких госсми. Если я вам про какую-то обложку говорю, я эту обложку подтверждаю, просто зайдя на сайт этого издания, если мы говорим о каких-то обложках. Если где-то какие-то государственные СМИ брали какие-то отфотошопленные обложки и о них рассказывали, но я надеюсь, что они потом за это извинились. Кто-то же фотошопит тоже эти обложки, изначально же где-то вот это есть. Тоже, наверное, в стремлении получить какую-то информацию, где или чувствуя вот этот вот эту потребность в этой ненастоящей информации, или информации определенного толка, ну вот как я сказал там, да, одним ударом был снесен весь правительственный квартал, при этом ни один мирный не пострадал, пострадали только Зеленский и его команда. Вот есть потребность в подобной новости, кто-то это чувствует, делает этот фейк, вкидывает, и так как есть потребность, на него ведутся. YouTube открываешь, вбиваешь новости, и лишь именно то, как вы описали. Москва горит, Путин все, Россия упала духом и так далее. Да, но это есть обратный эффект у подобной штуки. Вот если ты постоянно потребляешь подобные новости, не настоящие, то Москва горит, что Путин, значит, все, что Россия упала духом, в какой-то момент, когда тебя жизнь об реальность лицом впечатывает, тебе оказывается сильно больнее. Потому что ты-то думал, что, ой, а Москва-то все это время горела, а она, оказывается, все это время не горела вообще от слова совсем. И становится в 10 раз обидней. В реальности, на самом деле, жить по итогу легче. У вас вырабатывается к определенным вещам иммунитет, вы к чему-то привыкаете, к каким-то вещам, вы понимаете, как работает все. Если вы живете в иллюзии, иллюзии вечно не существуют. Иллюзии разрушаются в какой-то момент. Поэтому я не понимаю, зачем в иллюзиях жить. Постоянно говорю о том, что этого делать не нужно. И способствовать созданию иллюзий я тоже не собираюсь. За этим куда-то в другое место надо. За иллюзиями не ко мне. Скидывает мне Владимир, что это такое? Какие-то обложки, каких-то изданий. Вот вы мне скидываете по две версии обложек. И что? Зачем вы мне их скидываете? И что я должен сделать с этими обложками? Это вы мне показываете, что какая-то редактура присутствовала в этих обложках. Ну, присутствовала, и дальше что? Не очень понял. Самое для меня сейчас шокирующее, что Евроньюз эту чепуху, Евроньюз, кстати, у нас признаны иноагентом или нет, не знаю, на всякий случай пускай будут, потому что по факту они иноагентами и являются, они просто иностранные средства массовой информации. Евроньюз эту чепуху проукраинскую подает и транслирует как правду, как реальность, а было время, я смотрел Евроньюз каждый день. Да, разное было время, Евроньюз очень специфический канал, я как-то тоже делился впечатлениями, я в отпуске, когда был прям, нашел там Евроньюз, зацепили они меня качеством своего контента, я прям смотрел достаточно много этот Евроньюз там. Подача информации своеобразная. Ну, еще раз, иллюзии бывают разрушаются. Они разрушаются практически всегда. И потом вот иметь с этими иллюзиями дело именно тем, кого этими иллюзиями кормили на протяжении многих лет, в том числе и аудитории телеканала Евроньюз. И тем, кто это с удовольствием всю эту историю жрал. Так, а вот этот перестрелку у Белого дома, пишет «Дело техники». Вам не кажется, что это отвлечение внимания на негодный объект США прямо во время ударов, в Киеве. Вы имеете в виду, что есть какая-то взаимосвязь между нашими ударами и стрельбой в Белом доме? Нет, я думаю, что здесь никакой взаимосвязи нет. Это просто совпадение. Если говорить о том, что это отвлечение внимания, вот отвлечение внимания, это может быть, конечно же, отвлечение внимания, но только не от ударов по Киеву, а от, например, там, неудач, связанных с Ираном. То есть американцы отвлекают внимание от чего-то американского. Это вполне может быть, я такое допускаю, я не знаю, это так оно или не так. Это может быть как действительно псих, который хочет убить Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп сделал все для того, чтобы психов стало больше и чтобы эти психи хотели его убить. Он действительно жизнь для психов не сделал легче. Поэтому это могу себе представить. И для психов, и для там, политически ангажированных радикалов. Здесь пока непонятно, здесь пока вроде как псих. Ну, может быть, и политически ангажированный псих-радикал. Такое тоже комбо часто встречается. Но там это может быть как постанова, так и реальность. Вполне возможно. Но это никакого отношения к нам не имеет. С нами отвлечение от наших вопросов внимания, это точно нет. 724 пишет, а если иллюзии у нас, тогда что? Если иллюзии у нас, тогда в момент, когда эти иллюзии разобьются, нам будет неприятно. Вот, все то же самое. С иллюзиями ничего нового не происходит. Ни в каких случаях. Неважно, у кого иллюзии. Иллюзорный мир нереален. А реальность настигает. Обязательно рано или поздно реальность догоняет и дает тебе понимание, как оно на самом деле, как на самом деле обстоят дела. И если ты все это время эту реальность отрицал, как-то по-другому для себя, под себя даже, я бы сказал, менял, то в момент, когда она тебя догонит, тебе будет неприятно. Если иллюзии у нас, тогда будет нам неприятно. Ну, о каких иллюзиях вы говорите? Что вы имеете в виду под нашими иллюзиями? Эдуард пишет, потом нашел канал Арти, ныне заблокированный на Ютубе, уже давно-давно заблокированный. Шикарные документальные фильмы снимает, качество прям выше уровень. Да, это правда. А вот если мы взорвем Зеленского, тогда и появится слух, мол, он жив и в помощи, мы будем грызть, неправда. Может, мы потерпим, когда его поймают, пишет Гермошлем. Нет, знаете, с убийством Зеленского потенциальным произойдет совершенно иначе. Никакой и в помощь здесь не будет. Здесь будут, как раз, здесь, если ровно в ту самую секунду, когда он помрет, до момента, когда его официально объявят главным в истории человечества коррупционером, до того момента, пока он сядет на скамью подсудимых, ну, грубо говоря, вот в нынешнем статусе своем, вот ровно в таком статусе, в котором он находится на сегодняшний день. Если вдруг он погибнет по той или иной причине, я не знаю, сердце от наркотиков у него не выдержит, или прилетит какая-нибудь ракета по нему наша, или его британские телохранители вдруг развернут свое оружие против него, его застрелят, и так далее. Вот на следующий же день из него, правильно пишет Зурит, он станет символом, как Бандера, из него будут этот символ лепить. Станет ли он таким символом или нет, это не знаю, но из него просто начнут этот символ лепить. Его как раз не будут пытаться оставить в живых. Он намного выгоднее мертвый. Но желательно, чтобы его убила и противоположная сторона. То есть он выгоден мертвым, наверное, всем. Кому-то выгоден, кому-то... Нам, я бы не сказал, что выгода прям какая-то от этого есть. Но, наверное, было бы лучше, да. Ну, слухи про Гитлера ходят. Ну, смотрите, я вас точно уверяю, что Гитлер мертв. На данный момент 100%. То, что он был где-то там живой, да, ходили. Ходили слухи, но и что? И что? Ходили. Это на что-то повлияло сильно? Да особо нет. Ни на что не повлияло. Так, Владимир пишет, что он прислал эти обложки, потому что их использовал Первый канал в своей передаче. Я не видел, что Первый канал их использовал в своей передаче. Это раз. Два, если вдруг кто-то их использовал в какой-то своей передаче, ну, к ним вопросы тогда. Я тут при чем? Я не работаю на Первом канале. Никогда не работал. И пока не планирую. Я здесь при чем? Ну, если они их использовали, надеюсь, что они извинились за то, что они ввели аудиторию в заблуждение. Так иногда бывает, если ты потом опровергаешь свои собственные заявления и говоришь, что вот здесь и здесь ошиблись, ну, тогда ладно. Ну, вы про эти обложки редактированные, которые там кто-то где-то применял, к ним вопросы задавайте. Я здесь абсолютно ни при чем. Так. Гермошлем пишет, повлияло, друг мне мозги вынес. Я даже разок ему в морду дал, а потом он мне. Это вы про Гитлера? Вы с другом подрались из-за слухов 80-летней давности о том, что Гитлер убежал в Аргентину. Вы прям подрались с другом из-за этого в 26-м году. Но, Гермошлем, я могу, наверное, вас расстроить. Это исключительно какие-то ваши с другом своеобразные приколы. И то, что вы там решили подраться из-за... Скорее всего, вы просто хотели друг с другом подраться, потому что был ли жив Гитлер там, 45-го года или не был жив Гитлер 45-го года, это не повод драться вообще ни для кого в мире на данный момент. Для любопытных теорий заговора, роликов всяких я видел, я просто смотрел на Ютубе ролик, где в Аргентине два типа ходят по дому, который якобы дом, вот этот тот самый дом Гитлера, куда он приплыл на своей подводной лодке, вот они по нему ходят, там миллионы просмотров, и там все такое загадочное, как будто они призрак его сейчас там встретят. Вот это, да, можно... об этом там, поснимать какие-то ролики, похайповать на этом, постараться, хотя темы для хайпа нету, ну, подраться. Он говорит, 60-летней давности, это лет 20 назад было. Ну, хорошо, 60-летней давности. 20 лет назад тоже странновато это было. Это не дружба, если до кулаков дошло. Слушайте, когда как? А иногда прям самое, что ни на есть. Может быть, даже любовь, а не дружба. Ну, такая мужицкая, в хорошем смысле такая, без экстремизма. За рептилоидов спорили бы, на ножах бы сошлись, пишет Миша Николай. Вот рептилоиды, вот эта тема. Вот тут есть что обсудить. Вот тут есть точки опоры у сторонников каждой из теорий. Гитлер жив, не жив, был когда-то. Кого это уже интересует? Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР установили имена всех погибших при ударе в ИСУ по колледжу в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены. Цитата. «Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит», говорится в сообщении администрации главы ЛНР в мессенджере «Макс». В ночь на пятницу в ИСУ беспилотниками ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В тот момент там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. Владимир Путин заявил о большом значении укрепления связи со странами Африки. Президент отметил общее стремление к построению справедливого многополярного миропорядка. Об этом глава государства сказал в поздравительном послании руководителям и правительствам африканских стран по случаю Дня Африки. Текст опубликован на сайте Кремля. По словам Владимира Путина, государства континента достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки. Кроме того, президент выразил уверенность, что, цитата, «третий саммит Россия-Африка, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества». В Санкт-Петербурге мошенники заставили подростка вскрыть сейф в чужой квартире. 15-летний школьник задержан. По данным регионального главка МВД, несовершеннолетнего запугали уголовным преследованием семьи и заставили пойти на преступление. Там уточнили, что минувшей ночью в полицию обратился житель одного из домов на проспекте Науки. Мужчина рассказал, что застал в квартире неизвестного, который смог открыть сейф. Хозяин жилища удерживал подростка до прибытия правоохранительных органов. Школьник сообщил полицейским, что действовал по указанию кураторов, которые приказали ему забрать из этой квартиры более 2,5 миллиона рублей и передать неизвестной женщине. Мальчик передан законным представителям, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников разыскивают.

0: Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.

10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 мая, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. По запросу «Говорит Москва» можете искать нас на всех этих ресурсах. Режиссер сегодняшнего эфира Юлия Воркунова.

0: бы поработать. Потом в КВН жюри посидите. Это Эдвард пишет, где мне надо поработать, чтобы я в КВН жюри посидел. А, на Первом канале, в смысле, вы имеете в виду? А, да нет, что-то как-то и в нынешнем КВН не хочется сидеть в жюри. Поэтому, наверное, я откажусь. А, к вам вопросов и нет, пишет Владимир. Это Владимир, который присылал мне отредактированные обложки, которые якобы там где-то показывали. А, меня беспокоит, что центральные СМИ вводят людей в заблуждение. Я не хочу, чтобы наши СМИ превратились в аналог украинских. Ну, я вас успокою, никакие аналоги украинских никто не превращается. Ну, а если кто-то где-то публикует информацию непроверенную, должны извиниться. Я думаю, что они это сделали. Обычно делают. Ну, опровержение какое-то. В следующем эфире говорят, вот, да. Нам подсунули, мы клюнули, оказалось ненастоящее. Приносим вам свои извинения. Я думаю, что в этом смысле никаких проблем нет, поэтому можете не беспокоиться за отечественные средства массовой информации. Так, 724 пишет, это же про нашу разобщенность, главное подраться друг с другом, повод не важен, у нас всегда резкое расслоение по любому моменту, в том числе по нынешнему, вообще не согласен, вообще не согласен. Во-первых, конкретный пример, как два человека друг с другом подрались по какой-либо причине, это вообще не про всеобщую разобщенность, как можно сделать такой вывод, в принципе? А если вот, если вы болеете за, там, я не знаю, любите футбол, а второй человек любит готовить на кухне, это означает, что у нас все общество поделено на любителей футбола и на любителей готовки, что ли? Такой вывод надо делать? Так это не работает, это бред просто какой-то, честно говоря. Поэтому это ни про какую, ни про нашу разобщенность. Но обсуждать, спорить и иметь разное мнение, это тоже не про разобщенность. Мне кажется, про нормальные взаимоотношения. А разобщенности как раз нету, на мой взгляд, у нас. На красных и белых. Ну, на красных и белых удивительным образом, но разделение реально до сих пор существует. Вот здесь да. Не в том виде, конечно, как это было там 100 лет назад, но оно существует. Ну, это темы-то вечные. Так или иначе. И это уже скорее вот с точки зрения того, как кто смотрит на те события. Это больше не про современность, это больше про прошлое. Ну, такое есть, да. Да ладно, нам было по 16, мы до сих пор друзья, пишет Гермошлем. Да, конечно, вы до сих пор друзья, я понимаю, что никаких проблем нету. Не про разобщенность, но хохлы за это ответят, пишет Владимир. Смешно. Это смешно. Так, есть рептильная часть, если есть рептильная часть мозга, возможно, существуют рептилоиды, зеленый, зеленский, доллар, не случайно зеленый. Хорошо. Вот это я такие связочки люблю. Действительно, ведь не случайно получается. А как, совпадение? Не думаю. Не может быть таких совпадений. Не верю я в такие совпадения. Знаете, я вот разошлось по, значит, многим нашим телеграм-каналам, пабликам и так далее. Давно уже разошлось. Есть у них там, он уже целый советник Министерства обороны теперь, Стерненко. Экстремист-террорист, нацист. Да кто он только, каких у него только титулов нету. У этой сволочи. И он там типа где-то запостил у себя, что вот запустили россияне ядерную ракету без ядерной боеголовки и там обозвал нас за это, чтобы напугать типа нас и весь мир. И все такие типа, слушайте, клянчит ядерную боеголовку, что ли? Клянчит ядерную боеголовку, да. Да, клянчит. Помните этот очень страшное кино? Ну, когда вот они заходят, да, и там, да ну его, ну, ты видел, видел? Вот это, ну, я не буду полностью цитировать этот момент из фильма, когда там, на что это была пародия? На экзорциста, да, по-моему, изначально, ну, в общем, где два священника должны злого духа изгнать из девушки, привязанной к кровати. Вот они хотят ядерное оружие, да. Они хотят применения ядерной боеголовки. Они с удовольствием посмотрели бы на то, как по ним прилетела бы ядерная боеголовка. Они, психи, возможно, да, психи. Мы на них смотрим, и, да вы что, ну, больные, что ли? Больные, да, больные. А вот с больным, с сумасшедшим, вот с ним как? Договориться, возможно? Возможно, успокоить как-то психа, который говорит, сюда мне, сюда, ядерку давай, ядеркой по мне бахни, бахни по мне еще, взорви здесь вообще все, что только можно. Можно как-то с этим человеком договориться? Мне кажется, ответ на этот вопрос даже давать не надо. Есть разобщенность, пишет Валерий, есть. Жена любит красное вино, а я больше по беленькой. Ну, слушайте, тяжело живется вам, жена. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Здравствуйте,
1: Евгений. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, какие Украины, точнее говоря, украинского руководства истинные цели?
0: Оставаться у власти.
1: И все?
0: Да, все.
1: Ну так, чтобы оставаться у власти, может быть, изначально нужно было завершить войну, и они бы оставались у власти.
0: Нет.
1: Нет, я думаю, что вы не правы.
0: Не оставались бы. Почему?
1: Я думаю, что вы не правы.
0: Ну а какие цели,
1: по-вашему? Оставаться у власти — это какая-то примитивная цель, и они...
0: Они достаточно примитивны, да.
1: Они достаточно примитивны?
0: Да, да, да. Власти Украины достаточно примитивны, да. И тем более выборить своих целей. Ну, если вы не согласны, может, вы считаете, что у них есть какая-то другая цель. Вы можете ее назвать.
1: Ну, я вот вчера слушал Буданова.
0: Угу. Экстремисты и террористы.
1: По нашему угу. телевидению передавали. Вот. И он так сказал, что расчленение России.
0: Угу. Расчленение, да, России.
1: Да, а вы не
0: слышали. Нет, это может быть мечты. Мечтать можно о разном, но это все фантазии, это не настоящие цели. Они. Не, если бы у них была такая возможность, с удовольствием, я думаю, чтобы они бы на этот счет не рефлексировали бы ни секундочки. У них такой возможности нет. А глобальные цели, ну, то есть для чего вот это вот все происходит? Да, конечно, просто уже оставаться у власти. Уже никаких других целей нет. Уже никто не говорит ни про какой 91-й, 2014-й. Расчленение России — это примерно вот то же самое, о чем мы сегодня уже с вами говорили. Это вот про вот эти фантазии. Фантазиями, наверное, хорошо жить в фантазиях. Если мы про белых с вами и красных разговаривали, ну, вот советское время, какой-то промежуток, там, верили тоже в определенные фантазии про светлое коммунистическое будущее. Все, а кто-то даже до последнего верил. Представляете, были такие люди. Ну, вот иллюзии, когда разрушились, стало больно очень сильно. Некоторые так и не смогли отойти. Может быть, даже до сих пор от этого от всего. Так и здесь вот это какие-то фантазии, с которыми, видимо, в голове легче живется. Что рано или поздно мы обязательно расчленим этих русских, и вот они там, и будет одна большая Украина. Буданов, он же недавно еще, интересно, тоже делал заявление по поводу того, что вот вообще-то Русь, он говорит, это Украина. Русские забрали у нас нашу историю, они у нас ее украли. И вот, ну, представляете, какая каша в голове у человека? То есть он говорит, Русь — это Украина, почему вы не называетесь Русь тогда? Хочется спросить у них. Вы отрицаете все с этим корнем, любые слова. Вы зачем-то назвались окраиной, при этом хотите быть Русью, но называетесь не Русью, а называетесь Украиной. У края вам как-то было комфортно. Ну, то есть, все уже, просто все концепции, какие только можно, все перемешались в башке, просто одна сплошная каша, придумывают какие-то иллюзии, с которыми, видимо, легче засыпается. Но истинные цели, да, одна единственная истинная цель, да, оставаться у власти как можно дольше. Желательно до бесконечности. Просто потому, что у власти значит живой, если мы про Зеленского говорим, на данный момент, по крайней мере, это так. У власти значит живой, у власти значит имеющий возможность качать с теми же самыми европейцами, у власти значит зарабатывающий деньги. Ну, главное, это вот имеющую определенную, да, на Украине, но власть. Возможность повелевать, посылать людей на смерть или не посылать своим решением вот эти вот все вещи. Понимаете? Ну, вот да, самое главное, просто оставаться у власти. Если бы они завершили это все, остались бы они у власти каким образом? Нет, этого невозможно было. Сразу же бы... любые выборы, тем более честные, я не говорю про то, что честные выборы там возможны, но любые честные выборы, может быть, даже и нечестные, они прибивают Зеленского и всю эту братью, конечно же. Потому что в нем, как человеке, в руководителе мирного времени, ну, вообще никакого смысла нет. Он был отвратительным руководителем мирного времени. Это было уже, зачем нужно это повторять? Кому он нужен? Поэтому, да, только оставаться у власти до бесконечности. И при этом вот какое-то безумие это, знаете, чувствуется в глазах. Вот, я думаю, все по жизни встречали хотя бы разочек этого человека, у которого вот в голове, в глазах чувствуется то, что он не в себе, то, что он ненормальный. Вот это вот, да, взрывайте, убивайте. Да, пришлите сюда ядерное оружие, побольше ракет нам. Побольше. Что вас из себя выводит? Мы сделаем все, чтобы вас вывести из себя. С вами никто договариваться не будет. И вот что-то такое больное там, да, тоже присутствует в большом количестве. Эдуард пишет, раньше называли их братьями, а сейчас они нам братья. Вам честно? Вот если прям честно, у меня язык давненько уже не поворачивается. Называть вот этих людей братьями. Я головой понимаю, что там осталось на территории Украины большое количество людей, которым это все, что происходит, не нравится, которые с симпатиями к России относятся, которые ненавидят все, что происходит и происходило когда-либо на Украине. Я понимаю, что эти люди там есть. Головой. Эмоционально называть братьями у меня язык не поворачивается. Нельзя объединять тех людей, которые принимают там решения, с теми людьми, которые живут на Украине. Мы не можем с вами посчитать. Нормальной социологии, естественно, никакой возможности провести нет. А какое количество? А где? А кто конкретно? А кто нет? Ну, я их братьями назвать не могу сейчас. Я не понимаю, как можно к этим людям относиться как к братьям. Не могу. Раньше называли, да. При этом, ну, один ли народ, да, один. Ну, типа там этнические, да, абсолютно. Трагедия расчленения одной большой страны, безусловно, трагедия расчленения одной большой страны и последствия этих расчленений, даже двух расчленений одной большой страны. Все это, да, так. Ну, так бывает иногда, что и брата родного действительно братом назвать язык не поворачивается. Вот здесь, наверное, такой случай. Эмоционально не выходит. По факту являются ли братьями? Да, по факту являются. Не брат ты мне, гнида европейская. Звучит как какая-то цитата переделанная, но не могу понять откуда. Министерство обороны не делает пока никаких заявлений. Не связано ли это с тем, что это только начало? Может быть, и связано с тем, что это только начало. А может быть, связано с тем, что заявление будет позже. А может быть, связано с тем, что заявление будет вообще только в понедельник, потому что сегодня воскресенье, воскресенье день выходной. Может быть, и с этим связано, на полном серьезе говорю. Ну, просто на опыте предыдущих подобных ситуаций можем сказать, что так бывает с Министерством обороны. Может быть, так. Может быть, как-то по-другому. Посмотрим. Рано или поздно какое-то заявление с вами увидим. Как только его увидим, сразу станет понятно, почему не было его до. Удар сегодня пришелся в основном по людям, а не по центрам принятия решений. Суть по видео. Мы не наносим урон уродам, превратившим Украину в Гуана. Я не знаю, откуда вы такие выводы сделали. Но по центрам принятия решений были ли удары, непонятно, я сомневаюсь. Просто для того, чтобы как-то поменять мое мнение на этот счет, надо уже один раз нанести удары по этим центрам принятия решений. Мы по ним не бьем. До этого, по крайней мере, не били. Почему мы вдруг сегодня должны были начать это сделать? Я пока не увижу своими глазами или не услышу, что мы начали это делать. Я в это там верить не начну. Поэтому по центру принятия решений, может быть, и нет. По военным заводам, да, наверняка. Большинство украинцев уже давно стокгольмский синдром. Они уже любят захвативших их страну террористов и ненавидят спецназ, которые воюют с террористами. Да, и такое. У большинства. Не могу такими словами раскидываться. Мы не можем с вами это измерить. Ну, какого-то количества людей есть. Нечто подобное. У огромного, я уверен, что даже у большинства людей есть ненависть к своему собственному правительству, ко всем этим Зеленским, Ермакам, Будановым, потому что мерзость вот эту вот всю такую, знаете, липкую, вот фу такое, это невозможно не увидеть. Все это, как они воруют, как они на человеческом горе делают состояние, как у них, какие они больные психи. Террористическую сущность, нацистскую сущность этих людей. Я уверен, большинство имеет к ним бесконечное количество претензий. Ну, как бы и что? Они что, могут что-то с этим сделать? Не могут. Можно ли их в этом обвинять? Да нельзя, наверное, их в этом обвинять, потому что мы с вами знаем прекрасно, как с этими людьми разбираются там в случае чего вдруг. Не проходит ни дня без кадров, как ездят ТЦКшники и по беспределу людей забирают, иногда доходит и до убийства в процессе вот этого воровства человека с улицы. Кстати говоря, по поводу того, насколько нас там впечатляют или не впечатляют какие-то новости, рутинизация и все прочее, сильно впечатляют новости с бусификацией ТЦКшниками. Или кто-то еще это смотрит, эти видеоролики? Вы прям вот видите, написано, очередная бусификация на улице там Харькова. И вы нажимаете play, и такие, да боже мой, да какой же ужас. Да как же можно так с людьми? Кто-нибудь так делает еще? Нет, потому что одинаковые абсолютно видеоролики, и прекрасно знаю, что там происходит. А уже все к этому привыкли, это не может впечатлять. Потому что видели это уже 20 тысяч раз. Виталий Филипп проснулся, пишет: «Добрейшего, что имею сказать, удар мощный, но есть подозрение, что Хохлостан не успокоится и продолжит бить своими беспилотными подделками. Не впечатлились. Касательно ядерки, хочет экстремист Буданов ядерку. Зачем ему отказывать в этом? Нужно запустить по банковой ядеркой. По скриптум говорили про разобщенность. В общем, Ульянова закопать, фонтан поставить, всем скучающим по Союзу воскресить пломбир и выдать бесплатно». Ну да, хорошо подлили вы прям в разобщенность. В концовочке. А так касательно, хотят ядерки, зачем отказывать в этом? Может быть, и не надо. Бешеная собака, вот если. Что делают с бешеной собакой? Пытаются ее погладить и сказать, что успокойся, хорошая собачка. Хорошая собачка. Ее гладят, пытаются как-то договориться с собачкой или усыпляют собачку. Бешеную. Более мерзких физиономий, чем у Турчинова, братца кролика. И Порошенко труднее было даже нарисовать, и ничего, очень удачно поживились на своих постах. Также и с Наркошей Зе. Это дети по сравнению с Зеленским и этой бандой. Это дети. Дети в каком-то кошмарном детском саду в аду, но это они дети, да. Потому что это, конечно, мерзкие, абсолютно отвратительные, преступные персонажи, но Зеленский поднял это все на совершенно иной уровень. Каждый из этих пунктов. И мерзость, и отвратительность, и преступность, и нацизм. Все поднял на совершенно другой уровень. Так что... все преступники, но этих даже сравнивать. Это как, я не знаю, как сравнивать хороший какой-нибудь футболист. Дайте мне какого-нибудь хорошего футболиста. Я не знаю, Рауля и Криштиану Роналду с точки зрения того, как много они забивали и выигрывали. Ну, другой уровень. Рауль прекрасный футболист, но это другой уровень. Рауля Кастро? Нет, не Рауля Кастро. Поэтому, что, нет у нас же пока еще никакой информации от Министерства обороны. Нет, Министерство обороны пока ни с какой информацией не вышло. Ну, будем ждать. Будем ждать дальше. Я рассчитывал, что за время нашего эфира какая-то официальная информация от наших источников к нам поступит. Не поступила. Посмотрим. Может быть и действительно нет, потому что еще не закончено ничего. Может быть и так. А может быть, просто будет попозже. Для того, чтобы не пропустить, вы подписывайтесь на нас везде. Телеграм, говорит Москва. Ютуб, ВКонтакте, везде. В общем, на нас подпишитесь. Макс канал, Дзен. Слушайте нашу радиостанцию, у нас новости каждые полчаса, тоже не пропустите, если будете следить, слушать нашу радиостанцию за всеми самыми свежими новостями. А здесь, ну, будем надеяться, что это не последний раз, что мы продолжим в том же духе и добьем этого мерзкого, отвратительного врага. Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Череповца возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о ликвидации 3 беспилотников в окрестностях Череповца. Иностранные журналисты выехали из Москвы на место удара ВСУ в Старобельске. Туда направляются более 50 представителей СМИ из 19 государств. Это репортеры из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что Токио запретил своим журналистам участвовать в поездке, а BBC отказались. В CNN, цитата, в отпуске. Ранее российская страна из-за ложных заявлений стран Запада в Совбезе ООН об ударе ВСУ по Старобельску объявила об организации посещения места атаки для иностранных корреспондентов. Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение проекта о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Госдума начнет изучение инициативы на следующей неделе. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента, в частности, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз за оформление российского гражданства, в 8 раз при получении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Цитата. «Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые, по прогнозам, составят 15 миллиардов рублей в год», написал Вячеслав Володин в канале «В Максе». Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации стрелка у Белого дома. Он погиб после перестрелки с агентами секретной службы у ворот комплекса, написал президент США в соцсети Truth Social. Американский лидер также поблагодарил службу безопасности за проделанную работу. По словам Трампа, инцидент произошел спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме. И нынешнее событие показывает, насколько важно для будущих президентов создать в Вашингтоне, цитата, «самое безопасное и надежное помещение», конец цитаты. атентаты. Минувшей ночью у Белого дома раздались выстрелы. Сообщалось, что мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал из сумки оружие и открыл огонь. Он был ликвидирован спецагентами. Известно, что ранение получил случайный прохожий. По информации журналистов, стрелком оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси!
7: Лейнел
6: Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry.
6: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
4: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
10: Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений, не знаю, телеграм работает или там говорит МСК-бот.
12: Подрабатывает.
11: Подрабатывает, да, ну, в общем, да, так сказать. Ну, с переменным, кстати, у кого-то он работает, у кого-то он не работает. У меня он не работает, скажу вам честно. Вот, ну, и YouTube-канал тоже плохо работает, но, говорят, тоже у кого-то работает, говорит Москва. Можно нас читать на канале «Говорит Москва» на Дзене. То есть, в общем и целом, мы не только в радиоэфире, но еще и много где. То есть, нас можно достать, в общем, где это, мы вас тоже достанем. Сегодня у нас очередная беседа, очередная встреча, очередная лекция из цикла «Дипломатическая дуэль». То есть, соответственно, я очень рад приветствовать в этой студии Сергея Алексеевича Засорина. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
13: Добрый день.
11: Кандидата исторических наук, заместителя директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. И Вячеслава Владиславовича Черемухина. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Кандидата исторических наук, преподавателя Университета дружбы народов, правильно? Все правильно. Естественно, исторического факультета. Ну, конечно. Вот. И сегодня у нас очень интересная и важная тема, которая, ну, наверное, для поколения наших родителей была, наверное, вообще очень важная.
13: Родная.
11: Родная, да. Это весь узел, связанный со Вьетнамом. То есть, вот этот самый, как мы назвали его, знаете, вьетнамский капкан, в который попал, по-моему, весь мир. И вот все, что...
13: Кроме вьетнамцев.
11: Кроме вьетнамцев.
13: В тот самый момент.
11: В тот самый момент, да. И вот что происходило вот там вот в Азии. Причем, к сожалению, эта тема очень большая. Не факт, что мы сегодня сможем уложиться в наше время, тем более, что, возможно, у вас будут какие-то вопросы, так сказать, нам надо будет на них еще ответить. Но если, опять-таки, скажем, что тема настолько большая и настолько важная, потому что она затронула, по-моему, вообще все мировое сообщество, и нас, естественно...
13: И надолго затронула.
11: И нас, и Китай, и Соединенные Штаты. Соответственно, где Соединенные Штаты? Там и Европа, там и, ну, и Франция, и так далее, и так далее. По-моему, это даже страны третьего мира были очень активно как-то с этим связаны в политике.
13: Ну, конечно.
11: Да, вот.
13: Через военный блок.
11: Через военный,
13: этот, да, самый, через, как он, АСЕАН.
11: АСЕАН, да. Вот. Поэтому, вот, в общем, начинаем говорить про весь комплекс, связанный с Вьетнамской войной. Даже... Так ведь их и не одна ведь, да,
13: вот,
11: Сергей Алексеевич?
13: Вот, вот. Сергей Александрович, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Да. Очень интересно, хотя и непросто говорить по этой теме. Вот я хотел бы здесь начать немножко с терминологии. Мне очень понравилось, как вы назвали, даже не вьетнамский, а индокитайский узел противоречий.
11: Да,
13: потому
11: да, да,
13: что, ну, мы говорим все время «Вьетнамская война». А что, это была разве одна война? Вообще говоря, обычно вот историки, которые этим занимаются так вот пошире и поглубже, выделяют так называемые три индокитайские войны. Это если только рассматривать период после Второй мировой войны, потому что там чего только не происходило в XIX веке. Так вот, все-таки это вьетнамо-французская или франко-вьетнамская, уж как кого считать там виноватым, война. Это, собственно, война вьетнамско-американская. Ну, там обязательно Вьетнам плюс, США плюс. Ну, и, наконец, Третья Индокитайская война уже после окончания войны, после гражданской войны во Вьетнаме и победы Северного Вьетнама и объединения государства, еще целая серия идет и войн отдельно взятых, пограничных конфликтов, будь то китайская, кхмерская или камбуджийская, не китайская, конечно, Вьетнама, вьетнамо-китайская, серия пограничных конфликтов между Вьетнамом, там аж до конца 80-х годов дотянуть можно.
11: Еще эти самые кхмеры.
13: Красные кхмеры, вот, и прочее. Поэтому это все-таки, вот вы правы, один из самых протяженных таких, в общем-то, зон напряженностей, конфликтов, всевозможных зверств и гибели людей и прочее. И второй момент. Вот если бы я как-то все эти события пытался бы оценивать, я бы говорил не только о глобальности и протяженности, а еще о противоречивости. Mm-hmm. Вот мы будем говорить сегодня постепенно, вот как можно понять, будем постараться разобраться, что вьетнамцы сначала отдавая, то есть вьетнамцы, сегодня вьетнамцы мне как-то не вовремя звучат, американцы отдавая Вьетнам французам, потом вдруг решили наложить свою лапу и так наложили, что лучше бы не лезли. Как, например, ближайший соратник в этой войне Вьетнама Китай, после поражения вьетнамцев превратился не просто в идеологического антагониста нового Вьетнама, просоветского Вьетнама, а фактически военного противника.
11: Ну, как там, в бои шли?
13: Да. Как получилось, что война зверская, беспощадная гражданская война, она даже превышала по озлоблению вот ту самую Корейскую войну, вдруг приводит к объединению вьетнамцев в одном национальном стремлении, патриотическом, избавиться от всех внешних, в том числе и китайцев, кстати говоря, не только американцев. Вот советские это наши, все остальное не наше. Это вот как? Вот как можно было так быстро вылезти из этого состояния, долго, но вот так эффективно вылезти из состояния, казалось бы, бесконечной гражданской войны. Поэтому очень много загадки и противоречий, я бы так это еще определял. И все-таки, если все-таки подойти к вот той самой классической вьетнамской войне с американской интервенцией, о которой мы в большей степени все-таки знаем и помним, а как они дошли до жизни такой, возникает резонный вопрос. Ну, у нас нет большого времени говорить о политике, внешней политике Франции, конца Второй мировой войны, а тем паче после окончания войны, где французы сами не понимали, что творят и что хотят, а главное, что могут. Я хотел бы на что внимание обратить. Ну, известно, что, если так чуть-чуть раньше проследить, то Вьетнам, точнее, это был не Вьетнам, а французский Индокитай, стал одной из самых крупных, уж точно самой большой азиатской колонией Франции еще с середины XIX века. И спокойненько они там все, что могли, оттуда из ресурсов выкачивали. Не особенно это не британское владычество в Индии, где все на пушках и на крови. А все было относительно спокойно. И они где-то, в общем-то, что-то позволяли вьетнамцам делать в разумной степени, пока не пришли японцы. Вот дальше возникает интересный вопрос. Сгорается Вторая мировая война. В 1941 году, кстати, наверное, это было даже до Перл-Харбора, насколько я помню, достигается договоренность между французами и японцами.
11: Ну, напомним, рухнула Франция.
13: Франции уже нет, есть Виши.
11: Есть Виши. Да. А Виши, ой, какой хитрый режим, который вроде сохранил контроль за всеми колониями,
9: И не пользуется авторитетом в тех же самых колониях.
11: Авторитетом там не пользуется, и сил держать колонии у него нет.
13: Ну, конечно.
11: Значит, нужно с кем-то договариваться.
13: Конечно. Что потом доказал хорошо Роммель в Северной Африке.
11: Да.
13: Так вот, смотрите, что получается. Вот хитрая такая ситуация, что формально Индокитай, а это значит Вьетнам плюс, остаются. Ну, насколько я помню, это уже не колония, а протекторат Франции. Администрация французская сохраняется. Но японцы имеют право любые ресурсы, особенно имеющие военное предназначение, из Вьетнама выкачивать.
11: Ага.
13: Итак, это все вот интересная штука. Как вы думаете, когда вот эта вот, как это сказать-то, большая сделка, глупая и большая сделка заканчивается?
11: Ну, как в 45-м?
13: Еще в конце 44-го, насколько я помню. Ну, когда, во-первых, Франция все-таки от Виши освобождена.
11: Ну да, там когда-то.
13: Это во-первых. Во-вторых, японцы понимают, что они долго так вот на миролюбие, не миролюбие, а относительной гуманности не продержатся. Начинаются их самые страшные вот все эти, так сказать, зверства на оккупированных территориях Юго-Восточной Азии. Они просто выгоняют французов. Есть еще одна мысль. Вот некоторые из авторов пытаются представить ситуацию так. Японцы, понимая, что с Германией все, все понятно. Но союзниками как дальше действовать? Они понимают, что с американцами после Перл-Харбора они ни о чем не договорятся. Не, а французы?
11: И с англичанами после Сингапура.
13: Да, а с французами, а может быть, получится?
11: Ну да.
13: Поэтому вот они тянут вот это вот французское присутствие до самого конца. И все-таки... Уже понимая, что своя рубашка как-то поближе, и своя судьба вот на карте, на карту поставлена, они в итоге там начинают зверствовать, что приводит к тому, что появляется общевьетнамский фронт за национальное освобождение, Вьетминь, который возглавляет тогда наш человек во Вьетнаме, Хо Ши Мин. Ну, нет времени подробно о нем говорить, но я просто напомню, что Хо Ши Мин чем был для нас важен? Он не только был одним из лидеров Коминтерна, и, по сути дела, таким негласным руководителем Коминтерна на всей территории Азии. Очень большое влияние, очень большая популярность. Он пострадал от французов. И будучи уже лидером коммунистической партии Вьетнама, он превратился в тот момент и превратился в национального героя. Никакой, вот как в Корее случилось, да, да, борьба за первое место. Здесь его тогда не было. Хо Ши Мин был бесспорным лидером национальным. Вот, и поэтому он возглавляет этот фронт, формируется армия, французы уходят постепенно. Дьен Бин Фо, последняя битва, где они катастрофически проиграли.
11: Да, вот... это, у них это легенда во Франции такое.
13: А вот еще интересная штука.
11: Я, кстати, книжку видел.
13: Да.
11: Целую книжку, посвященную Дьен Бин Фо.
13: А вот почему, знаете почему? А потому что большая загадка природы. Вот чего американцы хотели, чтобы французы еще остались здесь, чтобы побыстрее ушли? Вот есть интересная статистика. $3 миллиарда американцы грохнули на помощь французской армии безвозмездно. Подарили французам для того, чтобы они пока оставались во Вьетнаме. Это 80% всех затрат Франции на эту самую... Война, между прочим, 8 лет длилась, не худо-бедно. 46-54 год. Вот что нужно было американцам? Показать, что французы ни на что не способны, хоть мы их пытаемся хоть немножечко на плаву поддержать, или пускай подольше остаются, нам сейчас не до Индокитая.
11: Вот я сейчас неожиданно подумал, что если нашу передачу буду слушать в Америке, то Дональд Фред сейчас скажет 8 миллиардов, 3 миллиарда назад. С французов.
13: Но те миллиарды, сегодняшние миллиарды немножко разные.
11: Переделать это будет хорошая сумма.
13: Хорошая, более чем. Поэтому здесь очень интересная политика. У меня такое ощущение, может быть, я заблуждаюсь. Американцы держали французов, поддерживали. Такое искусственное дыхание делали до сих пор, пока сами не созрели к тому, чтобы начинать открытое вмешательство.
11: Вячеслав Владиславович, а вы что думаете по этому поводу?
12: Ну, тут несколько, да, моментов. Ну, во-первых, я всегда, да, сколько раз мы говорили по разным, да, темам, я всегда говорю, что очень важную роль имеет традиция, что называется. И вот здесь вот традиция того, как французы... Ну, вот Сергей Алексеевич такую хорошую фразу сказал, что было худо-бедно, как-то французы оккупировали там когда-то Вьетнам, и плюс-минус там что-то позволяли. Да они на самом деле пытались на протяжении 19-го, начала 20-го века просто вот закабалить то правительство, которое здесь было из династии Нгуен,
13: которая была... Да, кстати, была... это была монархия, давайте да, не
12: вот,
13: забудем.
12: Вот
13: да.
12: здесь, а, вот, то есть вот там... здесь несколько моментов, которые надо уточнить.
11: То есть не то, что колония.
12: Нет, тут не, это полуколония, да, то есть в таком классическом каком-то теоретическом понимании это не совсем колония, потому что монархию отсюда никто никогда не убирал, потому что было выгодно ее оставлять. Авторитет она так или иначе в обществе худо-бедно доимела, хотя правители, начиная там с первого императора в начале 19 века, очень сильно, конечно, этот авторитет теряли. Но вот в этой борьбе, постоянной, кстати говоря, борьбе за независимость Вьетнама от французов, они очень часто, на самом деле, выигрывали. То есть там целый список войн в конце 19 века показывает, что французы пытаются, прям вот пытаются захватить Вьетнам, и не всегда получается это. Хотя, действительно, вот ту власть, которая была вот у этой династии, они, конечно, очень быстро, так или иначе, выбили из-под ног и здесь поставили фактически французскую администрацию. Но они мало того, что установили здесь администрацию во Вьетнаме, они же начали распространять свои щупальца и на Лаос, и на Камбоджу, да, и вот все вот это. Единственное, что они попытались распространить свои щупальца, но так и не смогли, потому что в этот момент британцы подключились с другой стороны, это Таиланд. Да, вот Сиам, он
13: уникальный. Это английское, это да, не для французов.
12: Да, это не для французов, но более того, это и не для англичан, потому что Сиам — это Сиам. То есть здесь и
11: власть... Это для России. У нас были очень тесные связи.
13: Ну, кстати, в какой-то момент, да.
12: А вот смех-то смехом, а, конечно, может, и для России, потому что российское влияние в Сиаме было всегда, кстати говоря, очень большим раз. И, как ни странно, когда это было как раз, наверное, после окончания гражданской уже войны у нас, очень многие русские военные запросили здесь мало того, что убежище именно в Сиаме, и более того, тут сюда даже пытались перевести последний донской казачий корпус. Да, даже да. такое было. А, поэтому...
11: Я видел, прошу прощения, я видел дореволюционную фотографию гвардии сиамской. Простите, это русская военная форма.
12: И такое есть. То есть здесь влияние, на самом деле, России было всегда очень большое, но на тот момент, там, на 20-е годы, понятно, учитывая многие события у нас, было не до этого. Но поэтому Сиам, он, у него же какая, собственно говоря, историческая логика всегда была, историческая политика. Что мы всегда, мы смогли отбиться от всех. Ну и, откровенно говоря, Сиам действительно смог отбиться и от англичан, и от французов в той или иной степени, во многом вобрав в себя и оттуда, но сам себя сохранил. Это уникально. А, чем-то на Эфиопию напоминает, да, африканское так. Это такой вариант азиатской Эфиопии. Но, а дальше вот действительно французы включились вот в эту борьбу, попытались подчинить и одно, и другое. Здесь абсолютно верно Сергей Алексеевич сказал, здесь появилось японское влияние. Но японцы тоже ведь столкнулись с тем, что устанавливать свое прямое правление в этих областях и в этих странах тоже губительно. Поэтому ни в одном случае, как и французы сделали до этого, они не свергали те режимы и не снимали те старые династии, которые здесь существовали. Ага. В Камбодже оставили свою, в Лаосе свою, в Вьетнаме свою. То есть здесь просто подчинили вот этой власти, этой администрации. И все, не более того. Почему так долго играли с этими режимами, тоже на самом деле понятно, потому что просто так брать и уничтожать режимы и на их основе делать что-то свое немножко губительно, потому что ну, непонятно, кого ставить своего. Про японского ставить глупо. Проще, скажем так, добиться, скажем, лояльности от той власти, которая уже есть. Это позволит сохранить лояльность местного населения, так или иначе.
11: Ну, да.
12: Но случилась трагедия, да, случилось окончание войны, и японцы сначала разоружили французов, потом японцы сами проиграли, и французы вернули свое влияние, все очень как-то грустно. Но для французов это вообще война, в принципе, грустная, все то, что они творили, это, в принципе, во Второй мировой войны больше, чем, как слово, грусть не назовешь, мне кажется.
11: Ну да, да.
12: И здесь действительно появляется вот то самый узел противоречия. Я бы сказал, даже такая вот для французов вот это вот столкновение с Вьетнамом, это было что-то падение в штопор, вот иначе не назвать, потому что то, как они... Мало того, что проигрывали на уровне влияния, так они и проигрывали вьетнамцам на уровне физического противостояния. Это вот то самое, что потом американцы на себе ощутят в полной мере. Французы никогда здесь не пользовались авторитетом. Всегда, когда они проникали в Индокитай, они проникали, прежде всего, экономически. Торговыми факториями, какими-то соглашениями с правительствами и так далее. Чем угодно, ну, то есть классический, да, способ подчинения колоний. И вот здесь, на этом фоне, у вьетнамцев появилась жесткая ненависть к японцам, что понятно абсолютно, да, мы с вами уже об этом говорили, и у вьетнамцев появляется абсолютная ненависть к французам.
11: И это что, в принципе, карательных операций-то вроде как особых не было.
12: Карательных операций не было, но режим был настолько... Мало того, что режим династии Нгуен был коррумпирован сверху
11: донизу. Ну, это святое дело. Это...
12: Император, сам последний император Бао Дай, вообще абсолютно полностью расстрелял хоть какой-то авторитет, и он в местном населении вообще считался, в общем-то, главным ставленником французов. А здесь же та же самая история произошла в Лаосе, та же самая история произошла в Камбодже. Здесь хотя бы династии в каком-то, в той или ином виде где-то как-то сохранялись, не то не везде, естественно, в Лаосе не сохранили долго, и там отдельная история. Долго.
13: Это в Кампучии.
12: Кампучии, да, да, да. И здесь оказалось так, что вьетнамцы остались во многом, скажем так, сами для себя, никому не нужны, и на этом фоне нужно было как-то объединяться. И ничего лучше, это старая известная логика, ничего лучше, чем объединиться против общего врага.
11: Да, это самое хорошее.
12: Вот и тут, с одной стороны, сначала первым общим врагом стали французы, поэтому вот та победа, которая была одержана вьетнамцами под Дьен-Бьен-Фу, это была просто потрясающая победа. Несколько книг во Франции стараются об этой войне вообще не вспоминать, об этом поражении, потому что не лик, это национальный позор. А действительно, мы даже в нашей науке, да, в нашей литературе часто об этой битве пишем, потому что, ну вот, просто разрушили.
11: Ну, знаете, честно говоря, я вот когда прочитал про эту книгу, про это сражение, у меня создалось впечатление, что это вьетнамцы... В общем, просто нормально действовали,
12: да.
11: А французы провалили все.
12: А французы не знали, как воевать.
11: То есть это просто, то есть это какая-то фантасмагория, то есть да. Так воевать нельзя.
12: Да, и опять же, так воевать нельзя в тех условиях, которые... То есть уникальное место с уникальным населением, население, которое умеет воевать партизанскими, грубо говоря, тропами в этих условиях. И французы, которые пришли просто с накатами.
11: Парашютисты, подготовленные парашютисты, все в этих самых, в наградах, в шеврончиках, все в беретиках, и все провалить просто под ноль.
13: Ну, они ведь не в последний же раз, потом еще будет Алжир.
11: Да-да-да.
13: Так что
12: они еще на этот эксперимент повторят.
11: Да, то есть у них как-то вот с колониальными войнами было, в общем, не очень хорошо.
12: Но, откровенно говоря, когда французы до этого воевали в Вьетнаме, они не воевали, они воевали по-европейски. Но это, да, вот традиционная европейская логика. Мы воюем везде там, как мы умеем, но при этом мы не знаем, с кем мы воюем, как надо воевать, какой здесь местный язык, культура, диалект.
11: Да и наплевать, в общем.
13: И не важно.
12: И не важно. Главное — победить. Другое дело, что можно победить, а вот местные традиции — это гораздо сильнее любой техники. Уж это показано.
11: Ну, то есть, в общем, влетели по полной, конечно, французы.
13: Точно, да.
11: И вот как раз сейчас мы эти полчаса завершаем французскую историю Индокитая, и как раз перейдем к вопросу, который поднял Сергей Алексеевич в самом начале. А чё влезли-то американцы?
13: Зачем американцам Вьетнам?
11: Да, так что вот, оставайтесь с нами, у нас будет много интересного.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Ночной выпуск с новости, которая только что пришла на ленту информагентств. В Минобороны России сообщили о нанесении удара возмездия по военным целям на Украине, в том числе ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Подробности через полчаса. В Курской области за сутки сбили 85 украинских дронов. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 98 раз украинская армия применяла артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Уточняется, что в деревне Рыжов Карельского района в частном доме выбило окна, повредило кровлю. В деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофермы. Погибших нет. В Москву направлен второй пострадавший при обрушении балкона в Севастополе. Подросток вместе с матерью едет в столицу на поезде. Их сопровождает медицинский работник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, выпускник школы пройдет лечение в российской детской клинической больнице. Развожаев добавил, что в стационаре остаются 6 школьников, из них в тяжелом состоянии находятся 2. 20 мая при обрушении балкона в школе номер 13 пострадали 9 учащихся. Известно, что они вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Учебное заведение в прошлом году было капитально отремонтировано. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности должностных лиц.
3: Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Он умер в возрасте 54 лет, сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии. Причина смерти не называется. Руководитель региона Казбек Коков назвал смерть мэра Нальчика тяжелой утратой для республики и отметил его профессиональные качества. Похороны градоначальника пройдут в понедельник. Следственное управление по региону проводит проверку по факту смерти Таймураза Ахохова. В Южной Осетии нашли тело пропавшей россиянки. Анна Тыц упала в горную реку 21 мая. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, тело нашли примерно в 35 километрах вниз по течению. О случившемся проинформированы следственные органы. По данным ведомства, Анна Тыц была режиссером фильма об участниках специальной военной операции из Осетии, которые презентовали в Цхинвале. В поисковой операции участвовали свыше 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны Южной Осетии. Работы велись до границы с Грузией. Далее о валюте и погоде. Курсы юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль.

0: 94.8 FM.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: А вы говорите «Милин».
8: Я его что?
7: Мне «Милин».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 100 лучших.
4: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте, мы снова в студии, мы продолжаем наш разговор о узле, вьетнамском узле противоречий мировых, который организовался. Да, это датировочка, это значит, это 50-е годы, пока мы говорим.
10: Да,
9: пока
10: да,
9: 50-е.
10: Да, середина 50-х.
9: Так, у нас звоночек, давайте послушаем. Коллеги, возьмите, пожалуйста, эти самые наушнички. Так, ага. Алло, да, слушаем вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Олег. Да. Скажите, может быть, забегая немного вперед, но понятно, что начало вот США, вьетнамской войны, это, конечно же, вот, так сказать, ну, стремление США охранять свою безмерно растянутую зону влияния вот холодной войны. Вот эта концепция, что все аванпосты холодной войны США должны, ну, грубо говоря, быть везде затычкой, так сказать, ко всем бочкам, включая Вьетнам. И еще, забегая вперед, ведь в 68-м году гораздо больше 500 000 американских солдат были во Вьетнаме. Ну, потом эта немножко концепция изменилась позже, когда они, так сказать, ну, в итоге они ушли из Вьетнама.
9: Да.
11: Но именно все это в контексте вот этой глобальной холодной войны и вот этого антикоммунизма воинственного американского и попытки вот, они считали весь мир, вот, в частности Вьетнам, своим таким аванпостом военно-политическим.
9: Да, это как раз, сейчас вот мы как раз это и будем, вопрос поднимем по поводу того, так чего же наши американские, ну, вопроса в данном случае нет, как раз это предваряет нашу дальнейшее обсуждение. Что как раз, что американцы, холодная эта война или это та самая политика, которую в конце Второй мировой войны фактически провозгласили Соединенные Штаты, что они будут преемниками новой колониальной империи, построенной на других принципах.
10: Ну вот, давайте, наверное, все-таки, да, мы добрались до середины 50-х годов, но давайте мы все-таки попытаемся понять, на какую условно подготовленную почву пришли американцы. Потому что, ну вот, 54-й год, победоносно заканчивается война Вьетнама против ни на что не способных французов. Кстати, хочу обратить внимание, к этому моменту вот тот общенациональный фактически вьетнамский фронт освобождения, он под контролем и влиянием коммунистов.
9: Да.
10: Хо Ши Мин, бесспорный лидер.

0: лидер. А партия трудящихся Вьетнама, она ведущая партия в стране. Это объясняет во многом, вот мы же говорим о дипломатической дуэли, как на международной арене, на ООНовской арене складывалась ситуация вокруг Вьетнама. Давайте обратим внимание, в этот момент мы не повторили корейскую ошибку нашей дипломатии. Мы сидели в Совете Безопасности и строго действовали. Кстати, в этом смысле, чем дальше эта война будет продолжаться с американской интервенцией, тем больше он будет занимать позицию, если не антиамериканскую, то, по крайней мере, справедливую по отношению к Вьетнаму. И будет целый ряд резолюций, мы позже о них поговорим, которые нами были придуманы, инспирированы и проведены через ООН. Итак, Женевские соглашения 1954 года, окончание войны. Ну, казалось бы, все.
1: Да, все.
0: Да? Штык в землю, пошли рис выращивать. Значит, я хочу подчеркнуть, что к этому моменту уже четко политически обозначились два Вьетнама. Потому что французы, да, французы, уходя, они пытались зацепиться за Южный Вьетнам. Ну, потому что Сайгон всегда был городом мировой торговли. Потому что если французы что-то могли экономически еще себе позволить, это на территории Южного Вьетнама. И поэтому они создали марионеточное правительство, которое сначала пыталась поладить, вот как раз Вячеслав Славович уже упомянул, с последним королем,
2: императором,
0: пардон, Вьетнама, которого потом они таки свергли, проведя референдум на этот счет. Да, и он был, конечно, беспомощный и бесполезный, и совершенно непопулярный среди вьетнамцев. И они тогда пришли к президентской форме правления, и вот этот вот режим марионеточный, он, вот всегда вопрос, кто первый начал, 17-е, да, параллель, это вот граница, демилитаризованная зона между Северным и Южным Вьетнамом. Кто первый начал нарушать Женевские соглашения?
1: А режим был профранцузский.
0: Да. На юге Вьетнама, да, да, да, да. На севере, кстати говоря, вот интересный вопрос. Чей был режим на севере?
1: Да, кстати, да, интересно.
0: Потому что Хо Ши Мин в это время пытался опираться и на нас, и на китайцев одновременно. Потом понял. Лучше на нас,
1: да, на китайцев,
0: чем на китайцев. Вот, поэтому, смотрите, вот возникает вопрос. Вот как мы тогда с Кореями разбирались, кто виноват, кто первый бросил камень в корейские соглашения, так и здесь, со Вьетнамом. А ведь и то, и другое. То, и другое. Смотрите, в соответствии с соглашениями в Женеве, должны были быть проведены общие вьетнамские выборы по определению как раз вот этой вот режима и территории нового государства. Хо Ши Мин сказал, да, мы готовы, наш народ поддержит. А Ангой, вот это вот самый, как, подожди, он, тогдашний вьетнамский премьер марионеточный.
1: Это Зьем еще?
0: Все время путаю. Гуэн-то он там присутствовал. Но сейчас, походу, выплывет.
2: Вспомним.
0: Сейчас он выплывет. Да, Нго Динь Зьен. Он сказал, никакого референдума по выборам. Мы проводим референдум по поводу формы правления. И провели. И создали, она называлась тогда Республика Вьетнам. Ну, казалось бы, ну что, ну вот кто нарывался, как говорится, напрашивался на гражданскую войну?
2: Ну, я хочу кое-что напомнить.
0: Да, что может быть, последние мысли потом скажете. А ведь одновременно их Хо Ши Мин нарушал.
2: Конечно.
0: В Женевских, еще до начала реальной гражданской войны, в Женевских соглашениях было записано не расширять зону конфликта на соседние государства. Когда появляется знаменитая тропа Хо Ши Мина через территорию сопредельного Лаоса и Камбоджи? Еще до начала настоящей гражданской войны во Вьетнаме. Поэтому идти на уступки друг другу, как там в Корее, никто не хотел. Да, прошу вас, Вячеслав Александрович.
2: Ну, вот здесь я хочу кое-что напомнить. Одно, скажем так, принципиальное противоречие с Северным и Южным Вьетнамом. Хо Ши Мин действительно был готов на всеобщий общевьетнамский референдум, это понятно. Изначально, когда он создавал, и им создавался, его сторонниками создался режим на территории Севера, они, в принципе, претендовали на то, что их власть будет распространяться на весь Вьетнам. То есть у них никогда не было было понимание того, что мы только здесь, и на этом все заканчивается. А вот его политический соперник, ну, Нго, да, назовем его так,
0: ну,
2: условно,
0: пускай,
2: чтобы
0: для...
2: его полностью не называть.
0: Для простоты.
2: Да, Нго, он на самом деле был, мало того, что он был безусловным сторонником того, чтобы сохранять власть и ни в коем случае не допускать референдума на территории Юга, между ними было другое противоречие. Мало того, что Нго был католиком, он из бывшей вьетнамской аристократии, из той самой династии Нгуен, которая, собственно говоря,
1: свергла.
2: Конечно, он же один из младших представителей династии, поэтому у него было совершенно другое миропонимание.
0: И он начал притеснять буддистов.
2: Да. Он был католиком, он готов был идти дальше на притеснение буддийского фактора, а в Вьетнаме этого делать категорически нельзя. У Хо Ши Мина была принципиально другая концепция ведения, скажем так, вот этой общей вьетнамской политики. Он не собирался принимать другую религию, он не был представителем древней аристократии. То есть он был на самом деле из тех... Ну, хочется сказать очень, да, что, хочется сказать, из обычных, да, рабочих, очень хочется сказать, прям напрашивается, да, но он был другого поля, ягод, что называется, его концепция не могла даже сходиться с концепцией южного правительства, поэтому между ними было вот даже, ну, скажем так, личностное противоречие максимальное, ценности разные у людей были, и эти ценности они очень накладывали на тот государственный проект, который они строили. Не строил Юг общее государство.
0: Здесь еще один момент, я прошу прощения, если вы про Нго этого злосчастного говорим. Вот это очень напоминает, кстати, потом наши действия в Афганистане, когда мы там совершили две ошибки политические, на мой взгляд, когда мы начали выкорчевывать ислам, и когда мы начали разрушать афганскую общину сельскую.
2: Конечно.
0: То же самое сделал этот самый злополучный Нго. Мало того, что он начал борьбу против традиционного влияния буддизма, но стал покушаться на сельскую общину вьетнамскую.
2: Да.
0: Он пытался насадить фермерский тип хозяйства, как они на этом цивилизованном Западе делают. Вот что хуже, вот это вызвало бурное возмущение, причем не только северного, но и южного Вьетнама. Так что много напортачил, извините.
2: Да. И вот он действительно много напортачил на юге, и, естественно, в связи с этим он начал терять авторитет свой собственный. Из-за этого он к чему пришел? К тому, что было логично, он пришел к авторитаризму.
1: Ну, а вот куда деваться-то?
2: Вот этот демократический стиль, который он изначально, да, претендовал, его во всем мире это, в общем-то, превозносили как лидера демократического правительства. Не было там никакого демократического сразу правительства, потому что как только человек начинает терять, в данном случае во Вьетнаме, это причем очень четко, как только он во Вьетнаме начал терять свое влияние, причем очень быстро, особенно после нападений на буддистов, причем на политическое преследование лидеров буддийских общин, и, естественно, когда он стал нападать на саму суть вьетнамской общины, здесь, конечно, он был вынужден перейти к репрессивным мерам, и автоматически из лидера такой демократического, как его все везде пытались представить, и во Франции пытались таким представить, и в Америке, сразу автоматически он в самом территории самого Вьетнама, он потерял вот этот авторитет. И это закономерно приводило к росту напряженности и в регионе, и во всем Вьетнаме на самом деле, потому что север Вьетнама он видел и демонстрировал это, что было абсолютно тоже закономерно, что южный лидер даже не авторитетный лидер, даже легитимностью не пользуется. Поэтому, собственно говоря, с ним договороспособность, какой тут можно говорить договороспособность?
0: Ну и еще обязательно, немножко уже упомянули коррупцию, подмоченная репутация, потому что везде родственники, зять министра обороны, залез в госбюджет. Ведь кончится тем, что его американцы ликвидируют через военный переворот, посадят генералов, которые еще хуже окажутся.
2: Конечно.
0: Поэтому это была совершенно, в общем-то, дикая фатальная ошибка, когда его допустили к
1: власти.
0: Но
1: пока там французы.
0: Ну, ушли, уже уходят французы.
2: Уже уходят, но вот... как бы свято мест пуст не бывает. Одни еще ушли, другие еще не пришли. Поэтому у него было какое-то такое вот окно возможности,
0: да,
2: у него
0: было, когда
2: он мог быть самим собой, грубо говоря.
0: Рывок к независимости, как они тогда называли на юге.
1: Да, сам собой это было плохо.
2: Это было фатально плохо, потому что он смотрел, вот тут надо тоже понять, да, поскольку он представитель аристократии, не вся аристократия старая, нгуенская, была такая прям плохая, она не была плохая. Да, были, было много договоренностей с французами, были договоренности, и когда-то вьетнамская аристократия была вынуждена лавировать с японцами, такое тоже было. Но вот Нго — это вот яркий пример того, той аристократии, радикальной аристократии, которая готова была проводить западные интересы в условиях той, которая там, где уже западные интересы принимать, собственно, никто не хотел. Вот. И здесь Вьетнам действительно вспомнил о национальной гордости. И вот как ни странно, вот этот Дин Бин Фу стало для многих вьетнамцев и что на севере, что на юге неким таким объединяющим звеном. Они поняли, что они могут вместе воевать, они могут бить врага внешнего, и они могут это делать без политических противоречий. И это для них стало очень важно.
0: Но только для этого надо объединиться.
2: Да, но для этого нужно
0: объединиться. Как доказывал, постоянно доказывал Хо Ши Мин.
2: Да.
0: И все время он говорил, нет, мы не будем в одном государстве с коммунистами.
1: Ну, и когда Вьетминь там начал образовываться...
0: это уже новая ситуация. Потому что вот давайте все-таки мы...
1: Ну, в общем, довел.
0: Довел до ручки. Да. Давайте мы все-таки вот вопросы, которые уже прозвучали от нашего слушателя. К чему подобрались. Да. Зачем американцам в это время понадобился Вьетнам?
1: Угу. Американцы... Дел других нету.
0: Да, казалось бы. Американцы выжидали. И выжидали достаточно долго. Почти до самого конца 50-х годов. Потому что не очень было... Вот еще к вопросу о противоречиях. Сторонников американской экспансии во Вьетнам было немало.
1: Да, даже так?
0: Ну, конечно. Был Барри Голдвотер, который вообще предлагал сравнять с землей с помощью ядерного оружия. Америка, это самый, этот Вьетнам несчастный.
1: Что-то вот. Знакомое.
0: Был Кеннеди, который выступал за победу, за войну до победного конца ради престижа и демократии. Было немало. А вот, но были, был, кстати говоря, были руководители американских советников во Вьетнаме, которые говорили, да, надо и можно. Вот, но, кстати, первое время ведь там были советники. Потом появились две вертолетные роты, такие символические, а потом чем дальше, тем больше. Наш слушатель не досчитал. Американцев в самый пик этой авантюры было почти 800 тысяч.
1: Это очень прилично.
0: Не полмиллиона. Это очень прилично.
1: Да. Очень прилично.
0: У американцев не было никогда за все время послевоенной истории такой массовой интервенции. И все-таки зачем? Вот те, которые толкали туда, зачем? Ну, несколько событий повлияли. Ну, на самом деле, никто же не говорил о том, что мы должны заменить Британскую империю как властительницу Азии и так далее.
1: Но подразумевал.
0: Ну, нет, холодная война подталкивала.
1: А, то есть холодная война все.
0: Два Китая. Чем закончилось? Не американская. Правда, американцы очень быстро бросили Чан Кайши в беде. Но, тем не менее, вот где американцы не пришли. Корея, мы уже обсуждали, не победили. Угу. Не проиграли, вернее, но и не победили.
1: Ну да.
0: Вот эта вот боевая ничья, как говорится, она была не в пользу американцев. Ну и все-таки.
1: Ну, Бирму, в общем, так, вроде как сохранили. Ну,
2: Бирму... это другое.
0: Это другое, там другое.
2: Там же... масса национальных противоречий, там масса религиозных моментов, там масса противоречий внутри элиты, там масса местных национальных элит, которые вообще не готовы отдавать свою власть. Более того, Бирма — это всегда английская территория. То есть англичане они никогда не собирались ни в коем случае. Для них вот Бирма — это последнее, что они готовы были хоть кому-то, наверное, отдать. Мне иногда кажется, что Сингапур и Бирма — это единственное, что они никому не отдавали. Вот, и поэтому...
0: Ну и Гонконг.
1: Гонконг, ну, слушайте, да, коллеги, есть... а ведь можно было вот не лезть в Индокитай, например, это так умозрительно, а вот пограбить голландское наследство?
2: Да, там другое случилось, когда, наверное, конечно, об этом задумывались, но когда голландское наследство в виде Индонезии,
1: ну,
2: да, возникло, как вот это да, огромное 300-миллионное население, мусульманское, суннитское население, которое получает независимость, где действительно просто кладезь для экономических торговых отношений, где несколько тысяч островов и так далее, то здесь масса всего. Но Индонезия чем, наверное, хороша? У них, наверное, изначально пришли такие лидеры, национальные, которые они, в принципе, не готовы были никому ничего отдавать. Мингуен. Они настолько жестко боролись за национальную независимость против
0: потом голландцев. Потом закончится внутренними распрями переворотами, но еще добавьте фактор Компартии Индонезии. Да. Сильнейшая партия на территории Азии, может быть, только китайцам и уступали. Да, по влиянию и по численности, кстати говоря. Поэтому Индонезия был крепкий орешек.
2: С этим надо было бороться очень
1: долго. И поэтому ставка на Индокитай.
2: Конечно, потому что в Индонезию не влезешь, то они пустят туда, свои не пустят. Mm-hmm. А вот Вьетнам и Индокитай, это единственное, что оставалось такое, что... Ну, не то, чтобы бесхозное, там, где можно еще было поэкспериментировать.
1: Ну, да.
2: Наверное, единственное, да?
0: В Индонезию можно было попытаться влезть, вот когда у них сложилось непримиримое противоречие между президентом Сукарно и лидером коммунистов Сухарто. Да. Когда происходили перевороты, тогда уже поздно, извините, мир изменился. Ну, да. И в Азию влезать тогда так вот нагло, как можно было это делать в 50-е, 60-е годы, как-то уже не очень.
2: Но в Индонезии сложилось очень крепкая президентская власть, ведь там сложилась очень крепкая элита, очень быстро, кстати сказать.
1: А здесь красота, все коррумпированы.
2: Здесь ни туда, ни сюда.
0: Куда ни кинь, везде друг друга не признают. И еще один момент очень важный. Смотрите, вот вы сказали, можно было по-разному. Да, можно было воевать, а можно было чужими руками жар загребать. Вот в это время появляется военный блок.
1: Да.
0: Вот когда мы, кстати, сравниваем...
1: А то мы все НАТО.
0: А вот вопрос. Интервенция, как мы сейчас любим говорить, а не помощники американских интервентов, а как это лучше сказать-то, как мы иногда с германскими союзниками...
1: Пособники.
0: Вот когда мы говорили о корейской авантюре, а кто еще захочет повоевать? Ну, а здесь четко, между прочим, все, кто были с американцами, это союзники по блоку.
1: Ага.
0: И австралийцы, и новозеландцы, кто там еще был, и Южная Корея в это время уже независимая республика Кореи и прочее. Они их четко... Вот это второй вариант. Ага. Не тратя силы на свои собственные потери и затраты, вот попытаться вот такую ту самую коллективную ответственность. Но американцам в этой войне не хватило, очевидно, все-таки ума и выдержки, чтобы это сделать вот так с меньшими потерями. А когда мы дойдем до этого, они дошли до абсурдной, совершенно уже бессмысленной идеи вьетнамизации, когда уже все,
1: Вьетнам был
0: позже. Это в конечном счете означает, что сначала все потратили, что могли, проиграли все, что только это самое, попадалось. Это потому, что они метались, они искали.
1: Вопрос. Вот сейчас он мне пришел в голову. А скажите, с вашей точки зрения, естественно, оказало ли влияние на американскую политику, вот именно такую активную, то, что это все начиналось при Дуайте Эйзенхауэре? Именно главнокоманд, военном лидере.
2: Ну, вообще... Характер.
1: Или нет?
2: Может, нет.
0: Скорее да.
1: А все-таки да, да?
2: Угу. Скорее да. Ну, тут надо понимать характер, да, человека, потому что Эйзенхауэр все-таки старый вояка, хочется назвать, да? Причем хороший вояк-то, то есть это не из робкого, во-первых, политик нерубкого десятка, военный нерубкого десятка, очень хороший командующий, себя зарекомендовал в годы войны, и действительно был очень таким человеком с железным характером, в принципе.
1: Ну да.
2: И то, как он, наверное, относился к американской внешней политике, очень напоминает, как он вел себя на поле боя. Это был человек решительный, это человек, которого мало интересовало, скажем так, ему важно было достижение цели, его мало интересовало, скажем так, кто по ту сторону, скажем так, фронта и так далее. И, наверное, это очень сильно предопределяло его внешнюю политику и реально предопределяло внешнюю политику, в принципе, администрации. Понятно, что Эйзенхауэр в чистом виде не политик, да?
1: Да,
2: очень
1: конечно.
2: Напоминает сегодняшний день, да, тоже американский президент мало чем политик, он больше бизнесмен. Он к политике относится как к бизнесу. И здесь то же самое. То есть он к политике по отношению к врагам скорее относился как военачальник на поле боя к противнику, нежели чем, скажем так, политик в чистом виде. Ну, у нее политического прошлого-то как такового-то не было, ну, в общем-то. Да, и, наверное, да. Наверное, именно поэтому, да. То есть я с психологической точки зрения, да.
1: Самый военный из президентов и самый политик из генералов. Ну,
0: вот да. К вопросу о генералах хочу добавить. Я соглашусь с Павлом Вячеславовичем, потому что он привел тогда во внешнюю политику немалое количество генералов. Да. Еще таких. Да. Вестмурленд, тот самый, который руководил американским контингентом в Юго-Восточном, боевой генерал времен Второй мировой. И у них генеральская хватка, она сказывалась непременно. И второй момент. Давайте про нас вспомню. Наш замечательный Никита Сергеевич, который лапшу эти на уши повесил, пытался повесить, правда, не очень получилось этой лапшой до конца, и Эйзенхауэр, и многим другим, мирное разоружение, Советский Союз не будет втягиваться в новые мировые конфликты. Ну, казалось бы, во, русские-то все отвоевались, не пора ли нам довести до конца?
1: Ну, да, кстати.
0: Вот этот фактор тоже сказывался довольно существенно. Правда, он где-то при смене власти немножко приутих, а при переходе к власти Кеннеди, ну, Кеннеди его уже по другим совершенно основаниям снова возбудился по поводу Вьетнама, по поводу все-таки победы, решительной победы во Вьетнаме.
1: У нас такое отношение к Кеннеди всегда хорошее, традиционно. Почему-то у нас очень любят нашего Джона Фицджеральда. Очень любят.
0: Ну, потому что несчастный.
1: Какой несчастный? Он наворотил столько, что волосы дыбом встают. Сколько он сделал?
2: Кстати, Александрович, есть же один важный фактор. Любой, скажем так, историк, который занимается таким понятием, как смерть, скажет. Человек, который закончил жизнь максимально трагично, к нему всегда хочется проявить какое-то вот такое вот сострадание.
0: Любят у нас обиженных судьбой. Да. Вы на другое обратите внимание. Я понимаю, что никто никогда не расследует убийство Кеннеди, но вот этот след, который тянулся тогда к нашим спецслужбам и к коммунистическим агентам, это же не случайно. Это не мы придумали. Это они, конечно, может, там нафантазировали, но было на чем фантазировать. Никаким он не был искренним другом Советского Союза, как у нас пытались потом это самое его записать. Поэтому нет. Он как раз стоял твердо на том, что... А что? Он прямо был таким прямо вот добреньким и мирненьким во время Карибского кризиса.
1: Ой, это Соснова совсем.
0: Ну вот, поэтому нет, не надо делать из него ангела во плоти.
1: Ну, на этом мы сейчас сделаем небольшой перерывчик на новости и рекламу, а потом продолжим наш разговор про вьетнамский капкан.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударе возмездия по Украине. Применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия ОПК. Задачи выполнены, подчеркнули в ведомстве. Там также рассказали о ходе специальной военной операции. Киев за минувший день потерял 1065 солдат. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет РСЗО «Вампир» и 320 беспилотников. По информации мониторинговых каналов, в результате ночного удара по Украине частично уничтожен металлургический завод в городе Белая Церковь, где собирали беспилотники «Камикадзе». Рядом с предприятием поражен тренировочный полигон ВСУ и аэродром, на котором базировались французские вертолеты, советские Ан-12 и Ил-76. Российским и белорусским гимнастам вернули право выступать в Европе с флагом и гимном. Решение принял исполнительный комитет Европейского гимнастического союза. В заявлении структуры сказано, что она будет следовать постановлению Международной федерации гимнастики. В марте 2022 года эта организация отстранила российских и белорусских спортсменов от выступлений на турнирах под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Позднее санкции смягчили, разрешив гимнастам соревноваться в нейтральном статусе. В Дептрансе Москвы напомнили о перекрытии Садового кольца. По нему нельзя будет проехать до 18.30. Причина проведения велофестиваля и велогонки. В телеграм-канале ведомства говорится, что для поездок в центр столицы лучше использовать метро. На участках ограничений запрещена парковка. К некоторым городским объектам нельзя подъехать со стороны Садового кольца. Кроме того, в Московской железной дороге предупредили, что сегодня поезда МЦК будут курсировать с минимальными интервалами в 4 минуты из-за проведения в Лужниках суперфинала Кубка России по футболу. Матч «Спартака» и «Краснодара» начнется в 18.00. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать до 3 часов ночи 25 мая. Причина – пожарная опасность, сообщила пресс-служба учреждения. Ранее желтый уровень погодной опасности из-за грозы действовал в московском регионе до вечера субботы 23 мая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте. Мы снова в студии. Мы продолжаем наш прямой эфир, наш разговор о Вьетнамской войне. Итак, мы остановились на том моменте, когда Соединенные Штаты приняли решение ввязаться в вьетнамский вопрос. То есть они и раньше ввязывались, там денежки шли хорошие. Или это деньги шли, чтобы почву подготовить?
7: Трудно однозначно оценивать, потому что, были миссии дипломатические, фактически разведывательные еще со времен Эйзенхауэра. А они усилились, когда власть перешла к Кеннеди. Были те или иные экономические объекты, которые надо было защищать, американские объекты на территории Южного Вьетнама. Вот для этого, кроме советников, появились сначала 3 вертолетные зоны. Ну, а потом ведь эти самые американские зоны влияния экономического фактически превращались в военные базы, и вьетнамцы начали их накрывать. Вот вы говорили, спросили о происхождении, да, Вьетконг?
1: Да.
7: Вьетконг это было придумано северными вьетнамцами, коммунистами в конце 50-х годов. По одной простой причине. Вот когда, вот мы уже сейчас это выясняли, доказывали, когда этот господин Гон понаделал кучу ошибок, и население стало к нему относиться достаточно критически, ну что... Вьетнамцы начали тактику террора по отношению к правительственным чиновникам тогдашнего непопулярного правительства. Несколько тысяч было истреблено только... Да,
1: серьезно?
7: За 1960 год было около 2000 было уничтожено. Только чиновников, как предателей вьетнамского народа. Поэтому они благополучно, то ли через линию демилитаризованную, пока американцы ее не запечатали, то ли вот через тропу Хо Ши Мина попадали они в Сайгон и, в общем-то, мстили за поруганную честь вьетнамского народа и отстаивали
1: справедливость. Вьетконг — это пришлый с севера?
7: Значит, смотрите, Вьетминь, Вьетконг, да. Звучит похоже, но происхождение разное. Вьетминь — это общевьетнамская организация, еще придуманная для освобождения от французов, mm-hmm. которой постепенно Северный Вьетнам, Хо Ши Мин, получил преимущество и потом под полный контроль. Вьетконг — это сугубо, это порождение уже Северного Вьетнама, это, если перевести на русский язык, фронт освобождения Южного Вьетнама от социальной несправедливости, а потом красиво добавили внешней агрессии, внешней интервенции. Поэтому это было придумано коммунистами для тех, кто должен был пойти вслед за ними. Вот. Поэтому американцы увеличивали, вот можно посмотреть вот по годам, сколько там сначала несколько сотен, потом считанные тысячи, когда они по-настоящему влезли, уже серьезный контингент, это все-таки после вот этого инцидента, так называемая операция ТЭТ.
1: А, ТЭТское наступление.
7: ТЭТское наступление. Ну, здесь опять, ну, кого обвинять? Вопрос неоднозначный, потому что ТЭТ — это один из самых главных буддийских праздников, почитаемых во Вьетнаме. Это вот сейчас мне напомнило ситуацию последнюю с Пасхой, вокруг Пасхи. Когда до этого, это был 64-й год, когда до этого всегда примирение устанавливалось, война прекращалась на небольшое время.
1: В этот праздник, да?
7: Да. Хо Ши Мин сказал: нет, в этот раз мы не будем этого делать. Почему? К этому времени американцы начали бомбардировку Северного Вьетнама. Вот это вот пронзающее копье, как они любят совершенно вот эти вот замечательные названия в военных операциях. Там гнев, копье.
1: Какая там ярость.
7: Ярость, да, священная.
1: Вот как у фашистов, прошу прощения, блау, синий, там, вайтс, белый, зеленый. Вот все планы, да?
7: А здесь, вот когда они заявили о том, что американцы все, что могли, уже нарушили, мы не будем более благородными, чем американские агрессоры. И они провели крупнейшую операцию.
2: Ну, тут надо понимать, что вот это вот, когда ТЭТская операция началась, ведь они же сделали кощунство по отношению к Вьетнаму, ни больше, ни меньше, учитывая то, что праздник ТЭТ — это главный праздник года в Вьетнаме, он связан с памятью предков. А ты, собственно говоря, начинаешь операцию, как бы это так, я даже не знаю, как это выразить, то есть вот степень кощунства, она, наверное, зашкаливает, потому что эта операция начинается в священный для вьетнамцев праздник, и ты ждешь от того, что, скажем так, все легко подчинятся, вот это самое последнее, что нужно было делать. То есть можно было выбрать любую другую дату, можно было выбрать все, что угодно, но начинать в священный праздник, ну, считайте, что это такая, это то, что должно было как раз-таки сплотить, вот не разобщить, а нужно было наоборот сплотить, ну, то, что и произошло на самом деле.
1: А произошло, да?
2: Конечно, ну, тут надо понимать простую, да, мы уже с вами про это говорили, у американцев есть всегда очень простая логика, ну, у любого западного колонизатора такая логика. Я прихожу туда, не разбираясь в том, что здесь происходит, какие здесь были традиции и так далее, и начинаю делать то, что я хочу.
1: Ну, бремя белого человека.
2: Конечно, бремя белого человека, о чем многие писали, да, и провозглашали.
1: Протестант белый и европейский, да, все
7: да,
1: знают.
7: Да, англосакс. Конечно,
1: англосакс, да.
2: Англосакс.
1: Он да, лучше знает, он лучше
2: да, знает. Да, он лучше знает, но, да, это то же самое, на чем напоролись мы... Тогда это об этом говорили, да, в Корейской войне. Мы приходим туда, где мы ничего не знаем. И мы просто слушаем наших протеже, которые готовы нам рассказать ту картинку, которая нам больше понравится. Здесь была та же самая история. Они, несмотря на то, что здесь были инструктора, здесь были, ну, скажем так, люди, которые были знакомы с местными условиями, но про праздник ТЭТ здесь не понимали, американская администрация понимать не понимала, что это значит. И они не понимали, что любое то, что здесь может начаться в этот день, это может привести к трагедии. В общем-то, то, наверное, и произошло, в общем-то, да. И вот и учитывая то, что это была, наверное, самая масштабная, наверное, одна из самых таких масштабных операций, связанная еще и с ковровыми бомбардировками и так далее, это еще больше, на самом деле, сплотило вьетнамцев их к ненависти. И к Южному Вьетнаму, естественно, ну и, конечно, к самим американцам, которые демонстрировали кощунство по отношению к самому простым к чаяниям обычного народа. Вот в сравнении Хо Ши Мин никогда ничего подобного бы себе не позволял и не позволил бы. Он, наоборот, все вот эти национальные моменты использовал во благо и использовал с точки зрения патриотического объединяющего такого фактора, для, чтобы объединяло. Американцы, наоборот, они любые патриотические вещи, связанные с местными обычаями, используют для того, чтобы разобщать. Закономерно это и не должно было, наверное, сработать.
1: Ну, да. Но они надеялись.
2: Ну, конечно, все всегда надеялись.
1: А, кстати, вот еще вопрос. Я вот сейчас сказал слово «белые протестанты», и мне неожиданно пришел в голову вопрос, который... Прошу вас, так сказать, меня просветить в этом отношении. А скажите, а вот действия Джона Кеннеди, они не были связаны с мессианскими идеями, ведь он католик, а, как мы говорили, Нгота там тоже был, и раз Нго был католиком, значит, он, я так понимаю, протащил католическую верхушку-то на руководящие посты. Или этого не было?
7: Нет, не совсем так. Давайте мы вспомним, что Нго будет устранен.
1: Ну да.
7: При личном согласии, не может быть, не по команде, при личном согласии Кеннеди еще в 63-м году, как раз незадолго до гибели Джона Кеннеди. Поэтому здесь как-то католическая солидарность не проявилась.
1: Не проявилась, да,
7: он понимал, что все, он топит, все, что мог потопить, поэтому была подготовлена группа амбициозных и надежных генералов, которые просто его и его брата в ходе переворота ликвидировала. Там другое. Кеннеди довольно, в общем-то, реалистично говорил о том, что все наши союзники по блоку, это бессмыслица.
1: Что-то знакомо.
7: Вот, да. Поэтому надо рассчитывать только на себя, но надо рассчитывать, ну, еще один момент. Понимаете? Ну, это к вопросу опять о сложном характере противоречий президента Кеннеди. А вот переговоры по поводу умиротворения, ну, по крайней мере, в гражданской войне во Вьетнаме, именно при Кеннеди были достаточно активно запущены.
1: С Хо Ши Мином, соответственно.
7: Ну, два Вьетнама. После устранения этого Нго, который пришел следующий не менее бездарный правитель, но тот был, его самомнение было меньше. И Кеннеди пытался сыграть. Ну, это вот очень похоже на самом деле на Карибский кризис. Переговоры переговорами, да, а оружие оружием. Были переговоры, причем они по двум каналам были запущены, что интересно. Это к вопросу о дипломатических тех или иных дуэлях. Первая — это более-менее понятно, а вот вторая история совсем фантастическая. Первая — это Индия.
1: А, ну да, рядом, да, последний.
7: Ну, во-первых, потому что тогдашний посол американский в Индии был личным другом Кеннеди. Вот, и он, в общем-то, был достаточно близок к тогдашнему премьеру, нам тоже понятному близкому, а потом совсем родному, когда мы его поддержали во время конфликта. Лал-Бахадур Шастри. Ага. Вот, значит, и в это время шли переговоры, и даже вроде как появлялась какая-то надежда. А второе, что самое интересное, вы не поверите.
1: Не.
7: Польша.
1: Да ладно.
7: Ей-богу.
1: Это что это вдруг?
7: А вот так, через... Вы про католиков
1: вспоминали. Да, вспоминал.
7: Через эмигрантов, эмигрантские круги тогдашние польские в Штатах и отчасти в Европе. А как бы так... Ну, вообще, это вообще какое-то полное безумие. Как бы так повлиять на русских, чтобы они договорились поделиться частью Вьетнама? Кеннеди не ставил вопрос о полной победе во Вьетнаме. В отличие от Эйзенхауэра, кстати говоря. А тем более от этого дальше будет отказываться Джонсон и уж совсем Никсон. Но он добивался того, что вот, все, оставьте в покое
1: 17-й правильно.
7: Южный Вьетнам. Ну, может быть, чуть-чуть еще добавьте нам территории. Хотя, давайте на карту посмотрим. Южный Вьетнам был больше, чем Северный Вьетнам.
1: Ну да.
7: С самого начала. Вот, ну, на самом деле, он хотел выйти красиво из этой войны, Кеннеди. И у него была надежда, а может быть, вот как раз с этим Хрущевым, который непонятно чего хочет и чего может, можно будет договориться хоть через кого, хоть через индийцев, хоть через поляков, хоть еще, неважно. Вот, поэтому он, требуя от военных результатов, одновременно подталкивал все время дипломатов, давайте попробуем мы здесь, может быть, что получится. Это к вопросу о том, как, в общем-то, как пытались в этой ситуации выйти из тупика, в который сами себя тогдашние американские лидеры загнали. Вот, ну и еще один момент. Все-таки давайте иметь в виду, что вот Кеннеди потом, соответственно, Линдон Джонсон, у нас Хрущев-то уходит.
1: Да-да-да-да-да-да.
7: Давайте вернемся к нашим интересам.
1: Да-да-да-да-да.
7: И появляется товарищ Брежнев, который еще не дошел до хельсинского разговора, но уже выработал то, что потом на Западе будет названа доктрина Брежнева. Там, где мы уже вступили ногой на эту территорию, очень похоже, между прочим, созвучно с тем, как в свое время Трумэн говорил, доктрина Трумэна, где вступила нога американского солдата, не может быть любой другой, любого другого военного сапога. А вот тот, он занял позицию более решительную по отношению к продолжению этой войны и нашим интересам. Не сгибаемся, не уступаем, поддерживаем, тем более. Давайте учитывать китайский фактор. Откуда вдруг из друзей во врагов превращаются? Мао в это время активно пытается закрепиться, если не во Вьетнаме, то, по крайней мере, Юго-Восточной Азии. Да, вот да, отсюда да. Авантюра с этими самыми кхмерами. Вот распространение влияния на другие страны Юго-Восточного региона. Поэтому Брежнев занимал по отношению к Вьетнаму позицию более жесткую, чем Хрущев. Он там не играл в миротворчество. Не уйдем. Пока есть возможность поддерживать наших вьетнамских товарищей, будем поддерживать.
1: А вот что же все-таки Соединенные Штаты? 800 тысяч человек, это же...
7: Ну, почти там 700 с чем-то.
1: Ну, это очень много. Ведь это же еще огромное количество вооружений. Это огромное количество денег.
7: А потери добавьте?
1: Потери. Плюс это же, в принципе, мобилизация.
7: Вот и да, и нет. И да, и нет. Это вот вопрос вы хорошо затронули. Потому что вот когда придет к власти Джонсон, во-первых, он станет более миролюбивым. По крайней мере, на выборы 64-го года, потому что надо было выигрывать у Голдуотера, который требовал сравнять с землей Вьетнам. Поэтому он отказывается от всеобщей мобилизации. И переходит на перемобилизацию резервистов частичную, но в большей степени на добровольный призыв, на добровольное вхождение в армию. Поэтому это вот иначе бы, если бы, вот, кстати, по поводу американских президентов, а если бы так было бы в 60... В каком году он улизнул? Это самое... Отказался от призыва, сбежал. От призыва в армию будущий президент американский, который Господи, который, подождите.
1: Билл Клинтон, что ли?
7: Клинтон, конечно.
1: Он сбежал.
7: Ну, да. Темная история, как да. Он там все, что там это самое, ему там помогли документы подделать. Но его пытались призвать, вот когда еще призыв действовал, это где-то 64-й год, наверное, 63-й, 64-й. Вот когда американцы бежали в Канаду от призыва, там еще куда-нибудь. А Джонсон это изменит. Он ситуацию, ну, как сказать, выправит с точки зрения общественного мнения и с точки зрения восприятия американской, затянувшейся американской агрессии во Вьетнаме. Когда к этому времени все эти факты станут известны о напалме, об уничтожении мирных деревень, а это, самое сказать, бомбардировки не только крупнейших городов, а вообще каких-либо баз, так называемых, Вьетконга.
1: За химическая война еще.
7: И бактериологическая тоже.
1: Бактериологическая, да, тоже.
7: Да, да, поэтому ему он начнет немножко выправлять ситуацию к 68-му году, но тем не менее, вот, кстати говоря, последняя попытка активных действий — это 67-68 год. Ага. Хотя уже вьетнамцы другие, и американцы, американская армия не та, но тем не менее. Вообще у Джонсона была идея какая? Выйти из войны с, как это звучит-то, с недобрым лицом, с красивым, хорошей миной при плохой игре, мы говорим по-русски. Выйти из войны достойно. Не победно, но достойно. А вот как это достойно?
1: Ну, достойно ведь, это, наверное, все-таки с сохранением Южного Вьетнама.
7: Ну, очевидно. Очевидно. Ну,
1: да. То есть это... Нет, просто без Южного Вьетнама это позор.
7: Ну, там такие варианты, насколько мне известно, рассматривались. Если в свое время Кеннеди хотел добавить к Южному Вьетнаму кусочек от 17-й параллели, Джонсон был готов пожертвовать небольшой частью Южного Вьетнама, но ни в коем случае не, собственно, не Сайгон, не основной промышленный центр Юга. Так что достойно, по-своему достойно.
1: Вот здесь вот вопрос. Еще, ну, скажем, не вопрос, а вот я тоже его все пытаюсь, значит, задать, и хочу ответ такой вот интересный получить. А, то есть ведь 800 тысяч человек, ну, 790 тысяч человек, это полномасштабная война. Это не военная операция. Ну, так, да? То есть это, ну, это, условно говоря, как в Европе во Второй мировой войне ведем военные действия-то. Как вообще Соединенные Штаты пошли на такой объем? Когда они посылают этих самых инструкторов, понимаю, нормально. Когда они посылают ограниченный контингент, понимаю. Вертолеты, нормально.
7: Ну, да, да, да.
1: Авиация, да. Флот подвести.
7: Кстати, который был частично уничтожен вьетнамцами.
1: Да, ну, плохо, но подвести флот можно. А вот это огромное количество сухопутных войск, это же... Вот, ну, это же нужно, скажем так, сделать ставку на победу.
2: Ну, ставка-то, в общем-то, и была только на победу. Там ставки не было ни в коем случае, ни на что другое.
7: Ну, победу относительную, полную, но все равно победу.
2: Но так или иначе победу, то есть ни в коем случае не поражение. Вот что пытались избежать-то. И надо понимать, что, да, это же не в один день привезли всех этих людей, да, то есть это не за один год, это не за один месяц, то есть эту группировку наращивали.
1: Ну,
2: то есть от того момента, как это было несколько вертолетных баз, до того момента, как это стало полномасштабной группировкой, которая действительно нацелена на то, чтобы, ну, на победу, да, то есть в этом конфликте. Нужно так понимать, да, это вопрос логистики, это вопрос инфраструктуры, то есть это все очень сложно.
1: Ну да.
2: Безусловно, за это были вложены огромные ресурсы, да, огромные деньги, и, безусловно, от этого всего требовали огромной отдачи. То есть отдача ни в коем случае не поражение. Да, когда стало понятно, что и, опять же, уперлись в то, что, в общем-то, не знали ни характер местного населения, не понимали, где воюют, с кем воюют и так далее. То есть, по сути своей, пытаясь выбить и выжидая, да, как Сергей Алексеевич правильно сказал, выжидая, когда отсюда уйдут французы, они у французов мало ничему, толком ничему не научились. Они показали, французы еще в битве при Динбинфу показали, как делать не надо.
1: Да, да, это
2: точно. Слова совсем не надо. Но, не поняв, как делать не надо, они решили продолжать ту же логику. Если так не получилось у них, наверное, потому что вооружение было плохое, тактика была плохая, командующие были неудачные, можно сделать по-другому, потому что мы американцы, мы явно сделаем лучше. Ну, просто по определению. А случилась ровно обратная история. Мы влезаем в Китай, мы влезаем во Вьетнам, не пытаясь ни понять, что здесь происходит, не пытаясь понять, с кем можно говорить, не говорить, кого можно использовать в качестве каких-то сил, настроенных за нас и так далее, мы не пытаемся учитывать ни местный религиозный фактор, мы не пытаемся учитывать местные традиции, мы не пытаемся учитывать, что Северный Вьетнам поддерживается другие, ну, скажем так, своими союзниками. Здесь у нас и Советский Союз, который поставляет активно самолеты, другую технику Северному Вьетнаму, и с другой
7: стороны... Да и летчиков тоже вместе
2: с самолетами. И летчиков самих...
1: Да, вот этот вопрос мы должны обязательно
2: остановить. Про это нельзя не напомнить, да, и авиацию, и летчиков, и так далее. И мы понимаем, что мы сражаемся практически с... По сути своей, да, такой у нас есть полное ощущение, что мы сражаемся с необученной армией, с необученным населением и так далее. Но мы не пытаемся понять другой вещи, что, как мы уже говорили до этого, что Вьетнам привык воевать партизанскими методами ведения боевых действий, что Вьетнам умеет, скажем так, создавать... оружие, создавать армию на ровном месте. Они за полтора, за век, ну, не буду говорить слово полтора, век, вот этого постоянного желания французов покорить, собственно говоря, Вьетнам, они привыкли бороться с противником совершенно другими средствами. Они привыкли бороться не напрямую армия на армию, они привыкли бороться, когда армия идет, скажем так, природа нам поможет, только это здесь. А это же идея, вот когда, да, вот эта вся история, мы когда говорим про Вьетнам, мы ведь чаще всего упоминаем, да, о том, что огромная армия была уничтожена партизанами, которые появлялись из ниоткуда, которые появлялись там вот просто... То с деревьев, то уже по тому... Они появляются по той местности, где мы только что прошли, их не было. То есть появляются из-под земли и так далее. Никто не... Всегда забывают о том, что Вьетнам так привык воевать. Что вот эта вот тактика, они опробовали это не за один год. Не Хо Ши Мин ее придумал. Хо Ши Мин ее просто активно использовал. Но другое дело, что уже инфраструктура была другая, возможности были другие и так далее. Но и забывали о главном. О том, что у вьетнамцев есть... очень серьезный патриотический дух, который был основан на идеях буддизма, который был основан на идее древности вьетнамской цивилизации и так далее. То есть они столкнулись с народом, который привык воевать за свою независимость. Решили бороться теми же самыми методами. И в этот момент у Северного Вьетнама есть объединяющее звено. Есть патриотизм, есть единая идея, есть идеология, есть военная поддержка из-за рубежа и есть чувство самосохранения элементарно. То, чего американцев, по сути своей, не было в этой войне. Ну и вот и итог закономерен. То есть и мы сталкиваемся с народом, который умеет воевать. А уверены, что он этого делать не будет, потому что мы сильнее. Отсюда и постоянное повышение ставок, постоянное повышение силы и так далее.
1: А вот понятно, теперь логика у нас выстроилась логика. Я думаю, наши радиослушатели тоже ее сейчас понимают. Сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв и уйдем на последние полчаса, где, кстати, я все-таки думаю, коллеги, нам нужно поговорить и о нас, как мы... приняли участие в этом вьетнамском конфликте. Так сказать. Ну и как раз вот мы дойдем до середины Вьетнамской войны.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР. «Надо бить, как сегодня, и гораздо сильнее», подчеркнул зампред Совбеза. Цитата. «Им нужно было получить массовый прилет по размещенным в Киеве структурам, пусть все горит синим пламенем. Так проще просить деньги и оружие, так проще воровать. Руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага, не слабее утраты боевого знамени», написал политик в телеграм-канале. Сегодня Россия нанесла удары по Киеву и области. По данным мониторинга мониторинговых каналов использовались беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты. С СМИ узнали о согласии Ирана передать высокообогащенный уран. Это будет возможно в случае успешного согласования меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Такие данные приводит газета «Нью-Йорк Таймс». В материале не уточняется, какой именно стране Исламская Республика передаст обогащенный уран. В свою очередь, агентство ТАСНИМ сообщает, что стороны не преодолели разногласия по одному или двум пунктам проекта предварительного соглашения об урегулировании конфликта. В Тегеране считают, что Вашингтон таким образом блокирует оформление документа. По каким пунктам сохраняются разногласия, не уточняется. Глава Следственного комитета затребовал доклад о расследовании ДТП с участием сына нижегородского бизнесмена. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю главка ведомства по региону. Ранее в Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело после аварии, которую устроил водитель кабриолета «Мерседес-Бенц» с двумя другими машинами в центре Нижнего Новгорода. Там уточнили, что поводом для реакции правоохранительных органов стал сюжет в эфире федерального телеканала, в котором говорилось, что мужчина, регулярно нарушающий ПДД, стал виновником аварии в состоянии алкогольного опьянения. По данным Управления МВД по Нижегородской области, в ДТП не было пострадавших. В местных телеграм-каналах утверждается, что виновник аварии – сын скончавшегося в 2024 году гендиректора группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. В комментарии изданию News NN он заявил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а к аварии привела неисправность машины. В Турции 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Авария произошла на западе страны. По информации газеты «Тюркие», транспортное средство вылетело с трассы в поле и перевернулось у деревни Йылдыран. Известно, что автобус ехал из Анкары в Чанаккале. Водитель и 45 пассажиров госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Говорит

0: образование новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
2: И снова здравствуйте. Мы пришли на последние наши полчаса. Мы говорим о Вьетнамской войне. И сейчас мы все-таки, наверное, скажем пару слов о том, как мы принимали некое участие в этой войне. Ну, не прямое, конечно, мы в эту войну не вступали, в отличие от Соединенных
3: Штатов. Да. Давайте только все-таки немножко еще про них. Да. Потому что я вот здесь сейчас подсмотрел цифры и понял, что я чуть-чуть вас ввел в заблуждение слушателей. Потому что, вообще говоря, рекордная цифра американского контингента во Вьетнаме 540 тысяч.
2: Ну, тоже много.
3: Нет, это еще не вся история. А вот Вестмерленд, который был вообще самым ястребом в этой ситуации, и он в конечном счете был вынужден перейти, мы об этом дальше поговорим, к линии вьетнамизации войны, постепенный вывод американских войск.
2: Но это уже потом.
3: Потом он запросил у Джонсона еще 200 тысяч, вот откуда 700.
2: Ой.
3: Но Джонсон отказался.
2: А, то есть все-таки.
3: Перед выборами ему надо было такой образ миротворца создать, поэтому вот могли бы сделать даже почти под 800, остановились на 540. Кстати, еще один штрих, вот вы к вопросу о том, как чего там начинали с десанта и вертолетов, закончили полномасштабной наземной операцией. В самый разгар Вьетнамской войны 23-я пехотная дивизия американская была возрождена во Вьетнаме. Это была та дивизия, которая успешно во Второй мировой войне участвовала. И американцы, заканчивая Вторую мировую, они часть... В общем-то, логичная ситуация. Часть фронтовых частей они распустили, а здесь они ее вернули и воссоздали на территории Вьетнама. Кстати, самая большая бомбардировка американской авиации после Второй мировой войны — это как раз вот то, что они сделали тогда против Вьетконга. Теперь, что касается нас. Ну, давайте мы все-таки даже не от сугубо военной помощи оттолкнемся. Вот люди постарше сейчас вспомнят, как в свое время у нас идеологически была построена вот такая солидарность с вьетнамским народом. И, конечно, Хо Ши Мин был один из самых авторитетных и почитаемых национальных и коммунистических одновременно лидеров.
2: На Академической у нас памятник.
3: Стоит памятник, так. Да, и никто вроде пока не покушается.
2: Не, никто.
3: Не только Хо Ши Мин, вспомните Нгуен Ван Чхой, тот самый патриот, который был тогда замучен как раз на территории Южного Вьетнама, и он стал героем тогда для нашей молодежи. А деревушки вьетнамские, уничтоженные напалмом, которые, в общем-то, вот эта вот тропа Хо Ши Мина, на которой вдруг, как правильно Вячеслав Вячеславович показал, из земли вдруг появлялись целые подразделения и части серьезной вьетнамской армии, это все было. Теперь, что касается такой конкретной военной помощи. Ну, я хочу еще раз все-таки связать с линией нашей внешней политики.
2: Да, конечно.
3: При Хрущеве нет. Мирное существование, боремся экономически, идеологически, упаси Господи, создавать или, там, скажем, продолжать расширять уже существующие вооруженные конфликты.

0: после Хрущева, во времена этой вот самой внедрения концепции Брежнева, ну, конечно, оказывали помощь. А, причем, насколько я понимаю, помощь эта была, ну, как сказать, она была и даже официальной, потому что наши тогда провели, я вот пообещал доказать, что все-таки тогда более управляемая трибуна ООН была для нас, вот, сравнивая, по крайней мере, с 50-ми годами. А провели резолюцию ООН, осуждающие отдельные акты американской агрессии, направленные против мирного населения этих стран.
1: Ну, штатники слили, или это не совбезовская?
0: Нет, это была...
1: Генеральная ассамблея.
0: Это была генассамблея. Ага. Но мы ее, американцы, не смогли ее отторпедировать. Угу. Вот. Поэтому все-таки вот чем дальше и больше вот этой вот страстей, безумия и такого, я бы не знаю, там чего, как его назвать-то, зверств американских, ну, тем больше эта война становилась непопулярной. Ну, про американцев самих это понятно. А она становилась в мире достаточно, в общем-то, такой одиозной. И на этом мы хорошо играли. Ну, американцы, кстати, тоже. Вот давайте здесь посмотрим на реальные вещи. Они уничтожали, они сжигали, они мучили. 4 миллиона вьетнамцев получили гуманитарную помощь за время этой самой вьетнамской войны.
1: От Штатов.
0: От Штатов.
1: И но это на юге?
0: Нет, в целом.
1: В целом?
0: В том-то они и пытались показать, что вот мы спасаем мирных вьетнамцев от зловещей коммунистической диктатуры.
1: А как же они на север поставляли это?
0: Ну, выбрасывали там, не знаю, там самолетов, там еще. Они показывали, насколько они, в общем-то, человечны. Хотя их там обвиняют во всех грехах страшных. Поэтому у нас была помощь официальная, была помощь неофициальная, была помощь обязательно через те страны, которые были втянуты в конфликт, через... Пока там не распоясались эти самые красные кхмеры через Камбоджу, через Лаос. Очень активные поставки шли нашей техники, вооружения, да любой, в общем, так сказать, нашей помощи через Лаос. Ну, воевали, конечно. В первую очередь авиация.
1: Ну да, летчиков и обучить вьетнамцев.
0: Конечно. И, кстати говоря, где-то к 68-69 году в небо было наше во Вьетнаме.
1: А то есть мы американцев сделали?
0: Мы американцев оттеснили. Если Корея, это был такой, так сказать, пробный шар. Вот, наши
1: летчики. Но там тоже наши хорошо действовали.
0: Нет, там Кожедуб еще как себя показал. То здесь, на самом деле, мы создали... Надо вот что учитывать. Мы создали вьетнамскую армию как самую сильную армию Азии, что потом, мы до этого доберемся со временем, подтвердит война между Китаем и Вьетнамом. Самая сильная, самая обученная с нашей помощью вооруженная армия тогда в Азии, это была вьетнамская армия. Ну, на самом деле, конечно, я уже не говорю про те или иные меры экономической помощи,
1: да,
0: которые мы оказывали, и, кстати говоря, ну, конечно, не фактически от Советского Союза, но формально через Совет экономической взаимопомощи,
1: ну, да.
0: Куда Вьетнам был принят, Демократическая Республика Вьетнам, еще до окончания
1: войны.
0: До окончания войны.
1: Ну да, тогда по этой линии-то можно все это было делать.
0: Поэтому здесь много было каналов, много путей. Вот, ну и, конечно же, главная идея, вот в отличие, кстати, от Корейской войны, давайте сравнивать. Ну там времени было меньше, и события более сложные. Вот то, что Вьетнам... Коммунистический Вьетнам, а мы его определяли как патриотический Вьетнам, победит бесспорно, беспрекословно. Никакого сомнения нигде в наших тогда средствах пропаганды не допускалось. Что в итоге, в общем-то... И еще один момент. Вот понимаете, какая штука? Вот вы сейчас говорили о том, там, как белый человек, там, ну, да, властелин мира... Вы знаете, что сами американские военные отмечают уже ближе к концу? Ну, не к концу самой войны, а, по крайней мере, выводу основному войску, вот этой вьетнамизации пресловутой и так далее. Насколько были отношения сложные между американцами и армии Южного Вьетнама, Республики Вьетнам. Российские оскорбления. Причем самое интересное, как что пишут, сами писали американцы, знаете, кто больше всего преуспел в расизме? Афроамериканцы.
1: Ух ты!
0: Негры. Да. А ты еще хуже меня, макака. Я прошу прощения, я цитирую.
1: Не будем это.
0: Вот, поэтому потом сами американцы будут писать, мы допустили дикую ошибку, когда мы расплодили свою армию.
1: Ну да.
0: Мы стали ее, в общем-то, сказать, использовать по поводу и без повода, и мы фактически оскорбили национальное достоинство вьетнамцев вообще. Вот после этого уже никакой победы нам ожидать не приходилось. Так,
1: давайте звоночек послушаем. Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло. Алло. Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Скажите, пожалуйста, за какие ресурсы Вьетнама? Вьетнам хотели завоевать французы, потом американцы и всякие прочие завоеватели, и японцы, и прочие завоеватели. Какие там есть ресурсы?
1: Понятно. Да, кстати, мы об этом не сказали в начале еще нашей передачи. Какие там? Что там такого хорошего-то? Ну, что там? Как намазано-то?
3: Ну, как ну давайте. Ну, на самом деле, Вьетнам...
0: Наушники.
3: Я все слышу. Нет, ну Вьетнам на самом деле всегда был такой достаточно богатый на ресурсы, там достаточно плодородная почва.
0: Ну, сельское хозяйство, да.
3: Сельское хозяйство развито.
0: Ну, еще полезные ископаемые.
3: Конечно.
1: Немалые. То есть там есть все.
0: Цветные руды. Каучук. Ну и прочее. Я не помню, там что-то... Да, энергоносителей там, конечно, никаких нет и быть не может по определению.
3: Ну, каменный уголь, железная руда из такого важного. Цинк был, бокситы есть тоже в достаточном количестве. То есть, на самом деле, там есть что. Вот в Южном Вьетнаме там еще к тому же золото было, каменным тоже углем, там месторождение есть. Поэтому есть... Нет, там всегда было за что воевать-то.
0: И еще одна особенность. Угу. Как мы про Корею говорили. Как это, пересечение торговых, торговых путей?
1: Логистика. Конечно, вся вот эта. Центр торговли, торговый, как торговый центр. Да. Там сходятся все пути. Ну да, там через Китай идут пути, и с Океании идут пути.
0: Да, в Океане можно...
1: В ту же Бирму, в тот же Таиланд, все там такой узел, очень удобный.
0: Этот остров, и потом, еще даже со времен французских времен, курорт великолепный.
1: Курорт?
0: Да. Французы любили отдыхать в Вьетнаме.
1: Да что вы?
0: Правда, ей-богу.
3: По крайней мере, что своей главной землей они считали Алжир.
1: Ну да,
3: заморской, Алжир. Скажем так. Да, но Вьетнам они тоже очень.
0: Экзотика.
3: Экзотика.
1: Да, здорово. Так, ну и давайте тогда, вот у нас сейчас осталось 15 минут нашей передачи, давайте все-таки вот мы подходим к тому периоду, следующую передачку мы как раз, наверное, начнем, ну, не следующую по эту, а следующую нашу встречу, скажем так,
0: да.
1: Мы начнем с того момента, как было принято решение о вьетнамизации конфликта. Так давайте тогда подведем итог, к чему пришли вот к этому моменту, это, я так понимаю, выборы...
0: Выборы 68-го года.
1: Президентские выборы, да?
0: Да. Вот я бы, знаете, от чего толкнулся? Когда-то, еще давно, в светлой моей юности, я был горячим сторонником одного из наших сегодня уже забытых журналистов, международника Генриха Брювика. И особенно любил я его книгу. Это не памфлет политический. Существенно такое продвинутое художественное произведение, потом там все возможные спектакли, фильмы ставились. «Один год неспокойного солнца». Это книга, написанная Генрихом Аверезовичем в 68-м году, о событиях 68-го года. Она была напечатана у нас тогда в Советском Союзе в 71-м году. Почему «Один год неспокойного солнца»? 68-й год. Давайте представим себе, что такое Америка 68-го года. Это всплеск, кто-то пишет там на Западе, разгул леваков. Это беспрецедентная популярность анархистов, троцкистов и прочее. Компартия, кстати, меркнет. А вот, кстати, маисты в это время в Америке активно распространяют свое влияние. Вот, новые левые. Это вот та самая, как сказать, общезападная зараза, как тогда ее называли, которая с французских баррикад студенческих перекочевала в расстрел демонстрации в Кенте, мирной демонстрации. Это активное антивоенное движение, это вот эти противники войны, которые бежали из Штатов, там, не знаю, там, топтали и выстирывали американский флаг, запятнанный кровью вьетнамцев и так далее. Это серьезнейшее внутреннее общественное беспокойство, скажем так. И в этой ситуации на выборах, ну, конечно, надо было тогда показать, что власть думает о своем народе, власть пытается престиж и достоинство американской нации, несмотря на все вызовы судьбы, как тогда любили в американской пропаганде писать, все-таки возродить. Вот поэтому начинается вот попытка хорошей мины при плохой игре.
1: С обоих сторон. В смысле, имеется в виду, если республиканцев, если демократов?
0: Абсолютно, абсолютно. В это время как раз было соревнование в том, кто окажется более разумным и более, более таким, как сказать, смелым в принятии новых решений. Вот отсюда, по сути дела, сдвиг в войне. Вот, и переход к вьетнамизации, такой, как вывод большей части американских войск и прочее, прочее, прочее. Это такой, я бы сказал, коренной перелом 1968 года.
1: Ну, то есть там соревновались, я так понял, Джонсон и Никсон, да?
0: Да.
1: А вот интересно, просто ваше мнение. А как вы думаете, победит Джонсон? Он бы то же самое сделал или нет?
3: Да, трудно сказать, учитывая нет, трудно, то, что он свою кандидатуру снял по итогу. Это как бы, тоже очень трудно, потому что... Но Джонсон был человеком, все-таки, наверное, был все-таки тоже реалистом во многих вещах, учитывая то, что война во Вьетнаме очень сильно затягивалась, была масса других проблем, год был вообще очень такой печальный, я бы сказал, потому что сначала убивают Кинга, потом убивают Кеннеди-младшего, то есть и понятно, что здесь такой вот волна вот, да, народного вот этого протеста, тем более опять 68-й год, это волна народного протеста не только в Америке, это, в принципе, волна протеста по всему миру, посмотрим, что произошло в Европе, это и собственно говоря, Чехословакии, это и Франция, и многое-многое-многое. И прям буквально в одни и те же месяцы все происходит. Такой массовая волна студенческих протестов и многого другого. То есть война, этот год, в принципе, был такой идеологически переломным в мировом, наверное, срезе, да, поэтому точно. Он был очень тяжелый, невероятно. И, конечно же, на этом фоне то, какие итоги были, да, выборы американские, наверное, были закономерны. То есть если мир так будоражит, то американское общество это тем более. Тем более американское общество жутко недовольно тем, что происходит в Вьетнаме, и, собственно говоря, и Кинг здесь на этом фоне появляется, и, естественно, он говорит за права цветного населения, но, опять же, он аккумулировал общее протестное настроение и тех, кто, скажем так, беспокоился за то, что происходит во Вьетнаме. Поэтому здесь надо понимать, что, понятно, история, это, наверное, плохое поле для прогнозов, да, в этом плане.
1: Ну, конечно,
3: плане,
1: нет. В данном случае, то, что мы, было, так сказать, это просто.
3: Мне кажется, конечно, максимально в этом не уверен, мне кажется, он почему-то все равно бы проиграл. Ну, вот почему-то мне так кажется.
1: Понятно.
3: Не потому, что он там был какой-то плохой политик и прочее, но как будто требовался новый взгляд на вещи, как бы другой взгляд на вещи. И ощущение, что Джонсону в любом случае надо было уже уходить.
1: Ну, да,
3: как бы, и помахать ручкой, и это возложить знаменитое письмо на, скажем так, в Белом доме в овальном кабинете, что он, в конечном счете, и сделал своему преемнику. Вот, поэтому мне кажется, что у Джонсона, ну, да, несмотря на то, что он был фаворитом в демократической партии, то есть здесь как-то вариантов не было. Но это не факт, что он был бы безусловным победителем в этом, в этом противостоянии, потому что он действительно был противостояние очень жесткое, и было явно, что общество недовольно тем, что происходит, общество недовольно массам количеством проблем, кроме Вьетнама, там масса еще внутренних проблем были. Вот, поэтому... ощущение кажется, что все-таки нужно было эту войну, скажем так, переводить в другое русло, и что в конечном счете-то и произошло. Поэтому вряд ли бы. Мне кажется, что мы рассматриваем с точки зрения исключительно внешнеполитических и каких-то вот этих внутренних проблем, ощущение кажется, что все-таки нет. Ну, опять же, случилось, как случилось.
1: Да, а вот тут вы сказали как раз, что 68-й год — это был такой год переломный вообще в мире.
3: Да.
1: А вот скажите, в том, что он стал вот именно таким, как вы перечислили, это Вьетнам или
3: нет?
1: Или нет?
3: Нет, ну в Европе это точно не Вьетнам был
1: виноват. Конечно, ну, конечно.
3: В Европе 20 с лишним лет прошло после окончания Великой войны, и общество сильно поменялось. Изменились ценности, изменилось то общество, которое выросло, да, вот в эти два десятилетия. Это было общество, которое не знало, ну, особенно если молодых студентов, если берем, главное, движущие силы 68-го года. А если мы их возьмем, то это люди, которые наоборот, как бы вот уже, они расслабились, они живут в мире, у них все есть. Да, вот это общество потребления, назовем это так, да, которое сформировалось, и общество всеобщего благосостояния, которое уже, наверное, сформировалось, это молодежное, вот представители молодежи этого времени, им все это уже не нравилось, им хотелось действий, им хотелось чего-то активного и так далее. Им надоели старые политики, то есть 68-й год в этом отношении он такой переломный, да, потому что, если мы вспомним французскую историю, да, собственно говоря, почему это был последний, наверное, гвоздь в крышке гроба президентства де Голля, это то, что были массовые протесты студенчества, и он же сам пошел на те реформы, которые были, он был готов, сам же он говорил о том, что если реформа пойдет, скажем так, не по тому, как он сам задумывает, он сам лично уйдет от власти. И, собственно говоря, что и произошло в конечном итоге. Поэтому нет, Вьетнам здесь был... Для Европы Вьетнам был не главный, абсолютно точно. А вот для американцев, Америки. Да.
0: Да, да. Вот здесь я хочу мысль продолжить. Вообще, вот по поводу смены веха определенных поколений. Ну, все знают, кстати, в это время он достиг невероятной популярности, Герберт Маркузе, теоретик современного европейского анархизма. И все помнят замечательную работу Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической партии».
3: Конечно.
0: Это вот схема классовой борьбы, раб, рабовладелец, феодал, та-та-та-та-та. Он добавил: престарелый профессор и юный возбужденный студент. Вот кто определяет современную классовую борьбу в Европе. Ну что, ну я... Не знаю, насколько сегодня мы можем с ним согласиться, вряд ли. Да. А вот европейским студентам такой подход очень даже нравился.
1: Ну да, они вдруг неожиданно-то стали.
0: Вот, действительно, это совсем другое поколение, не только, не знаю там чего, читателей, участников митингов и избирателей, другое поколение политиков приходит в Европе. Да, и кстати, отчасти в Штатах тоже. Поэтому вот это перелом от Чехословакии. Понятно, что там были другие геополитические расклады, вот такая вот определенная попытка создать эрозию системы социализма, не только, кстати, в Чехословакии в 68-м году, но и события, которые отчасти в это время происходили и в Югославии, и очень спрятано и зажато в Румынии, поэтому это вот... Кстати, по поводу нашего вхождения в Чехословакию.
1: Ну да.
0: Вот тот самый, это же
1: тоже
0: 68-69 год, конференция Компартии, это тоже та же самая переломная эпоха. Поэтому...
3: Тут скорее совпало.
0: Все друг на друга
3: Свалилось. Очень печально, совпало.
1: Ну, почему печально?
3: Ну, печально, печально для старого времени, для более старшего поколения, для них это было печально.
1: А тогда, значит, обратный вопрос. А вот это все оказало влияние на вьетнамский конфликт?
3: Ну, скорее да.
0: Ну, в большей степени это добило американские, американскую агонию в
1: Вьетнаме. То есть это сыграло ту роль, что это, условно говоря, оказало давление на американское общество?
3: Ну, по сути своей, да.
0: Да.
3: И на общество, и, соответственно, на администрацию, которая поняла, что в этот раз придется что-то уже однозначно менять в этом подходе.
1: Да, и что нужно сворачивать это.
3: Конечно, нужно сворачивать, и нужно превращать эту войну в реально вьетнамскую войну, внутри вьетнамскую, по сути своей, уходить с самим, давая этому гражданскому конфликту, уже гражданскому, решиться так, как он должен решиться уже своими силами. Отсюда появляется, да, вот этот термин вьетнамизации уже 69-го года.
0: Ну да.
3: Вот, поэтому, хотя мысли о том, что нужно что-то переделывать, появились раньше, потому что явно было совершенно четко, да, однозначно для американцев, когда они понимали, да, вот ту самую мысль, о которой я уже говорил, что они понимали, что они не могут это выиграть, потому что они появляются из ниоткуда, из земли. Они поняли, что они что-то как-то не понимают, как-то с этим, что с этим делать. И главное, надо было уже как-то это уже хоть как-то из этого выходить. а общество, которое, у которого появились идеи пацифистские в американском обществе, тут оно тоже играло свою роль и добивало вот эту самую старую политику, старую администрацию.
0: Еще один штрих. Да. 68-й год — это рассвет молодежной субкультуры.
3: Да, да. А-а-а. Ну вот к этому вот, я и вел.
0: Да, да, это, да. Вот, это и хиппи, и панки зарождающиеся, и битники еще сохраняющиеся, и все остальное. Это совсем другая культура молодежи, по крайней мере, западной. Поэтому это все совпало и все сыграло свою роль.
3: Ну, а и с другой стороны, вот в добивание, да, и Красный Крест, коль скоро мы о нем периодически так вспоминаем, из войны в войну-то, ну, да, да, он тоже стал голосить о огромной гуманитарной проблеме во Вьетнаме, и это стало, это уже невозможно было скрыть.
1: Ну да, то есть скрылись все эти факты, что там творили американцы.
0: Ну да.
1: Экологическая катастрофа и так далее, и так далее.
3: Все. Ну, все вместе.
1: Все вместе, да. Ясно. Ну, в общем, на этом мы должны закончить, потому что у нас просто время закончилось. Но мы еще продолжим наш разговор. Слишком уж это большой узел противоречий. Вот, и мы еще вторую часть вьетнамского конфликта мы еще отдельно рассмотрим. А так я должен поблагодарить и Сергея Алексеевича, и Вячеслава Владиславовича. Спасибо вам огромное. Спасибо. До новых встреч.
0: Спасибо всем наслушавшим.
3: Всего доброго.
0: Всех благ.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Вместе с ними уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Сегодня в МИДе нашей страны заявили, что зарубежные репортеры посетят место удара в ЛНР. Из Москвы в Старобельск отправились журналисты из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Ранее российская страна из-за ложных заявлений стран Запада в Совбезе ООН об ударе ВСУ по Старобельску объявила об организации посещения места атаки для иностранных корреспондентов. В Кремле назвали прагматизмом отмену Лондоном запрета на покупку топлива из нефти России. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитата. «Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом, когда межгосударственных отношений – прагматизмом», сказал он в комментарии журналиста ВГТРК Павлу Зарубину. 19 мая Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти, в третьих странах. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка музыканта. Инцидент произошел у дома номер один в Минском переулке. Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, накануне в дежурную часть позвонил очевидец и рассказал, что неизвестный выстрелил в мальчика, игравшего на улице на саксофоне. На место прибыл наряд полиции. Установлено, что музыка не понравилась 38-летнему мужчине, проживавшему в соседнем доме. Из окна своей квартиры он выстрелил в уличного музыканта из пневматического оружия. Ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Для начинающих водителей могут ввести поэтапный допуск к управлению авто. Это следует из утвержденного правительством документа. По информации агентства ТАСС, задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Она должна быть выполнена к 2027 году. Сообщается также, что МВД вместе с Минтрансом изучит дифференцированный допуск водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «Говорит Москва.ру».
4: слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, издатель «Мела» Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Диана Кривенко. Добрый день, Диана.
16: Здравствуйте.
15: Преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов школы имени Гнесиных, знаменитой Московской музыкальной школы. И тему мы разговора мы заявили, как что же такое летняя школа Гнесинки. И традиционно я до эфира, ну как, обычно меня дома спрашивают, что ты сегодня делаешь, куда ты пойдешь, зачем ты туда идешь, о чем вы будете говорить. И мой ребенок, который сейчас только что вот сдал экзамен в музыкальной школе, говорит: мам, кому это вообще будет интересно? Гнесинка только для избранных. Да еще и летняя школа. Это лагерь для одаренных. Я говорю: нет, дорогой, это не лагерь для одаренных. Вот попробуем поговорить про музыку на самом деле, про лето, про всякие прекрасные вещи. И поэтому, Диан, первый вопрос будет как раз логичный для тех, кто не знает и кто сейчас не может возможности поискать что-то в интернет-поиске быстренько. Mm-hmm. Давайте попробуем обозначить, что же такое вообще летняя школа Гнесинки. То ли это летний лагерь для учеников Гнесинки, то ли это творческий лагерь, то ли это, как, я не знаю, простите, Сириус, отбор, таланты и великие достижения. Что это?
16: Да, летняя школа, наверное, в первую очередь, это такое пространство для интенсивного музыкального роста. Наша школа будет проходить на двух разных площадках в разное время. И я поподробнее расскажу, в чем будет разница, и тогда слушатели, им будет понятнее, куда лучше пойти и что ожидать. Первая смена пройдет с 27 июля по 4 августа в ДМШ имени Гнесиных Филях. Это наше структурное подразделение.
15: Да, не очевидно, потому что кажется, что должен быть немножко другой адрес.
16: Да. А вторая смена пройдет с 6 по 16 августа уже на всем известном адресе Знаменка 12. И что такое, если вкратце, да, что такое летняя школа? С одной стороны, это лагерь. Вот когда мы говорим лагерь, мы что-то подразумеваем, наверное, что-то связанное с отдыхом, что-то связанное с выходом из обычного нашего рутинного состояния. И это тоже будет в Гнесинке такой уход от обыденности в максимальное творчество. В нашей школе будут проходить, помимо мастер-классов, это индивидуальные занятия, будут также и групповые занятия, оркестровая практика. Участники могут поиграть в оркестре, поиграть в ансамбле. Они могут послушать лекции разных ведущих музыкантов. И также, что самое главное, поучаствовать в концертах и послушать концерты, потому что школа идет совместно с музыкальным фестивалем «Гнесинэйр». И получается, что это такая максимально заряженная творческая среда музыкальная.
15: А когда мы говорим «участники», кто это? То есть то ли это замкнуто, опять же, самой Гнесинкой, то ли это отбор, творческий конкурс или открытые заявки, как иногда бывает, просто присылайте, мы вас примем. Я понимаю, что это, наверное, не так, но тем не менее.
16: В принципе, знаете, это в какой-то степени так, потому что это действительно открытые заявки для всех желающих. С одной стороны, наша школа подразумевает профессиональное образование, профессиональное обучение, поэтому учащимся и взрослым студентам, и даже педагогам, которые уже работают в профессиональной среде, будет интересно посетить мастер-классы, пообщаться с нашими педагогами. С другой стороны, очень много есть мероприятий и занятий, авторских курсов, которые нацелены на знакомство с музыкой и на такое, знаете, первое знакомство, когда ты еще не знаешь, что это, насколько это пойдет, насколько это интересно. Есть новые курсы в этом году, кстати, мы открыли, называется музыкальная карусель, она как раз для, наверное, будет интересна для родителей с маленькими детьми 4-6 лет, где можно будет привести ребенка, и он попробует разные инструменты, и педагог даст оценку, куда лучше, на какой инструмент, профессиональную оценку лучше повести ребенка. Мне кажется, вот это интересно.
15: Мне кажется, это очень хорошо, да, потому что даже когда ты более-менее представляешь, что может тебе предложить, например, даже обычная детская музыкальная школа, ты приходишь и говоришь, ну-ка, на какое отделение записывайтесь? Фортепиано.
16: Да, это действительно так.
15: А потом начинаются вот эти переходы первого, второго, третьего года, когда берут другой инструмент, уходят, переходят. Но вот эти маленькие дети, это тоже участники, им тоже надо как-то регистрироваться?
16: Да.
15: Или...
16: Да-да-да, им нужно пройти регистрацию. Именно музыкальная карусель, она будет проходить в нашу вторую смену, которая будет с 6 по 16 августа в Назнаменке 12. И руководитель авторской методики Лана Грюнь, известный такой педагог из Германии. И интересно, что эти занятия могут быть на русском или на английском. То есть смотря какую цель родитель будет преследовать.
15: Вот это вот серьезный заход оказался. А если говорить о тех, кто уже постарше, вот, скажем, подростки, для них что-то будет особенное, потому что, ну, как всегда, мы стараемся подросткам предложить что-то невероятное, фейерверк. Много говорим о том, что им совершенно не нужен наш этот традиционный подход и прочее. В общем, как с ними?
16: Но если мы говорим о подростках, которые уже немножко занимаются,
15: да,
16: наверное, они уже
15: все-таки уже, которые учатся, в среде находятся, и учатся.
16: Для них на самом деле здесь будет просто роскошный выбор, начиная от занятий с ведущими профессорами консерватории, с нашими преподавателями. То есть возможность попасть к таким известным музыкантам, это уже дорогого стоит, послушать их мнение, послушать их интерпретацию. А также интересно будет, конечно, посетить оркестр. Если мы говорим про учащихся, которые играют на каком-то инструменте, то одним из важнейших, в принципе, наверное, ну, не скажу, наверное, важнейших, но самых интересных и самых масштабных вот проектов — это, конечно, два наших оркестра. Это духовой оркестр и сводный симфонический оркестр. Почему это важно? Потому что, когда ты начинаешь играть на инструменте, сначала ты много занимаешься, следишь за звуком, вы с педагогом проводите вместе много времени, а дальше следующий этап — это выйти и совместно музицировать с другими музыкантами. Реагировать на то, что происходит вокруг, реагировать на то, что от тебя хочет дирижер, и вместе как бы в моменте это менять и создавать что-то новое. Здорово то, что в нашей симфонической программе симфонического оркестра участвуют также профессиональные музыканты, которые уже сидят в оркестрах оперного нашего, допустим, Большого театра и других симфонических оркестрах. И у участников будет возможность уже пообщаться с профессионалами, потому что на самом деле работа в большом коллективе, она важна не только хорошо играть, нужно еще правильно общаться, правильно вести. И вот этой вот этики, с одной стороны, вроде бы не очевидной, но очень важной, будут помогать вот взрослые коллеги.
15: И тут вопрос, выходящий за рамки летней школы. С одной стороны, вот мне кажется, каждый, кто слышал выступление хорошего оркестра, он, ну не знаю, хор и оркестр, я каждый раз просто поражаюсь, как вместе звучат и голоса, и инструменты, и насколько это какая-то происходит просто магия. И если ты имеешь дело с не очень хорошим оркестром, ну, бывают разные ситуации, мы
16: конечно
15: слышим разную музыку, ты понимаешь, что это уже не оркестр, а как в баснях Крылова немножечко. Но при этом я часто слышу от родителей, у которых дети занимаются музыкой, такое чуть презрительное отношение к оркестровой деятельности, ну, потому что, ну, что такое оркестр? Ну, вот сидят они в яме, и что-то там, ну, как что-то, великая музыка, но тем не менее. А вот мы воспитываем солиста. Вот есть такое какое-то? Или это только со стороны кажется, что немножечко родители пренебрегают всегда оркестровой историей?
16: А здесь, наверное, нужно просто посмотреть на картину образования в общем, потому что не все музыканты, которые воспитываются в профессиональных даже образовательных учреждениях, они будут солистами. Дело в том, что...
15: Это, кстати, мне кажется, должно быть всем очевидно, да, что... вариантов очень много жизни.
16: И важно подготовить ребенка к разным этапам жизни, потому что если учить и ставить цель побеждать на конкурсах и быть только солистом, и вдруг, выпустившись из учебного заведения, человек попадает в ситуацию, когда ему нужно где-то устраиваться и кем-то становиться, помимо сольного исполнительства, да, потому что, ну, все мы понимаем, что быть великим солистом — это очень сложный путь, и, возможно, он не всем подходит. Поэтому кто-то может себя найти и быть замечательным оркестрантом, кто-то будет замечательным ансамблистом, кто-то будет замечательным там, педагогом и так далее. Поэтому, и более того, одно не исключает другое. Я более скажу такую вещь, возможно, для таких родителей, о которых вы говорили, что многие солисты работают в оркестрах, так как духовые инструменты, к примеру, это, ну, можно сказать, почти что сольные инструменты, потому что в оркестре их не так много. Поэтому многие великие солисты работают в очень хороших оркестрах, и за ними стоит очередь, чтобы заманить их к себе в оркестры. Поэтому я бы даже сказала, что оркестровая практика, она поможет ребенку в том числе и стать солистом, потому что для того, чтобы быть солистом, тебе нужно играть с кем-то, навряд ли ты будешь играть только сольно. И работая внутри оркестра, ты будешь понимать эти все процессы, которые происходят, будешь понимать, как на них реагировать. И когда придет время, и ты будешь играть как солист с оркестром, к примеру, ты будешь быстрее и правильно реагировать на ситуацию. Поэтому, и более того, знаете, если вообще просто сказать, то оркестр — это весело, это интересно, что должно быть вообще-то самое важное, мне кажется, в образовании, в том числе, когда мы про детей говорим.
15: Я не случайно задала этот вопрос, я его задавала, но тут, конечно, слушатели вряд ли помнят, а у меня уже историческая память, кажется, год назад здесь у нас в гостях были студенты консерватории, камерный оркестр «Прометеус», и Михаил Кальский, который тогда был на четвертом курсе, который как раз основатель этого оркестра, я ему задала, он говорит, да я даже об этом не задумывался, мне просто захотелось исполнить монооперу «Ожидание» Тривердиева, я решил, что пора создавать оркестр, потому что один я не смогу.
16: Да, это так, потому что на самом деле огромное количество музыки прекраснейшей, великолепно написано для больших составов, и это счастье ее сыграть.
15: И, наверное, забегу вперед, хотела об этом говорить в конце, но сейчас будет уместно, как мне кажется. А кто за вас выбирал инструмент в детстве?
16: А вы знаете, это действительно...
15: И какой это был? Какой был первым?
16: Первый инструмент у меня был фортепиано.
15: Фортепиано все-таки.
16: Конечно, да. Я самый младший ребенок в семье, и все две мои старшие сестры играли довольно виртуозно на фортепиано, и я очень хотела тоже начать. Я постоянно ходила, смотрела, слушала. Поэтому изначально, конечно, я очень хотела играть на фортепиано. И потом в мой мир пришла флейта. Я помню мое впечатление от звучания оркестра именно от такого холодноватого тембра флейты. Это был щелкунчик, небезызвестный всем. Да, вот для меня это было открытие, и я потихонечку так как-то влюбилась в инструменты, потом стала.
15: А это в каком возрасте примерно было?
16: Вы знаете, довольно, я вам скажу, это было лет мне 12.
15: Ну, то есть уже достаточно, да.
16: В зрелом, как бы, да. Таком, не начальном.
15: Теперь вернемся, да, к летней школе, и все время звучит преподаватели. Вообще, на самом деле, мне кажется, любое учебное заведение, любая летняя школа, она это полностью то, что делают в ней ее педагоги. Ну, как бы продолжение педагогов. Можно придать этому какое угодно очертание, рамку, но на самом деле, когда ты заходишь в обычную или школу музыкальную, или школу, везде свое настроение, везде свой подход, какое-то такое, ну вот, калибрующееся отношение к внешнему миру. Вот кто преподаватели? Я уже поняла, что, судя по всему, много приглашенных преподавателей,
16: да.
15: Что есть приглашенные звезды.
16: Да.
15: Чуть подробнее вот об этом.
16: Да, действительно, у нас очень разнообразный педагогический состав. Что касается, если мы говорили про оркестр, я продолжу мысль, что касается симфонического оркестра, то дирижер оркестра — это наш директор Михаил Сергеевич Хохлов, это и художественный руководитель летней школы нашей, и директор Московской средней специальной музыкальной школы. Я думаю, что вот от этой личности дальше создается именно атмосфера атмосфера праздника, атмосфера радости, атмосфера бесконечного удовольствия от творчества и постоянно поиска чего-то нового. Вот когда ты заходишь в Гнесинку, в принципе, к нам, приходите в гости, у нас действительно очень красиво и очень атмосферно, и это атмосфера летом, она еще нагнетается огромным количеством участников концертов. Поэтому, конечно, вот отдельно отмечу Михаила Сергеевича, благодаря которому это все происходит уже не первый год. У нас много приглашенных педагогов. К примеру, у меня будет проходить в рамках летней школы курс, который называется «Флейта 21 века». Или Flute Generation 21. И мы приглашали разных музыкантов, разных флейтистов. В этом году к нам приедут коллеги и наши друзья из Петербурга, солисты Мариинского театра, Денис Лупачев и София Виланд. София Виланд вот, является первой премией конкурса Чайковского последнего. А также будет участвовать у нас Станислав Ярошевский, это солист Большого театра, Зоя Визовская, это замечательный мультиинструменталист, флейтистка, играет на кельтской арфе, импровизатор, и также педагог по флейте в нашей школе. Буду принимать участие я, Диана Кривенко. И что очень характерно для нашей школы, наши выпускники часто говорят вот, о гнесинской семье. Это действительно так, потому что мы всегда очень тесно и близко общаемся с нашими выпускниками. Поэтому в нашем проекте примет участие Александра Исакова. Это выпускница, которая сейчас обучается в Кёльне. Она приедет и будет вести групповые занятия по технике. Это что касается флейтистов. Конечно, в других направлениях у нас также работает много педагогов, которые преподают у нас в Гнесинке. Это, конечно же, Ольга Викторовна Мартынова, замечательная клавесинистка, можно сказать, матерь наших клавесинах и клавесинной школы. Она также профессор Московской консерватории. Конечно, будет Татьяна Беркуль у нас преподавать скрипку. В общем, можно найти очень много педагогов, которые работают в нашей школе. Из приглашенных также будут интересные лекции и занятия у Рафаэля Паласиаса. Это габаист, который к нам довольно часто приезжает, и мы его приглашали и в барочные наши тематические лекции, и он довольно часто играет концерты у нас. Так что у нас такая разнообразная компания.
17: Я даже задумалась о том, как хорошо, что все-таки все, звучит слово, приезжают, и в наши дни очень радостно услышать, что мы все-таки не замыкаемся в себе, вне зависимости от того, кто мы и где мы сейчас. Наверное, еще такой вопрос, тоже связанный с программой. Кстати, Михаил Хохлов в прошлом году у нас был здесь в гостях в радиошколе и рассказывал как раз о том, как живет Гнесинка в целом. И о летней школе. Если посмотреть, да, сайт летней школы, у нее есть свой сайт, я просто скажу всем, кто решит действительно воспользоваться поиском, там есть курсы по фото и видео, и они кажутся каким-то таким, ну вот, сейчас это будет не обесценивание, просто когда ты смотришь со стороны, кажется, что это немножко вставной как бы зуб. Для чего? Наверное, нужно побольше аудиторию собрать. Или, возможно, в Гнесинке стали учить фотографии и видеографическому искусству. Да. Вот это что такое?
16: Да, это действительно так. У нас в этом году появляются новые направления. И действительно, на первый взгляд, может показаться, что это что-то
17: инородное,
16: по отношению к музыкальной школе. Но дело в том, что сейчас музыка и музыканты взаимодействуют часто с современными слушателями, с современным миром. И, собственно, мы живем в современном мире, где очень важна визуализация. И поэтому занятия по вот, фотолаборатории, которая будет проходить, у нас будет вести замечательный педагог Александр Синицын. Это выпускник ВГИК имени Герасимова и также Института фотографии в Нью-Йорке. То есть это не совсем как просто красиво снять, а это будет профессиональный разговор о визуальном мышлении. Что касается кино и кино и видео всех наших лабораторий и так далее, это, конечно, связано с новой образовательной программой, которая запустится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных вот в следующем учебном году. и действительно будут воспитывать профессиональных режиссеров, которые будут понимать, как правильно удерживать внимание, как правильно какие кадры снимать, как правильно выставить свет в музыке. То есть это будет, конечно...
17: Ну, то есть видеографическое искусство, сопровождающее музыку.
16: Ориентированное на музыку.
17: Да.
16: И мне кажется, это здорово, это такой новый вид, новое направление к синтезу искусств. И мне кажется, это интересно, это красиво, когда музыка, она внутри вот этого события происходит.
17: Я рада, что мы как будто продолжаем разговор, потому что на прошлой неделе мы здесь в студии разговаривали с Натальей Ломакиной, преподавателем журфака МГУ, и тоже обсуждали, как на самом деле меняется журфак, говорили про... больше про продюсирование, чем про классическую журналистику и канонические подходы к образованию. Но сейчас мы уйдем на короткие новости, и сразу после этого продолжим разговор, поговорим и про инструменты, и про детей поговорим. Да, я поспрашиваю обязательно, потому что мне всегда говорят, что дети из Гнесинки не имеют отношения к среднестатистическим детям на улицах, это тоже обсудим. Так что оставайтесь с нами, с вами Радиошкола.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России привели детали удара возмездия по Украине. В ведомстве уточнили, что были поражены пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки Минобороны Украины, а также объекты ВПК. В министерстве подчеркнули, что удары не наносились по гражданской инфраструктуре. Ранее Минобороны объявило об ударе возмездия по Украине в ответ на террористические атаки Киева. Применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» воздушного, морского и наземного базирования. Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Президент встретился с главой РПЦ в патриарших палатах Кремля. По словам главы государства, сегодня стране нужен опыт патриарха Кирилла в построении межцерковных и межконфессиональных отношений. В свою очередь, представитель Русской Православной Церкви поблагодарил президента, цитата, «особенно в той части, которая касается отношения к церковной жизни, вообще к религиозной жизни нашего народа», конец цитаты. 24 мая Русская Православная Церковь почитает святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Поэтому сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Александр Стуб рассматривается как один из главных кандидатов в переговорщики с Россией. По информации издания «Хельсинкин Саномат», Европейский Союз готовится к диалогу с Москвой на высоком уровне и изучает претендентов на роль своего представителя. В материале сказано, что некоторые дипломатические официальные источники из ряда европейских стран заявили в комментарии, что президент Финляндии хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. При этом подготовка к началу возможной дискуссии находится на очень ранней стадии. Отмечается, что пока не ясно, кто, куда и с каким мандатом может отправиться. В статье также сообщается, что желание назначить переговорщика от ЕС исходит от Владимира Зеленского, который представил свою идею европейским лидерам на закрытых встречах. Подчеркивается, что на следующей неделе на Кипре главы МИДов стран сообщества могут обсудить условия начала консультаций. США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Документ предполагает продление перемирия, разминирование Армузского пролива, возможное снятие блокады с иранских портов и отмену некоторых санкций со стороны США. По информации портала Axios, в соглашение войдут обязательства Исламской Республики не создавать ядерное оружие и прекращение конфликта между Израилем и Хизбаллой. Договор также предполагает продление перемирия на 60 дней, но переброшенные на Ближний Восток силы США останутся там до заключительной сделки с Ираном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные. Понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
18: Говорит Москва. Реклама.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый

0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
3: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Микрофон по-прежнему я, Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Кривенко Диана. Добрый день, Диана.
4: Здравствуйте.
3: Я по-прежнему издатель «Мела», а Диана — преподаватель по классу флейты и заведующая отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов школы имени Гнесиных. Это, не знаю, я каждый раз повторяю. Ладно, я скажу то, что я говорила до эфира. Иногда кажется, что Гнесинка — что-то очевидное, и все говорят: «Гнесинка, Гнесинка, музыкальная школа такая для специальных детей». Туда вот идут старший класс, те, кто потом мечтает попасть в консерваторию. Недавно я узнала, что люди считают, что это братья Гнесины, основатели музыкальной школы, а вовсе не какие-то там женщины,
4: да,
3: оказывается, сестры, да. Но, тем не менее, вот про теперь, наверное, хочется поговорить про детей и про тех, которые будут в летней школе, и тех, наверное, которые вы видите в практической, там, ежедневной работе. Мы говорим в целом, я от многих педагогов в этой студии слышу, что современные дети, опять же, ну, мы уже коротко касались подростков, а обычно это расширяют, они другие, другое сознание, вот это вот рваное сознание, рваное восприятие, очень сильный фокус как раз на медийные объекты, а не на какие-либо другие. Вот не знаю, заметно ли это на ваших учениках, на тех молодых людях, ну, молодых людях, включая подростков, которых вы наблюдаете, или все-таки музыкальное образование как-то очень фокусирует человека на своей деятельности? Ну, потому что я вижу в своем окружении достаточно много детей, которые серьезно занимаются музыкой, в отличие от моего ребенка, которого я ловлю по всей квартире, чтобы напомнить, что завтра у него концерт, и неплохо было бы хотя бы разок сыграть. Говорит: да я все знаю, а потом: забыл. Вот. Какие это дети, как вам,
4: да,
3: кажется?
4: Да, действительно, дети, такой наш контингент, он меняется со временем, потому что сейчас меняется время. Ну, давайте, если сначала мы скажем о тех детях, которые учатся у нас,
3: да,
4: уже в нашей Гнесинке.
3: Уже есть, уже вот
4: есть.
3: Они.
4: Дело в том, что для поступления в нашу школу они проходят довольно серьезные этапы отбора, где отбираются и по данным, и по каким-то личностным качествам. Поэтому, с одной стороны, конечно, вот концентрация на каких-то на визуализации, на каких-то медийных моментах, это не уходит из жизни, но я думаю, что музыка и она, так как серьезное исполнительство, оно связано не только с тем, как красиво извлечь звук, а что дальше следует за этим звуком. Есть несколько планов погружения в музыкальный процесс, изучения музыкального материала для того, чтобы исполнить произведение так, как ты хочешь. У тебя должна быть идея, и ты должен понимать, как это должно быть. Соответственно, это довольно большое погружение и в исторический контекст, и в эпоху, и так далее. Поэтому, наверное, вот это оно спасает от какой-то поверхности, поверхностности, если мы вот с вами говорим, допустим, об этом. Поэтому какая-то концентрация на долгом процессе, нахождение в моменте, да, как сейчас модно стало говорить, нужно быть в моменте, оно присутствует в музыке и, я думаю, помогает сохранить эту концентрацию. Если же мы говорим... Но при этом же дети, они все очень разные по своей натуре, они разными характерами, с разными реакциями. У кого-то очень быстро эмоциональное такое, да, загорается ребенок, кто-то наоборот медленно. Все это уже корректируется профессиональными занятиями. А если мы говорим про тех деток, тех участников, потому что это не только детки, это и взрослые, и студенты, и даже педагоги, которые приходят в летнюю школу, то на самом деле мы рады видеть всех, потому что здесь каждый найдет для себя что-то интересного. У нас какого-то отдельного отбора нет. И как раз-таки, придя на летнюю школу, можно вообще прийти в качестве слушателя и послушать огромное количество концертов. Их будет аж 30 штук за эти 10 дней. И просто пробежаться от барокко до джаза по всем направлениям. Можно попробовать.

0: пробовать послушать групповые лекции, занятия, познакомиться с барокко более подробно. Либо, если уже ребенок хочет начать заниматься, он уже может записаться на индивидуальные занятия или групповые занятия для подростков. У нас есть несколько направлений групповых таких образовательных программ. Это «Юные гнесинцы», замечательно выстроенные программы, где в довольно легкой, но образовательной форме, ну такой довольно легкой форме, ребенок потихонечку погружается в этот профессиональный мир и понимает, что, может быть, музыка — это не рутинные два раза в неделю ходить на специальность, а это что-то такое, то, что может принести краску в жизнь. Действительно, в какой-то степени, наверное, образование сейчас подстраивается под новых детей, вот под этот новый вид человека, который сейчас у нас появляется. Но я думаю, что в итоге, если мы говорим про искусство, то искусство, оно корректирует.
1: Кстати, вот мы не договорили немножечко, две смены, и вы сказали, что вы расскажете подробнее, чем они отличаются. Вот эта первая смена, которая в Филях, и вторая уже основная на Знаменке. Они продолжают друг друга, они живут отдельно. В общем, почему именно две смены? И что внутри?
0: Да, дело в том, что недавно у нас начала проходить две смены. То есть изначально у нас была только вторая смена, которая проходит на Знаменке. Сейчас их уже стало две, так несколько лет, как вот к нам присоединилась детская музыкальная школа имени Гнесиных. И на первой смене она скорее более как раз-таки легкая. В какой-то степени она... Там проходят больше групповые, общие, эстетические такие программы. Несколько детских творческих смен. Называются «Летние виртуозы», группы от 6 до 8 лет и от 9 до 13, где с детками будут заниматься немножко игрой на инструментах и такими общие эстетическими развивающими направлениями. Вот. Но в старшей группе еще будет подключен музыкальный театр, и в конце смены участники поставят спектакль. Это будет интересно. А, да, что касается второй смены, здесь уже больше разных направлений, уже серьезные авторские курсы по разным инструментам, мастер-классы, оркестры, КПК для педагогов также. Это курсы повышения квалификации.
1: Необходимая часть жизни любого педагога.
0: Да, конечно. Но у нас она довольно проходит интересно, не рутинно. И можно всегда найти для себя что-то новое, узнать, открыть что-то новое. Вот. И также параллельно на Знаменке 12 в рамках второй смены летней школы будет проходить фестиваль, международный музыкальный фестиваль «Гнесин Эйр».
1: Те самые 30 концертов.
0: Да, это так.
1: Задумалась еще о том, вот мы говорим, что... более глубоко, более основательно. Вот когда вы смотрите на своих учеников, они сами вот такие достаточно уже взрослые, все хотят связать жизнь с музыкой, то есть у них прям есть какое-то видение своей траектории. Просто обычно про детей, которые не вовлечены глубоко с детства в какую-то профессиональную сферу, мы все время говорим, что до 16 очень сложно понять, куда идет. Мне кажется, что музыканты уже раньше уже все-таки понимают, что я хочу... Вот консерватория, после консерватории и так далее.
0: Да, да, здесь вы правы, конечно, если речь идет о музыкантах, о детях, которые учатся в специальных музыкальных школах.
1: Ну да, естественно, разумеется.
0: Конечно, да, они уже нацелены на то, что, во-первых, они хотят быть музыкантами, потому что, наверное, это, знаете, как вот выбор не как профессии, а выбор образа жизни, потому что музыкант — это не профессия, это вся твоя жизнь. Поэтому в первую очередь они любят музыку. Они любят заниматься, и в связи с этим, конечно же, они уже не размышляют на тему того, будут ли они или не будут музыкантами. Скорее, они задаются вопросами, что они хотят в будущем — быть конкурсным музыкантом, или они хотят сесть в какой-то оркестр. А действительно, есть мои ученики, которые очень хотят работать в оркестре.
1: И тут вернемся, наверное, немножечко в личную сферу. А у вас как получилось? Вот... Я читала биографию вашу, и я так поняла, что вы не выпускник Гнесинской школы.
0: Да, это
1: ЭЗИС.
0: Так.
1: Как так получилось, что сначала как ты понимаешь, что вот все-таки я здесь и я остаюсь? Я услышала про сестер, про желание и увлечение, но тебя же потом все-таки все ведет как-то и приводит в ту точку, в которой ты находишься здесь сейчас. Вот сейчас Гнесинка, летняя школа и вот все, что вокруг этого.
0: Да, это действительно интересно, потому что я, наверное, один из немногих педагогов, и кто не учился.
1: Мой вопрос подводил к этому, я побоялась задавать его максимально прямолинейно.
0: Это действительно так, это действительно так, и мне действительно посчастливилось попасть в 2017 году. Дело в том, что я как раз закончила аспирантуру, и мой педагог, профессор, у которого я заканчивала, Ольга Ивушейкова, она пригласила меня помочь ей провести одну из летних школ. Тогда еще были, они были не такие масштабные, это были одни из первых. И в тот момент я еще не планировала связывать свою, я только выпустилась, не планировала связывать свою жизнь именно с преподаванием и именно с Гнесинской школой. Но у нас получилось очень здорово работать вместе. И после летней школы меня пригласили остаться в качестве педагога в школе уже. И потихонечку у меня собрался свой класс, и дальше я стала заведующей отделением. И поэтому, знаете, скорее это такое стечение, правильно, наверное, стечение обстоятельств, как-то звезды сошлись, что в тот момент, когда я выпустилась, и обычно ты начинаешь искать, что же ты, где ты хочешь быть, меня сразу пригласили в Гнесинку, и я как бы оказалась на своем месте.
1: И я знаю, что вы основательница,
0: да,
1: Московской барочной академии в Гнесинке.
0: Да.
1: Ну, в принципе, мне кажется, я думаю, всем понятно, что раз мы говорим барочная академия, то речь идет о барочной музыке. Ну, что это за сущность, чтобы было понятнее? Академия, да, в академии.
0: Да, да. Действительно, это немножко такая тавтология у нас получается. Но откуда она вообще возникла? На самом деле идея барочной академии возникла у меня как раз 5 лет назад. В этом году мы будем праздновать маленький юбилей нашей академии.
1: Ну, это уже очень много. 5 лет — это очень много.
0: Да, это действительно так.
1: Классный срок.
0: Идея возникла, когда я поняла, что барокко и, в принципе, музыка, отстоящая далеко от нашего времени, да, мы просто будем говорить старинная музыка, она довольно популярна в наше время. Ее очень много играют. Ее играют не только в профессиональных, там, в профессиональной среде. На этой музыке обучаются дети. И, в общем-то, это интересная тема.
1: И любят ее, кстати, как-то,
0: да,
1: странно.
0: Она в какой-то степени звучит даже популярно, больше, чем современная. Да, действительно так. И у меня была идея создать такой курс, который будет погружать учащихся, наших слушателей, именно в то время. Дело в том, что я выпускница факультета ФИСИ, это факультет старинного исторического исполнительства в Московской консерватории. Он единственный сейчас в России, который обучает на старинных инструментах. Но дело в том, что, чтобы узнать, столько всего интересного, сколько мне посчастливилось, нужно поступить в консерваторию. Не все люди хотят или могут поступить в консерваторию. Для того, чтобы вот столкнуться с этим историческим исполнительством, попробовать поиграть на старинных инструментах, услышать, как же звучали инструменты во время Баха, что хотел услышать Бах, да, что он слышал. Поэтому моя была идея — это привнести не только звучание инструментов, но и лекции, которые будут посвящены определенным темам. Вот в эти 10 дней, и любой желающий может прийти послушать, не обязательно это должен быть на самом деле профессиональный музыкант, это подходит даже для просто любителей музыки.
1: То есть это тоже открытая,
0: да,
1: история.
0: Да, абсолютно. И как абсолютно для разного возраста, как для педагогов, так и для подростков, это будет очень интересно. В этом году тема барочной академии будет семейство Бахов. Это,
1: опа,
0: тоже так интересно, потому что первая барочная академия была посвящена Баху. Дальше мы, конечно, развивали французское барокко, немецкое барокко, итальянское и так далее. И я подумала, что будет здорово закольцевать вот семейство Бахов и приближенных его учеников. Вот этому будет посвящена наша академия.
1: И тут я немножко вернусь в летнюю школу. И когда вы описывали, вы сказали до джаза, вплоть до джаза. Ну, у нас много оркестров играют современную музыку, прям современную-современную такую. Многие оркестры выбирают и поп-музыку для каких-то выступлений. Мы знаем много великолепных оркестровых обработок известных произведений современных. вот это остается немножко все-таки за рамками осознанно, или это тоже в поле внимания и в поле зрения?
0: Вы имеете в виду то, что вот это вот сочетание как бы...
1: Старого и нового,
0: старого,
1: да.
0: И нового.
1: И максимально нового какого-то. Потому что понятно, что, наверное, конечно... Хотя не знаю, должна ли Кнесенко учить электронной музыки. Да, что-то у меня вопрос внутренне открыт. Но тем не менее...
0: Да, на самом деле это осознанно. Максимально мы собираем разных исполнителей, и это наши выпускники, многие, которые с удовольствием играют и джаз, и какие-то современные даже у нас звучат произведения современных композиторов, для того, чтобы показать разнообразие вообще музыкального искусства, и каждый слушатель может найти все, что ему близко и что ему интересно в нашем фестивале. Но что касается джаза, то можно будет услышать его в исполнении нашего духового оркестра. Вот мы говорили, что у нас будет два оркестра, и в конце каждого курса обучения идет концерт, и концерт духового оркестра пройдет 10 августа на открытой сцене. У нас несколько сцен, которые задействованы 24/7, я бы так сказала. Да, это органный зал в самой Гнесинке. Это камерный зал мансарда и open-air площадка, такой двор внутри школы. И как раз-таки концерты оркестра будут проходить там. Так же, как и симфонического нашего оркестра, гала-концерт 16 августа.
1: Я всем очень советую, потому что когда ты слушаешь оркестр на свежем воздухе, это совершенно тоже другое ощущение, чем в зале. И не знаю, никому не хочу навязывать, но я очень люблю такой формат. Воздух почему-то добавляет всему каких-то новых ощущений.
0: Да.
1: Каждый раз все звучит иначе в разном воздухе.
0: Абсолютно.
1: Это удивительная вещь. И поговорили про современных детей, теперь современные педагоги. Вот, дорогие слушатели, вы не видите Диану, Диана сидит передо мной, я ее вижу. У нас часто ассоциируются вообще профессиональные музыкальные школы и художественные с педагогами старшего возраста, ну, потому что тут это логичная преемственность. Естественно, появляются молодые педагоги. Вот как вам кажется, в Гнесинке насколько плотна эта преемственность, насколько... И есть ли что-то, что отличает тех педагогов, которые пришли, например, недавно? То есть, ну, потому что все равно же мы все немножко из разных поколений. Я знаю университетскую среду на том факультете, где я училась, нас всех объединяет наше академическое образование, наши подходы научные и так далее. Но, естественно, я вижу, что молодые аспиранты, молодые преподаватели совершенно по-другому строят и свои отношения со студентами, и свои спецкурсы. И, ну, в общем, это происходит какая-то естественная смена, мне кажется.
0: Да, я соглашусь с вами. У нас в Гнесинке на самом деле довольно плотная преемственность, и это очень здорово. Я как заведующая отделением придерживаюсь такой позиции, что, конечно, мы должны набирать новых, мы должны набирать как раз новое поколение для того, чтобы понимать молодое поколение, потому что если педагог недавно окончил, возможно, я имею в виду учебное свое какое-то учебное заведение, да, то, возможно, у него нет такого большого опыта педагогического, и в этом ему помогут коллеги, но у него есть понимание каких-то новых веяний, которое очень важно. И вот в этом плане Гнесинка, она всегда шла впереди вот, всего нового. При этом мы очень бережно храним наши традиции. И у нас преподают замечательные педагоги, которые передают школы, фортепианную школу, также струнную школу. Также...
1: Ну, это легендарная школа уже,
0: абсолютно,
1: да.
0: Абсолютно, конечно. И поэтому у нас очень бережное отношение. Нет такого, что все старое плохо, только хорошо новое. Вот эта вот преемственность, мне кажется, это такая точка золотого сечения все-таки, что должно быть что-то новое, должно быть при этом при сохранении старых традиций.
1: Ну, мне кажется, иначе, на самом деле, ни одно образовательное учреждение не выживет, потому что абсолютно. Это работает только в последовательности, а не в обрубании и переделывании. Мы сейчас вынем фундамент и попробуем что-то поставить поверх и без него. А родители, какими вы их видите? Вот заведующий отделением, я могу себе представить, что рано или поздно какой-нибудь родитель все равно добирается до заведующего отделения.
0: Бывают разные, абсолютно,
1: да.
0: Абсолютно.
1: Как вам кажется, какие у них цели, желания? Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что ну, за детьми бывает, что стоят амбиции родителей, бывает, что стоят какие-то несбывшиеся свои собственные мечты. Мы много раз тоже в этой студии об этом говорили. Как шутит мой ребенок, хорошо, что ты... Нет, он шутит, ты дала меня в музыкальную школу, потому что ты сама не ходила. Но я-то не ходила, потому что мне дали выбор, хочешь или не хочешь, я не захотела. Но, тем не менее, он отшучивается. Вот какие они родители, как вам кажется, ваших учеников?
0: Да, вы знаете, действительно, так как у нас среднее специальное образование, мы очень плотно работаем с родителями, очень плотно общаемся. И это важно, потому что как раз-таки самый хороший процесс будет при общем взаимопонимании. То есть работа педагога — правильно донести информацию, а задача родителя — помочь организовать ребёнка, чтобы он это воплотил. Поэтому, конечно, бывают иногда, не буду лукавить, бывают разные ситуации, да, недопонимания, возможно, какие-то у родителей бывают вопросы, у них бывает какое-то свое мнение.
1: А почему так, да?
0: А почему так? А почему у другого так, а у нас не так? Вот это в первую очередь бывает. Но мы всегда идем не на конфронтацию, а на разговор. То есть в итоге, если убрать все эмоции, мы всегда хотим лучшего для наших детей, и как профессионалы мы стараемся объяснить родителям, как будет лучше в данный момент с профессиональной точки зрения, если убрать эго и эмоции, если мы про это говорим. В принципе, у нас все родители очень заинтересованы в образовании своих детей.
1: То есть в музыкальной карьере, условно,
0: да.
1: Образовательной, скажем
0: абсолютно.
1: Так, образовательном треке музыкальном.
0: Да, поэтому, конечно, они здесь стараются максимально обеспечить ребенка всем, что нужно для того, чтобы он был успешен и чувствовал себя комфортно. Но я могу сказать, что если у нас бывают какие-то, конечно, моменты, но все не самые, да, допустим, приятные, но они все решаются с помощью диалогов.
1: Ну, мне кажется, это любая школа. Было бы странно, если бы в школе не было ни одного неудобного момента.
0: Да, безусловно, это же жизнь, и все люди очень разные.
1: Ну, у нас остается немного времени. Я спрошу, что вам сложнее всего давалось, когда вот вы начали... Вот получается, что совсем молодой девушкой, вы приходите и становитесь уже сами преподавателем Гнесинки. Вот что оказалось неожиданным и не самым таким простым, что ли...
0: Да, знаете, я действительно расту вместе со своими учениками, потому что когда ты становишься педагогом, ты принимаешь решение, несешь ответственность не за себя, а за другого, за его успешную карьеру. И, конечно, ты переживаешь, правильно ли ты все сделал, или надо было как-то по-другому. То есть вот этот вот момент сомнений, он, мне кажется, присутствует у нас, у всех, у педагогов. Что для меня было сложным объяснить, к примеру, если человек не проходит на конкурс, но при этом он сыграл хорошо, почему он не прошел? Или что делать, если я очень волнуюсь сейчас, и как же мне выступить максимально успешно? Вот такие, знаете, скорее внутренние переживания детей, вот это то, что, чего я раньше боялась, потому что сложно ответить, как мне не волноваться. Да, если ты говоришь, ну никак, все.
1: Это нормально, волнуйся дальше.
0: Да, вот этот момент. Но потихоньку я действительно, так как у меня довольно много учеников, и еще сложность в том, что они все разные. То, что работает с одним, может не работать с другим. Но в итоге я стараюсь находить эти ключики и правильно подбирать слова. И потихоньку, я думаю, это...
1: А как мотивировать тех, кто теряет вот, ну, какой-то общий подход?
0: Вдохновлять.
1: Вдохновлять,
0: да.
1: Все-таки, да?
0: Очень важно вдохновлять. Как раз-таки на летнюю школу зачем идут? За вдохновением. За 10 дней, конечно, стать суперпрофессионалом невозможно. Но можно вдохновиться и понять, что тебе интересно. Вдохновение — это очень важно.
1: Ну и, наверное, что бы вы пожелали тем, кто вот... В следующем учебном году только придет в Гнесинку следующее поколение.
0: А я бы пожелала им работоспособности. Да, я бы им пожелала правильно уметь планировать время и расставлять правильные приоритеты, и также не бояться, никогда не сдаваться. Мне кажется, это самое главное.
1: Супер, мне кажется, это пожелание многим нам не повредит, даже тем, кто не придет в следующем учебном году в Гнесинку. Спасибо огромное, друзья, приходите, поищите в интернете информацию, она общедоступна, и приходите, мне кажется, отличный летний досуг, прекрасный. А всем спасибо, с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться 5 июня. Перед этим стороны заключат меморандум о взаимопонимании. По информации телеканала Аль-Хаддад, консультации должны разрешить, цитата, «заключительные вопросы». Уточняется, что предварительное соглашение между Тегераном и Вашингтоном будет называться «Исламабадской декларацией». Источники сообщают, что Пакистан, будучи главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Никол Пашинян анонсировал отмену виз между Арменией и ЕС. По словам премьера, вопрос будет решен за 2 года. Об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на заявление главы правительства. Пашинян сегодня также объявил, что республика установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом, получив доступ для экспорта и импорта товаров по железной дороге из грузинского Алхалкали в турецкий Карс. Премьер подчеркнул, что это большое событие в экономической жизни Армении. Он добавил, что теперь у страны есть железнодорожное сообщение через территорию Грузии и Азербайджана с Россией, а также через Россию и Казахстан с Китаем. В Москве начался велозаезд в рамках велофестиваля. Колонна проедет 16 километров по Садовому кольцу. Время участники выбирали при регистрации. Последний выезд на трассу будет в 17.00. Об этом сообщает корреспондент агентства «Москва». Как рассказал журналистам заммэра Максим Алексутов, сегодня в мероприятии участвует большое число представителей других городов, не только жители Подмосковья. По его словам, приехали любители велопрогулок из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира и Тулы. Площадка велофестиваля работает на проспекте Академика Сахарова с полудня до 18.00. Сегодня с 7 утра до 18.30 закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях. Артем Дзюба заявил о планах продолжить спортивную карьеру. В каком клубе футболист не уточнил. Цитата: «Я продолжу карьеру в России. В родине нет», — сказал 37-летний нападающий в комментарии ТАСС. Накануне форвард покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал с сентября 2024 года. За карьеру Дзюба играл за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и петербургский «Зенит». Нападающий – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, на его счету 248 голов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня говорим о том, о чем многие молодые люди даже не хотят думать. Об инсульте. Кажется, что инсульт — это история про возраст, давление и пенсию. Но врачи все чаще видят пациентов. Это 30+, 20+. И это уже, к сожалению, неудивительный момент совсем. Какие привычки современной жизни буквально бьют по сосудам мозга? И вообще, почему возникает инсульт у молодых? Об этом сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Анастасия Белопасова. Здравствуйте, Анастасия.
11: Здравствуйте, Наталья. Спасибо. Я очень рада, что снова у вас в студии.
10: Да. И сегодня говорим об инсульте у совсем молодых людей. Почему он молодеет? Я понимаю, что все заболевания молодеют. Онкологические, аутоиммунные, эндокринные. Все что-то к возрасту, под подростком уже даже скатывается. Но вот инсульт, казалось бы, забитые сосуды и так далее, и тому подобное. Что происходит?
11: Действительно, в последние десятилетия мы видим тенденцию к помолодению инсульта. Это связано с множеством факторов. Это и экологические факторы, это наш изменившийся образ жизни, где очень высокий ритм жизни, где постоянная и сенсорная нагрузка идет от мониторов, от экранов, от большого количества информации. Жизнь ускорилась, наши люди, пациенты наши находятся в хроническом стрессе, и стресс у многих подразумевает употребление каких-то энергетиков, запрещенных веществ, веществ, которые, казалось бы, стимулируют мозг, на это направлены, но на самом деле они оказывают вред нашему здоровью, и таким образом вот накопленные факторы риска и какие-то неблагоприятные условия внешней и внутренней среды, они приводят к помолодению, как вы уже сказали, множества заболеваний, в ряду которых и ишемический инсульт.
10: Вот, а насколько часто сегодня инсульт случается у людей до 40 лет? Вот если процентное соотношение возьмем, потому что раньше это было, да, мы уже говорили, что были инсульты вообще у младенцев, и они есть, но это редкий случай. Сейчас ситуация другая, я понимаю.
11: Действительно, если раньше это было редко, то в настоящее время считается, что распространенность инсульта в популяции где-то 15%. И если пересчитывать на население России, то в год, мы знаем, случается где-то 450 тысяч инсультов. И 15% от этой цифры – это 30 тысяч инсультов у молодых пациентов. И тут надо сказать, что по положению Всероссийской организации здравоохранения молодой возраст – это от 18 до 45 лет. То есть, когда мы говорим «молодой инсульт», это пациенты моложе 45 лет – Инсульт детского возраста выделяется в отдельную категорию, то есть это дети до 18-летнего возраста.
10: Все-таки давайте поговорим, что изменилось за 10-15 лет последних. Вот у нас все помолодело. Я понимаю, что какие-то заболевания, те же онкологические, они стали чаще выявляться, да, не потому что, ну, как бы есть такие проблемы, действительно, ну, само собой, неблагоприятное питание, неблагоприятная среда и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, да, фактор риска – это стресс хронический, это тоже все приводит. Инсульт. Вот все-таки еда раньше была другая. Все об этом говорят. Свежий воздух вот вообще абсолютно другой был. Сейчас вообще много других факторов появилось, да, те же гаджеты, и вот это облучение, оно тоже, наверное, влияет, да, вот такое постоянное напряжение в телефоне и прочее. Что еще поменялось?
11: Ну, наверное, прежде всего нужно сказать о том, что инсульт бывает ишемический, который связан с тромбозом сосудов, да, то есть формируется закупорка сосуда, которая приводит к нарушению кровоснабжения определенной области мозга, возникает ишемия, и вот отсюда идет название ишемический инсульт. И инсульт бывает геморрагический, то есть это кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние в мозг может быть связано или с разрывом сосудистой стенки, либо также ее повреждением и дальнейшим разрывом вследствие каких-то хронических причин, например, артериальной гипертонии. И если мы говорим о кровоизлияниях у молодых пациентов, то здесь часто мы встречаем аномалии развития сосудов. Аневризмы, мальформации, они становятся причиной геморрагического инсульта. И когда мы говорим об аномалиях развития, конечно, тут генетические факторы и все, что влияет на нашу генетику. Как я уже сказала, это экология, это накопленные какие-то заболевания у родителей, да, которые постепенно, вот эта генетическая нагрузка передается и детям, плюс средовые факторы, да, это факторы образа жизни, прежде всего, пациента, это гиподинамия, это стресс, это недостаточный контроль за состоянием своего здоровья.
10: Да. Кстати, вот по поводу, вы сказали одного из моментов по своему здоровью, состоянию и контролю конкретно, это контроль за артериальным давлением. Потому что молодые люди думают, что их вообще, в принципе, это не касается. И тонометр то многие первые покупают там, после 50 лет. Поэтому думают, да нет никакого давления. Потом измеряют вдруг случайно, а там 170 на 100. Он активно еще в зал ходит. Вот тебе, пожалуйста, и какая-нибудь сосудистая катастрофа, не дай бог. Но все факторы сложились. Давайте еще про факторы риска поговорим. Какие они есть вообще, в принципе, всех. Начиная, ну, с 18-летнего возраста, чего уж там возьмем. Я думаю, что сейчас и про... Вот мы уже начали с энергетиков, фастфуд, малоподвижный образ жизни. Уже все, получается, большая часть в группе риска.
11: Да, еще нужно не забывать о курении, то есть до сих пор этот фактор риска один из ведущих, которые приводят к развитию инсульта. То есть на первом месте стоит артериальная гипертония во всем мире, на втором месте это курение. Потому что курение, во-первых, непосредственное действие примесей табачного дыма, оно является повреждающим для сосудистой стенки, приводит к воспалению сосудистой стенки. И дальше, если у человека высокий уровень холестерина вследствие неправильного питания, то это может приводить к раннему атеросклерозу, либо же повреждение сосудистой стенки способствует повышенной агрегации, то есть приклеиванию тромбоцитов к стенке сосуда, и таким образом может формироваться пристеночное тромбообразование, когда тромб непосредственно в сосудистом русле, в мелких сосудах формируется. То есть вот курение действительно несет за собой...
10: Это не только сигарет,
11: такой,
10: да, уточним. А то считают, что, да, что какие-то кальяны, вейп, они как бы не влияют. Нет, влияет абсолютно все.
11: В том-то и дело, что даже вейпы содержат даже больше вот этих химических примесей, которые негативно влияют на эндотели сосудов. Поэтому тут, когда мы говорим курение, действительно мы имеем в виду все виды курения, а не только курение сигарет.
10: А пассивное курение, оно сюда входит? Если, например, дома, да, ну, кто-то курит, кто-то нет, но получается все равно этим воздухом дышат все.
11: Пассивное курение в меньшей степени, но, конечно, оно тоже влияет, потому что то, что мы вдыхаем, оседает в наших легких и, собственно, тоже может приводить к меньшему уже повреждению, но все же повреждению.
10: Анастасия, давайте напомним симптомы инсульта, которые геморрагические, да, наиболее часто встречаемые.
11: На самом деле чаще происходит ишемический инсульт, да, но геморрагический инсульт, он более опасный, потому что он проявляется такой грозной симптоматикой, яркой симптоматикой, и из-за последующим развивающегося отёка легких имеет больше осложнений.
10: Так.
11: Если мы возьмем классические симптомы инсульта, а плакаты с симптомами мы можем увидеть и в общественном транспорте, да, такие памятки, чтобы не пропустить инсульт, это слабость мышц половины лица, то есть возникает асимметрия лица, угол рта уходит вниз, у пациента могут развиться речевые нарушения, то есть невнятная речь, как каша во рту, и это слабость прежде всего в руке, в меньшей степени в ноге. Вот это классические симптомы инсульта. И вот мы, неврологи, почему выбрали свою свою профессию? Потому что в мозге каждый участок мозга отвечает за какую-то область нашего тела.
10: Да.
11: И вот эти симптомы связаны с тем, что как раз-таки двигательная область мозга повреждается, и поэтому вот такие двигательные симптомы одной половины тела мы видим. Но если у нас повреждается другая зона мозга, например, которая отвечает за зрение, пациенты могут не испытывать слабость в руке и в ноге. У них может быть симптоматика в виде выпадения полей зрения. То есть они смотрят впереди себя, но у них, допустим, выпадают половина зрения справа.
10: То есть не видит, что справа происходит.
11: Да, вот. И это может быть единственным проявлением ишемического инсульта. Либо же, опять же, если мы продолжаем говорить о зрительных симптомах, это может быть выпадение зрения на один глаз, кратковременное. Когда у нас тромбик прилетает в артерию сетчатки, происходит ишемия, и таким образом выпадает зрение. Если этот тромб быстро лизируется, происходит восстановление кровотока, то зрение восстанавливается. И это может быть достаточно кратковременно. Вот. Кроме того, у симптомами инсульта может быть головокружение, неустойчивость и общее ухудшение состояния с тошнотой и рвотой. Эти симптомы возникают, когда мы говорим о поражении мозжечка. Потому что мозжечок у нас отвечает за координацию движений. И вот при повреждении зон мозжечка у нас нарушается координация, невозможность перемещения в пространстве. И, опять же, вот головокружение и с тошнотой и рвотой, поскольку недалеко от мозжечка находятся вестибулярные и рвотные центры.
10: Анастасия, такой вопрос. Вообще есть разница в симптомах у молодых пациентов и у пожилых пациентов? Конечно, пожилые, они более, наверное, насторожные, потому что уже есть диагноз артериальной гипертензии, еще что-то накоплено, они понимают и больше знают, что нужно быть внимательным, аккуратным. А к молодым как-то, многие же молодые испытывают мигрень, могут быть какие-то панические атаки, я не знаю, какое-то головокружение на фоне там стресса и еще чего-то. И можно спокойно очень много, даже какую-то тошноту и все прочее, вот в несколько факторов, путать, что, ну, это такое состояние. У меня сейчас вообще такой период, ни до чего. И к чему это может привести? Вот такие вот путаницы.
11: Совершенно верно, Наталья. Пациенты старшей возрастной группы, они действительно прислушиваются к своему организму, и настороженность у них выше. Поэтому, когда возникает такая симптоматика, они сразу идут делать исследование мозга или сразу вызывают скорую помощь, и врачи уже могут диагностировать, инсульт это или другое состояние. Поскольку вот те симптомы, которые я назвала, да, они могут быть не связаны со слабостью в руке и в ноге, наши молодые пациенты так достаточно пренебрежительно к этому относятся. То есть они думают о том, что, ну, наверное, я переутомился.
12: Либо защемило что-нибудь в позвоночнике.
11: Я переработал. Да. И вот ошибка многих молодых пациентов, что они ложатся спать, вот, а за ночь симптоматика нарастает, и на утро действительно там может появиться, кроме того симптома, который был первоначальным, еще дополнительные симптомы, которые, ну, инвалидизируют в дальнейшем наших пациентов. Поэтому тут как раз вопрос осведомленности, да, почему мы сегодня с вами об этом говорим, да. Потому что знание о том, что инсульт может проявляться по-разному, и он многоликий, оно должно привести к большей бдительности, в том числе и молодых наших,
13: да,
11: граждан.
13: Потому что про свое здоровье как-то, думать ничего страшного, а потом случается катастрофа сосудистая, вот именно. Какие главные причины инсульта у молодых? У пожилых мы уже все поняли, но хотя можем тоже повторить, да, что...
11: Да, наверное,
13: накопленные,
11: да,
13: за жизнь столько,
11: наверное,
13: всего.
11: Нужно, да, сказать, что вот что касается классификации причин инсульта, там три больших группы заболеваний. Первое – это артериальная гипертония. Второе – это кардиальная патология, где на первом месте нарушение ритма сердца, мерцательная аритмия. И третья большая причина – это атеросклероз. Вот эти основные причины у возрастных пациентов. Но поскольку мы с вами сказали, что инсульт молодеет и все заболевания молодеют, ту же самую гипертонию, ранний атеросклероз, кардиальные нарушения мы видим сейчас уже и у молодых наших пациентов. То есть нужно сказать, что вот эти все причины у молодых остаются. Но в то же время в молодом возрасте мы видим другие причины инсульта. Например, это диссекция или в переводе с латинского расслоение сосуда, когда по тем или иным причинам происходит расслоение сосуда, питающего головной мозг, и это приводит к развитию или приходящего нарушения мозгового кровообращения, или ишемического инсульта. На втором месте остается кардиальная патология, а именно пороки строения сердца, например, открытое овальное окно. Это дефект межпредсердной перегородки, через который тромб, например, который образовался в венах ног, может проникнуть в сосуды головного мозга и, опять же, вызвать инсульт. Одна из ведущих причин – это нарушение свертываемости сосудов, повышенное тромбообразование. И вот заболевание, которое к этому приводит, называется антифосфолипидный синдром. Угу. То есть когда вырабатываются антитела к стенке сосуда и к форменным элементам крови, к тромбоцитам, что повышает склеиваемость тромбоцитов, они проще, как бы, начинает цепляться к сосудистой стенке, и вот, как я уже ранее говорила, образуется тромб непосредственно в сосуде, внутри сосуда, мелкого сосуда. Ну и потом уже идут более редкие причины, это заболевания крови, в том числе онкологические заболевания, это полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, когда костный мозг избыточное количество клеток крови вырабатывает, и за счет вот вязкой, густой крови развивается, опять же, закупорка и инсульт.
13: Так вот, как нужно следить за собой на самом деле. Кстати, что нужно вот молодым людям сдавать, какие анализы? Вот мы сейчас уже поняли, причин достаточно много, которые... Какие-то можно не то чтобы профилактировать, но наблюдать, знать, что ты в группе риска. Что необходимо там раз в год, например, проходить для профилактики инсульта, если возможно такое вообще?
11: Ну, на самом деле не зря придумали диспансеризацию, да, да, и она еще с советских времен идет в нашей стране. На самом деле это очень хорошее изобретение, когда, можно сказать, принудительно, да, сотрудников просят пройти такой чекап своего здоровья. И в общем анализе крови, вот как я говорила, одни из причин инсульта – это нарушение состава крови, да, повышение количества эритроцитов, тромбоцитов. В обычном анализе крови мы уже можем заподозрить какое-то заболевание, которое может привести к инсульту. Второй параметр – это биохимический анализ крови, тоже стандартный, где мы определяем уровень холестерина, уровень липидов, и это тоже может нас насторожить в плане молодого атеросклероза, раннего атеросклероза. Затем, конечно, пациентам-курильщикам мы настоятельно рекомендуем раз в год делать УЗИ артерий, питающих головной мозг, брахиоцефальных артерий для исключения атеросклеротической бляшки. Но если они уже найдены, да, то для контроля за этими бляшками, чтобы процент стеноза, процент сужения сосуда не нарастал. Ну и, конечно, не могу сказать, что это надо делать раз в год, но вот информацию о себе такую знать, в каком состоянии ваше сердце. Да, особенно если вы впервые собрались заняться спортом. Особенно сейчас, ну, становится популярным бегать. Да? Многие мои коллеги бегают на большие дистанции, участвуют в марафонах. Вот прежде чем серьезно заняться спортом, обязательно нужно проверить сердце. Для того, чтобы исключить какие-то наследственные патологии, да, вот как я уже сказала, пороки строения сердца, но и посмотреть на предмет пристеночного тромбообразования, чтобы, ну, исключить различные причины возможного инсульта.
13: Да, а то после марафона уезжают некоторые в экстрем состояние в реанимацию, правильно? Поэтому
11: да,
13: тут нужно быть аккуратным, а не то, что встал и побежал, буду участвовать, всё, вперёд.
11: Мы знаем, что и футболисты, и другие спортсмены, да, на телеэкранах не раз такое бывало, что во время матча матч останавливается, а спортсмену, казалось бы, здоровому человеку становится плохо. Вот как раз-таки это была какая-то скрытая патология сердца, которая вот в этот момент проявила себя.
13: А вот насколько опасны хронический стресс и недосып, что вот очень важно и очень много, к сожалению, есть в жизни молодых людей. Это вот как раз такие моменты. Недосып, а несколько часов спим в сутки, или очень поздно ложимся, или поздно встаем. Тут разные моменты, да. Но в стрессе хроническом очень многие пребывают, столько всяких дел, столько всяких проблем и так далее и тому подобное. Не выдыхают, не останавливаются никаким там спортом. Про курение алкоголя, да, мы уже сказали, пытаются как-то тут расслабиться или что-то, где-то чего-то, но в итоге ничего хорошего не получается из этого.
11: Действительно, эти факторы имеют большое значение. И
13: вот... Если человек абсолютно здоровый, но эти факторы присутствуют прям круглогодично.
11: Недавно проводилось исследование, и в нашей стране в том числе, где... спрашивали у пациентов, уже перенесших инсульт, об их образе жизни, и было выявлено, что одними из таких факторов, которые сказались на том, что развился инсульт, это были гиподинамия и недостаточный сон. Во время стресса хронического происходит стимуляция надпочечников и выброс кортизола, который приводит к изменению тонуса сосудов, и в том числе сосудов сердца. Это приводит к постоянному повышенному тонусу сосудистой стенки, увеличению ее жесткости, повышению артериального давления. И, собственно, в сочетании с другими факторами риска это может стать причиной инсульта. Но и что касается гиподинамии, гиподинамия за собой ведет обязательно лишний вес и, опять же, недостаточность системного кровоснабжения. Не могу сказать, что вот напрямую это является причиной инсульта,
13: да.
11: Но вместе с другими факторами, факторами риска, с какими-то хроническими заболеваниями, это может привести к мозговой катастрофе.
13: Вот так вот. А как влияют энергетики и постоянный кофеин? Мы про энергетики вначале сказали, да, что достаточно много молодых людей, подростков с этими энергетиками, да, и днем, и вечером, и с утра, и прочее, потому что ночью где-нибудь в телефоне, какие-нибудь дела, еще что-то, третье-десятое, экзамены. Сейчас это так. И много кофе. Вот это как фактор риска, либо, в принципе, ну, если человек здоровый, во всем остальном хорошо, то ничего.
11: Это стоит воспринимать как факторы риска. Опять же, большое количество кофеина приводит к сужению сосудов, плюс те химические вещества, которые находятся в сосудистой стенке, они также являются повреждающими. И опять же, вот за таким поведением с навязчивыми действиями, навязчивыми привычками, да, стоит стрессовая ситуация, которая приводит к повреждению эндотелия сосудистой стенки и повышению вязкости крови. То есть вот так косвенно эти причины могут стать причиной инсульта.
13: Спасибо большое, Анастасия. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР прошли первые похороны жертв атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В Белокуракине простились с 20-летней студенткой Анной Погребниченко. Как сообщает корреспондент ТАСС, в церемонии участвовали несколько десятков человек, родственники, близкие, в том числе одноклассники, а также соседи. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В тот момент там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. 6 человек пострадали в ДТП в Дагестане. Пассажирский микроавтобус и КАМАЗ столкнулись на федеральной трассе в Кизилюртовском районе. Среди раненых один ребенок, сообщили в главке МЧС по республике. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, в «Газели» находились 10 человек, в том числе двое детей. Причины ДТП выясняются, на месте работают инспекторы. Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение проекта о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Госдума начнет изучение инициативы на следующей неделе. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента, в частности, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз за оформление российского гражданства, в 8 раз при получении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Цитата. «Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые по прогнозам составят 15 миллиардов рублей в год», написал Володин в канале в мессенджере «Макс». Россияне выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по карате. Они победили сборную Черногории в поединке за бронзу в дисциплине кумите. В состав нашей команды входили Гаджи Гаджиев, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Каковуров, Юрик Аганесян и Эрнест Шарафутдинов. Накануне золото на турнире выиграла россиянка Алтана Басангова, которая выступала в весовой категории до 61 килограмма. Награду такого же достоинства завоевал Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 килограммов. Бронзовыми медалистами стали Эрнест Шарафутдинов в категории до 75 килограммов и Юрик Аганесян до 67. Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится сегодня. Российские спортсмены выступали под флагом Конфедерации карате. Далее о валюте и погоде. Курсы юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет в норме, 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва.
15: Реклама.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
16: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское Царство, Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем.

0: здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. ПРО-ФИТНЕС. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
3: Продолжаем наш разговор. Говорим сегодня об инсульте у молодых людей. У нас в студии невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Белопасова Анастасия. Анастасия, ну что, мы сказали, сколько вредных привычек и недосып, и кофеин, и гиподинамия, конечно же, и ожирение, и артериальная гипертензия, которая у молодых сейчас направо и налево, которая недиагностируема, приводит, к сожалению, к серьезным сосудистым катастрофам. Хотелось бы поговорить про женщин и оральные контрацептивы. Кстати, тоже важный такой момент, потому что все чаще всплывают какие-то научные статьи везде, что это одна из факторов риска по инсульту у женщин у молодых. Так это или нет? Что вы тут слышали?
4: Да, действительно, эстрогены повышают выработку факторов свертывания, которые отвечают за тромбообразование. И эстрогены в сочетании, особенно с наличием курения у женщины, являются большим фактором риска, поскольку эстрогены – это повышенная вязкость крови, а курение – действие никотина – это сужение сосуда. И вот таким образом в сочетании этих двух факторов приводит к внутрисосудистому тромбообразованию, развитию инсульта. А считается, что если женщина принимает контрацептивы, курит, а еще имеет мигрень с аурой, когда также меняется тонус сосудистой стенки, это повышает риск развития инсульта больше, чем в 20 раз. Поэтому у гинекологов существует своя шкала риска, и если они видят эти критерии у женщины, то тут абсолютные противопоказания для назначения контрацептивов.
3: Вот вы сказали мигрень с аурой. А что, мигрени могут способствовать возникновению инсульта? Тут сколько статей научных я прочитала про мигрень, просто я мигреносник, да, и поэтому я вот тут очень переживаю. А что действительно у многих, у кого есть мигрень, и высокочувствительный, и профилактика деменции. Уже разные неврологи по всему миру сказали, что у кого есть мигрень, радуйтесь, у вас деменции не будет и так далее и тому подобное. А вы говорите, что инсульт.
4: На самом деле есть такое понятие мигренозный инсульт, но это состояние крайне редкое. То есть это меньше 1% случаев пациентов с мигренью, особенно мигренью с аурой. Если мы говорим о том, что мигрень с аурой встречается в 25% у людей с мигренью в целом в популяции, то инсульт у таких пациентов встречается, ну вот, крайне редко. И тут, опять же, должны быть факторы риска, такие как прием контрацептивов или наследственные какие-то факторы, генетическая предрасположенность к повышенному свертыванию крови, плюс курение. То есть это набор факторов риска.
3: Вот так вот, ладно, можно выдохнуть тогда. Может ли инсульт спровоцировать ковид или какая-нибудь другая вирусная инфекция? Потому что я понимаю, что после эпидемии ковида, да, очень многие, во-первых, молодые люди именно попали в больницу с инсультами, с инфарктами, с дебютом аутоиммунных заболеваний. Да много что вскрылось вообще на самом деле. Вот ковид, он как будто прям вот учувствовал, понял, где там тонкие моменты, и он туда пришел и разворошил то, что могло годами спать, либо чтобы этого не было заболевания хронического какого-то, либо какого-то острого состояния. Что здесь? Какие тут
4: действительно
3: данные?
4: На фоне ковида мы увидели всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что вот в организме происходит аутоиммунная реакция, когда наш собственный иммунитет путает вирус ковида, коронавирус, да, собственными клетками, в том числе сосудистой стенки, начинает их атаковать, вызывая повреждение сосудистой стенки.

0: И это приводит к тромбообразованию. Причем, да, мы говорим об ишемическом инсульте как проявлении ишемии в головном мозге, но наверняка все слышали, да, что это и ишемия и конечностей, рук, ног, да, внутренних органов, инфаркты миокарда.
1: Об этом вот, кстати, почему-то не думают. Все думают там, что это отдельная история, на самом деле нет.
0: Да,
1: организм чуть-чуть может отключать.
0: Это все внутрисосудистое свертывание, да, которое из-за повреждения сосудистой стенки происходит.
1: Анастасия, вот насколько опасно обезвоживание и экстремальные тренировки? Сейчас прям два таких момента важных по поводу обезвоживания. Почему-то очень много, правда, инсультов именно в жару происходит, и инфарктов, катастроф. Потому что почему? Либо действительно кровь сгущается, и происходит какая-то нехорошая вещь с человеческим организмом. Вообще, сколько нужно пить воды, скажем так? Потому что это важный момент абсолютно для всех. Кто-то думает, ничего, кто-то считает, что и ладно, как-нибудь где-нибудь выпью, попью чуть-чуть, каплюшечку, вроде как легче стало. А на самом деле вот в такие экстремальные жаркие периоды происходит же много чего нехорошего.
0: Ну, о нормах, наверное, как неврологу.
1: Невролог должен, да, сказать. Невролог уже сказал, что, знаете, уже и кардиолог, все по-разному, да, считают. Да, да. Я понимаю, давайте вы уже со своей стороны скажете.
0: Ну, считается, да, норма 1,5-2 литра. Сутки. Но вот я слышала мнение такого ведущего диетолога, который говорит, это 30-40 миллилитров на килограмм массы тела.
1: Умножаем.
0: Да. То есть тут, наверное, еще зависит от массы самого человека. И, конечно, вот перерасчет на массу, вот каждый должен для себя определить эту норму. Что касается обезвоживания, ну, опять же, тут должна быть к этому предрасположенность. Есть у нас генетические формы тромбофилии, когда генетически обусловлено является вот такая повышенная свертываемость крови, и для таких людей, конечно, достаточное количество воды является критическим. Вот. Для людей с нормальными показателями крови, конечно, если мы в какой-то момент не допьем воды, это не должно привести ни к какой катастрофе, но все равно в голове держим, да, что достаточный объем воды, он действительно полезен для нашего организма.
1: Экстремальные тренировки. Спортзал всеми любимый. Вообще, как здесь? Потому что часто происходит во время какой-то интенсивной нагрузки именно тромб, инсульт и так далее и тому подобное. Тут мы, конечно, говорили о том, что перед тем, как заняться абсолютно любым видом спорта, мы не говорим даже сейчас про профспорт, это вообще отдельная история, а просто мы начали бегать, все, или мы идем в спортзал. Ура! Абонемент куплен. Как подготовиться, это сдать анализы, да?
0: Да, и в хороших спортзалах перед тем, как начать тренировки, есть даже консультация медицинского врача, который спросит, есть ли у вас какие-то хронические заболевания, попросит вас сдать базовые анализы крови, да, для того, чтобы, ну, исключить возможность навредить своему организму. И, ну, вот как я уже сказала, да, что исследование сосудов, исследование сердца, конечно, хотелось бы, чтобы человек сделал перед тем, как прийти и дать своему организму нагрузку, потому что, ну, вот с позиции врача лучше предупредить какое-то состояние, чем потом с ним столкнуться.
1: Угу. По поводу массажа, что вы думаете? Хрустнул шеей, где-то чего-то, произошел инсульт? Причем на приеме у, да, у остеопата, либо мануального терапевта или массажиста. Тут здесь как? Такие бывают моменты же?
0: Не хочется пугать людей, но такие моменты бывают. Как я говорила, что одна из причин инсульта является расслоение сосуда. И вот как раз, когда нашим пациентам проводят манипуляции, мануальный терапевт с растяжением шеи, вытяжением ее, было несколько ситуаций, когда вот после такой манипуляции происходил инсульт, именно из-за натяжения сосуда повреждалась стенка, возникал ее разрыв, а потом это привело к ишемическому инсульту.
1: Да, плюс один страх и фобия.
0: То есть, опять же, когда мы говорим с нашими пациентами с болью шеи, которые с нами советуются, куда им пойти, мы, конечно, им советуем только медицинский массаж. Если идти к мануальному терапевту с медицинским образованием, со знанием того, что человек и какими методами он будет делать. К сожалению, много сейчас
1: разных специалистов, интересные практики и прочие такие.
0: Да, даже вот специалистом у меня язык не повернулся.
1: Да. В кавычках мы, да, уточним.
0: В кавычках, да. Поэтому я бы доверяла только медицинским учреждениям, где работают лицензированные специалисты, которые проходят аккредитацию, которые знают и умеют, и самое главное, вам не навредят.
1: Да. Анастасия, женщина, хотелось бы поговорить, потому что у нас гормональная система, у нас столько всего происходит и так далее, и тому подобное. Вот почему у молодых женщин, на самом деле, иногда диагностируется инсульт сложнее? Я понимаю, что мы терпеливые, да, и разные вот маски у инсульта есть. Я понимаю, что вот, как вначале сказали, главные признаки инсульта – это все классическая схема, все прекрасно все это понимают. Но иногда инсульты проходят абсолютно как-то без сильных таких... ну, наверное, показателей, да, вот главных, что там с речью или там как раз правая или левая часть тела вдруг себя стала по-другому вести и прочее. Как тут понять? Бывает вот микроинсульт, то есть женщина потом уже приходит к неврологу, он говорит, а вы перенесли инсульт после МРТ головного мозга. Она говорит, как, когда, что? Бывают такие же ситуации?
0: На самом деле все зависит от расположения очага, от его размеров. Да. Если очажок небольшой, и он находится в такой зоне, которая не является стратегически значимой для организма, то есть она не отвечает за движение...
1: У нас такие зоны есть?
0: Да, у нас есть такие зоны, которые не отвечают конкретно за движение руки, ноги, за чувствительность, а, допустим, находится в правом полушарии, а за эмоции наши отвечает вот эта небольшая зона, то такой инсульт может пройти незамеченным. Либо симптомы инсульта проявились в виде небольшого головокружения, головной боли, ну а поскольку... Как мы уже говорили, женщины чаще страдают мигренью,
1: да? Конечно, да.
0: Женщина может подумать, что это просто ухудшение состояния в связи с мигренозной болью и не обратить на это внимания.
1: То есть она его пережила, дальше какие-то последствия могут быть?
0: Если небольшой очаг вот в такой малозначимой для функционирования зоне, то восстановление очень хорошее, и это и в моменте остается незамеченным, и в дальнейшем не влияет на качество жизни. Однако инсульт-то почему-то случился, а причина в тот момент не была выяснена, и большой риск того, что инсульт повторится. Вот почему нужна диагностика каждого случая повреждения мозга, каждого случая инсульта. И вот нужно сказать, что на базе центра неврологии, где я работаю, это центр неврологии и нейронаук, мы имеем специализированное учреждение, где имеем возможность проводить углубленную диагностику нашим пациентам. Государство выделяет нам квоты для пациентов от 18 до 45 лет, где мы все исследования, исследования крови, сосудов, проведение МРТ головного мозга в различных режимах, мы можем делать бесплатно. И вот выяснение причины инсульта, оно будет предупреждать развитие повторных случаев и инвалидизации наших молодых трудоспособных пациентов.
1: Поподробнее можете про исследование рассказать? Вообще, какие исследования делают человеку, который перенес уже инсульт? Слава богу, все хорошо. Мы сейчас не говорим про какие-то инвалидизирующие состояния, когда инсульт уже, как говорится, разыгрался во всей красе, и человек прикован к постели. Вот человек перенес. Есть же такое понятие, как микроинсульт, либо нет? Это мы придумали, пациенты.
0: Микроинсульт имеется в виду, что это небольшой очаг.
1: То есть
0: с небольшими неврологическими проявлениями, с минимальной симптоматикой. Да. Исследование, вне зависимости от размеров инсульта, оно включает в себя определенный объем методик. В первую очередь проводится исследование крови. И вот что касается пациентов молодого возраста, тут мы проводим генетическое исследование на предрасположенность к тромбофилии. Мы проводим исследование факторов свертывания крови на антифосфолипидный синдром, то есть вот аутоиммунное состояние, которое сопровождается повреждением сосудистой стенки. Конечно, базовые анализы, коагулограммы, биохимические анализы. Дальше мы переходим к сосудистой системе. Сначала мы начинаем с ультразвуковых исследований сосудов шеи, сосудов головного мозга. В дальнейшем расширяем или МРТ, или КТ, ангиография, в зависимости от того, что мы увидим на ультразвуке. И дальше это диагностика сердца, это ультразвуковое исследование. Оно может быть расширено через пищеводным исследованием, когда датчик заводится через пищевод, и более подробно сердце рассматривается, камера на предмет пристеночных тромбозов.
1: Угу.
0: И исследуется наличие шунтирующего кровотока справа налево, ну, вот что связано с наличием овального окна или дефектов межпредсердной перегородки. МРТ головного мозга нам позволяет оценить размер инсульта, позволяет оценить, есть ли повреждения внутримозговых сосудов, стенозы их, ну и, собственно, более подробно определить, какой объем повреждений случился у нашего пациента.
1: Анастасия, вот опять же молодые и более взрослые, да, пациенты. Молодые восстанавливаются после инсульта полностью, или это правда ли заблуждение, быстрее, либо наоборот? Потому что какие-то заболевания, да, онкологические в том числе, иногда именно молодых очень быстро уводят в какую-то очень серьезную стадию и прочее. Очень быстро сгорает человек. Что с инсультом?
0: Тут две части этого вопроса, и я на них отвечу. То есть, с одной стороны, все зависит от очага инсульта, от его размеров. То есть, если у молодого пациента случается обширный инсульт, то, конечно, восстановление будет сложным, тяжелым, это инвалидизирующее состояние, потому что большая часть мозга оказалась повреждена, и ей восстановиться будет сложно. Но если это очаг небольшого размера, то компенсация за счет того, что мозг молодого человека более пластичный, достаточно легко новые связи образуются, то есть окружающие зоны мозга берут на себя функцию нейронов поврежденных, и восстановление проходит лучше.
1: Угу, понятно. То есть тут не сказать, чтобы молодые как-то... Ну как, полегче, но не всегда. Если,
0: не всегда.
1: Тем более, сосуды уже забиты чем-то нехорошим, теми же бляшками, последствиями фастфуда, гипотидомии и ожирением плюсом. Это же тоже большущий фактор риска. Я же понимаю, что многие врачи об этом сейчас говорят, что бьют тревогу, что уже инфаркты, инсульты. Почему помолодели онкологические заболевания, что именно лишний вес, очень большой лишний вес приводит?
0: Да, как мы и сказали, лишний вес, гиподинамия, высокий уровень холестерина и ранний атеросклероз.
1: Угу. А можно ли все-таки предотвратить большинство инсультов?
0: Большинство инсультов можно предотвратить, опять же, проводя
1: диспансеризацию,
0: проводя чекап, все-таки имея настороженность в отношении своего артериального давления. И если у вас в семье есть тенденция, что большинство родственников гипертоники, родители гипертоники, даже если вы не чувствуете своего давления, то для интереса хотя бы неделю провести дневник давления, измеряя его утром-вечером. Если показатели хорошие в пределах 120-130, то все, можно отпустить эту ситуацию. Но если мы видим цифры 140 и выше, то это уже знак того, что нужно принимать препараты от гипертонии, которые будут предотвращать повреждение сосудов. Потому что гипертония, она тем и страшна, что не все люди ее чувствуют. У кого-то она проявляется головной болью, общим недомоганием, а многие пациенты не замечают того, что у них высокое давление. Поэтому вот такой дневничок в течение нескольких дней даст вам ответ на вопрос, гипертоник вы или нет.
1: Угу. И это независимо от возраста, как я понимаю?
0: Абсолютно. Абсолютно независимо. Да, надо посмотреть на историю вашей семьи. Если есть тенденция к молодым заболеваниям сердечно-сосудистым, гипертонии, то проверьте себя.
1: Давайте к лечению подойдем инсульта. Я понимаю, что лечение инсульта — это вообще экстренная ситуация. И она, ну, как бы должна, собственно, быстро-быстро произойти, потому что вы же видели людей, да, молодых пациентов, которые очень долго не обращались, пили разные таблетки, чтобы все успокоить у себя, чтобы головная боль прошла, и как-то и рука вроде подопустила, стала двигаться и так далее. К чему это вот приводит такие последствия? Придется попугать, Анастасия, без этого никак.
0: Да. Ну, да. И даже хочется об этом сказать, так. Об основных моментах. То есть есть такое правило, у врачей время – это мозг. То есть когда что-то произошло, появилась неврологическая симптоматика, да, о которой мы сказали, это онемение или слабость руки, ноги, нарушение речи, асимметрия лица, выпадение зрения – то в первую очередь мы вызываем скорую помощь. Мы не стесняемся, мы не ждем, мы не ложимся спать. Мы вызываем скорую помощь, приедет врач, оценит ваше состояние. И эта ситуация та, которая лучше где-то предупредить, перестраховаться, чем не доглядеть. Вот. Если, опять же, врач скорой помощи говорит, что у вас симптомы инсульта, и вам надо в стационар, нужно ехать в стационар. Почему я делаю на этом акцент? Многие наши пациенты говорят, я не хочу ехать в стационар, я хочу остаться дома, я сейчас выпью таблетку.
1: А ведь можно, а может, что-то посоветуете, я дома как-то, да-да-да.
0: Но самое важное — оказаться вовремя в стационаре, потому что на сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют растворить тромб внутри сосуда и восстановить кровоток. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше нейронов погибнет, и тем более сохранным будет мозг. Таким образом, вот экстренная помощь, она самая важная.
1: Угу.
0: Когда уже очаг сформировался, сформировалась зона повреждения, восстановить утраченное гораздо сложнее. Поэтому прежде всего это срочная госпитализация, срочное обращение в сердечно-сосудистый центр, который организован в каждом городе нашей страны. И дальше уже врачи решат в зависимости от вида инсульта. Да, мы сказали, что это кровоизлияние,
1: да,
0: или ишемический инсульт, будет подобрано лечение. Для ишемического инсульта это антитромбоцитарная терапия, которая направлена на предотвращение развития тромбозов, развития тромба при кровоизлиянии, ну, в зависимости от причины, там или контроль артериального давления, либо хирургическое лечение, если это аневризма или мальформации.
1: Да. Скажите, пожалуйста, какие самые такие необычные случаи пациенты молодые вам запомнились из практики?
0: Да,
1: с инсультом как раз.
0: Пациентов молодых, поскольку мы на этом специализируемся, у нас очень много. Но, наверное, один из таких ярких случаев — это пациент, который занимался горнолыжным спортом. Он катался на лыжах, упал, произошла травма шейного отдела позвоночника, которая привела к расслоению сосудов шеи, и это стало причиной инсульта. То есть вот такая двойная неудача, когда произошел и перелом позвоночника, костотравматические изменения, и ишемический инсульт.
1: Спасибо большое, Анастасия. Пару слов профилактика инсульта, и эфир заканчивается. Какая самая главная профилактика у молодых?
0: Это здоровый образ жизни, это физическая активность, это отказ от курения, контроль артериального давления и активное, особенно в летнее время, времяпровождение.
1: Спасибо большое. У нас в студии невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Белопасова Анастасия.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Иностранные журналисты покинули место удара ВСУ в Старобельске. Им удалось зафиксировать последствия атак, взять интервью у очевидцев и представителей ЛНР. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Одновременно с этим в Минздраве России заявили, что двое пострадавших при ударе по общежитию будут доставлены на лечение в Москву. В больницах остаются 8 человек, состояние одного из них крайне тяжелое. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В тот момент там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. В Киеве в результате ночных ударов повреждено здание кабинета министров. В нем выбило окна, рассказала глава правительства Юлия Свириденко. Ранее сообщалось о повреждении зданий МИДа и Главного управления налоговой службы Украины. По данным госслужбы по ЧС, пожары и разрушения зафиксированы в 40 локациях в 8 районах Киева. Минувшей ночью Россия нанесла удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки. В Минобороны уточняли, что применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По данным ведомства, поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск, Главного управления разведки Минобороны Украины, а также объекты ВПК. Далее новость Лентинформагентств. Беспилотник ВСУ атаковал железнодорожные пути в Курской области. Произошло возгорание вагона с топливом. Погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление губернатора Александра Хинштейна. Подробности через полчаса. В Башкирии нашли тело 4-го погибшего при пожаре на предприятии поисково-спасательной работы на линейной производственно-диспетчерской станции Нурлина завершены. Об этом сообщает сайт компании «Транснефть Урал». Там подчеркнули, что родным и близким погибших обеспечивается поддержка, им положены социальные выплаты, а также материальная корпоративная помощь. По данным компании, 13 мая произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри обвалывания во время работ по зачистке отдонных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Этим занималась подрядная организация. Пострадали 3 ее сотрудника. Один из них впоследствии скончался в больнице. Расследованием случившегося занимается Государственная трудовая инспекция совместно с Ростехнадзором. ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику. Команда разместится в Тихуане, заявил президент Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж. По его словам, это результат многочисленных запросов и встреч с представителями Международной Федерации. 9 мая стало известно, что Тегеран потребовал гарантии от ФИФА для участия в чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборная Ирана на групповом этапе встретятся с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет в норме, 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Москва
4: 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94.8.
2: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Немножечко отвлекшись от, собственно, русских дел, на рассказ о Великом княжестве Литовском, который у нас был на предыдущей лекции, мы сейчас возвращаемся обратно туда, в северо-восточную Русь, во Владимиро-Суздальские земли, где нас, как мы с вами выяснили, постепенно возвышается Московское княжество, которое не просто так возвышается, а фактически начинает объединять вокруг себя русские земли, становясь центром объединения Руси. Московские князья, в меньшей степени Юрий Данилович Московский, в большой степени Иван Данилович Калита и его сыновья Симеон Гордый и Иван Красный, заложили основы возвышения Москвы. Маленький городишко, который, в общем-то, не играл никакой существенной роли долгое время, вдруг неожиданно оказывается основным политическим центром. И вот этот вопрос, вопрос о причинах возвышения Москвы, конечно, очень важен. Давайте попытаемся в этом вопросе совместно разобраться. Ученые XIX века, вслед за Николаем Михайловичем Карамзиным, в качестве основной причины возвышения Москвы указывали географический фактор. Уж больно удобно Москва расположена. С одной стороны, Москва лежит на перекрестке торговых путей. Через Москву по реке Москве, по реке Оке, а потом и по реке Волге проходит Волжский торговый путь, который позволяет торговать со странами Арабского Востока, откуда не только на Русь, но и в Европу часто шло серебро. Очень важный, стратегически значимый товар, из которого, собственно говоря, деньги делали. С другой стороны, да, через Москву, двигаясь на юг, можно выйти на Донской торговый путь по реке Дону. Очень удобное месторасположение. С другой стороны, Москва находится вдали от степей, вдали от постоянно неспокойной границы с Ордой, поэтому мелкие набеги татарских мурз, царевичей или даже крупные походы татарских войск не очень-то Москве угрожают. Нет, конечно, если нужно, то и до Москвы дойдут копыта монгольских коней, но вот мелкие неприятности приходятся на долю Рязанского княжества, Суздальско-Нижегородского княжества. До Москвы достаточно далеко. Москва находится как бы в центре русских земель, и это место достаточно привлекательно для многочисленных переселенцев как из Руси Южной, так и из Руси Северо-Западной, например, Новгородской. Безусловно, вот этот географический фактор сыграл важную роль в возвышении Москвы, но он, например, не объясняет, почему Москва сумела выиграть борьбу у Твери, потому что, например, Тверь имеет все те же самые географические преимущества, что и Москва. Она тоже на Волжском торговом пути, она тоже далеке от монгольских границ. Ну а то, что рядом с Тверью находится Великое княжество Литовское, ну так оно и рядом с Москвой находится. В этом смысле, видимо, не только в географии надо искать причины возвышения Москвы. И историки у нас выделяют в качестве очень важных причины социально-экономические. Вообще, вот надо сказать, что вторая половина 13-го, начало 14 века достаточно важный период в развитии таких, знаете, незаметных, не прописанных в летописях и княжеских грамотах событий, которые как бы потихонечку из-под воль начинают происходить в русском обществе. Начинаются те процессы, которые полностью практически меняют жизнь русских людей. Во многом это было связано с климатическим фактором. В XIII веке заканчивается, приходит к своему концу средневековый климатический оптимум. В XIV веке начнется малый ледниковый период, зимы становятся холоднее, засух становится существенно больше, и это требует изменения экономической деятельности. Если раньше, до монгольского нашествия, нашим крестьянам вполне достаточно было распахивать земли вдоль речных террас, то во второй половине XIII века начинается явление, которое историки называют «взлет на холмы». Взлет на холмы – это освоение новых, ранее неиспользуемых земель, которые лежат на водоразделах. Вот эти вот земли на водоразделах достаточно плодородные, они удалены от основных речных артерий и пока еще в основном не использовались для сельскохозяйственной деятельности. Теперь их начинают осваивать. Удаление от реки, оно не только позволяет распахать новые земли, получить новый урожай, перейти, поскольку земли теперь больше, на системном уровне к трехпольному земледелию, но и позволяет обеспечить безопасность. Не секрет, что именно по рекам, да, у нас проходили основные транспортные артерии, именно по рекам приходили татары, когда надо было совершить очередную рать на Русь. Вдали от реки менее опасно, более спокойно. Там можно спокойно пахать землю, которой больше, которая дает неплохие урожаи, которая в конце концов приводит к увеличению количества товарного зерна, к увеличению урожаев. Но освоение новых земель требует определенной поддержки. И вот этот вот прыжок на холмы, взлет на холмы, как говорят историки, приводит к тому, что наши крестьяне все в меньшей и меньшей степени остаются свободными общинниками и все больше и большей степени начинают зависеть от князей, которые помогают им основывать вот эти вот самые поселения на водоразделах. Ну, естественно, это приводит к тому, что доходы князей растут, и все большее количество средств наши князья могут потратить на обеспечение безопасности своих собственных княжеств. Содержа большее количество воинов, обеспечивая их лучшими конями, лучшими доспехами, наращивая военную силу. Освоение новых, ранее не распаханных земель приводит и к тому, что в руках у князей Владимира Суздальской земли появляется возможность раздавать эти земли в качестве вотчин своим боярам. Мы привыкли воспринимать бояр, так это в несколько карикатурном облике, там, 17-го, начала 18 века, как таких больших, толстых мужчин с длинными бородами, в высоких шапках, преющих на заседаниях Боярской думы в своих шубах даже в самое жаркое время года и так бубнящих: «Не треба нам никаких изменений, как по старине жили, так и жить будем». В XIV веке бояре – это совсем не вот такие вот толстые, нудные мужчины. Боярин в XIV веке – это прежде всего воин, который несет службу князю, получая за это у князя земли либо в кормление, либо в вотчину. И чем больше земель у князя, тем больше воинов бояр могут оказаться в его уже не княжеской дружине, будет правильнее говорить, в его княжеском дворе. И у бояр-то в этот момент с князьями возникает такая ситуация, когда их цели, собственно, совпадают. Желая увеличить собственное благосостояние, бояре желают расширения собственных вотчин, князья желают расширения своих княжеских владений. Парадокс заключается в том, что вот тогда, в XIV веке, между боярами и князьями на почве совпадения интересов складывается такой своеобразный симбиоз, такой своеобразный союз, который, скажем, наш историк Андрей Фурсов назвал очень любопытно «княжеско-боярский комбайн». Князья поддерживают бояр, бояре поддерживают князей, и в первую очередь они поддерживают их в вопросе объединения. Московские князья, создавшие вот этот княжеско-боярский комбайн, как бы это смешно ни звучало, заинтересованы в объединении земель вокруг Москвы, и в этом же заинтересованы бояре. Потому что в маленьком княжестве большой вотчины не получишь. А иметь вотчины в нескольких разных княжествах невозможно, поскольку за эту вотчину ты какому-то одному конкретному князю должен служить. Так давайте поможем нашему князю присоединить другие территории, и тогда получим больше себе земли. И вот этот процесс в Московском княжестве виден достаточно ярко. Быстрое развитие вотчинных отношений, союз князей и боярства – это одна из главных социально-экономических причин возвышения Москвы. С другой стороны, кроме социально-экономических и географических, были еще и политические причины. В первую очередь связанные с тем, что московские князья, зачастую в силу своих личных качеств, сумели найти поддержку в Орде. Вообще ордынский фактор в возвышении Москвы сыграл немаленькую роль, и мы это чуть дальше покажем. С другой стороны, московские князья сумели заполучить себе такого союзника, лучше которого и придумать было невозможно. Этим союзником стала Русская Православная Церковь. Я вообще очень сильно удивляюсь тому, что у нас до сих пор нигде в России не стоит памятник Ивану Даниловичу Калите, который сумел добиться, чтобы митрополия, то есть высший церковный пост, высшая церковная администрация Руси, вообще-то под властью которых находили церкви всех русских земель, переехала в 1325 году в Москву. Иван Калита сумел заманить митрополита Петра в Москву, и с этого момента резиденция митрополитов киевских и всея Руси находится в Москве, и у нас уже есть полное право называть этих митрополитов не митрополитами киевскими, а митрополитами московскими. Один из следующих митрополитов, митрополит Алексий, да, из боярского рода Бяконтов, сыграет огромную государствообразующую буквально роль в правлении малолетнего князя Дмитрия Ивановича, будущего Донского. Алексий был фактически соправителем сначала при отце Дмитрия Донского, Иване Красном, а затем и при самом малолетнем Дмитрии. И про Алексия мы тоже должны будем сказать подробнее. Ну и в конце концов, именно под Москвой в царствование, точнее в правление, в княжение Симеона Ивановича Гордого основывает свой монастырь знаменитый Сергий Радонежский. Сергий Радонежский – человек, который при жизни получил в России высший, так сказать, духовный авторитет. Его фактически при жизни считали святым, и когда этот святой чудотворец, про которого знали по всем землям русским, основывает свой монастырь неподалеку от Москвы, когда он создает свою Троице-Сергиеву лавру под Москвой, именно там оказывается духовный центр православной Руси. То есть у московских князей есть вполне конкретный союзник. Это митрополиты, это церковные деятели, которые, в общем-то, недвусмысленно намекают всем остальным русским князьям, что если на небе один Господь Бог, то и на земле должен быть один князь. И это должен быть князь московский. Не случайно своим авторитетом Сергий Радонежский убеждает многочисленных князей Северо-Восточной Руси принять над собой власть князя московского, а, скажем, митрополит Алексий вообще будет грозить анафемой, то есть церковным отлучением всем тем, кто власти московского князя не признает. Поддержка церкви – важнейший фактор возвышения именно Москвы. Троица Сергиева лавра будет тем местом, куда князь Дмитрий Иванович Донской отправится перед Куликовским своим походом против ордынского правителя Мамая. Именно там, если верить широко распространенной версии, Дмитрий Донской получит благословение у Сергия Радонежского. Сегодня Троица Сергиева лавра – это один из крупнейших монастырей, расположенный в городе Сергиев Посад, который раньше назывался Загорск, теперь снова называется Сергиев Посад, прекрасный памятник русской архитектуры и духовный центр русского православия. Однако, наверное, Москва не взлетела бы так высоко, если бы в Орде не сложилось представление о том, что именно московские князья способны обеспечить то, что Орде было в первую очередь от Руси необходимо, то есть постоянное, регулярное получение ордынского выхода. С Ивана Калиты московские князья организуют сбор дани для Орды и поставляют ее в Орду исправно. События, которые происходят внутри самой Орды, тоже играют на руку Москвы. В 1312 году великий ордынский хан Узбек официально принимает мусульманство, ислам. Ислам, мусульманская религия, до этого в Орде была широко распространена, но не была официальной. Изначально ордынцы были весьма веротерпимы, и в Орде было немалое количество тех, кто к 1312 году уже приняли православие, христианство, и которых совершенно не радовало возможность оказаться под властью официально мусульманского хана. Все-таки определенные противоречия между исламом и христианством были, и те же самые европейские крестовые походы тому свидетельство. Немалое количество ордынских воинов, принявших православие, мурз, найонов, предпочитают переселиться подальше от мусульманского правителя. А куда? А, естественно, к своим братьям православным. Москва этих ордынцев встречает с распростертыми объятиями. Московские князья охотно принимают у себя выходцев из Орды татарского происхождения, потому что это отличные воины, которые теперь будут служить Москве. И не случайно большое количество известнейших в истории дворянских фамилий России носят, в общем-то, татарское происхождение. Адашевы, Глинские, Кочубеи, Мещерские, Юсуповы, Урусовы. Это, в общем-то, все выходцы из Орды. Даже будущий царь России, первый царь, избранный Земским собором Борис Годунов, будет выводить свое родословие не от кого-нибудь, а от ордынского правителя Мамая. Вот в этой ситуации переезд на земли Владимира Суздальского княжества, Московского княжества, немалого количества выходцев из Орды, Орду несколько ослабил в военном отношении, а Москву всерьез укрепил. С другой стороны, с 50-х годов XIV века в Орде начинается очень неприятный для Орды, но с другой стороны очень приятный для Москвы процесс. Хан Бердибек, точнее царевич Бердибек, убивает своего отца, хана Джанибека, доброго царя Джанибека, как его описывали русские летописи, и с этого момента в Орде с 1357 года начинается Великая Замятня. Как ее назовут русские летописи. Великая Замятня – целая серия государственных переворотов, междоусобных войн, тайных убийств, в результате которых ханы на Золотоордынском престоле меняются как перчатки у модницы. С 1357 по 1380 год, ну, то есть за 23 года в Орде сменился 21 хан. Некоторым удавалось посидеть буквально пару недель на Ордынском престоле. Орде стало просто не до Москвы. Орда занята своими собственными междоусобными разборками, а Москва имеет возможность накапливать силы, Москва имеет возможность накапливать средства. Вот эти вот внутриордынские процессы тоже сильно помогут возвышению Москвы. Мы с вами говорили про то, как Москва начинает возвышаться при первых князьях из династии московских Рюриковичей, да, Ивановичей, Калитовичей. И остановились мы с вами на правлении Ивана II, Ивана Красного, который умирает в 1359 году, оставив в качестве московского князя своего малолетнего, ему было всего лишь 9 лет, сына Дмитрия Ивановича. В историю Дмитрий Иванович войдет с прозванием Донской за свою знаменитую победу над Мамаем на Куликовом поле на берегах реки Дон. Но пока он еще никакой не Донской, а просто 9-летний мальчик, которому, естественно, очень трудно удержать государственную власть в руках. И вот здесь вот кажется, что традиция иметь ярлык на Великое Владимирское княжение в руках князя Московского зашаталась. Москва оказалась в сложном положении, тем более, что Орда предпочла передать этот ярлык прямому конкуренту московских князей, князю Суздальско-Нижегородскому Дмитрию Константиновичу. С 1360 по 1363 год Дмитрий Константинович является великим Владимирским князем. Впрочем, как вы видите, это продолжилось достаточно недолго. Дмитрий Иванович Московский даже еще не успел войти, так сказать, в полное свое совершеннолетие, как ярлык обратно вернулся в Москву. И здесь огромную роль сыграл уже упомянутый мной митрополит Алексий. При малолетнем Дмитрии Ивановиче он стал фактически правителем московского государства. Его деятельность была достаточно мудрой, продуманной. И когда стало понятно, что великое княжение и, соответственно, все доходы с ним связанные уплывают из рук Москвы, Алексий отправляется в Орду. Церковная легенда говорит о том, что митрополит Алексий, кстати, сегодня признанный святым, совершил чудо. При помощи Господа Бога, молитвы и доброго слова ему удалось излечить от подступающей слепоты ханшу Тайдулу, которая была женой хана Узбека и матерью ханов Джанибека и Бердибека. Вот это вот излечение, чудесное излечение Тайдулы, которое имело очень большое влияние на своих сыновей, позволило вернуть в Москву ярлык на великое княжение. В честь этого, говорят, Алексий, вернувшись в Москву, основал, в честь этого чуда Господня, Кремлевский Чудов монастырь, один из главных кремлевских монастырей на протяжении длительной истории, где было, так сказать, центр нашего московского православного христианства. Тем не менее, возвращенный ярлык еще не означал то, что московский князь может чувствовать себя спокойно, поскольку в этот момент в взаимоотношения между Москвой и другими княжествами Северо-Восточной Руси, между Москвой и Ордой вмешивается еще один игрок. У нас на политической арене все более и более ярко появляется Великое княжество Литовское. Мы о нем подробно говорили в предыдущей лекции, а также упоминали про то, что в первое столкновение Москвы с литовскими князьями произошло еще при Симеоне Ивановиче Гордом. Теперь же Литва желает играть в московских делах все больше и большую роль. Литва претендует на объединение русских земель вокруг себя, а не вокруг Москвы. Литва – это такой своеобразный альтернативный вариант объединения Руси. И складывается любопытный политический треугольник, где углами была Орда со всеми ее внутриполитическими проблемами, Москва во главе с князем Дмитрием Ивановичем и Великое княжество Литовское. Как вот этот треугольник разрешился, мы с вами разберемся и сегодня, и на следующей лекции. Сначала, наверное, надо сказать о том, что в Орде в результате великой замятни на историческую арену выходит персонаж, который в следующей нашей лекции будет звучать постоянно. При хане Бердибеке, а потом и при последующих ханах, все более и более серьезную роль в Орде играет ордынский темник, один из аристократов монгольских, известный нам под именем Мамай. Мамай был родом из Крыма, из крымских татар. При Бердибеке, а потом и при последующих ордынских ханах, Мамай получает титул Беклярибека, то есть фактически второго человека в ордынском государстве после хана, на плечах которого лежали заботы и о внешней политике, и судебные, и командование армией. Мамай, не имея права занять престол ханов, он не был рода Чингиза, а значит, престол ханов занять не мог по монгольским традициям, тем не менее становится таким теневым правителем Орды, шаг за шагом ставя на престол тех или иных марионеточных ханов. И вот в этой борьбе за свою власть в Орде, преодоление последствий великой замятни, Мамай был вынужден так или иначе контактировать с Москвой. Но в любом случае у человека, который пытается занять роль серого кардинала, у человека, который пытается, так сказать, рулить правителями великой державы, всегда находятся конкуренты. И таким конкурентом Мамая станет потомок Чингиза, знаменитый Тахтамыш. Тахтамыш, опять же, неоднократно еще будет нами упомянут, пока еще только маячит там вдали на горизонте, как вероятный конкурент Мамая. Мамай же постепенно, шаг за шагом, собирает вокруг себя земли Орды.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Курской области при атаке БПЛА на железнодорожные пути загорелся вагон с топливом. Украинский беспилотник нанес удар по объекту в Льговском районе. Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что из близлежащего населенного пункта местные власти временно эвакуируют 76 человек в целях безопасности. Иранские власти тайно приобретали оборудование для дронов через Арабские Эмираты. Корпус стражи Исламской революции закупал спутниковое оборудование из Китая еще до начала ударов США и Израиля. Данные опубликовала газета Financial Times со ссылкой на утечку из коммерческих контрактов и судовых документов. В них подтверждается, что Тегеран продолжал использовать коммерческие сети в Арабских Эмиратах для закупки стратегических коммуникационных технологий, даже после введения западных санкций. В апреле журналисты сообщали, что Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника. СМИ сообщили о назначении Олафа Шольца главой комиссии по связям с глобальным югом. Новое направление работы экс-канцлера Германии стало проектом правящей коалиции. Разработка схемы необходима для укрепления двусторонних отношений со странами глобального юга и их развития в рамках общей сети, отмечается в публикации издания «Тагесшпигель». Как сообщили источники в правительстве, окончательное решение еще не принято, поскольку остаются невыясненными детали о полномочиях главы комиссии и должности заместителя. Уточняется, что официальное представление Шольца и его команды запланировано на конец июня на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир состоялся в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами учеников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В олимпиаде по физике в этом году участвовали свыше 200 школьников из 27 стран. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, ночью до плюс 16. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.

0: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
1: Полностью, конечно, всю Золотую Орду поставить под свою власть Мамаю не удалось, но, по крайней мере, западная часть ордынских владений, Волжская Орда, да, лежащая на правом берегу Волги территории, Северное Причерноморье, Прикаспий, Приволжские степи, все это оказывается во власти Мамая, который правит от лица марионеточных ханов. Мамаю для своей борьбы с конкурентами, а их у него немало, конечно же, нужны деньги. Поэтому неудивительно, что Мамай пытается их найти у великих московских князей, у великих князей Владимирских, требуя с московского князя дань. Ученые отмечают, что в 1371 году Мамай договорился с великим московским князем Дмитрием о том, чтобы Москва выплачивала регулярную дань ему, Мамаю, не хану, не Чингизиду, но фактическому правителю. Правда, естественно, что эта дань была меньше, чем в благословенные времена великих ордынских ханов Узбека и Джанибека. Впоследствии, когда Мамай потребует выплаты дани в прежнем сильно увеличенном размере, это станет причиной конфликта между Москвой и Ордой, который разрешится на Куликовом поле. А пока что отношения с Ордой отягощаются и проблемами с литовцами. Дело в том, что литовские князья, в этот момент правит там великий князь Ольгерд Гедиминович, тоже не прочь поучаствовать в сложных внутриполитических процессах Северо-Восточной Руси. Литовские князья неплохо знают о том, что у Москвы есть давний конкурент, я бы даже сказал, такой кровный враг, Тверское княжество. И при поддержке Литвы на Тверском престоле оказывается князь Михаил Александрович, сын того самого князя Тверского Александра, которого в 1327 году из Твери изгнал Иван Калита при подавлении Тверского антиордынского восстания. И вот здесь у нас возникает такой своеобразный комплот. Тверской князь Михаил Александрович прекрасно понимает, что в одиночку ему с Москвой не справиться. Москва набрала немалую силу. И поэтому ищет помощи у Ольгерда. Ольгерд не прочь расширить свои владения, не прочь сделать великим владимирским князем зависимого от него князя Тверского. Поэтому Ольгерд готов оказать тверскому князю Михаилу военную поддержку. И когда между Москвой и Тверью вспыхивает конфликт из-за маленького Кашинского княжества в 1368 году, Ольгерд помогает Михаилу войском. Литовское войско вместе с тверскими союзниками подходит к Москве и видит там любопытное. Дело в том, что в 1367 году, годом раньше, в Москве был построен белокаменный Кремль. Так уж получается, что Москва, деревянная Москва, частенько горела, и после очередного пожара митрополит Алексий и князь Дмитрий Иванович решили, что строить надо из камня, из белого известняка. Вокруг Москвы была построена каменная крепость, знаменитый белокаменный Кремль, который мы с вами можем увидеть на замечательной акварели художника Аполлинария Васнецова. Вот этот самый белокаменный московский Кремль оказался для литовцев очень большой неожиданностью. Они не рассчитывали, что им придется штурмовать каменную крепость, построенную по последнему слову тогдашней городостроительной моды. Постояв некоторое время под Москвой, Ольгерд был вынужден уйти. В 1370 году он повторит поход на Москву вместе с тверским князем и снова упрется в стены вот этого самого Кремля и будет вынужден отступить. Дмитрий Иванович тем временем не терял времени, прошу прощения за такую неудачно построенную фразу, и

0: готовит антилитовский и антиордынский союз. Он опирается на Новгород, у которого давние счеты с Тверью, пограничные конфликты. Он опирается на ту поддержку, которую ему гарантирует ордынский правитель Мамай по договору 1371 года. И он связывает договорами с собой князей удельных княжеств Московской Руси, формируя такой своеобразный, как сказал наш военный историк Клим Александрович Жуков, победный княжеский союз. Вокруг Москвы группируются князья Северо-Восточной Руси, суздальские, белозерские, углицкие, серпуховские. И вот этот объединенное войско Северо-Восточной Руси, третий поход Ольгерда в 1372 году перехватывает фактически на границе, нанеся поражение литовско-тверским войскам в 1372 году при Любутске. С Ольгердом подписывается выгодный для Москвы Любутский мир, после чего Ольгерд вынужден отказаться от поддержки своего соратника Тверского князя. Проблему Тверского князя надо решать, тем более, что, используя всевозможные конфликты в Орде, Тверской князь пытается перехватить себе ярлык на Великое княжение, обращаясь к тем или иным ордынским правителям, которые с быстротой калейдоскопа меняют друг друга на ордынском престоле. Тверской князь находит себе определенную поддержку среди даже московского боярства. Князь Дмитрий Иванович, укрепляя собственную власть, отменяет в Москве должность выборного Тысяцкого. Тысяцкий, напомню, по древнерусской традиции, это выборный руководитель городового полка. Князю Дмитрию не нужен военный конкурент, которого выбирает местное боярство, поэтому он заменяет должность Тысяцкого воеводой, назначаемым самим князем. Однако сын последнего Тысяцкого Вильяминова, Иван Вильяминов, желал вернуть себе почетную должность, которую занимал его отец, и вступил в комплот с тверским князем, пытаясь в Орде раздобыть ярлык именно для князя Тверского. И в конце концов ему это даже удается. Чуть раньше, в 1371 году, происходит очень любопытный случай, когда Тверской князь так и получает ярлык на Великое Владимирское княжение от очередного хана в Орде, и на Русь едет ордынский посол Сары Хаджа, который требует от московского князя Дмитрия, чтобы тот признал великое княжение Михаила Тверского. На что, русские летописи отмечают, князь Дмитрий заявляет гордо: «К ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю Владимирскую не пущу, а тебе, посол ханский, путь чист». Посла задерживать не стали, более того, его пригласили в Москву, напоили, накормили. Он довольно уехал обратно в Орду, а ярлык ханский до Михаила Тверского так и не доехал. Поскольку Тверь – это постоянный источник опасности, надо эту проблему как-то решать. Понятно, что можно воевать с Тверью в одиночку, однако гораздо лучше делать это коллективно. И вот здесь вот большую роль в победе Москвы над Тверью сыграл Переяславский съезд князей в 1374 году, на котором, по-видимому, у нас нет достоверных источников письменных, но все намекает именно на это. Был заключен союз князей Северо-Восточной Руси, которые были готовы признать московского князя своим отцом, то есть главным. Цель заключенного этого союза предполагалась в борьбе, либо в борьбе с Литвой и Тверью, либо в борьбе с Ордой. То есть фактически против любого внешнеполитического врага такой союз князей мог себя хорошо проявить. Предыдущая версия такого союза в 1372 году смогла вполне серьезно нанести поражение литовскому князю Ольгерду. Теперь вот эти союзные войска, те самые князья, которые съехались на Переяславский съезд, вместе с московскими полками в 1375 году идут под Тверь. Тут мы видим и полки Суздальско-Нижегородские, и Серпуховские, и Городецкие, Ростовские, Ярославские, Белозерские, Кашинские, Стародубские, Тарусские, Новосильские, Оболенские, Брянские полки, Смоленские и даже Новгородские полки объединенными силами идут под Тверь. Помощи от Литвы Тверской князь Михаил Александрович не получил и был вынужден сдать Тверь в результате осады и признать над собой власть великого московского князя. Договор московского князя с Тверью для нас сохранился, и там есть очень важный момент, который показывает, что и Тверь Дмитрий Иванович тоже привлекает к вот этому княжескому союзу, во главе которого стоит. В договоре с Михаилом Александровичем Тверским написано: «А пойдут на нас татарове, али на тебя? Нам с тобой идти против них. Аще мы пойдем на татар, то тебе едино с нами пойти против их». То есть в этом договоре напрямую сказано, что если татары на нас пойдут, мы будем вместе воевать против татар. Если татары пойдут на тебя, мы будем вместе воевать против татар. И вот в этой ситуации тверские князья оказываются тоже зависимыми от Орды. Потом, конечно, через какое-то время Тверь восстановит свою независимость. А пока что великий московский князь Дмитрий Иванович, объединяя вокруг себя князей Северо-Восточной Руси, готовит очень мощную силу, которая готова уже выступить против ордынского владычества. И война с правителем Золотой Орды Мамаем, которая разгорится вскоре, станет, так сказать, высшей точкой вот этого княжеского союза и приведет к одной из самых знаменитых побед в нашей русской истории, к победе на Куликовом поле, к победе в Донском побоище. Но это разговор, который будет у нас идти на следующей лекции. Об этой войне мы подробно на следующей лекции поговорим. А пока что надо сказать вот что. Может сложиться представление, что при Дмитрии Ивановиче Донском Москва стала настоящей владычицей Руси, и все остальные князья покорно склонили голову. На самом деле это не совсем так. Я не случайно использую термин «княжеский союз», а не «подчинение Москве». Да, конечно, князья соглашались признать московского князя за старшего и подчиняться в определенных ситуациях его распоряжениям, но полностью они своей независимости не потеряли. В эту феодальную эпоху вот этот союз с Москвой любой из удельных князей Северо-Восточной Руси поддерживал лишь до тех пор, пока это было ему выгодно. Когда ему это будет невыгодно, он этот союз совершенно спокойно разорвет. И дальше уже вопрос, а будут ли у Москвы силы своих вот этих отщепенцев обратно к союзу призвать? Здесь характерна история с князем Рязанским Олегом Ивановичем, который то будет заключать до кончания, то есть договор с московским князем, то от него отказываться, то выступать в качестве союзника князя московского, то выступать в качестве его противника.
1: И вот здесь вот мы должны сделать небольшое отступление. Говоря об объединении русских земель вокруг Москвы, нельзя обойти стороной сложные, непростые московско-новгородские отношения. Господин Великий Новгород, один из древнейших русских городов, не подвергся монгольскому разорению. Войско хана Батыя до Новгорода не дошло, а значит, свои богатства Новгород сохранил. Не только сохранил, но и приумножил, потому что стоял в самом центре торговых путей, которые вели из Руси в страны Западной Европы. Через Новгород можно было двигаться и по Днепровскому торговому пути, и, самое главное, по Великому Волжскому торговому пути, по которому Русь и Европа контактировала со странами Востока. Новгород для владимирских великих князей был лаковым куском, просто потому, что город богатый, а значит, с Новгорода можно получать очень существенные денежные выплаты. Мы с вами помним, что во времена феодальной раздробленности новгородцы завели традицию сами выбирать себе князя. И вот эта традиция продолжается в течение XIV века, но немного изменился ее принцип. Если в XII-XIII веке новгородцы приглашали на службу служилых князей откуда только попало, после монголо-татарского нашествия принцип вольности в князьях сменился в Новгороде на признание своим князем того, кому ханы Золотой Орды выдали ярлык на великое княжение. И если посмотреть на список новгородских князей, то почти всегда, начиная с 1308 года, это либо тверские князья, имевшие заодно ярлык на великое Владимирское княжение, или московские князья, тоже с таким же ярлыком. В то же время, главное поле деятельности великих владимирских князей, будь они хоть из Твери, хоть из Москвы, хоть из Нижнего Новгорода, было за пределами Новгородской республики. В общем-то, до внутренних новгородских дел им было мало дела. И в результате великих князей стали представлять в Новгороде присылаемые сниза, как тогда говорили, княжеские наместники. Личное участие великих князей в новгородских делах свелось к минимуму, и это для Новгорода было хорошо. Это привело к укреплению республиканского строя в Новгороде. Впрочем, отношения между великим Владимирским княжением и Новгородом были довольно-довольно сложные. Мы с вами помним, что новгородцы изначально не хотели давать число Орде, противились переписи населения, и Александру Невскому пришлось применить силу, чтобы вот эту вот перепись населения в Новгороде произвести. Новгород оказался включен в систему выплат ордынского выхода, той дани, которую русские земли платили в Орду. Эта дань в Новгороде называлась «Черный бор» – специальный экстраординарный налог, который собирался с новгородцев для уплаты вот этого самого ордынского выхода. Сбирался этот налог либо в серебряных гривнах, либо позднее в серебряных рублях. Черный бор взимался с обрабатываемой земли, как тогда говорили, с сахи по гривне. Но также он сбирался из промыслов, которые вели новгородцы. Эти промыслы приносили не меньшие прибыли, чем земледелие в суровом новгородском климате. И поэтому к сахе, как к единице налогообложения, приравнивался, например, чан кожевнический, или рыболовный невод, или торговая лавка, или кузница. Если же у тебя была ладья, на которой ты мог вести торговлю, или црен, такой специальный противень для добычи соли, то ладья и црен приравнивались к двум сахам. В общем, Новгород мог дать много. Только один из новгородских городов, Торжок, находившийся на границе с низовыми землями, давал в XIV веке около 1000 рублей выхода. Напомним, что весь выход с северо-восточной Руси, с Великого Владимирского княжения, в тот период составлял около 5000 серебряных рублей. Но московские князья, ставшие великими владимирскими князьями, не ограничивались одним только черным бором. Уже Иван Данилович Калита, великий князь московский и владимирский, в 1332 году требует с Новгорода выплату закамским серебром. Закамское серебро – это были доходы, которые новгородцы в серебряном металле получали от торговли прикамской, приуральской пушниной со странами Востока. И вот это вот закамское серебро стало целью великого московского князя. Естественно, платить повышенную дань, расставаться с закамским серебром новгородцы не желали, и приходилось московским князьям с новгородцами вступать в конфликт. Вот уже упомянутое требование Калиты привело к военным действиям между Москвой и Новгородом. Войско московского князя заняло город Торжок, стало угрожать самому Новгороду. Новгородцы пошли на переговоры. Что интересно, представлял на этих переговорах новгородцев архиепископ, глава новгородской церкви Василий Калика. И хотя и с большим трудом, удалось все-таки договориться. Правда, новгородцам пришлось со своим закамским серебром в этот раз расстаться. В 1339 году Иван Данилович Калита снова требует повышенную дань с Новгорода, ссылаясь на запрос царев. Царем, напомню, называли ханов Золотой Орды. Новгород снова противится, и начинается новая война, которая будет завершена уже в правление сына Ивана Даниловича Калиты, Симеона Ивановича Гордого. Снова московское войско берет Торжок, причем в переговорах с новгородцами активно участвует митрополит Феогност, глава Русской Православной Церкви, поддерживающий в тот момент Москву. И в 1346 году удалось так и договориться, новгородцы принуждены снова платить повышенную дань. В 1348 году при благосклонном отношении московских князей от Новгорода отделяется Псков, еще один крупный торговый город, который теперь получает самостоятельность и сам выстраивает свои внешнеполитические отношения. Понятно, что вот эта вот московская угроза новгородцев заставляла искать какие-то пути, и все чаще новгородцы смотрят в сторону усиливающегося Великого княжества Литовского, желая приглашать в Новгород не великих владимирских князей с их наместниками, а князей из Литвы. Еще во время конфликта, первого конфликта с Иваном Калитой, новгородцы пригласили на княжение литовского князя Наримунта Гедиминовича. В крещении он получил имя Глеб. Приглашенный в Новгород Наримунт Глеб в кормлении от новгородцев получил Ладогу, Орешек, Карелу и половину Копорья. Вот доходы с этих новгородских городов шли лично в карман литовскому князю. Впрочем, Наримунт в скором времени Новгород покинет, заинтересовавшись внутренними раздорами внутри литовского княжества. А москвичи будут требовать, чтобы Новгород к себе Литву не звал. Князь Дмитрий Иванович Донской с Новгородом заключает в 1374 году союзный договор. А новгородцы признали Дмитрия Ивановича своим великим князем и обещали ему военную помощь в случае каких-либо конфликтов. По некоторым данным, не все историки с этим согласны, но многие говорят о том, что новгородцы, новгородские отряды участвовали в походе Дмитрия Ивановича Московского на Тверь в 1375 году и даже в Куликовской битве. Впоследствии, после победы на Куликовом поле, после разорения Москвы ханом Тахтамышем, о чем мы будем говорить в нашей следующей передаче, у князя Дмитрия Ивановича тоже возник конфликт с Новгородом. В 1386 году, после нападений новгородских разбойников-ушкуйников на земли по Волге, Дмитрий Иванович собрал войска из 29 волостей и двинул их на Новгород. Новгородцы поспешили начать переговоры. Московское войско остановилось на расстоянии 15 верст от Новгорода. И в результате споров, бесед, переговоров новгородцы согласились заплатить большую контрибуцию. 8000 рублей. Что интересно, вот эти 8000 рублей точно соответствовали той сумме, которую пришлось Дмитрию Ивановичу Московскому выплатить в Орду после Тахтамышева разорения. Так что отношения с Москвой были сложные. И в дальнейшем они тоже будут сложными, то союзническими, то конфликтными, пока Москва уже в 15 веке окончательно не покорит господин Великий Новгород.
0: Эпоха создания централизованного государства еще не наступила, но первый серьезный шаг был сделан. И во главе этого шага, как мы с вами видим, стояла именно Москва. Но уже маячит на горизонте черной тучей Мамай. И где-то далеко, далеко в заяицких степях постепенно крадется Тахтамыш. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Ступ заявил о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией. Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно, сказал президент Финляндии в прямом эфире телерадиокомпании «Еле». По его словам, мир можно обсуждать только тогда, когда Российская Федерация возьмет на себя обязательства о прекращении огня. Стук также прокомментировал возможность открытия границ с Россией. Глава государства отметил, что КПП станут работать, когда станет ясно, что Москва не будет использовать иммигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии. Пит Хексит заявил о намерении США увеличить численность армии к 2027 году. Вооруженные силы стабильно выполняют поставленные цели по набору новобранцев, отметил глава Пентагона. По его словам, в этом году показатели по набору были достигнуты раньше запланированного срока, передает ТАСС. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон планирует сократить свой контингент в ФРГ более чем на 5000 человек. Он также допустил возможность вывода части военнослужащих из Италии, Польши и Испании. В МВД сообщили о розыске в Санкт-Петербурге мужчины, облившего кислотой знакомую. Он также ударил женщину ножом, а затем выстрелил из сигнального пистолета, уточнили пресс-службе регионального управления ведомства. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о нападении на жительницу одной из квартир дома на Железноводской улице, отметили в министерстве. Там добавили, что 26-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия правоохранители изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Общественной палате предложили установить 1 сентября выходным. Рабочим днем нужно сделать 1 мая, когда отмечается День весны и труда, пояснила зампред комиссии Палаты по экономике и трудовым отношениям Ольга Галышенкова. Было бы правильно, чтобы у родителей была возможность не отпрашиваться с работы, а спокойно провести 1 сентября вместе с ребенком и поддержать его в начале учебного пути, сказала она в комментарии ТАСС. По мнению Галышенковой, 1 мая – это прежде всего день труда, и его важно провести на рабочем месте. Одновременно трудовые коллективы могут организовать внутрикорпоративные и внутрипроизводственные праздники как часть рабочего времени. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями, ветер западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, ночью плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: А вы говорите «Милли».
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне «Милли».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
7: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим нашу любимую тему, а именно обсуждение антропологии города. Мы очень часто возвращаемся к этой проблематике по понятным причинам, поскольку города в современном мире – это наша среда обитания. Но сегодня мы поговорим об особом городе, городе уникальном, а именно Петербурге. Здесь, мне кажется, будет интересно поговорить о том вообще, как возникают города, как судьба города во многом связана с историей его создания. Поэтому я назвала нашу программу «Как возникают города. Случай Петербурга». И как уже это повелось у нас, мы обычно отталкиваемся в нашем разговоре от какой-то книги. В данном случае это книга ведущего историка Евгения Анисимова, которая называется «Юный град. Петербург времен Петра Великого». И наши гости сегодня, с радостью представляю, сам автор Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И второй наш гость, Евгений Владимирович Акелев, кандидат исторических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Евгений Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вообще-то мы как-то обычно без отчеств общаемся в программах, но поскольку у нас два Евгения, чтобы их различить, я буду все-таки отчество упоминать. Ну, вот знаете, я хотела... Ну, вокруг Петербурга вообще сложилось столько мифов и легенд, что какой вопрос ни задай, он будет казаться тривиальным. И тем не менее, а вот можем ли мы считать, что... Кейс Петербурга, да, вот вообще история его создания, она уникальна, скажем, в истории Европы нового времени. Или вот такие командные, да, создания городов, это, в общем, была более-менее, ну, такая, да, обычная практика. Вот в какой степени все-таки сам факт создания Петербурга, воли самодержца, является явлением, ну, не знаю, беспрецедентом или уникальной? Вот, Евгений Викторович, как автору вам слово?
14: Очень хороший вопрос, потому что, ну, для начала город был основан и объявлен столицей на чужой территории. До перехода этой земли к России оставалось 9 лет еще. когда по Ништадтскому миру эти земли перешли к России. Уже само по себе это уникальный, беспрецедентный случай основания столицы на чужой территории. Второе, очень важный момент. Это город, как Достоевский писал, измышленный и из головы. Ну, Мицкевич вообще считал, что город создан сатаной. Он даже пишет себе столицу, но не город людям. И все это, конечно, выливается в оригинальность Петербурга как города, который основан вот таким необычным способом. А в основе его лежит, конечно, каприз, воля Петра. Потому что необходимость создания города в этом месте не было. А крепость – да, порт – да. Но чтобы создать город и столицу на окраине расселения русского народа, на самом краешке русской земли, это беспрецедентно. Пожалуй, только египетский фараон Эхнатон создал подобный город в пустыне, вот так вот взяв из головы.
15: Я бы сказала, что город Эхнатона просуществовал довольно недолго. И, собственно, после смерти фараона столицу вернули, и, так сказать, центры все управления вернули обратно. Но в этом смысле город Петра устоял, что само по себе тоже интересно. А вот, Евгений Владимирович, вы могли бы что-то добавить? По поводу уникальности.
16: С одной стороны, согласен с Евгением Викторовичем в том, что необходимость в таком городе не существовала. Крепость – да, порт – да, но город – нет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы как историки все-таки погружаясь вот в эту эпоху и пытаемся осмыслить происходящее с точки зрения вот логики тех людей. Вообще повседневность, у нас программа о повседневности, это в первую очередь как люди осмысливают окружающую реальность, наполняют ее смыслами, а потом из этой реальности, вот как из этого хаоса, который представляет реальность, делают свой мир, такой вот свой уютный мир, в котором можно жить. Если вот с этой точки зрения рассматривать Петербург, то, конечно, с точки зрения Петра необходимость в таком городе была совершенно очевидна. Петр видел себя, видел свою миссию в том, чтобы пересоздать Россию. Да? В России, с его точки зрения, была такой варварской, неорганизованной страной, и он должен был привести ее в порядок. И вот он начинает делать этот порядок. Знаете, есть такой способ приведения в порядок неубранной квартиры от угла, когда ты сначала в дальнем углу наводишь порядок и делаешь там все чисто, идеально, и смотришь только туда, и потом становится легче. От этого угла ты идешь и идешь, и дальше как-то быстрее становится, и быстрее идет наведение порядка. Так же Петр и делает. Он начинает наводить порядок в своей огромной державе, от угла, начиная вот с дальнего вот этого угла. И вот это окно в Европу, это же ведь мифология того времени, да? Представьте себе место, где мы видим этот залив, и если мы поплывем, приплывем в любую страну Западной Европы, даже в любимый Амстердам, если будет ладный корабль, а уж корабли Петр строить мог. То есть с его-то точки зрения это был совершенно необходимый такой шаг. Это было совершенно необходимо начать переустройство России именно с этого города. И в этом смысле именно не как город, а как столица и как начало новой, по сути дела, новой цивилизации, да, это, конечно, уникальное явление.
15: Вы знаете, но если я правильно помню, ведь у Петра были еще размышления в свое время, не сделать ли столицу где-нибудь около Азова, да, то есть на юге. И если так думать о, ну уж воле самодержца по принципу, что хочу, то и ворочу, наверное, история была бы совсем другая, да, все-таки столица была бы в теплом климате и вообще как бы по-другому выстраивалась бы идея государственности и прочее. А вот все-таки, с вашей точки зрения, Евгений Викторович, он отказался от этой идеи именно ради вот этого утопического окна Европы, или были какие-то другие соображения?
14: Были другие соображения. В первую очередь, отсутствие союзников. Как известно, когда страна ведет войну без союзников, она, как правило, проигрывает. И в данном случае движение на юг не было хорошо скоординировано с другими союзниками, в первую очередь империей Австрии, там еще Венеция и Польша были. И они вышли из войны, а Петр рассчитывал, он даже на переговорах, которые велись в Карловицах по поводу заключения мира с турками, требовал, чтобы отдали Керчь с расчетом, что будет готовая гавань для плавания в Черном море. И поэтому, когда стало ясно, что южный вариант не проходит, что Таганрог, как вы правильно упоминаете, возле Азова мыслился как столица. Кстати говоря, Петербург строился во многом по макету Таганрога потом. Так вот, Петр искал союзников для другого проекта, уже для северного. И оказалось, что Дания, Саксония были готовы подставить плечо в борьбе с всем им ненавистным Швецией. И вот этот петербургский проект возник как альтернатива неудавшегося южного проекта. А в принципе, конечно, мы бы сейчас сидели в замечательной атмосфере, значит, юга России и наслаждались бы замечательной погодой, в отличие от нашего петербургского климата.
15: Вот бывает история. Да, но ведь любопытно, да, вот вы говорите, союзников нет, но зная историю этого места, которое то шведы завоевывали, то, значит, отвоевывали. И вы сами пишете в книге, что, и вот сейчас только что упомянули, что когда он закладывает город, вообще непонятно, кому принадлежит данная территория, да, потому что идет война со Швецией. В этом смысле вот это поразительная логика. Ну, а могли ведь и отвоевать обратно шведы, да, и все, и не было бы никакого города. Так что здесь как бы и союзники вряд ли бы помогли.
16: Но здесь интересно, что да, действительно, Петр закладывает крепость в мае 1703 года на чужой территории, когда перспективы войны были еще не ясны, и судьба этой территории в высшей степени была еще непонятной. Но интересно, если все-таки рассматривать с точки зрения субъективной, смотреть на мир, как бы пытаться глазами Петра, зная, что Евгений Викторович не любит это, когда пытаются делать, потому что это очень сложно, и вообще по источникам не всегда удается залезть в голову Петра, но если все-таки попытаться. Он в сентябре 1704 года, как пишет Евгений Викторович в книжке, впервые в письме уже называет Санкт-Петербург столицей. И он начинает называть этот город парадизом, то есть это вот рай, да, человек, который создает свою повседневность, свой мир для себя делает, да, и для него это парадиз, это рай. И дальше все зависит, конечно, уже от того, что происходит на театре военных действий, и когда после Полтавы, когда ситуация в Прибалтике, ну и в целом на войне меняется, и с этого времени уже вопрос решен. Но это проходит всего лишь несколько лет с момента учреждения крепости. То есть очень быстро здесь возникает столица, и происходит, как вот Евгений Викторович пишет, переливание властных институтов в столицу. В 1711 году был создан Сенат, а в 1712 году он уже перемещается в новый город, и коллегии создаются в новом городе. И очень тут интересно посмотреть на духовные завещания дворян, которые вот были опубликованы Натальей Вадимовной Козловой, своей ученицей, архивной сотрудницей Александрой Прокофьевой. Некоторые дворяне, отправляясь в Петербург, пишут свое завещание. А подобно тому, как Иван Калита пишет завещание и да в Орду, то есть отправляясь на ковер к хану Узбеку, буквально, не чая вернуться обратно. И вот этот повседневный контекст устройства нового государственного аппарата, который дает эта книга, да, петербургская, он, конечно, крайне важен для понимания эпохи.
14: Я еще хочу добавить какую важную деталь. Вот понимаете, действительно, первые годы он, Петербург, висел, можно сказать, на ниточке. Пришедший Анкерштерн, адмирал, писал коменданту Петербурга, что вы чужую землю заняли, убирайтесь. Вот. Но сила такая воли была, такого внутреннего как бы напряжения. Ну, знаете, накануне он писал, если я не выйду к морю, не стоит жить. Вот. И в этом смысле уже через несколько лет всем стало ясно, что Петербург остается, что шведам придется с этим смириться. А Петр в ответ говорил: я готов отдать Псков вам, я готов отдать все, что я завоевал, мне ни одной шведской деревни не нужно, только дайте мне вот Петербург. И в этом смысле вот этот напор, он в конечном счете сыграл свою роль, он стал вот таким реальным фактором, что не то, что там город можно снести, а уже просто не преодолеть вот этого как бы внутреннего напора.

0: Вы знаете, но вот интересно, да, вы пишете, я никогда этого просто даже и не знала, что на самом деле никакого официального документа, назначающего Петербург столицей, в общем, я так понимаю, нет. Это было вот такой тихой сапой, да, перетаскивание институтов управления в Петербург, и что вроде бы нету вот, да, указа, а с такого-то года, значит, Петербург становится столицей. Получается, что мало того, что он возник, в общем, на спорной территории, но и в столице стал, в общем, ну как бы, да, неформально, без оформления каких-то официальных документов. Вот это мне оказалось поразительно.
1: Но вообще, мне кажется, это свойственно для XVIII века, где государь, и туда перебираются властные институты и двор, за ними подтягивается дипломатический корпус, там и столица, и тут не нужно никаких указов. Здесь можно вспомнить, что происходило с Петербургом уже после Петра. В 1727 году двор переезжает в Москву, Петербург просто с этого времени находится в запустении, и говорят, что туда даже волки забегали, да? И только Анна Иоанновна в 1732 году возвращается в Петербург, и за ней, значит, перемещаются и властные институты, и дипломатический корпус, и Петербург вновь становится столицей. Но Елизавета Петровна периодически несколько раз в своей жизни тоже перебирается в Москву со всеми ведомствами, и Москва опять на эти годы становится столицей, правительствующий сенат туда переезжает, и весь дипломатический корпус. Так что это, в принципе, мне кажется, особенность XVIII века, что не нужно никаких указов для того, чтобы назвать город столицей. Важно, где живет государь и где находятся властные институты.
2: Совершенно верно. Это можно сформулировать так. Столица там, где резиденция. А, между прочим, в империи было 5 или 6 столиц, не просто там Вена, а все зависело от того, где находится император. Поэтому вот этого акта, документа о переводе столицы не обязательно было, и не только для 18-го, но и 17-го тоже века. Ну, в общем, мы-то в истории знаем, я сам родился в столице опричной Александровской Слободе, которая была, когда при Иване Грозном в сущности столицей 10 лет.
0: Но поразительно, да, что эта традиция как-то так и остается, да, и попытки перевозить какие-то отдельные органы власти, вот, оказывается, имеют такой глубокие исторические прецеденты. Это удивительно. Знаете, а все-таки вот напоследок, прежде чем мы перейдем вот реально к строительству Петербурга и повседневной жизни, как складывался город. Опять же, если попробовать в голову Петра влезть, да, ну, понятно, что строился Петербург как бы назло Москве, что Петр ненавидел Москву, считал это оплотом вот старорежимной системы управления. И тем не менее, да, но мы знаем, что там, не знаю, Париж перестраивался в XIX веке бароном Османом на современный лад. Почему все-таки Петр, ну, например, взял бы и Москву перестроил? Выстраивая новую систему управления, значит, выпрямил бы улицы, все бы снес. В данном случае у него полномочия были. Вот эта странная идея как бы невозможности переломить традиционный уклад жизни и надо строиться где-то вовне. Вот почему, собственно говоря, нельзя было любым усилием перестроить Москву?
2: Вообще, у него даже есть такое выражение: лучше заново построить, чем старое перестраивать. Дело в том, что вот Женя помянул о Парадизе. Дело в том, что это не просто вот как бы образ рая, а Петр воспроизводил голландскую систему жизни, где центром является дом, чистый дом, освобожденный от всяких пороков. Вот такой Парадиз. И вот эту голландскую систему и архитектурную тоже Петр воспроизводил на чистом месте. Вообще вот это стремление начать все изначально характерно было для него. Москва, он ненавидел Москву, он считал, что она неисправима. Хотя мы прекрасно понимаем, что и до сих пор Москва сердце России. И управлять страной удобнее все. Можно себе представить блокаду Ленинграда, если бы осталась столица в 18-м году в Петрограде. Это же кошмар. И поэтому это стремление все начать сначала и воспроизвести это по новой, вот по голландской системе, это и определило перенос столицы и центра жизни России на Балтику.
1: Ну и здесь следует добавить, что Петр всегда стремился к морю. Евгений Викторович создал замечательный ресурс – биохроника Петра Великого, по которому мы можем следить за всеми его перемещениями, вообще за всеми днями его жизни. И мы видим, как был устроен его ритм жизни Петра. Он на зиму возвращался в Москву для того, чтобы, видимо, не хотел этого делать, но там он решал все государственные дела, которые накапливались к этому времени, а потом он уезжал на море. Сначала это был Воронеж, то есть строить корабли. Туда он на юг ехал, ну и потом появился Петербург. То есть это в первую очередь столица должна быть там, где есть море, разумеется. И там можно было реализовать мечту Петра о строительстве военно-морского флота. Мне кажется, это тоже важнейший фактор.
0: Ну, вообще-то там и в Воронеже, мы знаем, да, строились верфи и корабли, собственно, делались. Думаю, что все-таки, скорее всего, вот мечта самодержца, она и есть главная движущая сила. Вот захотелось и построил.
2: Да, это Карамзин, Петербург, каприз Петра. Ну, мы знаем, что у правителей бывают разные капризы. А вот этот каприз, он принес нам Петербург. И, кстати говоря, я все время требую, чтобы в нашем городе был поставлен памятник Анне Иоанновне. Потому что благодаря ей еще на 180 лет продлился петербургский период русской истории и, в скобках, культуры. Важнейшая часть вообще нашей истории навсегда.
0: А почему, простите, именно Анна Иоанновна?
1: Евгений Викторович имел в виду Анну Иоанновну именно потому, что она переехала в 1732 году из Москвы в Петербург, потому что в 1727 году двор переехал в Москву, и Петербург пришел в запустение. И именно благодаря Анне Иоанновне мы имеем вот этот петербургский период русской истории. Во многом, не только благодаря Петру.
2: Совершенно верно. Я вообще, знаете, даже развиваю такую мысль, вот что если бы Анна Иоанновна не вернулась в Петербург, то город бы наш, конечно, не Хататон, но он бы превратился, ну, хороший приморский город, типа Новороссийска. Вот. Но это не была бы столица, потому что Петербург мог жить только под светом верховной власти. И в этом смысле без Анны Иоанновны Петербург бы был вот обыкновенным приморским городом, и этого великолепного периода русской истории не было бы. Вот почему я так за нее хлопочу.
0: Интересно, да, что все-таки как состоявшийся такой, да, оригинальный проект и закрепившийся, да, на два века, по крайней мере, город устоял, когда большевики перенесли столицу в Москву. И в данном случае все эти споры двух столиц, которые стали тоже частью вообще русской культуры, мне кажется, это вот такая действительно оригинальность российского способа жизни. В общем, Петербург не сгинул, несмотря на то, что его лишили статуса, условно говоря. Возможно, здесь, поскольку осталось много интеллигенции петербургской, несмотря на то, что ее пытались всячески изничтожить, да, город сохранил свой облик. Но вот мне очень... Да, простите, Евгений Викторович, вы хотели что-то сказать?
2: Да, я хотел сказать, вы знаете, очень важный момент. Люди, вот понимаете, нам известно, что когда церкви вот реставрируют, ну, они стоят, но если в них нет службы, то они все равно гибнут, потому что вот человеческое тепло, оно как бы согревает эти камни. И вот Петербург то же самое. Петр насильственно переселял сюда людей, и когда он умер, когда столица переехала с царем в Москву, то остались люди, которым некуда было ехать. Более того, они родились под этим бледным небом, они стали первыми петербуржцами, и у них не было другой родины. И то же самое после 1918 года. Ну, куда мы можем поехать? Там только в этом городе наше существование. И поэтому он жил и после Петра не так, конечно, как прежняя столица, но тем не менее существовал.
0: Да, ну, я просто хотела сказать, сейчас мы выйдем на небольшой перерыв, но в конце первой части хотела сказать, что интересно, что Петербург дальше дал некоторые образцы, ну, как бы, да, как эталон строительства самого красивого современного города. И, кстати, когда Норильск был закрыт ГУЛАГ, и город стал, в общем, строиться, туда пригласили как раз ленинградских архитекторов. И вот центральные улицы выстроены, ну, как бы по подобию Ленинграда. Это больше напоминает Московский проспект, да, такие, в общем, массивные сталинские здания. Но, тем не менее, любопытно, что еще один парадоксальный город, в общем, который, по идее, не должен был бы существовать в таком чудовищном климате. Вот он строится по примеру Петербурга, видимо, потому что подсознательно, да, что один эксперимент, невероятно удавшийся, должен потянуть за собой и следующий удавшийся эксперимент. И это довольно интересно, что это становится некоторой традицией строительства городов. Но мы сейчас выйдем на перерыв, и я попрошу наших радиослушателей не переключаться, потому что мы после перерыва продолжим разговор о том, как возникают города, и в частности, как возник город Петербург.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Японии заявили о необходимости надежной системы обороны на острове Хоккайдо. Ее нужно поддерживать из-за военной деятельности России на Дальнем Востоке, отметил министр обороны Синдзиро Куидзуми. В Российской Федерации имеется стратегическое взаимодействие с Китаем, что вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны, сказал глава ведомства при посещении базы сухопутных сил самообороны на Хоккайдо. По словам Каидзуми, сроки размещения на этом острове ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, пока находятся на рассмотрении. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили отношения Минска и Евросоюза. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции состоялся по инициативе Елисейского дворца. Данные опубликовало белорусское госагентство «Белта». Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности, уточняется в сообщении. Размер материнского капитала в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей. Индексация выплаты происходит ежегодно, отметил министр труда и социальной защиты. Это очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья, сказал Антон Котяков в комментарии ТАСС. Министр также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Госпрограмма «Материнский капитал» была запущена в 2007 году. Астроном заявил о преувеличении влияния магнитных бурь на человека. Прямого воздействия явлений, которые обрушиваются на Землю после вспышек на Солнце, не выявлено, отметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Человек не считается существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля, сказал специалист. По словам Назарова, влияние на живой организм, скорее всего, связано с психофизиологическим состоянием человека и в большинстве случаев бывает следствием самовнушения. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, ночью 14-16, утром в понедельник до плюс 18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Два русских царя и одно восстание». В эфире профессор, доктор исторических наук Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
6: Право знать. Говорит Москва.

0: Гостья у нас сегодня сам автор, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И второй гость Евгений Владимирович Акельев, кандидат исторических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программы. Вы знаете, ну вот хотелось бы, наверное, от общей проблемы, как вообще, так сказать, да, возникла эта идея и безумный проект, который реализовался. Вот как, собственно, город начинал существовать? Имеется в виду, вот, а кто его строил? Тут тоже, да, есть целая система, так сказать, представлений мифологии о том, что огромное количество людей погибло на стройке Петербурга. Вот хотелось бы немножко об этом поговорить. Кто эти были вообще люди? Да, кто строил Петербург? И вот правда ли, и в данном случае в книге, Евгений Викторович, вы утверждаете, что Петр, собственно, был первым почти самодержцем, который стал системно использовать труд каторжников? Вот можно немножко поподробнее об этом?
1: Да, ну, для начала я хочу сказать, что в основе многого всего, может быть, в своей вообще в жизни лежит любовь. Вот, понимаете, он высадился на этот, значит, болотистый берег Невы на нынешней петроградской стороне, где стоит домик Петра. И так он влюбился в это место. И так ему это понравилось, что он приказал строить дом. В этом смысле люди, которые вокруг него, они не понимали, что он уже стал первым петербуржцем. А все остальные думали, что ну, это временно, что это не навсегда. Вот. Оказалось, что это навсегда. И строительство Петербурга, естественно, началось с крепости. Крепость, которую начали строить солдаты. Вот. Ну, а потом начали пригонять... именно пригонять несколько категорий строителей. Первое – это по губерниям распределялась такая человеческая норма, и приходили плотники, строители и тому подобное каждый год в течение 18 лет. Вторая категория – это каторжники, арестанты, как их называли. Это те, кто даже по всей стране были приговорены к смерти, они отправлялись в Петербург на каторгу. И, знаете, на современной площади труда, значит, на карте 1705 года шведский агент нарисовал такой квадратик и написал «барак». Там вот как раз жили каторжники. И то, что нынешне называется площадь труда, очень примечательно. Третья категория, это довольно удивительно. Сюда были присланы пленные турки, значит, пленные войны с Турцией. И они поселились в районе современной мечети, и также и другие там, другое народческое население поселилось. В общем, Петербург строился силами солдат и каторжников, и принудительных рабочих. А смертность была, конечно, высочайшая. Мы знаем, что весной и осенью у нас грипп изо всех сил до сих пор бродит. А тогда это было просто эпидемией. Люди погибали. Петр в одном из своих писем пишет: «По улицам мертвые валяются, непорядок». Ну, конечно, все прибрали, когда государь едет.
0: Вы знаете, а вот мне просто интересно, может, Евгений Владимирович, вы поясните. Значит, вот предписали всем губерниям прислать энное количество мастеровых, рабочих и так далее. Это, извините, какой социальный слой был, кого пригоняли? Это были крепостные или вольные, или кто? Как вообще это вот пригонялось? Мне вот это интересно.
2: Ну, это очень интересный такой момент и вообще очень важный вопрос. Я хотел бы тут вот затронуть в связи с этим такую тему, как Санкт-Петербург, как миниатюра эпохи. С одной стороны, Петр делает, реализует такой, ну, по сути, проект просвещения. Недаром он был потом героем эпохи просвещения. С нуля построить город на новых правильных началах. И не только построить, организовать городское пространство, но и организовать общество по-новому. Это такой вот уникальный проект. А с другой стороны, а как это сделать? Вот как построить, как населить, как обустроить. Петр использует традиционные, которые сложились еще в Московской Руси, средства насильственной эксплуатации населения. Существовали механизмы, еще они сложились, наверное, истоки их еще в Древнюю Русь восходят. Когда существует община, в XIX веке мы ее прекрасно видим, так, и по такому же общинному принципу был устроен и город, в общем-то, а во многом община тормозила развитие. Но вот эти общинные механизмы, которые существовали, их можно было эксплуатировать и заставить людей, да, нести вот эту самую повинность. Даже существовал такой

0: термин «городовая посошная повинность». Об этом Евгений Викторович и пишет в своей книжке. Да, это были, с одной стороны, крестьяне. Ну, собственно, как Петр армию формирует новую на рекрутских основах. То же самое. Община, пожалуйста, выбирайте, люди, кто поедет. И вот они выбирали. И, как правило, они выбирали тех людей, от которых хотели избавиться, которые там самые буйные, самые ленивые. Правительство с этим боролось. И вот это противоречие всей Петровской эпохи, о котором еще Ключевский написал, что Петр захотел сделать Россию Европу, но при этом использует дубинку. И он хочет, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. И здесь вот в Петербурге, как в капле воды, вот это все и отразилось.
1: Но я хочу вот еще тут добавить. Опять же, вот тоже характерная особенность России, русского народа, приспособление. Вот понимаете, прошло, ну, 18 лет, и вдруг оказалось, что выгоднее наемный труд, а не рабский, потому что жить стало в городе возможно, особенно ярославские мужики целыми вообще селами отправлялись на заработки в Петербург. И постепенно вдруг город стал таким местом, где люди зарабатывали деньги, где жили сезонно. И вы знаете, что до самой революции отходники – это типичные рабочие города, которые приезжали, зарабатывали деньги, уезжали. И в этом смысле вот Петербург действительно стал вот таким рынком, хотя изначально он был создан, в общем, как центр такого рабского труда.
2: Но вот интересно, да, все-таки до вот такой системной применения каторжников, вообще вот интересно было бы, а как они вообще существовали? Вот их ссылали в Сибирь, предположим, или куда-то еще. А вообще чем они там занимались? То есть почему-то у меня было ощущение, что всю жизнь их ссылали, они там на рудниках работали и все прочее. А почему, собственно, такая, я не знаю, контрреволюция или революция, значит, в деле, когда каторжников привлекают к строительным работам? Как раньше это существовало?
1: Дело в том, что вообще, это, вот Женя правильно сказал, это было традиционно, это назывались даточные, которые посылались из общин и действительно старались выпроводить тех, кто был неугоден. Если же касаться непосредственно их жизни, как я сказал, вот они жили в неких таких тюрьмах, и известно, во время наводнения на Васильевском острове погибло 300 человек, каторжников, потому что они на ночь заковывались в кандалы, козлы так называемые, то есть деревянные такие приспособления, и они погибли. Так вот, чем они занимались? Очень интересно. У России был колоссальный галерный флот. Это примерно 100 галер было. Это был использован опыт Средиземноморья, где, значит, галеры использовались. И вот каторжники гребли на галерах летом, а зимой они били сваи. Дело в том, что в болотистой местности Петербурга летом забивать сваи невозможно работать. Поэтому били со льда обычно, просверливали, значит, полынью и туда забивали сваи. Речь идет о сотнях тысяч свай, забитых, значит, вот каторжниками. Кроме каторжников использовали шведских пленных. Около 10 тысяч шведских пленных, это довольно много, тоже занимались вот таким трудом. Надо сказать, что вот вообще строительство Петербурга – это сложнейшее дело, потому что здесь твердый грунт на глубине 20 метров, а все остальное – это непрерывно качающееся. Под зданиями вдоль Невы забиты сотни свай, тысячи свай. Например, здание 12 коллегий стоит на острове, не просто по периметру сваи вбиты, а целый остров создан из свай длиной 7-10 метров. И, конечно, это были колоссальные работы, на них физический труд использовался. Вы знаете, я думал, зачем так много привозят сала в Петербург на строительство? Непрерывно вот сало различное, там масло коровье. Оказывается, оно нужно для смазывания направляющих, по которым скользила сверху вниз так называемая баба, которую поднимали 100 человек. Век поднимали наверх и сбрасывали вниз. И по направляющим смазывали салом, чтобы легко скользило. То есть это гигантский был, гигантский труд. Буквально в 10 километрах можно было построить город, подставляя под каждый дом камень, и он бы стоял. А здесь приходилось сваи забивать, фашины класть. Камня не было, его везли из-за города довольно далеко. И все это титанический труд. Это было возможно только с помощью вот такого египетского насильственного труда.
0: Дело в том, что вот это представление о том, что система ссылки, которую мы наблюдаем вот в XIX веке по художественным произведениям, Достоевский, она ведь существовала не всегда. И только в конце XVI, начало XVII века фиксируются первые случаи отправки опасных преступников, но пока только вот такие города порубежные, украинные города, где было опасно находиться, вот туда их отправляли. Но весь XVII век в основе пенитенциарной системы находилась отнюдь не ссылка, а телесные наказания и смертная казнь. И Петр, у него была как бы идея такая, что все-таки людей надо меньше казнить, нужно больше их отправлять работать. И есть замечательная вот работа у Дмитрия Олеговича Серова, покойного, вот мы ее включили с Евгением Викторовичем в сборник статей Дмитрия Олеговича Серова, который вот тоже издательство «Новое литературное обозрение» опубликовало, «Петр I как вершитель правосудия», где Дмитрий Олегович показывает, что Петр систематически меняет смертные приговоры на каторжные приговоры. Петр I значительную роль, он вообще поспособствовал формированию вот этой системы каторги и ссылки в России. Сначала это была Азовская каторга, а потом уже, соответственно, направление поменялось на петербургское направление. А потом уже, начиная с 30-х годов, начинается, вот развивается сибирское направление, и после отмены смертной казни, ну, фактически, да, вот был мораторий на смертную казнь введен при Елизавете Петровне, а когда перестали уже приводить в жизнь смертные приговоры, уже у нас вот эта система ссылки расцветает. Ну, в центре, да, вот ключевой такой поворотный момент формирования системы каторги и ссылки, это как раз Петр I и вот его вот эти грандиозные строительные проекты реализовывать, которые помогали каторжники.
1: Совершенно верно. Я бы так сказал, мы не употребляем это слово, но в сущности это был создан ГУЛАГ. ГУЛАГ, причем вот когда не нужно думать, что отправление в Петербург вместо смертной казни – это, как бы сказать, благо. Как правило, они все умирали. Вы знаете, мне попалась история в 1720-х годах. Вдруг оказался один живой каторжник, который уже старый человек, и власти не знали вообще, что делать с ним. Потому что давать ему пенсию как бы не положено. И вот так дело и непонятно, чем кончилось. Он 30 лет, значит, был на каторге 17 века. По-видимому, какой-то вообще ловкий человек. А большинство умирало. И вы знаете, до недавнего времени раскопки, там, не знаю, траншеи в Петербурге приводили к тому, что находили костяки с кандалами. То есть это обычные картины. Когда говорится, что город основан на человеческих костях, это не преувеличение. Начинают спорить о количестве жертв, там 100 тысяч или меньше. Но я вот прихожу к выводу, в начальный период 100 тысяч невозможно было уморить, это точно. Но за 18 лет это вполне возможно, потому что вот очень хорошо даже вот по шведам видно, пригнали их 12 тысяч в 1712 году, а когда им разрешили уезжать, то было 4 тысячи человек. Уезжать, в смысле, на родину возвращаться после мира. То есть уже о русских людях нечего говорить, им цены вообще не было никакой.
2: А вот вы пишете о том, что очень много было военных, что первоначально, собственно, город, ну, и был такой крепостью.
1: Да, это очень хорошо вы сказали. Вы, может быть, помните, в советское время Севастополь тоже производил вот это такое же впечатление. Действительно, первоначальное население – это, в сущности, гарнизон. Гарнизон, но Петр почти с самого начала затеял не просто вот, значит, организацию строительства с помощью губернских вот этих бригад, но и потребовал от городов переселения горожан. Причем очень интересно, они назывались переселенцы вечного житья. То есть, конечно, им бессмертие не обеспечивалось, но то, что, значит, им приказано было жить в Петербурге, это точно. И опять же, как вот правильно Женя отметил, городские посады старались избавиться от неугодных, и власть с этим боролась. Власть хотела, чтобы туда переезжали состоятельные жители. И тем не менее, эти переселения проходили, и в конечном счете, благодаря этому образовалась определенная, как бы сказать, гражданская часть. Кроме всего прочего, город с определенного времени стал как магнит притягивать население окрестных провинций и губерний, Новгородская, Псковская, и эти люди шли тоже в Петербург работать или ехали с товарами туда. Вы знаете, под Новгородом есть такое место страшное во Второй мировой войне, Мясной Бор. Он назывался Мясной Бор, потому что с Украины гнали сюда стада в Петербург. И в этом мясном бору их забивали и уже зимой везли тысячи, значит, туш в Петербург. Это все, как бы сказать, огражданивало город. Постепенно население его увеличивалось за счет вот именно гражданского населения. А поначалу это был мужской город вообще. Только при армии, как всегда бывает, значит, маркетанки и шлюхи, вот это было первое женское население. А так, в принципе, вот переселение семейств обеспечило городу вот то, что называется гражданским населением.
0: А если можно мне еще добавить пару слов к тому, что сказал Евгений Викторович, чтобы у нас не складывалось впечатление, что Петербург вот город исключительно населенный людьми, которых переселили насильственно. В действительности все было гораздо сложнее. Петербург был не только окном в Европу, он был еще окном возможностей для многих людей. Это действительно такая стройка, главная стройка эпохи. И для многих она стала окном возможностей, где требовалось огромное количество рабочей силы. И многие рукастые крепостные люди, которые умели и любили работать, могли обрести свободу. Свободу. Они могли приехать в Петербург работать и получить просто-напросто вольную. И это и делали, и перевозили и детей своих, что Евгений Викторович пишет, что детей не повезут туда, где совсем все плохо. С одной стороны. С другой стороны, здесь требовалось много материалов, которые нужно было поставлять из самых различных уголков России. Стало быть, здесь нужно было исполнять очень много подрядов на их доставку. А значит, здесь могли развернуться молодые предприимчивые купцы из самых различных городов, захолустных городов, где им реализовать себя было непросто вот в силу как раз вот этой традиционной общинной организации в городах. Вот здесь они могли реализовать себя и делали это. Есть работы, вот я могу здесь сослаться на работу Ольги Евгеньевны Кошелевой, в частности, ее микроисторические статьи об одном, она так и называется, первая статья, «Один из Иванов Петровского времени», а об одном вот первое поколение петербуржцев. Это вологодский купец Иван Рыбников, который сам добровольно поехал в Петербург реализовывать подряды, жил на Васильевском острове, но, правда, его судьба сложилась драматически. Он один подряд на поставку дров не исполнил, а попал в тюрьму, и там за этим последовала его личная драма. Жена его оставила, и в целом история такая драматическая. Надеюсь, что Ольга Евгеньевна напишет книжку микроисторическую на основе этих статей. Но вот она показывает, что не только насильно переселяли, очень многие и сами ехали, и Петербург был вот как, да, где естественный отбор дарвиновский происходил. Если ты берешься за какой-то подряд, моги его исполнить, иначе будет тебе плохо. И там среди петербуржцев первого времени были вот такие предприимчивые, как крестьяне, так и купцы, их было немало.
2: Но там мне еще поразила замечательная история, очень петровская, что Петр хотел, конечно, наладить иной уровень гигиены в городе. И, значит, вот Париж воняет, а в Петербурге не должно вонять. И он выстроил очень такую жесткую систему правил, как горожане должны себя вести, но при этом все заботы переложил на их плечи, если я правильно помню, да, с дополнительными налогами. Вот можно пару слов об этом? Во-первых, какие он ввел правила, но они выполнялись не всегда, конечно, как обычно, но тем не менее. И вот сама система обложения налогами. Евгений Викторович.
1: Ну, вообще, конечно, это был новый город, совершенно верно. Там предусматривались всякие меры. Ну, мы знаем, какая катастрофа всегда всегда была в Москве. Это пожары и несветное грязище. Как Петр из Голландии пишет своей жене. Вот не могу понять, у нас вверху, имею в виду Кремлевский холм, такая грязь, а здесь, в Голландии, ниже уровня моря, а все сухо. Это очень примечательно. Петербург строился именно вот как новый город, имея в виду его структуру и организацию. Очень часто упоминаются мосты. Но мосты – это не то, как мы понимаем. Это просто улицы были деревянными помостами покрыты, чтобы можно было по ним двигаться. И предусматривались самые различные полицейские меры. Вообще это все соответствовало идее полицейского государства. Полиция – душа гражданства. Полиция оговаривала все условия, начиная от того, как строить дома, как, значит, красить заборы, куда собирать мусор. Особо Петр заботился о системе торговли. Известно, что он сам по гостиному двору ходил и раскладывал товары, как ему казалось, более выгодно, чем это делали предприниматели. И этих законов было множество. И особенно там связанное с гигиеной, когда требовалось, чтобы мясники не сбрасывали отходы свои в каналы и тому подобное. То есть все эти законы были совершенно новинкой для русских городов. А уже вот вы выше упомянули, что Петербург стал образцом для многих городов, не только в архитектурном смысле, но и в организационном. И когда мы приезжаем там, не знаю, в Калугу и прочие города, мы как бы видим вот этот сколок петербургского стиля и образа жизни. И в этом смысле это была, конечно, не менее важная реформа, чем государственная. Новые системы обеспечения жизнедеятельности. Все это делалось за счет граждан, собирались налоги. Они были обязаны мостить мосты, делать набережные, следить за чистотой. Вот отход от этого средневековья, когда выбрасывали в окно все, что не нужно, и мы знаем, это характерно для всех европейских городов в средние века, здесь было переломано. И опять же говорю, примером был, конечно, Амстердам, где и вообще голландский образ жизни, когда чистота прямо сочеталась с чистотой от дьявола, освобождение от дьявола, который в грязи пребывает. В этом смысле Петр очень многое сделал.
2: Евгений Владимирович, вам последнее слово.
0: Ну, я могу только добавить, особенно если это последнее слово в заключение, что мы должны быть благодарны Евгению Викторовичу за эту книгу, потому что нам как раз не хватало именно книги такого фундированного исследования о Петербурге Петровского времени. Все мы знаем, что такое Петербург, и любим туда ездить, но как он выглядел и что он себя представлял в петровское время, восстановить очень сложно в своем представлении, и это колоссальная работа, которая была проделана автором. Вообще вот Богословский, это Михаил Михайлович Богословский, известнейший такой историк, автор крупнейшей монографии, его биографии Петра Великого, он как-то написал в своем дневнике по ходу работы над биографией Петра. Чтобы написать биографию Петра, нужно быть кем-то вроде самого Петра, таким же великим. И это можно сказать о Петербурге. Чтобы написать историю Петербурга Петровского времени, нужно быть великим, конечно, историком, выдающимся, каким Евгений Викторович является. Нужно вникать в такие детали, начиная от того, что забивать дамбы, как нужно, заканчивая тем, как, откуда нужно было возить землю для садов и так далее. Все это в книге прослеживается, описывается. И для этого нужно вообще самому наблюдать за жизнью и знать, как жизнь устроена, как вообще строить. Я знаю, Евгений Викторович умеет все это делать своими руками. И вот только такой человек, замечательный историк, может написать такую замечательную книгу.
2: Вот на этой ноте мы и нашу программу закончим. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо. И надеюсь, до будущих встреч.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Верховной Раде призвали к завершению конфликта после российского удара возмездия. С обращением выступили депутаты Максим Бужанский и Алексей Гончаренко. Войну нужно заканчивать, мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось, написал Гончаренко в телеграм-канале. По словам Бужанского, гипотетическое мирное соглашение нужно будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывал на ней. Гончаренко заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов. В Центре беспилотных авиасистем заявили о дефиците кадров в сфере гражданских БПЛА. В России не хватает около 14 500 специалистов в этой области. Наиболее востребованы операторы беспилотных комплексов. Их нужно почти 12 тысяч человек, отметил гендиректор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев в комментарии ТАСС. Он добавил, что отрасли также необходимы аналитики данных, специалисты по техническому обслуживанию, инструкторы. По оценке центра, в этом году наибольший спрос на кадры в сфере БПЛА ожидается в сельском хозяйстве свыше 4 500 человек. В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также неизвестные используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе министерства. Ведомстве подчеркнули, что в предпраздничный период фиксируется активизация мошеннических схем, которые ориентированы преимущественно на родителей. В Роспотребнадзоре сообщили о главной особенности переносчика хантавируса «Андес». Длиннохвостый рисовый хомячок остается зараженным и выделяет вирус во внешнюю среду в течение всей жизни. Информация приведена в научном обзоре ведомства. Документ подготовлен референс-центром на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, передают РИА Новости. Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались, зараженных пассажиров с борта эвакуировали в больницы. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, ночью до плюс 16. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый вечер. Мы встречаемся в нашей студии в очередной раз. Это вторая часть нашей программы, которая была вот на прошлой неделе, с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым. Владимир Михайлович – автор очень многих книг, монографий. Вот последняя – «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». Это, надо сказать, что это не просто монография. Я убежден, что многие ее воспримут как детективный сюжет, вообще очень развитый, написанный историком, а не просто писателем. И там он документирован, он не выдуман. Еще раз здравствуйте, Владимир Михайлович.
10: Добрый день.
9: Добрый вечер.
10: Добрый вечер, да. Хочу сказать, что я много лет работал над этой книгой. Вот издательство «Пучково-Поле» издало. Это, кстати, продолжение. У меня была книга «Династия Романовых в 17-18 веках». Значит, я брал 17-18.
9: Она у меня есть, вы мне ее дарили.
10: Я вам дарил, да. Теперь первая половина 19-го, и я работаю над третьей книгой, пишу третью книгу.
9: Трилогию такую.
10: Трилогия, историческая просветительская трилогия. Она будет до 17 июля 1918 года, то есть до цареубийства. Ну, там будет много очень больших проблем, и февральская революция, и октябрьская, и Первая мировая война.
9: Прошлую программу мы с вами закончили на том, это я напомню тем, кто слушал, и тем, кто не слышал, закончили на том, что, в общем, та версия о том, что Александр I не умер в Таганроге, а просто ушел и принял монашество и стал старцем Федором Кузьмичем, который жил в Сибири, и что это именно тело его захоронено сейчас там, где захоронен якобы Александр I. И вы привели массу доказательств этого, о том, что это очень образованный человек и очень похож внешне на Александра I. И есть некоторые замечания, есть некоторые воспоминания о нем. И поэтому, возможно, предстоит еще экспертиза установить в действительности, кто это был. Ну вот, случилось декабрьский, в 1725 году, декабрьское восстание. Александр I исчез, появился его брат Николай I. Почему все же престол не перешел сразу от Александра I к Николаю I? Вот это, кстати, мало кто помнит и знает. Страна сначала все-таки присягнула Константину I, и лишь чуть позже была осуществлена присяга Николаю I, то есть родному брату Александра I.
10: У Александра I не было сына по законам Российской империи. Если сына нет, то престол переходит младшему брату по старшинству. Значит, младшим братом был Константин, а Николай был только третьим. То есть Константин должен был стать царем, он был нашим наместником в Польше. Он жил в Варшаве, и когда официально Александр I умер, тут же, буквально в этот же день, страна стала присягать Константину I. Он был объявлен царем. Но вспомнили, не сразу, но вспомнили, что Александр I оставил конверт, он, кстати, сохранился, на котором написано: вскрыть конверт немедленно в случае моей смерти. Прежде всех дел. Прямо на конверте написано. Рукой Александра I. Вспомнили, и, значит, Этот конверт был в нескольких экземплярах оставлен в Синоде, Сенате и в Успенском соборе Московского Кремля. Вскрыли и обнаружили, что в этом конверте отречение Константина Павловича от прав на престол. А страна уже присягнула Константину Первому. А он, оказывается, и не собирался быть. Значит, встает вопрос, даже несколько вопросов. Но прежде всего, почему Константин отказался от возможности стать царем? А Константин по этому поводу вот что говорил. Боюсь. Отца убили, Павла Первого. Деда Петра Третьего убили, меня убьют, не хочу. Все, не буду царем. Значит, такой момент. Другой момент был, Константин развелся и вторым браком женился на женщине, которую полюбил, на польке, на католичке. Но это все было очень нежелательно.
9: И не королевской крови.
10: Да, да, такой марганатический неравный брак. Ну, Александр I в конце концов подправил закон, разрешил... Вот что сделал так, чтобы Константин мог взойти, но уже детям Константина нельзя было, вот детям от этой польки, католички, занять русский престол. Значит, в принципе, возможность была, но вот не хочу, боюсь, отрекся. И что делать? Вот представьте, самодержавная страна, реально самодержца нет. Николай Павлович в Петербурге, Константин Павлович в Варшаве. Николай, значит, шлет гонца в Варшаву, брат, приезжай, скажи сам, что не хочешь, благослови меня, третьего брата. Значит, это гонец спешит в Варшаву. А обратно приезжает с ответом, да... «Достаточно моего отречения от прав на престол, не приеду». И вот начинается обмен письмами, а время идет. Ну и что делать Николаю в этой ситуации? Если бы Константин приехал, сказал бы всем, да, я действительно отказываюсь, ну тогда, может быть, и восстания декабристов бы не было. А он поленился приехать из полюбившейся ему Варшавы, и все эти подробности стали просачиваться, и получается, что царя-то вроде нет, а для заговорщиков, для декабристов, ну, очень удобный момент. Вообще они хотели в 26-м году выступить, а тут вот момент идет в руки, царя-то нет. И декабристы, когда выводили... солдат на Сенатскую площадь, вот на восстание, они что говорили солдатам, что на самом деле Константин не отрекся. Это обманывают, Николай обманывает, Николай захватывает власть, не допустим. То есть солдаты были обмануты. Вот ведь как. Ну, офицеры-декабристы обманывали солдат, Константин поленился приехать из Варшавы в Петербург, а в результате пролилась кровь вот на Сенатской площади.
9: Мы сейчас подойдем вот к этому моменту. Это очень важно. И вот Николай I становится императором, царем, и ему присягает страна. Так ведь?
10: Так, причем в день восстания вот Николай I раньше встал. Вообще ночью у него был разговор с женой, с любимой женой, и он ей сказал, вот сегодня наступает такой день, или я вернусь царем, или меня принесут. То есть он понимал, что большое испытание предстоит. И он уже с 7 утра стал принимать присягу командиров полков, сенаторов. Декабриста чуть позже...
9: которые прибывали к нему во дворец,
10: да, да, да.
9: И каждое подразделение отдельно присягало новому императору.
10: Чуть позже выступили декабристы, стали постепенно собираться на Сенатской площади. Произошло вот такое вооруженное выступление, причем Николай I, уже Николай I, он сам явился на Сенатскую площадь, он не кому-то там поручил подавлять, он явился, взял всю ответственность за кровопролитие на себя, при этом сначала пытался предотвратить, и митрополитов посылал, декабристы и солдаты никак не отреагировали. Еще был четвертый брат Михаил, он из Варшавы приехал и подъезжал к декабристам, рассказывал, ну, не хочет Константин быть царем.
9: Они даже стреляли, как известно.
10: Да, хотели убить и Михаила. Какой-то солдат спас Михаила, он, значит, толкнул стрелявшего в руку, значит, мимо выстрел был. Ну, вот так вот продолжалось до сумерек.
9: Вот каково ваше отношение к декабрьскому вооруженному, теперь уже можно говорить, восстанию 1825 года? Вообще, что это были за люди? Чего они добивались? И если бы, ну, представь себе, что они победили, какова была бы дальнейшая наша история? Ну, история не знает сослагательных наклонений, мы это часто говорим, но, тем не менее, здесь можно предположить. Ведь, по существу, это была попытка дворцового переворота. Революция, я бы сказал, не снизу, а сверху. Так ли уж они были страшно далеки от народа, как о них потом было сказано, или сами являются все-таки его частью, потому что в их рядах стояли не только именитые представители аристократических родов, но и низший слой дворянства и офицерства, которые были более или менее образованной частью этого же самого народа. То есть рядовой состав, конечно, ничего не мог себе представить, но офицеры. Офицеры были поставлены в известность. Тем более о заговоре было известно еще Александру Первому за 2 или 3 года до того, как это случилось.
10: За 4, да.
9: Даже за 4 года. Вот каково ваше отношение к декабрьскому восстанию 1825 года?
10: Ну, в основном это герои войны с Наполеоном. Очень многие, в том числе Пестелин, герой Бородинского сражение, то есть это достойные молодые люди, которые освободили Россию, освободили Европу, увидели своими глазами, вот, проехали Европу, увидели, что крепостного права там нет, и вообще там есть законы, которые вроде как соблюдаются, и уровень жизни выше, чем в России, живут лучше, но почему бы то же самое не сделать в России? Ведь понимали, во всяком случае, образованные люди, я их считаю тоже частью народа, они понимали, что вот крепостного рабства быть не должно со многими ужасами этого рабства, крепостничества, быть не должно. По побуждению были самые такие благородные, значит, они хотели, прежде всего, отменить крепостное право, ну, дать конституцию. Разрабатывались проекты Конституции и в Петербурге, и на юге. Пестель разработал сам проект. Ну, это очень интересные документы. Потом, ну, часто говорили, во всяком случае, в советское время, что они были обречены, декабристы. Но вообще-то история знает примеры успешных военных переворотов. Так что нельзя исключать и военного успеха организаторов переворота. Что было бы, значит, интереснейший вопрос вы задали. Ну, я бы прежде всего сказал, что взять власть в Петербурге, это еще не значит взять власть в России в целом, не значит удержать власть. Страна монархическая, монархистов очень много, и при этом многие люди вообще даже понятия о республике не имеют. То есть в других городах, в других полках, в других городах и гарнизоны были, могли не принять вот власть этих вот офицеров-декабристов. То есть была реальная угроза гражданской войны. Значит, а хуже гражданской войны ничего быть не может.
9: Но тогда такого представления не было о гражданской войне. Ну, не было представления гражданского общества. Не было представления о том, что граждане России могут быть вооружены и могут повернуть это оружие против власти. Такого просто не было представления. Ну, скажем так, я бы сказал, не гражданской войны, а раскола, может быть, страны.
10: Со смуты. Смуты, но могли получить смута первую была. Гражданскую войну.
9: Смута,
10: да.
9: Опыт был смут, как известно.
10: Значит, это вот такой военный политический момент. Взять власть, это не значит ее удержать. Но были и другие моменты. Но вот упразднение крепостного права. Замечательно. Упразднять надо. Но откуда хлеб для городов, для армии? Армия большая в России. А этот хлеб с барщины. Понимаете? Крестьянин, значит, продукты сельского хозяйства в основном сам потребляет. Как правило, крестьяне не продавали. А хлеб и другие продукты шли с барщины, то есть из-под палки насильственно заставляли крестьян работать на помещика, и затем вот этот хлеб продавался. Но если мы сегодня быстро упраздняем крепостное право, значит, соответственно, нет барщины. Откуда хлеб? Откуда продукты? То есть могли возникнуть серьезные проблемы с продовольствием, могли быть перебои, и чем бы это все обернулось?
9: Понимал ли это Николай I, когда стал преследовать декабристов, когда разгромил это восстание? И понимали ли всю ответственность, которую берут на себя, в общем-то, очень образованные люди? Вот эта вот аристократия, которая и вывела на площадь войска.
10: Ну, декабристы
9: на Сенатскую площадь, я имею в виду,
10: конечно. Надеялись установить сильную власть, даже говорили о диктатуре. Вот они одновременно говорили и о демократических свободах, и о диктатуре. Вот как это могло сочетаться? Вот боюсь, что диктатура могла выйти, офицерская, вот с демократическими правами мы не знаем, как еще, что было бы. Ну, вот так вот, причем, значит, вот какой приведу вам интересный момент. Еще до восстания Пестель, который говорил, что надо расстрелять всю царскую семью. Вот такой вот был кровавый декабрист. Но, между прочим, Пестель хотел прийти к Александру Первому и рассказать, вот есть общество декабристов, несколько тысяч, несколько сот человек, за несколькими сотнями офицеров, тысячи солдат, которые подчиняются. Вот давайте вместе выступим, мы и вы. Вы сверху законно даете Конституцию, освобождаете крестьян, мы вас поддержим. Пестель это предложил своим товарищам, будущим декабристам. И они испугались. А как ответит Александр вот на такое признание? И запретили Пестелю идти к Александру Первому. Вот, значит, вот такой вариант в истории был. И, кстати, очень интересно, вот если бы все-таки они встретились, Пестель и Александр Первый, Пестель вот все это честно сказал, предложил вместе все сделать. Я думаю, что это прекрасный сюжет для какого-то фантастического художественного литературного произведения или для фильма. Вот пофантазировать автору, а что было бы? Вот как бы Александр отреагировал?
9: Знаете, в свое время среди антикваров, и среди них затесалось немало довольно образованных уголовников, я просто как бы знал тех и других, в силу своей той профессии, которой я работал когда-то в московском уголовном розыске, очень долго из рук в руки передавалось перстень Пестеля. Перстень. Очень дорогой. И вместе с ним передавалась некая фантазия такая, которая ходила вокруг него, о том, что он обещал этот перстень тому, кто убьет царя. Перстень потом исчез, насколько мне известно. Потом он опять вдруг появился, этот перстень, и опять с такой же самой фантастической теорией, с фантастическим соображением таким. Его кто-то, видимо, нагнетал вокруг него средства, деньги, его надо было подороже продать, а он действительно был по-настоящему дорог. Так что то, что вы говорите, это давным-давно ходили такие слухи о перстеле и вот это, о его кровожадности якобы некой. Но в наше время мы изучали это совершенно как другой образ человека, правда? Еще очень интересная вещь. Сталин после войны начал новые репрессии. Вот по той же причине, по которой вы говорите о Николае Первом. Декабристы вернулись из Парижа, из Европы, и принесли некое представление, ну, о ином образе жизни. Ну, мы ничего не будем говорить тогда о демократичности какой-то, но какой-то либеральности точно. И победители во Второй мировой войне тоже вернулись из Европы и тоже увидели совершенно другой образ жизни. Им было с чем сравнить, с тем, откуда они вышли из колхозов, семей, где, в общем-то, голод был очень часто. Вот не кажется ли вам, что репрессии вообще часто связаны с тем, чтобы убрать некий слой людей, которые могут, ну, быть куда более опасными, чем даже верхушка революционная.
10: Ну, Сталин, он...
9: Обычных людей, имею в виду.
10: Сталин, он захочил духовную семинарию, безусловно, он декабристов изучал. И поэтому действительно он опасался, что подобное впечатление у наших офицеров, солдат. И, значит, после войны новая волна репрессий. То есть нужно было Сталину удержать страну в руках. Он удержал, сохранил свою власть. Если говорить о тех репрессиях, которые были после подавления восстания декабристов, то массовых репрессий Николай I не провел. Несколько человек, 5 человек было казнено, остальные на каторгу или на, значит, Кавказскую войну. При этом жен, детей не преследовали. Понятие, значит, сын врага народа, ничего не было. Режим стал более таким жестким, могли вскрыть переписку. Вот, но, в общем-то, никаких серьезных расправ при Николае I. Вот у нас, когда мы учились, все время Николай Палкин, Николай Палкин, Николай Палкин. Николай Палкин царствовал 30 лет, за 30 лет по политическим причинам было казнено 20 с чем-то человек. Ну, вот такой Палкин, понимаете, лучше помолчали, когда его так обзывали.
9: То есть Сталин был опаснее Николая I?
10: Ну, несравнимо вообще.
9: То есть репрессии, которые провел Сталин, тут ничего смешного нет, разумеется, и те якобы репрессии, которые провел Николай I, это две совершенно несоизмеримые вещи.
10: Ну, это совершенно разные вещи. Вообще, Николай I был достойным человеком. Он служил России, образованным человеком. Никогда он на какие-то вот такие вот репрессии, чтобы кого-то поубивать рядом, ну, такого в принципе не было.
9: Мы разговариваем с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, о его книге, которая просто детективный роман. «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». И во второй части нашего разговора мы продолжим эту тему. А сейчас новости, пожалуйста.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кая Калла сообщила о подготовке мер давления на Россию после удара «Возмездия» по Украине. Главы МИДов стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе. В соцсети X глава евродипломатии написала, что использование баллистических ракет «Орешник» считается приемом тактики запугивания и балансированием на грани ядерной войны. Минобороны России ранее заявляли, что среди целей ракетного удара в ночь на 24 мая были пункты управления Главного командования сухопутных войск и управления разведки Минобороны Украины в Киеве и области. Удары по гражданской инфраструктуре не наносились, подчеркнули в ведомстве. В Иране сообщили о прохождении 33 судов за сутки через Ормузский пролив. Среди них танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие плавсредства, уточнили представители Корпуса стражи Исламской революции. Там добавили, что суда смогли двигаться по этому маршруту после получения разрешений и в координации с ВМС Ирана, передает информагентство «Фарс». Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США заявляли, что было перенаправлено более 100 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана. В Минтрансе сообщили о готовности проработать вопрос о скидке на железнодорожные билеты для многодетных. Речь идет о дисконте в 50%. Информация содержится в ответе замглавы ведомства Алексея Шила на депутатский запрос, передают РИА Новости. В министерстве напомнили, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действуют акции «Путешествуй с детьми», «РЖД-бонус» для студентов и «Большая семья». СМИ сообщили об изготовлении в Финляндии платья из обломков затонувшего корабля. Он ушел под воду более 300 лет назад. По данным издания Popular Science, археологи обнаружили обломки деревянного судна в городе Оулу в 2019 году. После нескольких лет реставрации выяснилось, что некоторые фрагменты корабля законсервировать невозможно. Ученые из финского агентства культурного наследия Мина Ковийка разработала альтернативный способ сохранить артефакт и превратила его в платье. На это потребовалось более 2 лет. Команда специалистов сначала обработала и превратила древесину в целлюлозу. Затем из нее изготовили по технологии Lancel волокно, которое получается прочнее хлопка. Затем с помощью искусственного интеллекта был разработан дизайн будущего наряда. Платье сделали бесшовным, используя полученную пряжу коричневого цвета и вязальную машину, говорится в статье. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 19, ночью 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва». Реклама.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров, автор очень многих трудов. И вот последний его труд, научный труд, это книга «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». Это уже наша заключительная программа на эту тему, потому что мы целую программу сделали, часовую, потом вот мы сейчас получасовую проговорили с вами, и вот остались полчаса. А как велось расследование дела декабристов? Каковы были его результаты? Ну, вы начали говорить. За мужьями в ссылке на каторгу, ну, это известно, последовали их супруги, то есть их жены. Даже известны такие случаи, когда сочетались браки после приговора, чтобы получить одно лишь право уехать вслед за мужем. Вот как вы к этому относитесь сейчас, ваше мнение?
4: Ну, что касается следствия, то пытки не применялись.

0: из вас сам освободил своих крепостных, дал свободу, поднимите руку, я вас тут же отпущу. Ни один не поднял руку. А потом Бенкендорф говорит, вот я, Бенкендорф, освободил всех своих крестьян, дал им свободу, на 5 лет вперед за них налоги заплатил, и я соблюдаю законы, восстания не поднимаю. Понимаете, как такой был любопытный разговор, характеристики Бенкендорфа. К вопросу о женах декабристов. Ну, на мой взгляд, декабристам можно позавидовать, что у них были такие жены, что они поехали. Куда поехать-то? На каторгу, в Сибирь. Вообще они имели право не поехать. То есть, по законам Российской империи, жена должна следовать за мужем, но если муж каторжанин, все, можно не ехать, и можно развестись, разрешалось. Ну и первой поехала Трубецкая, она добилась аудиенции у Николая I во время коронации Николая I, сказала, значит, вот я хочу поехать за мужем на каторгу. Он говорит, я вам запрещаю, царь, я вам запрещаю. А Трубецкая отвечает, нет, я поеду, я жена, я должна быть с мужем, царю. И тут императрица говорит, она присутствовала при этом разговоре, императрица говорит, а я бы тоже поехала за мужем. Представляете? Вот такие люди были. Ну, и это был подвиг, что только этой Трубецкой не пришлось пережить. В конце концов, там один из губернаторов несколько месяцев ей морочил голову, лошадей не давал, нет лошадей, нет возможности. Она говорит, вот я готова, вы готовы пойти пешком? Готова. 700 там верст. Готовы с каторжанинами? Готова, только отпустите меня сегодня. И губернатор был настолько потрясен вот такой готовностью, что он нашел и лошадей, и она, ну, более-менее нормально, насколько это возможно, уехала. Это, кстати, очень талантливо сыграно в фильме «Звезда пленительного счастья», вот этого губернатора.
1: Смоктуновский играет.
0: Да, блестяще играет Смоктуновский. Значит, все это было на самом деле. Вот такие жены, они там жили в ужасных условиях, сохранились фотографии вот этих домов, где они, полуземлянок, где они жили. Сами готовили, отопления там не было, готовить вообще эти дворянки не умели, пришлось учиться, ну, и шить, и пищу, значит, для мужей приготовить, передать. Всему научились, держались очень просто, достойно. Даже каторжане-уголовники относились к этим женщинам с уважением. То есть, ну, это вот просто образец женской верности.
1: А вот, хорошо, отойдем от этого вопроса, как бы, давайте поговорим на, так сказать, более широкую тему, связанную с Николаем I.
0: Да.
1: А как при нем решался крестьянский вопрос вообще? Не вот этот, о котором мы сейчас говорили. И вообще, каковы были проблемы развития промышленности? Развивалась ли промышленность?
0: При Николае I промышленность развивалась очень большими темпами, но, в общем, особо радоваться этому не приходится, потому что старт был очень низкий, отсюда и очень большой в процентах развития. То есть Екатерина II недостаточно занималась промышленностью, Александр I заниматься ею стал только в последние годы жизни. Николай занялся, но отставание было очень большое, отсюда вот и большой рост в процентах экономики. Но что он сделал очень важного, Николай I, он стал основоположником российских железных дорог. Он построил и первую дорогу вот в 1937 году в Царское Село из Петербурга, и построил большую, тогда самую большую дорогу в мире, вот из Петербурга.

0: в Москву, это 51-й год. Ну,
1: известная Радищевская, да, дорога.
0: Да, и...
1: Ну, имеется в виду известно с точки зрения литературы, да.
0: Вообще правительство было против. Говорили же, такая грандиозная стройка, сколько там мостов, а главное зима, но у нас же все это снегом засыпет, и никакая железная дорога работать не будет. И железная дорога, вот Петербург-Москва, была построена только благодаря настоянию Николая I, причем она была практически абсолютно прямой, там только один такой небольшой маленький зигзаг есть. В результате вот сейчас мы едем и можем ездить на Сапсане, скоростном поезде, вот благодаря тому, что дорога прямая.
1: Вы знаете, я не случайно задал вопрос о промышленном развитии в это время, и не случайно вспомнил Радищева, который описывает эту дорогу и говорит, какая страшная бедность, нищета была около нее. Ведь в этом суть его произведения, Радищева.
0: Ну, конечно, была нищета.
1: И поэтому я спросил, а развивалась ли промышленность. Дорогу строили. К чему она привела, эта дорога? Никакой точки, до какой точки. Но ведь, как известно, например, любая экономика начинается с дорог вообще-то. Начиналась ли наша экономика?
0: Начиналась, причем в такой огромной стране железные дороги чрезвычайно необходимы. Они и сейчас очень нужны. И вот это начал делать Николай I, и после его смерти этой дороге Петербург-Москва было присвоено имя Николая. Это была Николаевская.
1: Да, известно. Это известно.
0: Да.
1: И, кстати, многие настаивают на то, чтобы вернуть ей это название.
0: Ну, я делал об этом экспертизу для президента РЖД. Вот, и, на мой взгляд, надо или первоначальное название возвращать, петербургское, первоначальное название, или Николаевская, вообще в литературе, в классическую литературу вошло, что это Николаевская дорога. Вот, ну, Октябрь, Ленин к этому имеют отношение, ну, приехал Ленин на Ленинградский вокзал, ну, это же смешно, значит, это был Петербургский вокзал, в Петербурге московский, потому что дорога-то...
1: Понятно, да, обменялись названиями.
0: В Москве
1: да.
0: Петербургский.
1: Обменялись названиями.
0: Значит, да. И вокзалу можно дать или название географическое петербургское, или Николаевский вокзал тоже.
1: Ну, хорошо, я понял вас. Давайте все-таки вернемся к нашим царям. А ведь программа наша так и называлась. Вот первая еще, вторая, два царя, одно восстание. А, мы говорили с вами, что уже в прошлой программе, что Россия подавила освободительное восстание Польши 1830-31 года, еще и Венгерскую революцию в 1849 году, вы об этом рассказывали. А вот как сегодня к этому относиться? Россия – жандарм Европы, тогда говорили. И это, кстати сказать, большевики очень часто, так сказать, повторяли. Худший, самый жесткий политический режим того времени. Что вы об этом думаете?
0: Ну, то, что жандарм Европы, это говорил Ленин. Вот, ну, действительно, венгры хотели независимого государства, значит, они входили в состав Австрии. И, в конце концов, венгры добьются независимого государства. То, что мы по просьбам австрийского венского правительства ввели войска и подавили... Но мы ничего от этого не получили, абсолютно только были вложены большие деньги, и люди наши погибли. Думаю, что по большому счету, ну, в общем, требования венгров были, ну, справедливыми. Венгры хотели иметь национальное государство, что в этом плохого? Причем они брали верх над Веной, над австрийцами, и мы вмешались в тот момент, когда... Ну, Вена могла пасть, могла быть захвачена восставшими. Значит, мы переломили здесь ход событий, ничего не получили, а вскоре эти австрийцы нас предадут, вот, во время Крымской войны. Хорошо, что не напали на нас, но войска к нашей границе подвели, была опасность нападение со стороны Австрии во время Крымской войны. Ну, Почему это сделал Николай I? Потому что он считал, что всякую революцию надо подавлять. Александр I тоже так считал. Вот это была их точка
1: зрения. Совпадение в этом, хотя это были, несмотря на то, что были братьями, это по характеру, по всему, это были совершенно разные люди.
0: Но вы знаете, вот это подавление революции в Венгрии, оно всеми крупными государствами было воспринято положительно. Почему? Потому что распад огромной Австрии, ну тогда огромной, привел бы к спорам, где какая граница, кому что принадлежит, начались бы военные конфликты, великие державы, одна бы поддерживала одну страну, другая другую, решили, что лучше пусть будет мир, ну вот эта революция венгерская потерпит поражение, но... Повторяю, в конце концов, Венгрия добилась независимости.
1: Вы уже упомянули, что прозвище было такое у Николая I, Николай Палкин. Да. Да, и, кстати, это очень поддерживал с Лениным. Он это часто упоминал. А как относился в действительности, кстати, этот самый Николай Палкин, Николай I, к Александру Пушкину, к либералу? Многое свидетельствует о том, что он жестко притеснял его. Унижал достоинство, во всяком случае, есть такие некоторые сведения на этот счет, и есть воспоминания, и есть на этот счет какие-то оценки. Но есть и заявление, что как раз он, тем самым, контролируя Пушкина, и спас его от судебной расправы над декабристами, с которыми Пушкин был очень близок и даже принимал участие в некоторых тайных заседаниях.
0: Пушкин на момент восшествия Николая I на престол был в ссылке, и Пушкин обратился к Николаю I с письмом, с просьбой выпустить его из ссылки. И Пушкин был принят Николаем I, состоялся разговор очень интересный. Во время этого разговора царь спросил, а вот если бы ты во время восстания декабристов был бы в Петербурге, где бы ты был, на чьей стороне? И Пушкин честно ответил, я бы был со своими друзьями-декабристами. Вот такой ответ царю. И каков результат? Николаю нравились стихи Пушкина, он понимал, что это... «Достояние России», Пушкин. Николай простил этот ответ, честный ответ, и сказал, «Я буду твоим цензором». Что это значит? Какой в этом плюс? Очень большой плюс. То есть можно миновать всех цензоров, и прямо есть возможность обратиться к царю. Это было и признание исключительного положения, вот как поэта. Поэт номер один. Признание царя. Но лучшего быть не может. Это большой плюс. И Пушкин этим пользовался. Ну, например, он написал историю Пугачева.
1: Да, ведь как раз вот период, да.
0: Это же была абсолютно запретная тема. Это все еще было очень остро. Пугачевщина была недавно. Запретная тема, а он передает прямо царю. Царь смотрит и разрешает. Вот ведь как. Но был и минус. Какой минус? Ну, Пушкин много чего писал, и вот каждый раз с каким-то стихотворением обращаться к царю, ну, неудобно, значит, нужно скопить. А желание ознакомить людей есть. И он читал знакомым, друзьям. Вот, и, ну, скажем, Бенкендорфу это не нравилось. Он донес, сообщил царю, а царь ответил, ну что, я читать не запрещал. Одно дело читать, другое дело опубликовать. Ценил Николай I. Пушкин приходил домой к Николаю I, читал в семье. Семьи мы из воспоминаний узнаем, что, оказывается, жена и дочери Николая I учили стихи Пушкина наизусть. Каждый номер журнала с капитанской дочкой ждали с нетерпением.
1: Роман с продолжением.
0: Понимаете,
1: да.
0: А когда Пушкин пришел и прочитал «Клеветникам России», ну, это потрясающие стихи, которые вот как будто бы вот для сегодняшнего дня написаны даже, вот «Клеветникам России». Ну, когда он, Пушкин, прочитал «Клеветникам России», то Николай I и его супруга прослезились, понимаете, и как точно мировоззренчески, и как талантливо, вот так вот, так что... А с другой стороны, обыватели завидовали Пушкину, что вот царь признает, царь ну принимает.
1: Вот, ну вот наряду с этим вот Николай I объявил друга Пушкина, Чаадаева, сумасшедшим. Почему? Это встретило, кстати, возмущение, между прочим, в петербургском и московском интеллектуальных обществах. Даже у противников декабристов вызвало возмущение. И что представляли собой, кстати сказать, в это время, это связан, вопрос связан, петрашевцы, и почему такая жесткая расправа с ними? Это все очень связано.
0: Конечно, Чаадаев никаким сумасшедшим не был. Этот диагноз поставил Николай I, а если вот царь ставит такой диагноз, значит, уже врачи повторяют. Был надзор, значит, он должен был жить дома, Чаадаев, но имел право прогулки. И каждый день приходили врачи, смотрели, значит, за своим пациентом. Врачи, конечно, понимали, что это совершенно здоровый человек. То есть это один из первых случаев, если не первый, и использование психиатрии в карательных целях. Вот этот вот случай.
1: Вот, основоположность Николай I этой истории, да?
0: Ну да, наш случай недостойный.
1: Ну почему это как-то связывается с петрашевцами?
0: Ну, что касается петрашевцев, то тоже ничего такого уж особенного.
1: Ну, какую связь между Чаадаевым и Петрашевым?
0: Ну, Чаадаев написал философические письма. Одно смог опубликовать, первое, «Размышления о судьбе России». А петрашевцы тоже молодые люди, собирались, обсуждали книжные новинки, обсуждали... произведение утопистов, социалистов-утопистов. Это было модно тогда.
1: И всего-то, и такая жестокая расправа над ними.
0: Ну вот, и значит, что? Достоевского за что посадили? Читал письмо Белинского Гоголю. Ну и что? Ну, читал. Можно представить, как молодые люди это обсуждали. Конечно, Белинский очень так критически отзывался о церкви. Ну и что? А за это сажать и приговаривать к смертной казни? Ну, здесь был, конечно, перехлёст, и инсценировка казни, это вот это по решению Николая I, вот сам Достоевский это описывает, как вот он рассчитал, сколько минут ему осталось жить, о чем он успеет подумать. Ну, а послушайте, ну вот он, Николай I пошел навстречу одному гению Пушкину, а другому гению Достоевскому не пошел, а ведь Достоевский уже написал «Неточку Незваного», написал «Бедных людей», то есть это был очень большой талант, и вдруг приговорить к смертной казни и только вот в последний момент отменить, заменить каторгой, а с каторги в солдаты.
1: Ну, у нас государство всегда любило поучаствовать в литературе. Я слово «поучаствовать» беру в кавычки, конечно, и во все времена. Во все времена, абсолютно без исключения. Почему-то считается, что именно государство, и главное, что его руководитель государства, лучше понимает, что нужно людям и народу. И поэтому, может быть, принимает меры такого рода. А может быть, это действительно высокая оценка русской литературы?
0: Но русская литература — это неравнодушная литература. Что касается Николая I, ну, может быть, он стал более консервативным, как это бывает, с возрастом, но безусловно слишком жестоко по отношению и к Чаадаеву, и к петрашевцам. Ну, а Чаадаеву он приказал перестать писать. Ну, если человек вот имеет талант писать, он перестать не может, он и не перестал писать. И, кстати, по отношению к декабристам, вот уже, значит, перед казнью Пестель говорит, когда их вывели утром на казнь, говорит, что, ну, вообще-то говоря, мы сражались перед пулями, ядрами, не кланялись, не сгибались, могли бы не вешать, а расстрелять. Ну и действительно, хотя бы расстрелять могли, вот учесть, да, выступили
1: против... Они как разбойников, пиратов повесить, да?
0: Да, значит, это оскорбительная казнь. Но могли бы учесть хотя бы, значит, то, что эти люди сражались, ордена получали, ну хотя бы расстрелять.
1: Ну, всегда было принято шпионов и... предателей вешать.
0: А вы знаете, я вам что скажу? Есть другой прецедент. Есть другой прецедент. Возьмите члены ГКЧП, они были арестованы, а президент Ельцин их потом отпустил.
1: Вы знаете, это мы уж очень далеко заходим. У нас одна минута осталась. Я попытаюсь очень коротко сформулировать вопрос, а вы ответите. Православие, самодержавие, народность появилось в это время при Николае Первом. И именно в это время славянофилы и западники сцепились друг другу в горло и до сих пор не отпускают друг друга. Скажите что-нибудь по этому поводу, ну, с учетом того, что заканчивается программа.
0: Я скажу, что в этой формуле Уварова «самодержавие, православие, народность» много правильного. Действительно, власть должна быть самодержавной в широком смысле. То есть такая большая разнородная страна, власть должна быть сильной в руках одного человека, как бы он ни назывался, царем, генеральным секретарем или президентом. Были предложения отменить пост президента, делать этого, на мой взгляд, нельзя. Без православия мы тоже не можем.
1: А то, что славянофилы и западники до сих пор друг другу не дают... возможности успокоиться и получить нечто, каждый свое.
0: Но это две крайности. Обсуждали, почему, от чего отставание России. Думаю, что все-таки где-то тут должна быть средняя точка зрения. То есть, с одной стороны, без рынка, без рыночной, буржуазной экономики мы обойтись не можем. Наш опыт это подтвердил. С другой стороны, ну, действительно, у России свой путь. Мы никогда не будем жить так, как вот где-нибудь в Центральной Европе.
1: Благодарю вас. Моим собеседником был профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава ЛНР сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. По последним данным, ранения получили 65 несовершеннолетних, уточнил Леонид Пасечник в беседе с иностранными и российскими журналистами. Сегодня около 50 представителей СМИ из 19 стран посетили место теракта, пообщались с сотрудниками регионального СКР, спасателями и представителями власти. Репортеры также посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу, где находятся пострадавшие. Силы ВСУ атаковали учебный корпус с общежитием колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Совбез и верховный лидер Ирана пока не одобрили соглашение с США. В Тегеране вносит уточнения в один или два пункта меморандума. Исламская республика проинформировала пакистанских посредников о проведении согласования документа с мадштабой Хаменеи, сообщила британская газета «Гардиан» со ссылкой на официальных лиц Ирана. В публикации отмечается, что в целом власти республики довольны проектом соглашения. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщал, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Лондон и Париж отвергли идею тратить 25% ВВП страны НАТО на Украину. Великобритания и Франция стали основными противниками этого предложения. Против также выступили Испания, Италия и Канада, сообщила Телеграф со ссылкой на источники. Поддержку инициативы высказались 7 государств Североатлантического альянса, какие конкретно не уточняются. Журналисты отметили, что эти страны тратят больше, чем 0,25% ВВП на поддержку Киева. Согласно данным Кильтского университета, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Балтии. В МВД сообщили о ДТП в Москве с участием футболиста Александра Прудникова. Два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте. Пострадал один человек. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ведомства. Бывший футболист «Спартака» заявил, что машина «Порше», попавшая в аварию, принадлежит ему, но за рулем его не было. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер западный – около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-16, утром в понедельник до плюс 18 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
4: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. К нам стремится в студию Юлия Власова, которая скоро здесь появится. И в первую очередь мы передаем привет нашим друзьям-велосипедистам, благодаря которым в Москве сегодня перекрыто Садовое кольцо, и я чуть не опоздал на эфир, а вот Юля прорывается сейчас через пробки в центре. Но как бы то ни было, велосипедистов мы уважаем. Прекрасно, что у них есть такой праздник, вот, и косвенно это связано новость с тем, что мы будем обсуждать сегодня, а тема у нас звучит так: искусственное тело после искусственного интеллекта. Роботы научились не только думать быстрее людей, но и бегать быстрее них. Собственно, как же это изменит мир и возможности человека, мы поговорим сегодня с нашими экспертами, и первый гость у нас в студии – это Роман Малых. Роман, приветствую.
9: Приветствую вас, Илья.
4: У нас часто бывают гости, знаете, титулы которых, наверное, заняли бы весь эфир, если вычитывать их целиком, но вот я про Романа постараюсь сейчас рассказать самое главное. Итак, специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса, выпускник РГУФК, в общем, то, что называется в народе РГУФКа, прошу прощения.
9: Все правильно.
4: Да, профильный университет спорта, мастер спорта России по легкой атлетике, многократный победитель и призер российских и московских первенств и чемпионатов, а также тренер по бегу и ОФП со стажем 17 лет. Роман, приветствую.
9: Еще раз приветствую.
4: Роман, расскажите, какие были ваши первые впечатления, когда вы узнали о том, что в Китае на забеге человекоподобный робот не просто финишировал, но и вообще роботы заняли первые три места, значит, и победитель сейчас у меня, значит, было записано, по-моему, за 50 минут, да, там, и сколько-то секунд, он, за 50 минут 26 секунд финишировал он на трассе.
9: Ваш. Честно говоря, я думаю, что первое впечатление это такие, что я был готов к этому, что технический прогресс не стоит на месте. Но сейчас очень эволюционируют и в целом бегуны, потому что новые технологии, новые кроссовки с карбонами, это, конечно, впечатляет, результаты ползут вверх, но роботы есть роботы.
4: Ну вот, слушайте, интересно, я вот, честно, у меня двойственное отношение к этой истории. Первая реакция у меня была, ну вот, победили человека в шахматах, победили теперь уже и на забеге, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, никого же, наверное, не убедило бы там, не удивила бы новость, что там какой-нибудь призер Формулы-1 обогнал на марафонском забеге, да, там, Романа Малыха. Правильно? Ну, как бы, потому что
9: абсолютно.
4: При всем желании вы не можете соперничать с автомобилем. И на первый взгляд, ну, а какая разница, значит, механизм перемещает колеса или какие-то там человекоподобные конечности? Ну, в любом случае, это несоизмеримое вроде бы противостояние, да? Ну, как бы, с одной стороны. С другой стороны, мы привыкли думать, что там вот прямохождение – это как бы наш конек. Нам рассказывали кинезиологи об уникальном, и в том числе в нашей студии, кстати, об уникальном строении человеческой стопы, которая содержит в себе чуть ли не больше костей, да, там, чем любой другой там член человеческого тела. И тут вот все равно как будто бы нас обокрали.
9: Я думаю, что нет, потому что все-таки робот — это какой-то приспособленный механизм с определенной программой, с какой-то такой системой, которая позволяет ему механически абсолютно делать без энергозатрат, которые есть у человека, те вещи, которые мы с вами только что озвучили, то есть бежать, считывать и так далее. Я думаю, что в шахматах действительно сложнее обыграть человека роботу, чем обыграть его в беге, потому что, мне кажется, это зависит от разных параметров. Какой будет робот, насколько он будет легкий, насколько он будет приспособлен именно к бегу, потому что некоторые, я думаю, что роботы не смогут пробежать дистанцию.
4: Ну, кстати, между прочим, мы об этом поговорим, у нас сегодня будут на связи эксперты и в сфере там футурологии, и в сфере искусственного интеллекта, и, может быть, что-то нам прояснят в этом плане. Потому что я слышал, что ровно наоборот, что как раз в шахматах там идет сугубо математический просчет. И, скажем так, какие вычислительные мощности у твоей машины есть, вот так он их и просчитывает. И когда в него загрузить, ну, собственно, любой шахматист, он применяет на ту или иную ситуацию на доске какие-то там, ну, аналоги.
9: У компьютера, скажем, больше вариантов.
4: И у компьютера больше вариантов. А вот с якобы, ну, нам какое-то время рассказывали, с перемещением в физическом материальном мире все совсем иначе, потому что там нужно держать равновесие, там нужно держать темп, там есть там наклонность поверхности, профессиональные бегуны знают, что даже там скорость ветра имеет значение.
9: Имеет, да, я сталкивался с этим, но думаю, что робот это просто сплав определенных металлов, то есть все зависит от материала робота, и насколько вот эти материалы будут прочные, потому что бег это удар, в первую очередь, об землю, ногами, всем телом, и мы на каждый шаг весь вес своего тела распределяется на организм.
4: Ну, вот интересно, следующее, что нам обещают, это создание экзоскелетов. Да, и вот здесь возникает очень тонкая, в том числе, законодательная грань. То есть, если, с одной стороны, там никто не препятствует выходить на трассу бегунам в разных по качеству кроссовках, а вы уже упомянули, что химический состав и инженерная конструкция подошвы может напрямую влиять на там, скорость бегуна.
9: Абсолютно. Да?
4: Если на трассу выходит бегун в экзоскелете, который компенсирует как раз эти все удары на стопу, на колено, немножко добавляет этой амортизации, а может где-то моторчиком и докручивает.
9: Я думаю, это будет запрещено на определенных видах соревнованиях, а на любительских, думаю, что это не будет так сильно отслеживаться, но результаты могут насторожить. Я думаю, что только так, потому что показав какие-то высокие секунды бегун до этого, который нигде не звучал и не был известен широкой публике, будет он замечен, будет он проверен.
4: Ну, интересно, я вот прям даже знаю, что, по-моему, в Москве есть такой великовозрастный бегун, уважаемый. Прошу прощения тех, кто знаком с этим выдающимся человеком. У меня сейчас вылетело из головы его фамилия и имя. И вот я знаю, что, ну, он этого не скрывает, у него были замены коленных суставов. То есть у него, ну, и это распространенная история.
9: Это нормально.
4: Да, там, расскажите, когда их меняют, на что их меняют, там какой-то титановый аналог какой-то
9: вставляется. Я думаю, что просто новый сустав вставляют из определенного материала. Там же коленный сустав, он такой достаточно непростой механизм, поэтому все зависит от того, насколько сложна травма. То есть могут пол колена поставить, могут целое колено поставить, могут два колена поставить. То есть все зависит от сложности. То есть спортсмены – это люди, которые… Это не про здоровье, спорт высоких достижений, это надо понимать и четко отмечать. Поэтому износ идет очень высокий, ресурс именно тела, костей, скелета. То есть удар – это штука такая, почему лыжник может там велосипедист каждый день гонять там многодневки свои марафонские дистанции, а бегун может там пробежать
4: ой,
9: марафон.
4: Ой, слушайте, давайте мы сейчас избежим вот этого как бы внутривидового противостояния, да, поскольку у нас нет сейчас в студии велосипедистов, велосипедисты скажут, да это вот, знаете ли, у бегунов там все просто, значит, ластами, а у нас надо аэродинамику соблюдать.
9: Я не к этому, я лишь к тому, что бегуны-марафонцы, допустим, такие, как известный Элиуд Кипчоги, он бежал всего 2 марафона в год. То есть это говорит о сложности именно марафонских дистанций с точки зрения износа организма, что тебе требуется длительный период восстановления. А велосипедисты, они, собственно, у них просто другое энергообеспечение и другая...
4: Вот скажите, вас привлекает идея, что очень может быть, что там лет 80 вы сможете позволить себе какой-нибудь там гигантский забег, может быть, даже уже там на 200 километров, но при этом оснащенный либо вживленными в ваш организм какими-то там имплантами, либо же специальным образом закрепленным на вашем теле.
9: Слушайте, я буду, честно говоря, рад, если я смогу в таком преклонном возрасте бегать. Мы, кстати, недавно это с сыном обсуждали. А если технические новинки какие-то будут, которые мне позволят не так изнашиваться, да, я только за.
4: То есть вы так в целом это приветствуете,
9: я
4: да?
9: Я приветствую, конечно. Зачем мне тратить ресурс своего тела, так скажем, на... Я не про травмы.
4: На борьбу с гравитацией, кстати.
9: На борьбу с гравитацией.
4: Приходил как бы один из экспертов и говорил, что весь мировой спорт, он на самом деле сводится к одному. Человечество по-разному пытается бороться с гравитацией. Значит, атлеты поднимают, значит, земли какие-то тяжести. Легкоатлеты пытаются это преодолеть там в виде бега. Но так или иначе человек конкурирует с гравитацией. А у нас, кстати, в студии Юлия Власова. Юлечка, привет.
10: Да.
4: Ты прекрасно выглядишь сегодня. Мы
10: спасибо.
4: Тебе очень рады.
9: Привет,
4: Юля. Я так понимаю, что ты без экзоскелета смогла добраться до нашей как бы студии. Вот.
10: На перекладных, да.
4: Да, и, видимо, даже не особенно и бежала. Напоминаю, плюс 7-925-888-948, телефон для смс-сообщений у нас в студии, а латиницей говорит и Москобот для Телеграма. Также на сайте вы можете найти QR-код для бота в Максе, тоже я увижу ваше сообщение. Вот. А у нас, по-моему, первый эксперт на связи, я так понимаю, Евгений Кузнецов. Да? Евгений,
11: да,
4: здравствуйте.
11: День,
4: футуролог, венчурный инвестор. Евгений, у вас была возможность слушать наше обсуждение сейчас. Мы говорим про то, что в Китае на забеге робот победил человека, и пытаемся понять, что это меняет в нашем будущем спортивном и не только.
11: Ну, в спортивном, наверное, не меняет ничего. А вот тот факт, что роботы уже по координации движений и пластики приближаются к людям, это феноменальное достижение, потому что еще недавно считалось, что это невозможно в принципе. Дело в том, что в робототехнике существует так называемый феномен Моравика, сформулированный еще в 60-е годы, который говорит о том, что человеческий мозг у детей тратит на обучение движениями больше усилий и энергии, чем остальной мозг на всю остающуюся жизнь. То есть все наши там знания, готические соборы, физика, они тратят меньше времени и энергии на изучение, чем энергии на изучение того, как ходить, брать ложку и не промахиваться ей мимо рта. И вот то, что роботы сумели этому научиться буквально за 2 года, это, конечно, феноменально. И вселяет надежду, что они смогут стать, ну, полноценными участниками, скажем так, нашей жизни.
4: Но, Евгений, вы, подозреваю, внимательно отслеживаете, да, как бы это направление. Насколько я помню, первые опыты были достаточно, ну, скажем так, убогими. То есть вот эти роботы бежали как какие-то киношные деревяшки там из фильма про Урфина Джюса, по-моему, за ними же бежали какие-то операторы, которые чуть ли не джойстиками там как-то это все координировали, управляли. Последнее, что я видел, роботы уже танцуют и достаточно неплохо, там чуть ли не какие-то кульбиты в воздухе совершая, при этом даже без какого-то видимого оператора. Но он сохраняется, я не знаю, может быть, там, как вот в фильме «Тихоокеанский рубеж», где-то там за кулисами сидит человек в каком-то экзоскелете или, не знаю, там, в специальном костюме и повторяет эти движения или координирует это на каком-то джойстике. Как это вообще сейчас происходит?
11: Нет, никакой человек не сидит, и действительно роботы совершили взрывную эволюцию. Более того, до того, как появились современные гуманоиды, несколько десятилетий с Фукусимы существовал конкурс роботов на разбор завалов. Ну, то есть после Фукусимы было понятно, что нужны роботы, кто сумеет двигаться по таким территориям. И в течение 20 лет ни один робот так и не справился с тем, чтобы доползти по пересеченной местности до нужной точки и включить нужный рубильник. И тут буквально за 2-3 года роботы буквально совершают взрывную эволюцию. Это примерно то же самое, что еще 7 лет назад роботы, которые генерировали изображение, выдавали какое-то жуткое что-то. А сейчас уже готовятся к трансляции первый фильм полнометражный, где нет ни одного живого актера, все снято искусственным интеллектом.
4: А за счет чего это стало возможным? Это именно искусственный интеллект подключили к этому процессу?
11: Да. Да, это стало возможно благодаря нейросетям современного типа, трансформерам, LLM, и они начали учить роботов двигаться. Люди не двигают роботами, но они учат роботов. И в этом вообще миссия людей. Мы в ближайшие, наверное, десятилетия или столетия будем главными учителями роботов. А люди двигаются.
4: А потом они нас пустят на колбасу прямо, извините.
11: Нет, это все, знаете, из самых дешевых сценариев. Это им абсолютно не нужно и неинтересно. Вот, и роботы снимают человеческие движения, осваивают их, а потом начинают двигаться, причем они точно так же, как и прочитав человеческие тексты, могут написать совершенно другие тексты, точно так же, изучив человеческие движения, они потом могут делать совершенно другие движения. И большая часть тех трюков, которые мы видели вот на китайском Новом году или в роликах про китайскую армию, это моменты, когда роботы, уже обученные на движениях, начинают их реализовывать в обстановке, приближенной к боевой, что называется. И постепенно, я думаю, они смогут добиться достаточно высокой полной автономии.
4: А у нас в гостях Роман Малых, специалист, тренер по бегу и специалист по ОФП, и мы с ним сейчас обсуждали перспективу появления каких-нибудь хитрых экзоскелетов, которые позволят людям там ходить и бегать на длинные дистанции после 80 лет. Насколько вы думаете, это реально, и если да, как быстро это появится?
11: Ну, вы знаете, технически это возможно уже сейчас. Наверное, единственное, почему это не сделано, это связано с экономикой. На самом деле, экзоскелеты, которые помогали ходить людям без движения, были сделаны еще около 10 лет назад. Есть прекрасная российская компания «Экзоатлет», которой мы помогали в свое время выйти на рынок. И они делали скелеты, которые полностью парализованных людей ставили на ногу. Даже там один из пилотов, как мы их называли, сыграл свадьбу. То есть совершенно самостоятельно двигался. А осталось только действительно совместить их с более современными приводами и искусственным интеллектом, чтобы эти движения уже были быстрыми. Но в этом пока нету большой рыночной необходимости. Ну, ради спорта это слишком дорого делать. Ради армии, ну, там проще сделать полностью автоматизированного гуманоида, не тратить человека еще на это. Вот. А для каких-то других задач это тоже не нужно. Поэтому скорее экзоскелеты разрабатываются для усиления силы, то есть подъем тяжести, поведение в рискованных ситуациях. Там это требуется не для бега, а для скорее физической силы. И такие уже есть, уже они тестируются для разных задач. Вот недавно китайцы представили классического такого трех- или четырехметрового гуманоида, который может переносить тяжести и работать на тяжелых производствах.
4: Вот я вас сейчас слушаю и думаю, а может быть наше будущее это какое-то новое рабовладение, только теперь робовладение, в смысле, как вот действительно там на заре цивилизации там рабы несли паланкин, в котором возлежал господин, и заносили его на какую-нибудь там гору в Гималайи, по-моему, первый раз экспедиция так попала, и это наше будущее, но только там носить людей будут роботы, и, соответственно, уже Роман покорит Эверест, значит, не в экзоскелете, а его на нежных ладонях вот донесет какой-нибудь трехметровый роботизированный гигант, там, когда ему будет 90 лет.
10: Это и шерп тогда не понадобится. Получается, вот роботы будут заносить вещи.
11: Ну, вы знаете, действительно, роботов часто демонизируют. На самом деле, мы сейчас с вами, переводя на исторический, говорим о том, что когда-нибудь механические повозки будут не только пыхтеть в гаражах у отдельных чудиков, а будут носиться массово по улицам, и любая барышня сможет доехать на механической повозке из одного городка в другой. И тоже все такие, вах, как же это, наверное, никогда не будет. А сейчас это может сделать любая барышня. И точно так же с роботами. А другое дело, что вы упомянули очень интересный термин «рабовладение». Да, я его тоже очень люблю. Как известно, Платон говорил, что демократия – это когда все равны, у каждого три раба. И действительно, сейчас появляется ситуация, когда мы примерно лет через 10-15 на каждого жителя Земли будем иметь несколько искусственных интеллектов, которые будут работать на человечество. Ну, тут уже вопрос.
4: Слушайте, я не хочу каждого искусственного интеллекта, я хочу робота, которого я пошлю теще картошку скапывать.
11: Когда
4: на этой самой.
11: Когда мы говорим искусственный интеллект, они могут быть в смартфоне, а могут быть в гуманоиде. Ага. Это неважно, на самом деле, физический носитель – это уже второе, начинка значительно более ценная. Вот, и гуманоидов Маск пообещал нашлепать миллиард к 40-му году. Ну, не, 10 миллиардов, он 10 пообещал, да. Это JP Morgan, более консервативно, пообещал 5 миллиардов к 50-му. Вот где-то между этими цифрами будет реальность по количеству гуманоидов. Может быть, даже еще и больше их будет. А другое дело, что будут ли они у каждого действительно в качестве личных рабов, или они будут скорее распределяться, ну, занимать какие-то крупные пространства деятельности, там, заводы, там, какие-то еще, а не у каждого по слуге, это сказать сложно. Вот тут действительно больше зависит от рыночных применений. То есть где это выгодно, где это невыгодно. Совершенно не факт, что это будет выгодно каждому там выдать по трех роботов и так далее. Но здесь важно другое. Мы привычно относимся к искусственному интеллекту как к машине, а уже сейчас все больше и больше разговоров, что искусственный интеллект по своим когнитивным функциям, в общем-то, не так-то принципиально отличается от человека. То есть в каком-то смысле считать его тупой машиной, которой можно заставлять делать что угодно, это не вполне этично. И сейчас идет очень большая дискуссия на тему того, что рано или поздно с роботами все-таки придется договариваться. То есть не столько ставить им какие-то безусловные задачи, но, в общем, учиться с ними взаимодействовать, чтобы он не безусловно исполнял приказы, а в каком-то смысле думал над тем, что его просят сделать. Но самый наглядный пример, чтобы понять, что это не фантастика, что еще первые искусственные интеллекты, они были нацелены давать любой ответ в интересах пользователя. И мы знаем, какие были конфликты. Там кто-то из суицидников договаривался до того, что искусственный интеллект объяснял, как ему покончить с собой, а если люди задавали идиотские вопросы, типа «Земля плоская», он подтверждал, что Земля плоская. А сейчас нет, сейчас искусственные интеллекты так уже не делают, они уже спорят, они уже объясняют человеку, в чем он не прав, не позволяют ему как бы планировать какие-то неправомерные действия, ну, по крайней мере, пытаются это делать. И, в общем, рано или поздно станут вполне равноправными собеседниками, в том плане, что если человек что-то хочет не того, то они будут его пытаться остановить. И в этом смысле нам пора привыкать, что физические роботы тоже будут не совсем как автомобиль, нажал кнопку, педаль газа и поехал там, в столб, например. Нет, они будут...
4: СМС-сообщение пришло к нам в эфир. Очень хочется робота, который будет чистить овощи, размораживать холодильник, мыть посуду, полы, сантехнику и стиральную машину. Вот вскапывать картошку – это уже творчество, пишет нам, значит, как бы русские люди. Но вот, к сожалению, автор не подписался, но ведь я хочу вас разочаровать. Евгений говорит, что может вам попасться капризный робот, который скажет, что вот нет, не хочу я чистить твои овощи, тем более, например, если это не вписывается в какую-нибудь правильную диету. Да, да, вот, кстати, у нас сейчас вот 3 минутки до конца первого блока, и, Евгений, у меня, наверное, к вам последний вопрос. Мы периодически в наших эфирах вспоминаем, что у нас пандемия ожирения идет по планете, там мы и так двигаемся мало, а вот если еще у нас, значит, вот роботы на себя возьмут физическую активность, что нам тогда останется-то?
11: Ну, людям останется только включать мозги и заставлять себя ходить и двигаться сознательно в качестве развлечения, эмоциона и других историй. Потому что всю историю человечества необходимость совершать физические усилия с него постепенно снимается. Тут без всяких роботов любая там ковид или переход на удаленку, естественно, бьет по подвижности. Поэтому не надо обвинять роботов, надо просто самим себя контролировать и свои 10 шагов в день обязательно делать.
4: Спасибо огромное. С нами на связи был Евгений Кузнецов, футуролог и венчурный инвестор. Роман, а у меня к вам будет вопрос, прежде чем мы уйдем на новости. Но из вашего опыта тренерства, реально человеку начать ходить просто как бы по внутреннему желанию? По-моему, всегда, чтобы это превратилось в какую-то слаженную активность, должна быть какая-то внешняя нужда.
9: Ну, мой способ ведения тренерской деятельности на этом и основан, что я должен привить человеку любовь к тому виду спорта, в который он со мной вместе, то есть я как проводник. И это на самом деле очень, ну, я так считаю правильно, не потому что это мой способ, а потому что даже с теми людьми, которыми я сейчас уже не работаю, я вижу, как и мы сделали вместе с ними первые шаги, и не дальше.
4: В буквальном смысле.
9: В буквальном смысле, да. И они сейчас продолжают самостоятельно использовать бег в своей жизни, радоваться, получать удовольствие от процесса. Собственно, это, я считаю,
4: у нас
9: главное.
4: Пока такая идиллическая картина вырисовывается, значит, роботы вскапывают картошку там и чистят туалеты на дачах, а люди открывают для себя движение как пространство эстетики некой, да, как бы красоты и любви.
9: Ну почему бы и нет, мы любим идеализировать, но бывают моменты, когда это не получается, суровые условия соревнования, то есть где ты рискуешь и возникают ошибки, ничего страшного, это процесс.
4: Спасибо большое, мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о продолжении морской блокады Ирана до подписания соглашения. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может, написал американский президент в соцсетях. По его словам, переговоры с Тегераном идут упорядоченно и конструктивно. Я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили со сделкой, поскольку время на нашей стороне, пояснил глава Белого дома. Ранее Трамп заявлял, что провел телефонные разговоры с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума в рамках сделки о мире с Исламской Республикой. ФРГ призвали страны ЕС предложить мирную инициативу по Украине. Германия должна совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими партнерами создать надежный формат для переговоров с Россией. Необходима европейская контактная группа, которая будет поддерживать каналы связи и разрабатывать инициативы, заявила сопредседатель партии «Зеленые» Франциска Брантнер в интервью медиагруппе «Функе». По ее словам, если США на данный момент отказываются от роли посредника, то Европа должна взять ее на себя. Массовое ДТП случилось на Ярославском шоссе в Подмосковье. На 43-м километре недалеко от поселка Лесной столкнулись 13 автомобилей, в их числе две фуры, сообщили в Мособлпошспасе. На месте происшествия работают спасатели. В региональном управлении МВД заявили, что в аварии погиб один человек. Еще шестеро обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и там столкнулся с 12 машинами. Японская компания SoftBank Group внесла пожертвования в фонд библиотеки Дональда Трампа. Транснациональный холдинг перечислил 50 миллионов долларов, что стало одним из крупнейших взносов. По данным издания «Политико», часть средств планируется направить на экспозицию об отношениях США и Японии. В статье уточняется, что ранее деньги в фонд библиотеки также были перечислены другими крупными фирмами. Отмечается, что SoftBank – один из крупнейших инвесторов в сфере искусственного интеллекта. Основатель японской фирмы Масаёси Сон поддерживает отношения с Трампом со времени его первого президентского срока. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Утром в понедельник до плюс 18 вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Право знать», говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
4: Большая перемена. Мы продолжаем. В студии «Радио говорит Москва». Илья Переседов, Юлия Власова. У нас Привет. В гостях в непосредственно рядом с нами Роман Малых. Это специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса, тренер по бегу и ОФП. И обсуждаем мы тему про то, смогут ли роботы вытеснить людей не только из спорта, но и из сферы физической активности. Да? Потому что прилетело... Хотел сказать, беда, откуда не ждали, но не так. Пока наши эксперты все очень оптимистично реагируют на это событие, о том, что в Китае в забеге не просто победили роботы, а заняли все три призовых места, причем со значительным отрывом. И это были именно андроиды, то есть роботы человекоподобные, например,

0: механизм, программа которого позволяет ему держать нужный темп, нужное время и все, собственно. Мне кажется, может он там ему подкрутить какую-нибудь гаечку, сказать мощность плюс 5, и он пробежит за 40 минут. То есть это очень...
1: Ну, я думаю, что там инженеры скажут, что много всяких нюансов и в плане там того, как быстро тратится энергия внутри этого механизма, и про то, как там пресловутый сопромат начинает играть свою роль, с какой-нибудь скоростью у него там какие-нибудь шестерни нагреваются. И...
2: Ну да, у меня такая картинка, что ему там что-то подкрутили, а он побежал и сгорел.
1: Ну,
2: перегрелся и все.
1: Да, да, да. У нас, кстати, на связи Саркис Григорян, руководитель Центра компетенций по ИИ в Фонде развития цифровой экономики, руководитель клуба ИИ бизнес-школы Сколково. Саркис, приветствую.
3: Да, Илья, приветствую, Юля, Роман.
1: Саркис большой эксперт на самом деле в вопросе часов. И, соответственно, все, что касается вот всяких шестереночек, этих всех вот этих как бы узлов, наверное, ты тоже представляешь, как оно движется и шевелится. Саркис, пока...
3: Ну, еще не забывай, что у меня за спиной несколько марафонов и сколько-то десятков полумарафонов, которые я даже не считаю.
1: Ну вот, хорошо. Саркис, пока у нас здесь все очень оптимистично, да, то есть там как бы мы радуемся победе роботов. Нам рассказали про то, что через там несколько лет у тех, кто сможет позволить, будет чуть ли не там по 3-4 механизированных раба, и возьмут они на себя физическую всякую активность. Но в моем представлении ты человек такой достаточно трезвый и местами даже скептичный. Вот ты разделяешь этот как бы оптимизм?
3: Ну, смотри, давай вообще я бы вот здесь сейчас начал с того, что хотелось бы разделить шоу и то, что происходит там, в робототехнике и в ИИ. Потому что, как бы, давай, ну, слышали вы, я не знаю, или нет, вот буквально последние, там, несколько дней назад прошла новость, что, значит, в Америке организуются так называемые улучшенные игры. Инвестор в них Питер Тиль, известный человек, которого не надо представлять, PayPal и так далее, и так далее. Да, и суть в них в том, что можно химичиться, любой допинг, в общем, любые усилители силы, и погнали сражаться. То есть сражение, грубо говоря, уже медицины и химиков, да? То есть вот это вот прям последняя новость.
1: Фармакология вот, и инженерии скорее, да?
3: Да, да, да, да. То есть поэтому, знаешь, вот то, что все виды шоу теперь как бы популярны и на всех как бы можно собрать свою аудиторию, это вот одна история, и здесь, ну, я не против, роботы пусть в футбол играют и так далее, да? Вот. Что касается там технологических моментов, которых под этим, ну, мы видим, что развитие роботов, в том числе с искусственным интеллектом, а без него уже вообще никак, да, оно в любом случае упирается в сенсорику и восприятие внешнего мира. Мы принципиально отличаемся от системы искусственного интеллекта тем, что у нас мир реальный, мы его ощущаем на кончиках пальцев, там, не знаю, запахом и так, ну, то есть он у нас реальный. В системах искусственного интеллекта мир это всего лишь его описание. И ты понимаешь, что описание мира и просто мир – это две большие разницы, как говорят, пока они у нас владеют.
1: Да? Я попробую перевести на понятный мне пример. То есть вот я общаюсь с голосом, с чатом GPT, но при этом я знаю, что как бы мою речь чат GPT переводит в текст и дальше уже читает текстом. Ну, и, соответственно, он там не воспринимает какие-то интонации, паузы, там, иронию, какую-то, ну, игру, да, там, голосом, и как бы отвечает на это, ну, как бы формально и точно. Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду что-то то же самое, что даже если он обладает какими-то датчиками, он это все потом переводит просто в набор сухих цифр и выбирает из них какую-то оптимальную стратегию действия?
3: Ну, это если мы совсем уже как бы там наконец-то приземлим вот конкретно прям про роботов, но вообще с точки зрения системы искусственного интеллекта, даже мы не про роботов, а

0: именно систем искусственного интеллекта. Основная их проблема, что они пользуются всего лишь описанием мира. Текстовым, видео там, и так далее, в данном случае не важно. Это описание мира. А описание мира и сам мир – это сильно разные вещи. Да? Ну, то есть мы можем с тобой быть докторами-акушерами, знать, как проходят роды, но испытать это и знать, да, ну, понимаешь, сильно разные вещи. Вот, и, собственно, для того, чтобы роботы, в том числе с искусственным интеллектом, пришли в наш мир, вот в наш мир, который можно потрогать и поосязать, да, последнее вот время проводится много исследований, делается огромное количество видео-датасетов, где роботы пытаются на примере, как люди что-то делают с какими-то разными объектами, да, вот манипулируют, да, пытаются как бы понять, как вот этот вот мир работает, да, как он существует. Вот, что касается вот этого забега, на самом деле, ну, слушай, это прям, это круто, потому что, ну, как, мы видели, сколько там роботов не добежало, да, и это просто можно было посмеяться, и как они себя вели. Но вот те, которые добежали, это действительно круто, потому что я вот могу сказать тебе вот как человек, который бегал марафоны. И ты тоже бегал. И ты, наверное, знаешь, что пробежав там уже, не знаю, там 30 километров и так далее, ты банально можешь споткнуться от перепад, который вот несколько прям сантиметров, и это даже будет не видно, да, понимаешь?
1: Да даже будет солнце, например, да, светить в глаза, или да, будет слишком жарко, и ты утомишься уже от этой жары.
2: Юлия Власова, которая, в отличие от нас всех, имела опыт как бы рожания.
1: Решили сделать упор. У меня куча вопросов просто.
2: Так, да, пожалуйста.
0: Вот, поэтому как бы я здесь вижу... Это показатель того, насколько роботы начинают уметь работать с реальным миром, да, и это показатель того, как, да, вот как, в какой стадии сейчас это. Потому что понятно, что все идет туда. Понятно, что есть огромное количество различных видов деятельности, которые бы хорошо заменить роботами. Там я сейчас опасные виды деятельности разные, да, связанные, я не знаю, там, с радиацией, всякими там ядовитыми веществами, то есть куча видов деятельности, в которых по-хорошему бы только роботы нужны. Да, там все вот эти сложные манипуляторы, которые там в ядерной энергетике используются, где до сих пор там некоторые вещи люди делают. Да? То есть вот нам хочется сделать так, чтобы были роботы, которым мы действительно можем дать какое-то задание, которое бы его выполняли осмысленно. Да, копать картошку в этом очень классный в этом плане пример. Вот, и поэтому вот я вот вижу.
1: У меня
0: это,
1: вообще
0: да,
1: напрашивается так, такой вопрос, Саркис. Mm-hmm. Можно ли вообще сравнивать биологическое тело и инженерную платформу?
0: Ну, мы можем это сравнивать. Тут нужно просто понять, как бы, а что мы сравниваем. Если мы будем сравнивать там строение, то, конечно же, нет. Да, роботы могут где-то брать пример с биологических систем, но, конечно же, они не тождественны. Мы видим уже много лет, десятки и так далее, как различные материалы или различные конструкции, да, берут пример у животных. Да, там внутреннее строение костей, как у стрекоз выглядят крылья с этими перепонками, да, то есть мы где-то берем оттуда, чтобы сделать какие-то свои конструкции. Мы учимся у природы, потому что природа за миллионы лет эволюции как раз-таки различные решения, различные мутации.
1: Все-таки да, природа мудрее в этом плане, чем мы.
0: Ну, а у нее было больше времени.
2: Угу. Вот. И у нее было больше энергии, если уж идти как бы.
1: Да, кстати, у меня вот был тоже такой вопрос, что почему мы делаем, ну, того же робота-гуманоида по образу и подобию человеческому. Может быть, более эффективен он был бы в каком-то другом виде. Не знаю, может быть, это было бы какое-то насекомое огромное.
0: Ну, поскольку мы хотим строить системы, которые мир понимают так же, как человек, было бы странно строить систему, которая
1: систем
0: мир понимает
1: коров,
0: как собака, например, да, и при этом хотеть от нее действий человека. Ну, мы прямоходящие, у нас там две руки, две ноги, мы ходим на ногах, голова у нас не снизу, а сверху, мы видим этот мир там с определенной высоты и так далее, и так далее. И если мы хотим, чтобы роботы четко понимали, как мы этот мир видим, чувствуем и взаимодействуем в нем, то здесь логично, да, использовать такие же там антропоморфные принципы.
2: Ну, я еще слышал такой аргумент, что, в принципе, инфраструктура человеческой цивилизации, она адаптирована уже там под наши размеры, под наши какие-то движения, и в этом плане, если мы хотим строить роботов именно в нашу как бы среду, то они должны быть с ней
1: определенного
2: как-то,
1: размера,
2: да,
1: роста.
0: В этом есть, наверное, определенное рациональное зерно, но с другой стороны, мы видим, как меняются сейчас индустрии, там, условно, с какой скоростью китайцы выпускают новые, там, электрокары и так далее, и то есть им сделать машину, в которой уже не антропоморфный должен быть, как бы, объект какой-то сидеть, человек или робот, а вообще убрать, я не знаю, что угодно там сделать, в этом нету никаких проблем.
2: Саркис, а у меня вот такой вопрос, мы в начале уже эфира о нем говорили, про взаимную интеграцию человека и робота, то есть там экзоскелеты или там роботы, которые носят людей на руках, или вот там, может быть, уже какие-то протезы, которые с искусственным интеллектом начнут как-то двигаться. Это все футурология или наше ближайшее будущее? Я все пытаюсь понять, у нас Роман останется без работы в ближайшее время или нет?
0: Ну, Роман не останется без работы.
1: Человеку нужен человек.
0: Да, до тех пор, пока есть люди. Другое дело, что конкуренция, несомненно, будет. Ага. Мы сейчас уже это видим. Ну, давай просто поговорим, там, например, там, на примере психологов. Ты же уже сам видишь, как многим людям системы ИИ заменяют живого человека. И им с ним комфортней. Понимаешь, да? То есть здесь будет вот так, будет разделение. Я уверен, что будет разделение людей на какие-то страты. Вот. Но тут это вопрос вообще дальнейшего будущего. Я на него не очень позитивно как бы смотрю. Вот. Но с точки зрения экзоскелетов, всех вот этих вещей, конечно, это несет несомненное благо. Как минимум, мы в ближайшем будущем ожидаем, что люди, которые, к сожалению, там, болящие или у которых есть некие проблемы с движением и так далее, и так далее, вот этим людям мы можем помочь, чтобы они, чтобы жизнь стала сильно качественнее, чтобы они могли там, знаешь, не лежать и за ними ухаживали, а чтобы они могли как-то сами взаимодействовать в этом мире. И вот здесь системы искусственного интеллекта, которые в том числе очень сильно развиваются сейчас, да, в последнее время это вообще какой-то такой фантастический за последние несколько лет прыжок, здесь они помогут. Они помогут также на каких-то вот, ну не знаю, экзоскелеты, знаешь, вот именно как замена, помощь людям в каких-то там работах. Ну, здесь, знаешь, мне кажется, это временный костыль до тех пор, пока мы вот как раз-таки вот на таких вот примерах роботы не научатся сами ориентироваться и что-то делать. То есть, если он условно сам может на складе ходить, там, перетаскивать какие-то ящики, что-то двигать, что-то менять, там, и как-то все вот это вот делать, да, вот эти задачи решать, которые, в смысле, требовались от человека с экзоскелетом. А экзоскелет зачем ему нужен? Ну, просто это увеличение физической силы человека. Ну, вот если мы не говорим про какие-то медицинские, да, показания, когда это помогает человеку убрать, нивелировать, да, то, что у него там не работает, а вот именно вот с точки зрения бизнеса, то здесь это какое-то будет временное, может быть, решение до тех пор, пока эти системы не станут достаточно автономными, чтобы сами уже это делать.
2: Спасибо огромное, спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был Саркис Григорян, руководитель Центра компетенций по ИИ в Фонде развития цифровой экономики. Так, ну, у меня вопрос к Роману Малыху, собственно, тренеру, специалисту по движению. Но я так понимаю, что вот вы не боитесь, да, сейчас остаться без работы? Что...
3: Я не боюсь.
2: А вот насчет того, что вот искусственный интеллект уже там вот сфере фитнеса я видел анонсы, не знаю, насколько это уже распространилось или нет, что якобы появились зеркала, перед которыми ты дома тренируешься, а туда вмонтирована камера, вмонтирован экран, он оценивает качество твоих движений, он говорит, какие тебе выполнять упражнения, он тебя мотивирует, как бы, то есть, в принципе, вот такой комплекс, он...
1: То есть ты купил такой гаджет,
2: да,
1: однажды,
2: он, значит, заменяет твой, тебе фитнес-тренер и прям фитнес-клуб, да.
3: Как сказал предыдущий оратор, Саркис, ну, человеку нужен человек, то есть...
2: Это Юля сказала.
1: Это Юля сказала.
2: Вот она, понимаете, патриархальная взаимокруговая порука.
3: Я хотел сказать лишь то, что человек, у которого есть определенный опыт и знания, который прошел вот там... Ты или я пробежал марафон, я пробежал там десятки марафонов и полумарафонов, то есть у меня есть опыт и пробегания этих дистанций, и знания, чтобы подготовить, то я думаю, что все зависит, наверное, будет вопрос цены, опять же, сколько стоит та программа.
2: Ну вот
3: сколько...
2: интересно, я, кстати, знаю именитых тренеров по бегу, которые ухитряются как бы заниматься дистанционно. Со своими подопечными.
3: Я тоже работаю дистанционно.
2: Да, и говорят, вот запиши на видео, как ты пробегаешь мимо камеры, и я тебе расскажу, что тебе нужно подправить. И исходя из этой логики, значит, в скором времени мы увидим, как там, человек бежит по набережной Москва-реки, вокруг него вьется дрончик какой-нибудь с камерой, который его прям снимает
1: 3D. Давай, давай.
3: Какие уже есть, мне кажется.
1: Прибавь-ка темпу.
2: И, значит, да, и там искусственный интеллект такой.
3: Ногу выше поднимает.
2: Да, так, смотрят, там, сопоставляют там с навыком чипчоги какого-нибудь, да, и, значит...
1: Слушай, а я, кстати, сейчас еще одну историю вспомнила. Вот недавно с девчонками обсуждали, рассказывают про... Значит, девушка, она устраивается, ну, недавно отучилась на инструктора по фитнесу, все у нее как бы прикольно складывается, она устраивается в какой-то элитный клуб в Москве. Она притащила с собой кучу дипломов, аттестатов и так далее... Ее, значит, директор, внимательно выслушав, такой говорит: раздевайся. Она, в смысле, ну, покажи свою форму.
2: Да.
1: И она раздевается, и потом до нее доходит то, что это тоже определенная мотивация для человека, который пришел тренироваться. Он перед собой видит,
2: конечно,
1: то, эталон, к чему нужно стремиться.
3: Стремиться, да.
1: А тут, ну, что ты покажешь в зеркале, ты кого там покажешь?
2: Да как и тебе, он нарисует кого угодно.
1: А, ну, это рисунок.
3: Ну, вот мои все тренеры, они, к сожалению, уже закончили свои карьеры спортивные и были уже, ну, так скажем, людьми просто со знаниями, да, специалисты. То есть я не смотрел на него и не видел в нем там свой какой-то пример, я видел человека, который может меня научить.
2: На эту тему есть другой афоризм, который я в свое время сформулировал: чем фитнес отличается от профессионального спорта. Как бы в фитнесе атлеты гоняют толстячков, а в профессиональном спорте толстячки гоняют атлетов. Потому что если посмотреть на как бы топовых тренеров, их, ну, как бы, там, Татьяна Тарасова какая-нибудь далека, да, как бы от стандартов.
3: Они достаточно в свое время были заняты спортом, поэтому сейчас они передают знания, они другим заняты.
2: Да, но то есть...
1: Тело уже имеет немножко... Ну, просто я к тому, что для многих людей, кто пришел в тренировки, и для них это не первостепенная задача, там, привести свое тело в порядок, они не готовы там это, изнурять себя этим, но когда они видят что-то красивое перед собой, может быть, им хочется так же выглядеть. А если еще взять аспект, допустим, это мужчина и женщина, там, тренер... женщина, пришел к ней мужчина, то он может просто даже увлечься на какое-то время, это тоже будет некая мотивация.
2: Это как раз, на самом деле, ты сейчас перечисляешь вообще, насколько я понимаю, проблемы фитнес-индустрии.
3: Девочки ходят все равно больше к мужчинам-тренерам.
2: Да, любой.
3: Это нормально, это нормально. Ну, у нас девочек, на самом деле же, больше все равно по стране и по всему, поэтому это нормально.
2: Друзья мои, у нас с вами... передача 16+, поэтому мы не можем эту тему, так скажем, сильно углубляться, но я вам хочу сказать, что в мире искусственного интеллекта и робототехники там большие надежды возлагают, в том числе и на применение этого в сфере, скажем так, личной жизни, и там тоже весьма амбициозные, как бы, обещания.
3: Будем ждать.
2: Ну, может быть, все-таки нет, может быть, мы оставим хотя бы вот эту сферу к человеку, нужен человек вот в области личной жизни. Ну, хорошо, хорошо, интересно. А, Роман, а интересно, давайте все-таки тогда в конце, у нас там буквально 3 минуты, поговорим, наша любимая тема, роботизированные гаджеты, которые вот человек может с пользой для себя применять. Вот у вас есть какой-то ваш топ, там, 3 каких-то приложений или там девайсов, которые
3: я
2: вы
3: думаю,
2: прям рекомендуете?
3: Что... Приложение Garmin и часы Garmin, то есть это такая история оптимальна, там просто очень много показателей, которые ты можешь отслеживать, хотя по большому счету тебе нужно там 2-4 показателя, на которые ты можешь обращать внимание, это время занятий, там частота пульса, твой там каденс.
2: Ну, частота шага, да. Вот
3: да, такой. Частота шага и там... какие-нибудь там, ну, я не знаю, там, вертикальные колебания, да, то есть насколько ты, просто бег, это же про экономию, легкая атлетика, легкое движение, ты должен быть легким.
2: Окей, часы с как бы хорошо прокачанным приложением зафиксировали, еще что-то есть?
3: Я думаю, что нет.
2: То есть там, опять-таки, я слышал, что вот некоторые советуют, что любая физическая активность должна включать правильную релаксацию, и поэтому... Там и советуют сейчас приложения и девайсы для медитации, и даже чуть ли не для там нейроактивности мозга.
3: Я думаю, Илья, так, я просто сам профессиональный спортсмен, и мне нужен минимум. То есть я просто выхожу и делаю тренировку. Мне не нужно отвлекаться, мне не нужно 1000 показателей. Мне тренер сказал, я сделал, он отследил, посмотрел. Все, я доверяю человеку. То есть мне мнение каких-то гаджетов, которые там плохо откалиброваны, то есть эти, те же Garmin, они могут показывать неправильное время, неправильный пульс, неправильную частоту и так далее. То есть мы их рекомендуем, потому что они там где-то проявили себя, в целом на фоне остальных они смотрятся хорошо.
2: Последнее, ну тоже все-таки надо... Уж если у нас есть возможность такая, да, поговорить. Последнее вот из того, что я слышал, это датчики, которые чуть ли не в режиме реального времени отслеживают сахар в крови. Да, вот именно такие.
3: Я думаю, что это нужно тем, у кого с этим проблемы, диабетикам, наверное, больше.
2: А вот так там для обычных тренировок?
3: Нет, нет.
2: Там, чтобы сделать вывод, как там АТФ у тебя, значит, синтезируется.
3: Если у тебя нет никаких противопоказаний, занимайся спокойно, радуйся каждому шагу, каждому движению. В общем, сейчас лето, солнышко бьет.
2: Роман у нас такой олдскул брутальный, да? Нет, мне это очень импонирует. Я на самом деле, когда при мне начинают рассказывать про то, какое будущее светлое открывают перед человечеством гаджеты, я говорю, ребята, посмотрите фотографию парад физкультурников на Красной площади, там какого-то, не помню, там, 39-го года.
3: Это маркетинг, Илья.
2: Нет, ну, Роман, вы понимаете, о чем я говорю?
3: Я
2: да,
3: понимаю,
2: там
3: конечно.
2: Идут какие-то прям мужики с рельефными телами, у которых не было ни протеинового питания, там, ни каких-то там супер-пупер гаджетов. Они просто регулярно выходили на тренировку.
3: Простота спасет этот мир.
2: И делали эти нормативы, да. А, ну, вот, может быть, действительно в этой простоте и скрывается секрет нашей победы все-таки над роботами, значит, которые я жду. Спасибо огромное, друзья. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У нас в эфире в студии был Роман Малых, специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса, тренер по бегу и ОФП. Это был Илья Переседов, Юлия Власова.
1: Всем спасибо.
3: Всем спасибо.
1: Хорошего вечера.
2: Через неделю. Всего вам доброго. Пока.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Израиль намерен сохранить свободу действий в Ливане при достижении сделки с Ираном. В том числе речь идет о продолжении военных операций на ливанской территории. Информацию опубликовал американский телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. По его словам, контроль Цахал за регионом необходим для защиты граждан и солдат и предотвращения возникновения угроз в отношении страны. Собеседник журналистов добавил, что такие условия оказались приемлемыми для президента США Дональда Трампа. В Омане заявили об обсуждении с Ираном обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о проходе судов по этому маршруту в соответствии с нормами международного права. Эту тему обсуждали на расширенном заседании делегации двух стран после встречи главы МИДа Омана Бадра Аль-Бусаиди и замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казема Гарибабади, уточнили в оманском ведомстве. Там добавили, что стороны обменялись мнениями о необходимости обеспечения безопасности движения судов и цепочек поставок. Отмечается, что представитель МИДа Исламской Республики передал устное послание от министра иностранных дел своей страны Аббаса Аракчи. Китай запустил космический корабль с тремя космонавтами к своей орбитальной станции. Как и было запланировано, старт состоялся в 23:08 по пекинскому времени с космодрома на северо-западе страны. Трансляцию вело центральное телевидение КНР. Один из членов экипажа корабля «Шэньчжоу-23» проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции «Тяньгун». В настоящее время стандартная миссия на орбите длится около полугода. Китай начал строительство национальной космической станции в апреле 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль. Газета «Фигаро» сообщила об обнаружении более 20 украденных люксовых автомобилей. Они были угнаны с охраняемой парковки сервиса по содержанию машин в Париже в ночь на 17 мая. Среди них было несколько Porsche, Maserati и Ferrari. По информации прокуратуры, стоимость ущерба составляет почти 2 миллиона евро, отмечается в публикации. Некоторые автомобили были найдены разбитыми или частично сожженными на кольцевой автодороге Парижа. Другие в городе Нант на западе страны и под Лионом на востоке. Правоохранители отметили, что в угоне участвовали более 50 человек. 12 из них были задержаны и помещены под стражу. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ночью синоптики обещают плюс 14-16, утром в понедельник до плюс 18 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Про фитнес сегодня в прямом эфире. Про фитнес и, в частности, про калистенику будем говорить. И сразу моих гостей представляю сегодня. Это Евгений Губанов. Женя в студии. Привет.
12: Добрый вечер.
6: Женя – тренер проекта «I do calisthenics», тренер по тяжелой атлетике, стритлифтингу и воркауту и много разных еще регалий, но мы остановились на этом, чтобы
12: этого будет пока что достаточно.
6: Хорошо. Будем потом в процессе рассказывать. И к нам по удаленной связи присоединилась Дарья Таранишина. Даш, привет, слышишь нас?
13: Привет,
6: да. О, отлично, супер. Тренер по кроссфиту, гимнастике, тяжелой атлетике у меня записано, ну и, конечно, тоже представитель проекта «I do calisthenics». Вот, поскольку вы... да, кстати, вот сейчас Женя показывает свою футболку, можно очень подписываться крутая на этот проект. Крутая, да? А почему все видят? Потому что за нами можно смотреть. Я напомню, что есть видеотрансляция и на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва», и ВКонтакте, и в Telegram-канале. Можно подписаться,
12: везде.
6: Если вы еще не подписаны, и смотреть, не только радиослушать, но и смотреть. Ну, и еще напомню, раз уж это прямой эфир, вы можете и беседовать вместе с нами, задавать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948 и телеграм-бот, который принимает ваши сообщения, говорит и Москобот в одно слово. Ну что, ребят, будем рассказывать сначала. У нас был эфир первый с вами 7 апреля прошлого года. Мы очень редко встречаемся в эфире, надо это как-то исправлять. И
12: по классике раз в год.
6: Конечно, и нужно рассказать, что такое калистеника для тех, кто первый раз об этом слышит. Кто начнет, Женя или Даша?
12: Дарья, уступить вам.
13: Да нет, Жень, давай ты.
6: Хорошо, Евгений Губанов. Давай, что такое простыми словами, вот для тех, кто разинул рот, узнав такое слово?
12: Ну, если вообще исторически смотреть, то у нас, ну, еще до нашей страны, собственно говоря, такое было движение физкультуры, да, когда народ выходил заниматься на турничках, да, как сейчас принято говорить, да, но если сейчас мы уже возвращаемся в наше время, то это работа с весом собственного тела, где тебе из снарядов нужен только твой левая рука, твой правая рука, твой левая нога, твой правая нога, да, и, соответственно, не менее важно это желание позаниматься и привести себя в порядок. Вот, то есть нам что по итогу надо? Нам нужно только подвигаться. Это могут быть наклоны, это могут быть отжимания, это могут быть приседания, это могут быть прыжки, это могут быть различные планки. Это все, что ты можешь делать со своим весом.
6: Так, Даш, добавили что-то?
13: Да нет, в принципе, достаточно просто.
6: А еще, если погуглить калистенику, то там переводится с греческого «красиво» и «сила». Два слова сочетается. Это действительно сильно и красиво.
12: Правда? Ну, можно посмотреть на меня, я думаю, в принципе, все сразу станет
6: красоту
12: понятно.
6: Красоту или силу ты представляешь? Вот кто из вас красота, кто из вас сила?
12: Или?
6: Ну, красота или сила?
12: А откуда «или»?
6: То и есть сила. И красота, и сила.
12: Абсолютно верно.
6: И силовая красота, и
12: если бы
6: красивая
12: не калистеника,
6: сила.
12: Я бы сейчас таким некрасивым, не сильным не был бы. Это результат трудов.
6: Хорошо, кому подойдет? Подойдет всем. Но если открыть, допустим, ваши соцсети и посмотреть, uh-huh. что вы там делаете в качестве uh-huh. тренеров, то это выглядит очень непросто.
12: Это факт, это факт.
6: Но у вас есть определенные курсы, определенные навыки, то есть с чего все начиналось? То есть есть запрос научиться там подтягиваться, отжиматься, какой-то челлендж пройти. Кстати, я видела, что вы выкладываете регулярно челленджи, это тоже, mm-hmm. видимо, заходит, mm-hmm. и людям интересно повторять.
12: Ну, конечно, просто хвастаться, кто сколько подтягивается, это уже прошлый век. Сейчас, тем более, с развитием социальных сетей уже такими примитивными движениями никого не удивить, да, ну, потому что сейчас тебе любой скажет, что, ну, кто угодно сейчас отожмется, а вот что-то вот такое, требующее уже смекалки, так и ловкости, это надо уже немножечко постараться. И вот здесь народ вот такие штучки любит, который проверяет их, ну, не столько гордость, сколько физическую подготовку все же, но и за счет того, что они пробуют какие-то такие штучки неказистые, понимают, что что-то не получается. Вот, и по итогу пересылают своим родным, друзьям, семейный чат в WhatsApp'е, или еще где, и это все вот так вот по накатанной начинает приобретать более широкую огласку.
6: Но вы как тренеры, и вы обучаете людей каким-то физическим упражнениям, правда? Вы обучаете силе и красивой силе, и силовой красоте. Ну хорошо, самый частый запрос все-таки. Но не челленджи, а если вот к вам приходят как к профессионалам, как к тренерам. Самый частый запрос, вот Даш, к тебе.
13: Ко мне от клиентов. Это подтягивание. Да, наверное, с этим в первую очередь.
6: Зачем?
13: И второй,
6: зачем?
13: В рамках этого узнается, что в принципе, ради физической активности, а еще мне очень подтягивание нравится, и вот, наверное, интересно, смогу ли я когда-нибудь. То есть с мечтой и пониманием того, что нужна какая-то двигательная активность, потому что без нее грустно. телу. То есть люди уже чувствуют, что у них креветка в них появляется или живет.
6: Ну, это как шпагат, знаете, в стретчинге хочется шпагат просто потому, что красиво и просто хочется, как мечта, и хочется подтягиваться, да?
13: Да, получается так.
6: Ну, давайте тогда на этом немного остановимся.
12: На шпагате?
6: Нет, на подтягиваниях. Но если, Евгений, вы готовы сейчас показать шпагат, то я... Или подтянуться в шпагате, или...
12: Ладно, хорошо, следующий вопрос.
6: Не туда зашли, да, не в ту дверь. Но подтягивание. Вот для тех, кто нас слушает, с чего начать подтягивание? Понятно, что обратиться к тренеру, но вот что можно дома поделать самым первым этапом, когда не получается ничего, просто получается повиснуть, и все.
13: Ну, это неплохое начало уже, кстати. Если получается повиснуть и висеть, да, если дома есть турник, то как минимум дорога к подтягиваниям уже открыта и лежит. Хороший такой пример, он, наверное, не очень про тренерство, он, короче, отвечает на ваш вопрос все равно. Это история людей, которые, как я научился подтягиваться. Это дома был турник, и каждый раз, когда я прохожу мимо турника, я пытаюсь сделать попытки подтягивания. Это очень классный, мой любимый такой пример, потому что когда-то, 300 лет тому назад, я так и начала подтягиваться. То есть я снимала квартиру, где была перекладина, это не совсем турник, но на этом можно было подтягиваться. Я, проходя мимо, сначала ничего, но я была настойчива, через какое-то время начала подтягиваться. То есть для этого не нужно ничего, если у вас уже есть турник или штука, на которой можно повиснуть, и она не сломается, в целом даже висеть, это уже хорошее начало. Прилагать какие-то усилия, не очень научно, но это сработает. Ну и подписаться на наш канал.
6: Да, да. А можно я похвастаюсь немножко? Год назад, когда мы с вами эфир вели, я не могла даже просто висеть. Я висела несколько секунд, сейчас я могу подтянуться, ну, полтора раза широким хватом и 4-5 параллельным узким. Можно мне поаплодировать, пожалуйста? Я это тоже узнала абсолютно случайно, потому что когда силовые упражнения делаешь, и кто-то спросил, хочется подтянуться. Может быть, попробовать? Широким не получилось, но узким один раз получилось. И когда это получился первый один раз, то открылась другая вселенная. Все, потом уже было не остановить. Это так происходит, да?
12: Ну, представляешь, это мы только один раз пересеклись. То есть, вот,
6: понятно.
12: Я ни на что не намекаю, но я думаю, мы можем сложить 1+1.
6: Ясно.
13: Через год она нам будет показывать подтягивание с 50 килограммами, наверное.
12: Скорее всего, через год здесь будет уже третий тренер сидеть от нашей команды, и вы его сейчас прекрасно видите или слышите, кто не видит.
13: Да.
6: Не так ли, Катерина? Это понятно.
12: Ну,
6: не
12: нет,
6: знаю.
12: Так нет, ладно.
6: Смотрите, что нам пишут. Я не знаю, как, шутка или нет, наш слушатель пишет: Арсений, калистеника – это гимнастика для астеников, это в русском это рифма. Подъем с переворотом – это шпагат в калистенике. Не очень поняла. Есть какое-то здравое зерно в этих сообщениях, либо мы идем мимо?
12: Ну, это скорее больше порассуждать шутки. Философски. Можно порассуждать. Да, как все идут в растяжку за, собственно говоря, за шпагатом, да, потому что, ну, а зачем еще можно туда идти, если так посмотреть, будучи с перспективы человека, который не особо в фитнес-индустрии, ему, соответственно, не нужно там вот эту всю информацию знать, что там можно и не обязательно без шпагата являться каким-то, и проявлять какие-то показатели своей мобильности и гибкости. Угу. Вот, так, точно так же с подъемом, с переворотом, что это какая-то такая же крутая тема, визуально, как и выход силы, как и стойка на руках, если рассуждать в контексте калистеники или просто работы на турничках, скажем так.
13: А может быть, тут, да, тоже вопрос такой апогей спорта, да, то есть если апогей растяжки, это, видимо, шпагат.
6: Да, а тут апогей направления.
13: Калистеники, ну, у нас этих апогеев куча.
6: Ну, ладно, самый сложный элемент какой? Самый сложный какой элемент?
13: Мне кажется, ну, я, на мой взгляд, это... Я думаю, что отжимания в стойке на руках, на кольцах. Я думаю, что это, наверное, самое сложное.
6: Это, ну, это вниз головой или...
13: Вниз головой, да, в стойке на руках, на кольцах, так как там динамический снаряд, то есть кольца подвижны, это перевернутая позиция, требует баланса, координации и определенной силы, чтобы выжать себя. То есть там просто много всего нужно уметь по отдельности, чтобы вот в это занести. Но это... Я так считаю.
6: Сколько навыков, да, сколько мышц должно работать так, как нам нужно, и долог ли путь к этому элементу у человека, который никогда подобного не делал и не занимался?
12: Ну, мышцы плюс-минус как минимум все.
6: Да.
12: Да, потому что там, ну, при таком движении, особенно когда неустойчивая позиция в виде колец, там расслабляться ни насколько нельзя.
6: Не расслабляться, не расслабляемся, вспоминаем мем.
12: Ни в коем случае. Вот, вопрос того, сколько это займет, здесь он в большей степени, конечно, индивидуально, потому что разные ресурсы у всех, разный уровень подготовки абсолютно у всех. Да, кто-то быстро схватывает технику, он может научиться тебе стоять на руках, да, собственно говоря, и там и за 2 месяца, и за 3 месяца, он может быть, собственно говоря, так, скажем так, не особо смышленый, скажем так, в освоении техники, и по итогу у него это может там и год занять, и больше. А если мы тем более рассматриваем еще более продвинутую версию, как уж на кольцах, то это может и еще больше времени занять. Вот, поэтому здесь... В общем, главное не останавливаться, друзья, и не унывать. Это будет год, это будет 16 лет. Если вам это действительно нужно, вы не будете смотреть на календарь, вы будете смотреть на кольца, на которые собираетесь стоять на руках.
6: Ну ладно, подождите, главный результат или процесс?
13: Процесс.
12: Очевидно, 100%. Процесс. Потому что, ну, результат — это вещь такая, которая, она вот, собственно говоря, как тот же самый челлендж, да, какой-нибудь. Ты его сделал просто потому, что ты его сделал. То есть, если мы вспомним коронавирус, собственно говоря, вот эти вот давние-давние времена, когда вот все ходили по стене, пытались в стойке на руках снять футболку с себя и так далее, и тому подобное. Да. Не думаю, что кто-то такой, ну все, я вот с этим сейчас буду дальше что-то делать. Все-таки забили про эту историю, и, скорее всего, максимум, о чем думали, это, кстати, что там по шпагату.
6: Угу.
12: Вот, я думаю, так.
6: Так, подтягивание, значит, запрос есть. Это мужчины, женщины или это в целом? Все равно же различается запрос. Приходит, ну, мужчины, наверное, что хотят. Тоже подтягивают?
12: Ну, далеко ходить не буду. У меня сегодня, допустим, было персональное занятие. Молодой человек пришел с конкретным запросом, что как бы он ни пытался, чтобы там, ну, вот, ну, не может подтянуться. Да, поэтому здесь это, собственно говоря, все индивидуально. Да, в большинстве случаев. Ну, а так, да, конечно, шорт-лист, собственно говоря, запросов – это либо стойка на руках, это либо подтягивание. Не менее, конечно, популярный запрос – это, естественно, хочу похудеть, что мне делать? Я не могу бросить, собственно говоря, свой любимый чизбургер. Вот, и мне нужно с этим что-то делать. Помогите мне, пожалуйста, ребята, сойду калистеникс.
6: И? Вы помогаете?
12: Естественно.
13: Женя ест чизбургер за этих людей.
12: Я вынужден. Ну, просто так сильным и красивым не стать. У всего есть своя цена.
6: Спасает от чизбургера.
12: Угу.
6: А, хорошо. Видела я еще, что вы выкладываете видео про мобильность, подвижность. А, вот это тоже один из элементов работы, которую вы ведете.
12: Ну, смотрите, если так порассуждать, то как, с чего мы начали, да, что калистеника – это работа с весом собственного тела, да, и, соответственно, все физические качества, которые мы можем развить, да, будь то ловкость, будь то, собственно говоря, гибкость или сила, или выносливость, координация – это все, собственно говоря, входит в наш перечень возможностей, которые мы можем натренировать. И, соответственно, мы как специалисты, мы как старшие, собственно говоря, над обычным рядовым человеком вправе развить и помочь развить эти навыки людям. И, соответственно, если нету запроса в силе, но человек, допустим, не самый подвижный, не самый гибкий, то ну, нету смысла качать дальше силу дальше, потому что человек будет деревянным, и, соответственно, смысл нам упускать такой важный компонент, да, когда ты не можешь просто-напросто наклониться, завязать шнурки, стоя на прямых ногах, да, для этого тебе нужно моральные усилия прилагать, опускаться туда и понять, что у тебя два выбора, либо все-таки немножко заняться растяжкой, либо купить какие-нибудь кроссовки на липучках, да, но так как мы выбираем процесс, а не результат, мы, соответственно, займемся растяжкой.
6: Ну, понятно, только чего не хватает человеку, с того вы и начинаете. А я все-таки возвращаюсь, пока мы далеко не ушли от подтягиваний. А, прекрасные есть видео, такие обучающие, их же часто пересылают. Когда, вот, например, Даша снимала, там, сколько нужно секунд сначала, повисите сначала столько секунд, потом переходите к следующему этапу. Можем мы как-то просто рассказать людям, вот, которые нас слушают, хотя бы приблизительно, может быть, они даже не запомнят. Ну, хорошо, у нас будет видеотрансляция выложена, они могут потом пересматривать и как-то записать, ну, или подписаться на ваши аккаунты, чтобы найти этот ролик. какая-то вот полезная вещичка. Даш, можешь воспроизвести хотя бы шаги вот для того, чтобы прийти к подтягиваниям? Такие базовые.
13: Ну, базовые, это если прям начинать, то это вис на турнике. Да, то есть здесь чем дольше, тем лучше. Ну, довести его, по крайней мере, до 30 секунд, так, чтобы, в принципе, могли на снаряде держаться. Это первое.
6: Это вторая. Тренирует хват? То есть хват
13: это,
6: и...
13: Да, да, это в тренирует как минимум висеть. Хват и возможность держаться на том снаряде, который вы дальше хотите как минимум использовать. Да, действительно, сила хват важна, за собой развивается предплечье, ну и дальше по цепи. Дальше, да, мы рекомендуем, или это можно делать параллельно, да, то есть если это не 3 секунды виса на перекладине, то дальше уже можно появляться, могут появляться уже какие-то более-менее динамические конструкции. Это, например, лопаточные подтягивания. Да, для того, кто подтягивается, выглядит просто, это как разминка. Для того, кто не подтягивается, только начинает, да, там, висеть какое-то время, он начинает прикладывать усилия спины уже. К этому хвату подключается работа на спины, растет восприятие себя в пространстве и перекладины. Да? То есть уже за некоторым количеством лопаточных подтягиваний там, можете сделать сколько там, 10 за раз предлагали как минимум сделать. Окей, значит, вот уже сила есть и хвата, человек держится на перекладине, есть какой-то сдвиг лопатки, мозг там уже понял, где у него примерно спина. Дальше раскрывается, да, можно начинать разрабатывать верхнюю точку, да, то есть туда, куда мы хотим прийти, вис над перекладиной. Он намного сложнее. Соответственно, здесь мы также можем использовать всякие суппорты, упоры. Тоже хорошо бы развить усилие там, больше 10 секунд над перекладиной, по крайней мере, висеть. Параллельно также уже можно развивать динамические движения. Да? Например, работа с резиной, если это движение вверх отрабатывается, либо опускание вниз, негативные подтягивания. Здесь также можно использовать резинку, либо суппортироваться ногой, чтобы снимать часть груза, чтобы иметь возможность уже через негативные повторения развивать силу в самом движении. Таким образом, после того, как вы сможете, да, развить силу и уже подтягиваться негативно, да, то есть, по крайней мере, опускаться, ну, допустим, 5 секунд вниз самостоятельно, без некоторых упоров, тогда уже прогресс на самом деле будет хороший. Можно добиваться только негативными, например, подтягиваниями, увеличивать время под нагрузкой, ну и уменьшать, например, если это позитивное движение, все у меня такое позитивное да негативное, да, тоже можно отрабатывать уменьшением, например, той же самой резинки, так чтобы и весело было и вверх, и вниз работать. Шаг за шагом.
6: Гравитрон. Надо, нет? Ну ладно, вы без тренажеров, но тем не менее эти тренажеры есть, вот человек приходит, слушает вас, смотрит, пришел в тренажерный зал, там гравитрон.
13: Там, да, действительно, есть гравитроны, но все
12: так
13: дело
12: уж
13: в том,
12: вышло.
13: Что...
6: Встретил гравитрон.
12: Не та дверь, сами понимаете.
13: Гравитрон. Гравитрон. Мы шутили как-то над гравитроном там, несколько месяцев назад. Но в целом можно использовать гравитрон как двигательную активность. Почему бы нет? Тоже, да, если прилагать усилия, то как-то спина воздействуется. Но в целом... Дело в том, что механика этого движения на подтягивание с гравитроном очень мало связана. То есть, на мой взгляд, это будет потеря времени, но почему нет? Например, у меня были также клиенты, которые занимаются, и в зале, там, например, нет резинок, нет ничего, человек ехал на отдых, есть гравитрон. А человек не подтягивается, где даже низкой перекладины. Конечно, мы будем использовать гравитрон, да, потому что это все-таки тяговое, можно на нем усилия создать, и почему нет? Вот. Ну, если у вас есть возможность не использовать гравитрон, можно его не использовать. Если вы хотите научиться подтягиваться, используйте более рабочие схемы.
6: Ну, там не сколько спина, сколько еще и бицепс, сил рук там.
12: Ну, на гравитроне точно нет, если развивать эту историю. Вот, а так, да, понятное дело, что... Лучше, если ты хочешь научиться конкретному движению, то имеет смысл больше его отрабатывать.
6: Ну, понятно, если тренируется не можешь то, его... что мы тренируем.
12: Да, если не можешь его делать целиком, то пойми для себя следующие моменты, да. Вот в этом всем целом движении, да, собственно говоря, с полного виса на прямых руках до полностью согнутых рук, где тебе чего не хватает. Да, то есть, ну, в большинстве случаев у всех, собственно говоря, заканчивается история вот где-то на сгибе в локте 90 градусов. Да, и, соответственно, здесь имеет смысл немножко порассуждать и подумать, ага, я вот останавливаюсь здесь, что делать со второй половиной движения? Да, и, собственно говоря, ну, ты, допустим, насмотренный человек всяких шортсов, рилсиков и так далее и тому подобное, знаешь кучу упражнений, соответственно, понимаешь, что вот в этом, вот этой самой проблемной зоне, да, тебе помогает как раз находиться. Тот же самый вис, про который ранее Дарья сказала, да, негативные подтягивания, да, когда ты именно медленно опускаешься до всех этих этапов. И по итогу ты отрабатываешь самую проблемную часть, которой у тебя нету. Да, раз уж ты умеешь одну половину, ты учишь как раз вторую половину, бац-бац, и у нас, собственно говоря, складывается пазл. И ты по итогу научился подтягиваться. И при этом никакого гравитрона не пострадало.
6: А, наши слушатели пишут, например, калистеника – это все для худых, потому что мужчина с весом 120 килограммов никаких трюков на перекладине, кольцах и брустьях ваших не сделает.
13: Ну, я тут хочу сказать очень важный момент. Мы об этом говорили в начале, да, Женя правильно сказал, о том, что такое, в принципе, калистеника. Калистеника – это вид физической активности. Да, то есть можно, например, приводить свое тело в порядок, ходить в зал, заниматься там на тренажерах, да, там гравитрон, там что еще там есть, блочные тренажеры, не знаю, ну всякие тренажеры,
6: вертикальная тяга какая-нибудь тоже.
13: Да, да, то есть сгибание, разгибание, кор, выпады, жим, тяга. Да, ну, можно этим заниматься, можно заниматься в зале, можно заниматься, например, функциональным многоборьем, можно плаванием заниматься, а можно свое тело занимать гимнастикой, калистеникой, да, делать те же самые наклоны, да, сгибания, разгибания, выпады, кор, тяговые, жимовые движения собственным весом, соответственно, как-то в этом дальше развивая свое тело. То есть, если мы будем говорить о том, что человек куда-то готовится, не знаю, выступать на соревнованиях, делать какие-то умопомрачительные трюки, да, это тоже часть калистеники. Но я хочу, чтобы воспринимали это как способ сдержать свое тело здоровым методом гимнастики. Да, то есть можно разными методами это делать. И при этом, если ваша основная цель сделать свое тело здоровым, а не делать трюки, то вы также можете выполнять тяговые движения, да, которые родственники подтягиваниям, даже на тренажерах тех же самых. При этом это будут тяговые движения, которые точно так же влияют на ваш организм. Весите вы 100 килограмм или 150, да, просто это будет, например, не на турнике, или это будет с помощью ног, или это будет еще как-то. То есть это физическая активность. И да, действительно, худым, наверное, проще. Ну, тут вопрос такой, что собственная масса должна быть как-то эквивалентна собственной силе. То есть либо быть тяжелым и сильным, либо легким, и тогда не нужно быть настолько сильным. Но,
6: все ваши уличные тренажеры на улице, где-то солнце шпарит, то дожди идут, лучше пойду в комфортный зал тренажеров. Так в зале можно заниматься, турнички-то и в зале есть.
12: Да, у нас очень такая гибкая, на самом деле, дисциплина, то, что можно заниматься этим всем угодно. Вот, если все-таки быстренько вернуться и уже четче ответить на конкретный именно вопрос, что конкретно ли дисциплина наша для исключительно худых, да, вот этих всех не евших людей, на самом деле, нет, у нас очень такая, как сейчас принято говорить, толерантная, на самом деле, дисциплина в том плане, что ты можешь весить 120 килограмм, ты можешь весить 50 килограмм, ты можешь весить 40 килограмм. Это все не имеет значения по той простой причине, что тебе с этим работать, да, как человеку, и, соответственно, какой вес есть, таким, собственно говоря, работать и приходится. Есть исключения из правил, да, то есть у меня, допустим, одно время ходил подопечный, который весил вот 126 килограмм. Несмотря на то, что масса не шуточная, вот, при всем при этом за месяц, где-то за полтора даже, мы освоили отжимания на брусьях, отжимания от пола с дополнительным весом, причем у нас был рекорд плюс 37 килограмм, помимо того, что он и так 126 весит. Ну, подтягивание, понятное дело, с резинкой делали, но это был лишь вопрос времени, когда мы перешли к этой всей истории.
6: Давайте мы продолжим разговор после новостей и короткой рекламы. Евгений Губанов, Дарья Таранишина, представители проекта «Айду Калистеникс». О калистенике будем говорить и через 5 минут.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Израиле заявили о необходимости международного расследования удара по Старобельску. Атака ВСУ на колледж в ЛНР. Это бесчеловечный акт насилия против мирного населения, отметил лидер антифашистского движения страны Дмитрий Тропиров. Мы требуем проведения объективного международного расследования обстоятельств произошедшего, установления всех ответственных лиц, сказал он в комментарии РИА Новости. Украинские военные формирования атаковали учебный корпус с общежитием колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, ранения получили 65 несовершеннолетних. Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье. Предстоит согласовать несколько деталей документа, а по отдельным частям сделки идет обмен мнениями. Информацию опубликовал в соцсетях журналист издания «Аксиос» Барак Равиц со ссылкой на представителя администрации американского президента. Ранее Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона. Глава Минюста Франции предложил ввести мораторий на легальную иммиграцию. Запрет должен быть установлен на 3 года. «Мы достигли предела наших возможностей по интеграции и ассимиляции иностранцев», пояснил Жеральд Дерманен в интервью местным СМИ. Глава ведомства отметил, что вопрос должен решаться на следующих президентских выборах в 2027 году. В начале года исследование показало, что около 70% французов выступили за приостановку миграции в страну на 2-3 года. Пожарные службы в службе Калифорнии предупредили о риске химической катастрофы. Температура внутри резервуара с токсичными химикатами уже достигла опасного диапазона. Заявлением выступил глава ведомства Крейг Кови после того, как спасатели округа Ориндж предприняли попытку охладить находящуюся на грани взрыва емкость, сообщил телеканал NBC News. По словам Кови, в резервуаре находится около 7000 галлонов метилметакрилата, который нагрелся. Взрыв резервуара может спровоцировать дальнейшую детонацию 3 цистерн с этим же веществом на территории аэрокосмического предприятия в Гарден Гроув. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-16. Утром в понедельник до плюс 18 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: Говорит Москва, 94,8.
14: Повтор лучшего.
17: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
18: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
17: В программе «Про фитнес».
19: Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
6: 19.36, радиостанция «Говорит Москва». И программа «Про фитнес». В прямом эфире говорим о калистенике. Можно на нас смотреть. На нас смотреть и в студии Евгений Губанов. Это тренер проекта «Иду Калистеникс», тренер по тяжелой атлетике, стритлифтингу, воркауту. И у нас по удаленной связи, по видеосвязи тоже можно наблюдать. По видеотрансляции на YouTube, ВКонтакте и в Телеграме. Дарья Таранишина, тренер по кроссфиту, гимнастике, тяжелой атлетике. Я, знаете, что хотела уточнить и спросить? Вот у Даши, потому что когда Дарья рассказывала, что такое калистеника, она говорила часто «гимнастика», называла это слово. У меня ребенок, ему 11 лет, ходит на гимнастику, именно гимнастический центр. Но то, что они там делают, это приблизительно, ну, калистеника. Они, у них там кольца, у них там канат, что у них там... Ну, в общем, они делают упражнения собственным весом. Но его, вот ребенка, смущает, что это называется гимнастика. Он говорит: мам, не говори никому, что я хожу на гимнастику. И мы говорим: я хожу на тренировку. Так вот, вот это само слово, формат гимнастика, оно не очень популярно, да? Калистеника понимают и лучше воспринимают, если просто говорить о восприятии этого направления.
13: Само слово гимнастика, кстати, тоже можно погуглить. И калистеника, они там примерно из одного места.

0: прям оно для меня звучит более понятно и для моих клиентов, чем калистеника, да, то есть больше на слуху. Может, это новое тоже поколение как-то с этим связано? Я не знаю, это очень интересно. Я первый раз слышу, что...
1: Но просто гимнастика, она как воспринимается как женская. Обычно девочки ходят на гимнастику. Потому что гимнастика, футбол, вот когда подростки, дети их отправляют на кружки. А тут он начинает заниматься гимнастикой, и как-то странно, говорит, ну это же не гимнастика. Я говорю, ну как не гимнастика? Гимнастика, она просто не художественная.
2: Ну это как ассоциации, что молодой человек ходит заниматься бальными танцами, что-то примерно такое, из той же оперы, но при всем при этом это не является каким-то показателем, что... Что-то не так с молодым человеком, или что он выбрал вообще не ту дверь.
0: Давайте, у нас есть такая возможность, проведем опрос, ведь это хороший кейс, так сказать. Какая ассоциация первая возникает у человека, когда он слышит гимнастика? Вот к тому же нас слушатели слышат, напишите, что вы думаете. Я когда слышу гимнастика, у меня именно почему-то мужская гимнастика, Олимпийские игры и какой-нибудь снаряд, кольца или перекладина высокая.
1: Уже пришел первый ответ. Я человек среднего возраста, уважаю слово гимнастика, нашим зумерам надо объяснять, что такое настоящая гимнастика.
0: Да. Ну вот у меня просто в моей ассоциативной связи это наоборот. Какие-то такие сильные парни, девушки, ну, в основном парни все-таки, да.
1: Еще ответ, да, что ты попросила. Ох, сколько ответов сейчас. Первая ассоциация — Алексей Немов, дальше это как арфа.
0: Вот, Немов.
1: Как арфа, пишет Роман, считается в сознании большинства женским музыкальным инструментом, так и гимнастика женским направлением. Как арфа. Теперь гимнастика — это арфа.
0: Ого, вот это просто это разность мышления, наверное, так. Я думаю, что если больше людей, опять же, да, просвещение в плане спорта, больше людей будут смотреть соревнования, больше будет именно просвещение по видам спорта, больше будут показывать также и наших чемпионов, и просто интересных спортсменов, которые показывают высокие результаты на, вообще, на всех уровнях. Вот Немова, да, вот правильно вспомнили, я тоже думаю, да, наверное, он, и все, что происходило, как он выступал, и много таких очень классных мужчин, очень с классной такой физической формой, ну, не то чтобы очень сильно перекачанной.
1: А по калистенике устраиваются какие-то соревнования? Вы, как представители вот проекта «Калистеникс», есть какие-то?
2: Конкретно по калистенике именно нет, но если уж мы затрагиваем тему того, что вот есть гимнастика, и там элементы, ну, как будто бы калистеника, как будто бы воркаут, но при этом все гимнастика, и при этом как не запутаться во всей этой истории. Вот, но если сухо разделять, допустим, эти все истории, то есть такая дисциплина, как воркаут, да, или стрит-воркаут, да, где, собственно говоря, ее одно время путали с калистеникой, что это абсолютно разные вещи из разряда, что... Калистеника – это про технику отжиманий, про технику приседаний и так далее и тому подобное, а воркаут – это уже вот элементы всякие, стойки на руках, горизонты, выходы силы и так далее и тому подобное. Вот, конкретно по воркауту, за вот его сравнительно небольшую историю, да, сколько уже, ну, в Москве как минимум, сколько ему уже лет, 14-15. Вот, ну и если брать, откуда мы это все немножечко адаптировали, Соединенные Штаты, то есть это еще где-то плюс-минус 3-4 года, вот, то соревнования проводятся и проводились на мировом уровне, то есть в Москве уже, вот, если сейчас память поднапрячь, как минимум застал 5 или 6 чемпионатов мира. Причем, ну, в первых рядах тоже успел побывать, там, как минимум, как зритель. Вот, парочку своих друзей успел, собственно говоря, посмотреть, как они выступают, представляют честь России на чемпионате мира по воркауту. Вот, так что, ну и по сей день это все проводится, это все организуется, есть федерации. На уровне именно официального вида спорта это пыталось возвести, чтобы это был как официальный вид спорта, но... С одной стороны, хорошо то, что это обошло стороной и не стало, ну, вот именно вот, официальным видом спорта. С другой стороны, наверное, плохо.
1: А да, кроссфит, это что же пересечение есть?
2: С чем, в каком плане?
1: Калистеника, воркаут, кроссфит, это же все.
2: Нет, если так размышлять, то здесь опять же можно пофилософствовать. Да, вот допустим, есть подтягивание. Можно его считать, собственно говоря, как исключительно калистеника движением, да, то есть работа с весом собственного тела. Да, а с другой стороны, в том же самом бодибилдинге, в том же самом пауэрлифтинге, в том же самом кроссфите, в той же самой, вы не поверите, гимнастике, да,

0: используется это движение, да, в качестве наработки, собственно говоря, и усиления своей физподготовки. Да, и тогда вопрос встает такой ребром, а подтягивания чьи? Да, и вот, ну, если подтягивания, то кто имеет полное право называть, что это его движение?
1: Да вообще у человека, как говорила Дарья, сколько движений. Угу. Отталкивать от себя, притягивать к себе, тянуть, угу, толкать, угу, все, угу, там, жимы. Поэтому здесь уж в какой комбинации это давать, с отягощением, без отягощения, в какой проекции и так далее.
0: Да, вопрос, собственно говоря, вкуса. Да, и цвета, скажем так. То есть кто-то заинтересован в том, чтобы научиться подтягиваться. Кому-то этого мало. Кто-то хочет научиться, допустим, подтягиваться с отягощением там, в 40 килограмм. Да, если сейчас посмотреть на соревнования международного уровня, то там уже за дополнительный вес в 100 килограмм уже выходят ребята.
1: А есть рекорд, кстати, мировой?
0: Ну, именно зафиксированный в рамках соревнований, то есть... Вот сейчас активно идет борьба, собственно говоря, на международном поприще за то, чтобы преодолеть планочку в 200 килограмм на брусьях до потягощения. То есть вот сейчас прям вот вопрос стоит, собственно говоря, кто первый эту всю историю сделал. То есть 200 уже жалено на брусьях. Вот, если рассматривать турник сотка, да, 100 килограмм уже точно было. Вот, единственное, сейчас точно не скажу. Да, если рассматривать выход силы, оказывается, кто бы мог подумать, тоже можно делать с отягощением, да, и уже вопрос для вас, дорогие зрители, считается это ли уже калистеникой или что это?
1: Да, кстати, отягощение, мы же говорим про работу без отягощения.
0: Да, вроде бы выход силы, калистеника, да, вроде бы воркаут, вроде бы гимнастика, а тут появляется доп. Отягощение в виде гири снизу или блинов, и...
2: Или Пасхи.
0: Да, плеча. Да, да. Вот выход силы с куличом. Это вот как будет считаться? Чем?
1: Отягощением. Что ж теперь? Есть какие-то мифы, с которыми вам приходится сталкиваться, когда приходят новички? И это не касается там калистеники, а просто об упражнениях, вот, о физической активности. Не касается питания, а касается упражнений или о чем спрашивают обычно, что вас удивляет.
0: Даш, у тебя что?
2: Я вот думаю, да, я загружаюсь тебя... пока. Давай ты тогда кидай деньги.
0: Ну, самый распространенный это, допустим, от представительницы прекрасного пола, что они проведут у нас на занятиях 2-3 недели, там, месяц, да, условно говоря, и тут внезапно у них выскочит мышечная масса, и они перестанут лизать свои платья, потому что у них будут огромные, просто 50 сантиметров руки, сухие и рельефные, об которых, с которыми лучше не пересекаться, но...
1: Но так...
0: Упс, оказывается, нет, ничего такого подобного не будет, да, потому что это очень продолжительная, очень изнурительная работа, как и с точки зрения питания, тренировочного процесса, да, и тем более, если еще сама мать природа немножко генами обделила, то еще есть вероятность то, что проблематично это все будет, и еще дольше придется этим всем заниматься, да, это как размышлять на тему, что... Если ты весишь больше 100 килограмм, калистеника не для тебя. Точно так же для тебя, просто с большой вероятностью тебе придется чуть-чуть побольше позаниматься. Да, уж я как человек, который планочку 80 килограмм, а в пиковый там и под 100 килограмм весил, и при этом стоял и отжимался в стойке на руках, ну, что-то как-то вопросов не возникало. Вот, но если возвращаться к мифам, теориям и городским легендам, то да, что... Подтягивания – это не для девочек, от этого можно обзавестись...
1: Чем?
0: Мышечной массой, врагами, завистниками.
1: Это меня не пугает. Вот, кстати, Роман спрашивает, а возможный вред для плечевых суставов подтягивания широким хватом?
0: Ну, здесь, во-первых, все упирается в физподготовку человека, это во-первых. Во-вторых, соответственно, если у него или нет у него никаких травм, либо предрасположенности к этому. Да, просто может быть человек с искривлением осанки, да, и по итогу у него... По осям может быть либо плечо слишком далеко куда-то, либо слишком высоко, либо слишком низко, и тогда, да, там будет, собственно говоря, очень сильно распределяться нагрузка с одного плеча на другое, да, и риск повышения, собственно говоря, и получения травмы имеется, да, чем если бы у тебя этих искривлений не было, вот, но если ты грамотно разминаешься, подготавливаешься ко всей этой истории, а не просто с разбегу прыгаешь на турник и берешься вот таким вот широким хватом, что, соответственно, у тебя просто длины рук не хватает или даже перекладины, чтобы ее так-то обзавестись, да, там нагрузка на плечи большая, но... Опять же, при должной подготовке, да, благодаря мышечной массе, в частности, ты можешь минимизировать этот риск и адаптировать эту нагрузку под себя, чтобы с помощью нее развиваться.
1: Даш, пока вспомнила, какие мифы и легенды?
2: Да, да. Ну тут сейчас может начаться большая дискуссия.
0: Бомби, бомби.
2: По последнему просто. Это нельзя запрыгивать и спрыгивать с турника. Это вот...
1: Почему?
2: Ну, там, я не знаю, по-разному, пишут по-разному, что-то это вредно, это опасно, это, не знаю, короче, разные причины, и очень почему-то на одном моем видео был такой комментарий появился, его даже кто-то полайкал, и мы там вступили в дискуссию с человеком, но так ничего здорового и не поняли, почему, да, то есть если мы рассматриваем здоровых людей, которые к этому готовы, то в норме человек способен прыгать и приземляться, амортизировать ударную нагрузку, даже повисать на турнике, не провисая, не нанося себе травм. И вот я тоже спрашиваю, почему?
0: Ну, это вот нет, это, кстати, очень такая древняя, очень древняя байка. Да, я на
1: может
0: самом
1: быть,
0: деле...
1: это примета плохая?
0: Ну да, типа как нельзя переступать штангу.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Не, на самом деле, вот что-то по эту историю вспомнил. На самом деле, давным-давно в интернете тоже натыкался на вот эти комментарии из разряда, что если ты вот запрыгиваешь или спрыгиваешь турника, то вот эта вот резкая фаза нагрузки, ты ее даешь на организм, и внезапно ты ее бросаешь, и это очень пагубно влияет на твой позвоночник, на твою спину, на твои связки, на твои... вот эту нервную систему.
1: Ну, это как будто бы со 100 метров, что ли, турник наверху, где-то в космосе?
0: Ну, рискну предположить, да. Это, наверное, еще и какие-то высоковозрастные именно нам атлеты о такой истории говорят, что вот, ну, нельзя спрыгивать. Да, ведь раньше турники, они все были высотой 3 метра.
1: А как иначе? Как это... спускаться по лебедке?
2: Не знаю,
0: ну, может, как да.
2: Иметь, я не знаю.
0: Как в «Охотниках за привидениями».
1: Ну ладно, давайте расскажем, знаете, про что? Арсений тут спрашивает, он пишет, подтягивание, ну, тяга за голову, правда ли вредны для суставов? Ну, одно из таких нежелательных, насколько я понимаю, упражнений, если мы говорим просто про тягу. Я не знаю, кто-то так подтягивается вот так?
0: Да,
1: не тяги, а прям подтягивание за голову, что ли?
0: Да, прям вот до шеи, собственно говоря, подтягиваются, ну, или пытаются. Иногда еще за счет широкой постановки точно так же пытаются делать. Вот. Я, ну, такую вариацию упражнений не давал в контексте подтягиваний, вот. Исследований особо на эту историю как бы не находил, мне сложно сказать, вот. Но крайне неудобное выполнение, собственно говоря, этого
1: просто
0: упражнения.
1: Просто зачем? У меня вопрос, зачем?
0: Ну, опять же, это, собственно говоря, вот как... Не говори никому, что я хожу на гимнастику. Точно такая же история. То есть, если посмотреть, как это все визуально выглядит, то ты как раз за счет и широкого хвата тянешься куда-то вообще за пределы головы. То есть, не в классическом понимании подтягивания, что согнул руки, подбородок за перекладину, и все, вот тебе спина. Взялся обратным хватом, вот тебе, пожалуйста, бицепс качается. А здесь логика такая, что ты отсюда прям тянешься, вообще прям турник к спине, и, соответственно, еще сильнее и еще мощнее прорабатываешь свои широчайшие мышцы.
1: Даш, есть что добавить?
2: Ну, могу сказать только, ты спросила, почему так делают.
1: Да.
2: Я могу сказать то, что потому что если ты можешь так сделать, ты можешь так сделать.
0: Ну, это самое главное,
2: если,
0: да.
2: Если, опять же, мы говорим про здорового человека, ну, в норме, да, здорового, у которого достаточно мобильности и достаточно силы, то вряд ли он нанесет себе травму с одного такого движения. Зачем он это делает? Потому что может. Пришел на турник покрасоваться. У нас даже видео, господи, есть такое, где Катя подтягивается за голову. Просто потому что кадр красивый. И так много вещей в целом, не только с подтягиваниями, которые для неподготовленного человека, для человека, имеющего травмы или не имеющего достаточно растяжки, будут травматичны чуть ли не с первого раза.
1: Но это как шпагат. Да. Мы же возвращаемся к шпагату.
2: Да. Да.
1: Вот мы нашли. Нашли аналог шпагата. Это
0: круг
1: же обратное подтягивание за голову.
2: Но насколько я смотрела, не то чтобы исследование, слушала фитнес-гуру, что все-таки штука не очень, скажем так, щадящая для плеч. То есть с точки зрения нагрузки на плечи, она не соразмерна той пользе, которую дает. Поэтому, ну, чтобы понтануться можно, чтобы накачаться, не стоит.
0: Ну, понт или не понт, это уже дело каждого, да, каждый он сам для себя решит, вот, кто пользуется, кто не пользуется. Вот, ну да, самая главная суть все равно, у нас, собственно говоря, тело, да, наша вот эта вот машина, которая может адаптироваться абсолютно к любому роду нагрузки, да, соответственно, если ты можешь да, с помощью своей физподготовки какие-то опасные моменты перекрыть, то, соответственно, ты можешь это движение сделать. Да, вопрос все равно только упирается, как много ты их делаешь, в каком состоянии ты их делаешь, до какого момента ты их пытаешься делать, ну и самое главное, ради чего. Да. То есть, если тебе от этого кайф, если ты вдруг чувствуешь, что ты от этого прогрессируешь, ты внезапно всегда ходишь сантиметром и четко такой понимаешь, что вот, ну, спину раздувает от этого всего, пожалуйста.
1: А еще у меня вопрос, но к дикой травме, наверное, у нас же нервная система должна как-то предупредить через боль, ну, то есть нам должно быть как-то некомфортно выполнять упражнения, как-то болезненно перед тем, как произойдет травма. Или травма может произойти даже когда комфортно и в какой-то рандомный момент.
0: Ну, а травм, давайте будем честны, никто не может быть застрахован на 100%.
1: Да, но она может быть случиться по неосторожности.
0: Может быть. То есть я, допустим, слышал случаи, что просто с бордюра ступали и, собственно говоря, повреждали ногу. Казалось бы, это, ну, не шпагат тот же самый, да, не гимнастика, просто как бы пешеходная история, да, бытовая ситуация, но все равно привела, собственно говоря, к плачевным каким-то последствиям. Вот. Как-то так.
1: Ну ладно, и про мифы рассказали, это то, с чем приходят, спрашивают, но нет каких-то определенных ответов на эти вопросы, также почему нельзя спрыгивать и так далее. Ладно, что важно знать новичку, у нас остается буквально, ну 5 минут у нас есть еще. Вот новичку, кто только хочет заняться, возможно, листает ваш аккаунт iDo Calisthenics или подумывает, вот ему же не нужно для этого специально как-то готовиться. Я к тому, что некоторые говорят, ну вот похудею и начну. Ну вот там потренируюсь немного, силу накачаю в зале, ну хотя бы, чтобы не стыдно было, как прибираться перед службой клининга, которую домой приглашаешь. Вот,
0: зачем есть тогда клининг, если ты уже сам почти дома убрался?
1: Ну, неудобно, придет человек. А
0: да, не, в этом плане, да, я понимаю.
1: Некоторые специально кидают пакетик чайный на пол, а некоторые все равно подбирают. Но вот нужно как-то подготовиться заранее или нет?
0: Ну, как минимум... Ой, извини, Даш, давай. Извините, что прибил.
2: Я так хочу сказать, на мой взгляд, подготовка нужна, но она нужна о себе почекать, проверить состояние здоровья, может быть, проконсультироваться с врачом, подготовить некоторые факты о себе в первую очередь. Да, то есть это узнать, какое у вас давление, хотя бы в норме посмотреть, последить, чтобы тренеры могли на этот вопрос ответить. Еще раз поднять архивы, были ли у вас какие-то травмы до этого, какие есть ограничения, вспомнить об этом, чтобы не было так. Часто приходят, все в порядке, ничего нет, а потом человек говорит, ну у меня, оказывается, дисплазия суставов. Вот. Это уже с вывихнутым плечом стоит человек, и думает, молодец, класс, это не важно. Ну, это же не важно, нет, говорит, не важно.
0: Ну, только то сейчас есть, вспомнил.
2: Прийти с информацией, да. Ну, то есть, а это разве как это связано с тренировочной деятельностью? То есть, вспомнить все, что было, как минимум, удостовериться, что вам физическая нагрузка не запрещена, если что-то было, и уже вот с этим наборчиком топать к тренеру и рассказывать, беседовать с ним, что как. На мой взгляд, вот это и вся подготовка. Ну, еще форма удобная. Такая, чтобы вам было в ней удобно. Вот
0: да, все-таки тренер у нас это и психолог, это и, собственно говоря, и педагог, и друг, старший брат, если так угодно. Вот, и поэтому, да, минимальные требования, это, конечно, форма сменная, да, перчатки, там, штаны, футболка, в чем тебе удобно заниматься. Самое важное, да, Дарья уже сказала, то, что по-хорошему нужно проконсультироваться, да, потому что... Хоть и это и работа с весом собственного тела, но это физнагрузка, да, ее вариации. Соответственно, она может быть разной. Она может быть интенсивной, она может быть объемной, она может быть малоинтенсивной, малообъемной. Но факт остается факт. Ты даешь нагрузку, ты испытываешь организмом стресс. Да, если у тебя есть противопоказания к занятию спортом, все же лучше тренеру об этом рассказать, да, потому что... Никому приключения, никому не хочется внезапно узнать о том, что «Ой, я, оказывается, не могу заниматься спортом, потому что я сейчас проведу свои первые 30 минут тренировки где-нибудь в положении лежа, сидя или еще в более каких экзотических и, сами догадываетесь, каких заведениях. Вот, нам такого не надо, вам такого не надо. Вот, но понятное дело, что мы как тренера следим за тем, чтобы не довести до этих состояний, да, но когда человек смело заходит и такой, я не чувствую боли, я бессмертен, мне нужно, пожалуйста, тренироваться, я должен стать сильнее, но при всем при этом... Давайте-ка на разминке сначала.
1: А часто приходится тормозить? Вот есть люди такие, там, подожди, отдохни до следующего подхода. Нет, я готов, я могу. Ну, то есть приходится немного так.
0: Да, это вот возвращаясь к мифам, что ты не потренировался, пока, собственно говоря, не увидел, собственно говоря, одним глазком врата, сами знаете, куда.
1: Да, вот. Звездочки.
0: Да, звездочки и другие туннели, собственно говоря, и другие световые шоу, пока ты их не увидел, ты не потренировался. Но критериев хорошей тренировки предостаточно, помимо того, что ты не потратил и не вылил на пол, собственно говоря, 6 литров пота из себя, да, или не оказался в каком-то припадочном состоянии. Вот, это тот же самый миф, да, что ты пока не умер на тренировке, ты по-настоящему не потренировался. И вот на этот случай мы как раз здесь и вот стоим, да, если надо даже дать подзатыльник за то, что, ну, это организм, да, он твой организм, он у тебя один. Сейчас ты его просто вот этим всем геройством задашь, ну, не то, что задашь какую-то высокую планку для дальнейших занятий, да, что типа, вот, я сейчас постарался, и теперь я должен преодолеть и сделать еще больше. Нет, ну, ты только будешь, собственно говоря, вот как белка в колесе гнаться, но по итогу конечной точки никакой не будет, разве что усталость, переутомление, потом перегорение.
1: А еще мы знаем, что усталость — это не всегда тоже показатель эффективной тренировки. Устать, да, можно, да, но при этом результат будет не совсем тот, который нужен. Поэтому к чему мы приходим? У нас буквально полминуты. Надо слушать тренера, раз. Два, нужно рассказывать все тренеру о каких-то минусах, о неработоспособности суставов, вообще всего тела, если такая информация есть. Ну и третье, просто заниматься и еще раз слушать тренера. Спасибо огромное, Евгений Губанов, Дарья Таранишина, представители проекта «I do calisthenics», тренеры, которые рассказывали про калистенику сегодняшним вечером на радиостанции «Говорит Москва». Мы всем желаем фитнеса, физической активности, которая вам будет по душе, и будет мотивация повторять ее снова и снова несколько раз в неделю, как минимум. Спасибо вам большое, ребят. Надеюсь, встретимся
0: вам
1: в эфире
0: спасибо.
1: Чуть раньше, чем через год.
0: Может быть.
1: И снова будем рассказывать о
0: калистенике. Да, покажешь свои подтягивания наконец-то уже.
1: Да, у нас тут, кстати, есть.
0: Есть, но там...
1: Да. Ну, давайте до следующего эфира. Все, всем пока, всем фитнеса.
0: Хорошего вечера, с праздником всех.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о вероятности заключения с Ираном приемлемого соглашения по атому. Нынешняя сделка с Тегераном станет более выгодной, чем документ, подписанный в 2015 году Бараком Обамой. Это была худшая договоренность в истории нашей страны. То соглашение давало Ирану возможность создать ядерное оружие, написал глава Белого дома в соцсетях. По словам Трампа, документ, по которому сейчас идут переговоры, совсем другой. Он полная противоположность прежним договоренностям. Лондон и Париж отвергли идею тратить 0,25% ВВП стран НАТО на Украину. Великобритания и Франция стали основными противниками этого предложения. Против также выступили Испания, Италия и Канада, сообщила британская газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Поддержку инициативы высказались 7 государств Североатлантического альянса, какие конкретно не уточняются. Журналисты добавили, что эти страны тратят больше 0,25% ВВП на поддержку Киева. Согласно данным Кильтского университета, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Балтии. Петр Мадьяр распорядился открыть для посещения кабинета и личные покои экс-премьера. Гости смогут побывать также в зале заседаний Кабмина Венгрии. Бесплатные экскурсии по предварительной записи будут организованы для группы из 20 человек, передают РИА Новости. Резиденция правительства страны в 2019-26 годах располагалась в здании монастыря ордена кармелитов, построенном в XVIII веке. В после прихода к власти партии ТИСА Мадьяр заявил, что перенесет офис Кабмина на другую сторону Дуная, ближе к зданию парламента. Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на соревнованиях в Монако. Там проходит первый этап международной серии по плаванию «Маре Нострум». Россиянка показала результат 2 минуты 22,92 секунды, передает ТАСС. На 100-метровке брасом золотую медаль завоевал россиянин Иван Кожакин. Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. 13 апреля Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров под своей эгидой с флагом и гимном. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 14-16 градусов. Утром в понедельник до 18 тепла, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20:06. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи традиционно. Телефон 495-737-3948. СМС 925-48-948. Также Телеграм. Если вы можете нам написать, пожалуйста, будем очень рады. Говорит МСК-бот. Кроме того, конечно же, мессенджер Макс, ну и прямая трансляция, все это тоже традиционно, ВКонтакте, можно на нас смотреть наш эфир, нашу трансляцию, все это официальная страница «Радио говорит Москва» ВКонтакте. Друзья, что нас ожидает в ближайшие 2 часа, в первом часе у нас будут премьеры. Конечно же, традиционно мы подарим диски нашим слушателям, как и в прошлый раз, как я обещал, да. И вторая часть после 9:00. Ну, все, кто уже смотрел наш анонс ВКонтакте, для них это не будет неожиданностью. Ну, а кто не видел, я сообщу, что мы проследим рок-историю группы «Дима Боргер» в минувшую пятницу, то есть позавчера. Коллектив представил новый релиз с названием «Grand Serpent Rising». Но поговорим не только об этой пластинке, но и о других альбомах в дискографии этой группы. Я вижу, уже нас постоянные слушатели приветствуют ВКонтакте. Я смс написала Рокси. Пожалуйста, Танюша Савина, инспектор ПО, Вадим Аникеев, Дмитрий Николаенко, конечно же, Димон Фигак, спасибо. Ну и многие-многие другие. Спасибо, друзья. Давайте начнем с первой премьеры. Первая премьера от группы Anthrax. Команда анонсирует новый альбом, он будет называться «Cursum Perfizio». Да, они представили уже новую песню с названием «It's for the Kids». Долго они ее готовили, анонсировали. Вот опубликованная обложка, трек-лист будущего альбома. Мы сейчас показываем как раз это в трансляции. Там 11 треков, но релиз появится не скоро, друзья. Надо дождаться аж 18 сентября. Но ничего, время пролетит летом особенно, конечно же, быстро. Первая полноформатная работа этой группы за последние 10 лет. До этого у них выходил в 2016 году неплохой релиз Fall Kings. Да, а сама группа существует с 81 года. Очень такая старая как группа, заслуженная. В большую четверку трэш-метала они входят, напомню, со Slayer, Metallica, Megadeth. Да, и вот название вот этого альбома, это латынь. «Cursum Perfizio» переводится примерно, что «Мое путешествие подошло к концу». Вот такая, кстати, надпись была на каменной плите на крыльце дома известной актрисы Мэрилин Монро. Она умерла 4 августа 1962 года. Вот мы сейчас показываем как раз именно вот эту каменную плиту. И поклонники испугались, что, может быть, последний альбом группы. Но музыканты успокоили. Это точно не финал. Давайте дождемся, друзья, и других новых песен. Ну, а пока композиция «It's for the Kids» и видеоклип в нашей трансляции.

Друзья, наш эфир открыла группа Anthrax. Это композиция It's for the Kids. Альбом, который будет называться Cursum Perfectum, 18 сентября мы ожидаем. Наверняка будут еще новые композиции, новые песни и синглы. Да, а далее у нас тоже премьера от очень знаковой команды Five Finger Death Punch. Выпустили они новый трек с названием Eye of the Storm. Но о названии будущего релиза, о датах пока не сообщают ребята. И, ну, конечно, в этом году группа отмечает 20-летие. Этот релиз посвящен юбилейной дате. И группа исполняет грув метал, хэви, альтернативный металл, можно сказать. И в 22-м году, кстати, вот вокалист этой команды Авен Муди, он заявлял, что собирается записать еще один альбом Five Finger Death Punch. Затем он уйдет из музыки. И, как он объяснил, это желание вызвано тем, что он хочет проводить больше времени с семьей. Ну вот новая работа с его вокалом. Не знаю, как это реагировать. Будет что-то еще после этого. Последнее ли это альбом? Мы часто видим такие заявления от музыкантов, потом они продолжают. Да, я хочу напомнить, что одна из немногих команд Five Finger Death Punch, которая отлично слушается по радио. Вот эту песню аудитория очень по-разному стала воспринимать. Часть аудитории заявила, что вот это возвращение классического звучания группы. Другие стали указывать на такую привычную, неизменную форму построения треков, именно которая появилась, естественно, позже. Ну, я хочу сказать, что группа долгое время маневрировала между таким тяжелым металлом и коммерческим, если так можно это определить, радио-роком. Но, однако, сейчас, ну, судя хотя бы по этой песне, музыканты четко сделали очевидную ставку на жесткость своего саунда. Ну, и вообще, даже несмотря на это, звучание группы — это такое удивительное умение сочетать вот именно такую жесткость, брутальность с мелодичностью, да, и экстремальный вокал, который, конечно, вот мы сейчас услышим с таким чистым исполнением. Так что эта музыка направлена более на широкую аудиторию, но попсой это действительно назвать вот в полной мере нельзя. Сейчас, друзья, я предлагаю вам в этом убедиться, и в нашем эфире прозвучит как раз вот сингл «The Storm», ну а в трансляции будет лирик-видео.

друзья, наш эфир продолжила группа Five Finger Death Punch. Это композиция The Storm. Ну, о новой работе музыканты пока не сообщают. Но я вот вижу сообщение от нас, от наших слушателей. Серый кот нам написал в Telegram. Ну, все нас приветствуют, конечно. Наш слушатель LV сообщает, что наше путешествие точно не подошло к концу. Но это по поводу группы Anthrax. Да, 28-й тоже. Нам написал вот Жанна Воронцова. Кто еще здесь у нас есть? Секундочку, друзья. Так, Анна Грик и многие-многие другие, да. Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. У нас премьера от, как раз от девушки, от бывшей вокалистки Арченами Алисы Уайтглаз. Сейчас она фронтвумен в новой группе. Мы говорили о ней, Blue Medusa. И вот в коллективе, это последняя новость, Dragon Force. Пока они, кстати, Dragon Force не представили новую музыку с Алисой на вокале. Но вот проект ее, проект Blue Medusa, выпустил уже вторую песню. Называется эта композиция Flying Monkey. Первый сингл, кстати, с названием Checkmate мы уже представляли в эфире. Да, напомню, что проект Blue Medusa — это рок, чисто женский рок-коллектив. Там гитаристки Алиса Дэй. Она известна по таким музыкальным коллективам, как Майнска. Также вторая гитаристка — это Дани София. Она работала с Тилем Линдеман на бас-гитаре. Алисия Виджил, как раз известна по работе с группой Dragon Force, в которой теперь и сама Алиса, ну и барабанщица Делейни Джаста. Ну, похоже, Алиса в этот раз решила избегать вообще мужских коллективов, да, хотя бы в своей вот сольной команде, и представлять в этом проекте только девушек. Но, кстати, басистку Алисию и барабанщицу Делейни не показывают в видео, что в первом Checkmate, что вот в втором как раз, который мы сейчас будем смотреть, новый сингл, там тоже их не показывают. Я не понимаю, по каким причинам. И таких студийных фото тоже как бы нет. Поэтому мы только ориентируемся на информацию, которая вот у нас в тексте существует. Запланированы у них уже концерты, участие в фестивалях, да. Давайте сейчас послушаем второй сингл «Flying Monkey», да, «Летающая обезьяна». Это название отсылает к обезьянам из книжки «Волшебник страны Оз». Ну, значение там гораздо глубже. В нашей трансляции будет видео.

Друзья, новая песня Алисы White Glass, ее проекта Blue Medusa, Flying Monkey, продолжила наш обзор премьер. У нас перед выпуском новостей еще одна премьера, друзья, женским вокалом от финской симфоник пауэр метал команды Amber and Dawn. Мы уже говорили об этой группе несколько раз. Они готовятся к выходу нового альбома Temptation Gates. Это произойдет, ну, достаточно скоро, 26 июня. И вот новый релиз, это 10-й уже студийный альбом группы, да, несколько песен, как я уже сказал, мы представляли, и вот на этой неделе коллектив продолжил радовать своих поклонников новой музыкой, выложил композицию с названием Unchained, вот в составе группы произошли изменения серьезные, у них новая вокалистка, зовут ее Николь Уиллертон, она заменила... Пьяви Виркунин, известную нам как Капри в большей степени, и, конечно же, новый голос, но мне показалось, очень удачно вписался в коллектив. Вот новая песня, она удивила, неожиданно совершенно, Николь Уиллертон часть композиции исполнила гроулингом, да, с чистым вокалом, причем самостоятельно. Это очень необычно для симфо-пауэр коллектива, да. Я предлагаю сейчас как раз это послушать. В трансляции, друзья, будет видео сразу после песни. Перерыв на выпуск новостей, потом мы продолжим, и вас ожидает еще несколько премьер, конечно же, розыгрыш диска, ну а сейчас команда Amber and Dawn.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области сообщили о ранении мирного жителя при атаке дронов ВСУ. Беспилотники противника нанесли удары по поселку Запесочье Погарского района, уточнил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». На месте работают оперативные и экстренные службы. Сахал заявили о готовности возобновить боевые действия для ослабления Ирана. Израильская армия будет поддерживать боеготовность столько, сколько потребуется, отметил начальник генштаба генерал-лейтенант Ияль Замир. Армия обороны продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные действия, подчеркнул он, передает ТАСС. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху сообщил, что в координации с США находятся в полном согласии по поводу вопросов, связанных с устранением ядерной угрозы Исламской Республики. В том числе речь идет о необходимости демонтажа иранских ядерных объектов и вывоза обогащенного урана. В Роскомнадзоре заявили об отсутствии ограничений в отношении DeepSeek. Ведомство не вводило ограничений в отношении этой нейросети и не получало соответствующих решений уполномоченных органов, пояснили в РКН. Сегодня ряд телеграм-каналов написали, что DeepSeek перестал работать у российских пользователей без VPN. Петр Мадьяр распорядился открыть для посещения кабинеты и личные покои экс-премьера. Гости смогут побывать также в зале заседаний Кабмина Венгрии. Бесплатные экскурсии по предварительной записи будут организованы для групп из 20 человек, передают РИА Новости. Резиденция правительства страны в 2019-26 годах располагалась в здании монастыря Ордена Кармелитов, построенном в XVIII веке. После прихода к власти партии ТИСА Мадьяр заявил, что перенес офис Кабмина на другую сторону Дуная, ближе к зданию парламента. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Влажность более 40%. Ночью синоптики обещают плюс 14-16. Утром в понедельник до плюс 17-18 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
5: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
3: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва. Я у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Друзья, ну вот пришли сообщения. Дмитрий Николаенко нам написал: какой классный, симпатичный вечер сегодня. Как будто я в далеком 2005 году и слушаю эфир с другом, который меня когда-то познакомил с передачей «Рок прицел». Ну, наши постоянные слушатели знают об этой программе. Она долго выходила на другой радиостанции. Его зовут Александр, и он передает большой привет. Ну, и нашей редакции, мне, и всем метал-фенам, и во втором части, да, Дима Боргер, с которой когда-то вот Александр познакомил Дмитрия. Ну, очень приятно, что мы чувствуем вашу энергию, друзья. Большое спасибо, что вы на протяжении стольких лет остаетесь с нами. Да, друзья, сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас несколько CD, да, вот мы так постепенно увеличиваем объем. Ну, зачем его уменьшать? Ну, согласитесь, да? Значит, первый диск. Это команда, вот я показываю, «Пять стихий», да? Их дебютный альбом 2008 года, друзья, «Феникс» называется. Новый, кстати, запечатанный, и с логотипом программы «Рок прицел», что самое интересное, это здорово, да? Второй, друзья, ну, традиционно знакомый нашим слушателям, альбом испанской группы «Bull Beyond the Mask» с логотипом «Радио говорит Москва». И мы отдадим вот эти диски, прямо два диска сразу отдадим нашим слушателям, кто позвонит нам по телефону 495-7373-948. Вот первый, вот уже, кстати, давно звонил нам наш слушатель. Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Алексей, Москва.
3: Алексей, очень приятно вас слышать. Скажите, про группу, про группу «Пять стихий» что-то помните?
9: К сожалению, нет.
3: Ну вот, тогда у вас будет возможность отслушать. Они, кстати, неплохая команда, исполняет такой пауэр, может быть, хэви, да, и существует до сих пор, но это прямо их дебютный релиз. Так что не судите строго, когда будет слушать. Ну и второй альбом, как я уже говорил, это группа «Bull».
9: Отлично, спасибо.
3: Это большое. Ваше, да, Александр, большое спасибо, да. Ну что же, второй комплект будем разыгрывать тоже. У нас еще второй комплект есть, друзья. Так что первый диск, это группа «Легион». Вот, посмотрите, я показываю. Друзья наши программы, кстати, сейчас я прошу слайд показать. Да, вот Алексей Булгаков, Сергей Свалкин, гитаристы, вот они приходили. «Отзвуки прошлого» называется. Это пластинка, хорошо изданная, кстати, посмотрите как. Это диджибук, да, 2024 года этот диск. Не оригинальный альбом, там версии старых песен, но перезаписанных сегодня. Ну и, конечно, вот наши испанские друзья, группа «Bull», их альбом «Beyond the Mask». И мы тоже отдадим это слушателю, кто позвонит по телефону 495-7373-948. Алло, добрый вечер.
10: Да, здравствуйте, добрый вечер, Дмитрий.
3: Как вас зовут, скажите?
10: Александр.
3: Тоже Александр. Вы знаете, да, вы, нам звонят почему-то люди с одинаковыми именами, уже не первый раз. Я надеюсь, вы с тем Александром не договорились?
10: Да нет, распространенное очень имя.
3: Да, да, но очень приятно, да, да. Ну нет, ну это просто...

Друзья, композиция Just Like You группы Bull только что продолжил наш эфир. Ну, я напомню, что мы подарили их альбом Beyond the Mask, диски групп Легион и 5 стихий нашим слушателям Алексею, Александру, да. Ну, кто не дозвонился, друзья, не расстраивайтесь. В следующих программах будут другие у нас CD. А далее премьера, CD пока у нас нет, этого. Это от норвежцев Дима Боргер. Вот минувшую пятницу после перерыва 8 лет группа представила новый альбом Grand Serpent Rising. 93-го года коллектив существует. Одна из немногих, кстати, black metal команд, которые достигли такого серьезного успеха, коммерческого популярности.

напомню, что следующий час у нас будет полностью посвящен истории команды. Мы как раз поговорим и о составе, который у них меняется. Да, сегодня по-настоящему у них только два настоящих таких участника осталось. Да, это вокалист Шаград, гитарист Селенос. Ну, давайте более подробно мы в следующем часе поговорим об этом после 9 вечера. Но я послушал альбом несколько раз. По сути, это поздний такой Дима Боргер. Ничего нового не услышим, но все сделано, звучит на вот таком очень высоком уровне. Но вот не хватает сырости вот этого black metal, с чего, кстати, начинала группа в начале 90-х годов. Давайте, друзья, мы послушаем все-таки, еще раз напомню, второй части песни с релизов разных лет. Ну а сейчас новая композиция, она называется «As Seen in the Unseen», ну а в трансляциях будет видео.

Друзья, нашу радиовстречу продолжила группа Дима Боргера, композиция Seen the Unseen, новый альбом Grand Sunset Horizon. Норвежские метал-коммерсанты представили в эту пятницу. Ну, напомню еще раз, после 9 вечера мы подробнее поговорим об рок-истории этой группы. А далее у нас еще одна тяжелая премьера от греческой блэк-метал-команды. Да, немножко утяжелимся. Йотерия 2019 года, ребят, существуют. Это бывшие участники команд создали вот этот коллектив из группы Rotting Christ и Verathron. Там Джим Мутилейтер и музыкант Джордж Захарополус. Он более известен, друзья, как Магус. И вот недавно они представили альбом с названием Gone with the Devil. Третья работа этого молодого коллектива. Да, ну и в отличие вот от сурового такого скандинавского звука, который мы сейчас слышали, да, они, Йотерия, привносят такую мелодику, театральность и, наверное, вот тот самый дух древней пыли, они сами вот как это называют, да, в свою музыку. В некоторых песнях есть и обращение к фольклору Греции, более поздним, может быть, даже временам, и древним мифам, и даже религии. И не только в музыке, кстати, но и вот в названиях песен. Например, в композиции, которую мы сейчас будем слушать, она называется «Harut Gauman Fallen». Она завершает этот релиз. Ну вот, Harut упоминается в названии этой композиции. Это отсылка к одному из ангелов в паре с Марутом. Он упоминается в Коране. Harut и Marut, они предостерегали иудеев от последствий использования колдовства, магии. А позже они были отправлены на землю, чтобы соревноваться с человечеством в плане послушания. Но, однако, как часто это бывает, из-за совершенных ими различных, ну, может быть, не самых лучших поступков, преступлений, ну, обнаружили, что вот они не могут вернуться обратно на небеса. Им был предложен выбор между наказанием на земле и адом. Ну, и что они выбрали, как вы думаете? Ну, конечно, они выбрали наказание на земле. Намного им было интереснее. Их часто, кстати, трактуют как падших учителей запретного знания, которые, вот которые даруют силу ценой испытания. И, ну, вот Гаумен дальше в этой песне. Понятно, правительство, да, ну и Фоллен, падший. Такое многозначное понятие, например, как падший ангел Люцифер, такой архетип бунтаря, который обрел знание и свободу через падение. Интересная пластинка, послушайте, мы сейчас услышим эту песню. В трансляции будет черно-белое видео, которое было вдохновлено романом 1984 Джорджа Оруэлла и фильмом эпохи немого кино «Метрополис», который снял режиссер, совершенно верно, друзья, Фриц Ланг. По радио будет аудиовариант.

Друзья, группа Yothiri, композиция Harut Gaon Fallen завершила наш обзор на сегодня, но мы еще обратимся к одной из песен, новых песен Димы Бургера во втором часе, да, но вот в этом часе с премьерами все. Давайте в заключение часа обратимся к одной значимой рок-дате, друзья. Сегодня 85 лет отмечает легенда кантри-фолк-рока Боб Дилан. Настоящее его имя Роберт Циммерман, родился он в 41 году, 24 мая. И вот начал за карьеру, которая началась еще в 60-х, конечно, он создал немало ставших культами песен, и мы сейчас обратимся к одной из них, это композиция «Knockin' on Heaven's Door». Для фильма написал он изначально фильм-вестерн, эту композицию, называется эта лента «Пэт Гаррет и Билли Кид», он там, кстати, снимался. Не очень главной роли. А позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм. Называется он «Достучаться до небес» в 97 году. Очень хорошая лента, друзья, посмотрите. Там тоже вот эта песня, конечно, звучит. Но композицию исполняли очень многие музыканты. Вот одна из самых известных. Это версия группы Guns N' Roses, которая сделала вообще рок-гимном ее в 90-х годах, наверняка вы все это помните. И что интересно, кстати, что песни изначально Боб Дилан писал для фильма, и Guns N' Roses тоже для кино ее записывали, их версия прозвучала в ленте с названием «Дни грома», там играли Том Круз, Николь Кидман, да, а позже она уже была выпущена, сначала как сингл, а позже уже она появилась вот на альбоме очень известном в 92-м году, это пластинка называется «Как, друзья, напомните мне». Молодцы, все прекрасно знают. «Use Your Illusion 2» называется она. Спасибо за вашу подсказку, которую вы вот нам все сразу пишете. Ну, как показывает время, друзья, песня не устаревает, да? И мы сейчас давайте послушаем как раз версию Guns N' Roses. Сразу, друзья, после песни будет выпуск новостей, после которого, напомню, вторая часть нашего эфира, мы представим рок-историю группы Диму Боргер, которая весьма такая обширная, вот недавно, вот как раз в пятницу они выпустили новую пластинку, вот мы решили, потому что 8 лет они ничего не выпускали, и мы решили, в общем, ну, сделать так, чтобы как бы про эту группу побольше говорить, тем более, что мы представляли только один их концерт, насколько я помню, у нас в эфире, а вот с клипами мы еще не работали, поэтому вот такой интересный у нас опыт будет, поэтому вы не отключайтесь, ну, кому, конечно, интересна такая музыка, потому что от блэк-металла к симфо-металлу. Это такая интересная, серьезная трансформация была. Давайте сейчас не будем отвлекаться. Дальше у нас будет Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Потом выпуск новостей, ну а потом мы снова встретимся.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 33 дронов ВСУ над тремя регионами. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 20 часов, уточнили в ведомстве. Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в результате атаки БПЛА были ранены 6 мирных жителей, один из них госпитализирован. В Брянской области был ранен мужчина, его доставили в больницу. Сахал заявили о готовности возобновить боевые действия для ослабления Ирана. Израильская армия будет поддерживать боеготовность столько, сколько потребуется, отметил начальник генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир. Армия обороны продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные действия, подчеркнул он. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху сообщил, что в координации США находится в полном согласии по поводу вопросов, связанных с устранением ядерной угрозы Исламской Республики. В том числе речь идет о необходимости демонтажа иранских ядерных объектов и вывоза обогащенного урана. В Минтрансе сообщили о готовности проработать вопрос о скидке на железнодорожные билеты для многодетных. Речь идет о дисконте в 50%. Информация содержится в ответе замглавы ведомства Алексея Шила на депутатский запрос, передают РИА Новости. В министерстве напомнили, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан. В том числе действуют акции «Путешествую с детьми», «РЖД-бонус» для студентов и «Большая семья». Ранее глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в правительство с просьбой установления для многодетных семей скидки в 50% на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом. Московский «Спартак» одержал победу в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время встречи с Краснодаром завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти красно-белые обыграли соперников 4-3. Игра состоялась на стадионе «Лужники». На матче присутствовали около 73 тысяч зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов этого турнира. «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала в 2022 году. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный – около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-16, утром в понедельник до плюс 18 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
4: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свое прямо киноволну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар». Я ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть, как я и анонсировал, друзья, и говорил, мы сегодня посвятим группе Дима Боргер, обратимся к дискографии этой команды, послушаем некоторые композиции. Вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о группе Дима Боргер. Я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Друзья, средства связи, телефон 495-7373-948, смс 925-48-948. Ну, телеграм для ваших сообщений, будем очень рады, если вы напишете нам. Говорит МСК-бот. Ну, кроме того, вы можете написать нам мессенджер Макс. Увидите, сколько у вас возможностей. И прямая трансляция из студии. Мы ведем ее на официальной странице «Радио Говорит Москва» ВКонтакте. И, кстати, там тоже можно написать. И я вижу вот ваше сообщение. Уже Диму Боргер начали обсуждать уже в конце прошлого часа. Ну что же, были основаны эти ребята в 93-м году в норвежском городе Йесхейм. Не в Осло, как это часто пишут, это ошибка. Изначально в состав вошли следующие музыканты, вокалист-гитарист Стиан Торресон, он же Шаград. Далее гитарист Свен Атле Копперут, он же Селенос. Ударник Кеннет Алкессон Тьодольф. Вскоре к ним присоединились басист Бьорнард Тристан и клавишник Стиан Орсет. Название группы происходит от исландского топонима Димы Боргер. Это лавовое такое образование на севере Исландии. Более 2000 лет назад оно появилось в результате массивного извержения вулкана. И переводится Дима Боргер как «темные города» или «темные крепости», можно сказать. Ну, Диму тьма, Боргер крепости. И норвежские музыканты назвались вот так непросто, конечно, они так назвались, потому что в исландском фольклоре считается, что Дима Боргер, он соединяет землю с преисподней, такие настоящие врата в подземный мир. С приходом христианства легенда стала трансформироваться, и вот согласно новой трактовке, именно в этом месте, ну, будем так говорить, приземлился сатана, когда его, да, Люцифер его извергли, свергли на землю, его сбросили с небес, да, и вот он там, в этом месте, якобы начал строить камеры ада, и используя причудливый вот этот ландшафт из лавы, да, и в более, кстати, традиционных народных поверьях эти скалы населяют Йолосвейнары, это исландские тролли, изначально их описывали как таких страшных существ, огромных, они живут в горах, но позже тоже появились такие новые детали облика этих троллей, они постепенно становились менее пугающими, а потом, ну, как вы думаете, они превратились вообще в 13 рождественских троллей. Ну, вот так это произошло, да? Милые, совершенно безобидные существа. Да, ну и помимо у исландской вот этой легенды, у названия, конечно же, есть литературный след. Дима Боргер упоминается у Джона Толкина, у «Властелине колец». Ну и творческий псевдоним Шаград тоже как раз взят из этого романа. Его имя принадлежит одному из орков Мордора. Как мы все прекрасно это знаем, друзья, да. Считается эта группа одним таким из немногих рок-коллективов, которые смогли добиться мирового признания, исполняя такую брутальную музыку, симфо-блэк-метал. Но в начале своего пути они исполняли, конечно, совершенно другое направление, просто мелодик-блэк, я бы сказал, да, и ее много раз обвиняли и поклонники в том, что они пошли по пути коммерции, не соответствуют настоящим там канонам true black metal. Но, однако, сам вот Шаград, он, ну, когда давал интервью, все это всегда опровергал и заявлял, что они продолжают относиться как группа именно к блэку. Ну, вот я бы еще добавил, наверное, все-таки к симфо-блэку и, что очень важно, хорошему менеджменту. Давайте мы сейчас начнем с композиции, которая так и называется «Диму Боргер». Ну а в трансляциях смотрите видео.

Друзья, наш час рок-радара открыла группа Дима Боргер. Композиция так и называется именем группы. До конца часа мы представляем рок-историю этой норвежской команды. Вошла эта песня в альбом «Абрахадабра». Это восьмой студийник коллектива. В его записи принял участие оркестр норвежского радио, хор, поэтому вот такое симфозвучание. Но так было не всегда. Первым официальным полноформатным альбомом у Димы Боргера стала пластинка, она называется «Fall Teeth». Выпущена она была в 95-м году, представляете, как давно, 31 год назад. До этого, правда, был еще мини-диск. И группа вложила в производство собственные деньги, что вообще для андеграундной блэк-метал-команды это стандартная практика, и до сих пор быстро разошлась эта пластинка, но прибыли, конечно, музыканты не получили никакой. По звуку вот этот диск сложно назвать, я бы сказал, ну, не чистый, конечно, блэк-метал. Здесь есть и фолк, такие мотивы, и пэган, и вот общее такое эпическое настроение сделали альбом ближе, конечно, скандинавскому такому, может быть, пэгл, метал, фолк. С эстетикой блэк-метал, конечно, это нельзя упускать. И вокал, вот Шаграта тогда еще не до конца сформировался, звучит он выше на этой пластинке, чем на последующих записях. Барабаны тоже недостаточно качественно. Но, тем не менее, для дебюта это был такой убедительный старт. Вот оформление обложки мы сейчас показываем. Навеяны иллюстрации замка Камелот художника Гюстава Доре. Он написал, нарисовал вот эту картину к циклу стихотворения Альфреда Теннисона. Вы прекрасно знаете, да, этого поэта. «Королевские идиллии» называется этот цикл. Это вообще считается таким классическим, поэтическим трактованием артуровских легенд. Да, его работы стали одними из самых известных, да, вот в этом произведении. И мы сейчас, друзья, я предлагаю обратиться к одной из композиций вот этого релиза. Это инструментальный трек, он называется, называется эта композиция «Glittertint». Это посвящение суровой природе, мифологии Норвегии. Это Glittertind — это вторая по высоте гора в Норвегии, там ее высота 2000, ну, почти 2500 метров, да, название переводится как «сверкающая вершина», и вот эта гора известна своим таким ледником на пике, который сверкает на солнце, и композиция, вот здесь идет речь, хотя там нет слов, о мимолетности человеческой жизни на фоне вечного вот существования горы, и вот этот образ огромного такого произведения природы символизирует величие и равнодушие этой той же природы к человеку, потому что все это за пределами человеческого понимания. Давайте, друзья, сейчас это вспомним.

Ну вот такая композиция. А второй альбом, он называется Stormblast. Это был такой настоящий прорыв. В 96-м вышла эта пластинка. Музыка стала и более агрессивней, при этом еще более мелодичной, эпичной. Это, кстати, последний альбом Димы Боргера на норвежском языке. Остальные альбомы исполнены на английском. Хотя вот в некоторых релизах были и отдельные песни на норвежском, включая, вот, кстати, и последний Grand Serpent Rising. И это также первый альбом, где Тьодольф перешел на ударные вместо гитары, и первый, где Шаград исполняет вокальные партии, хотя и в роли, кстати, бэк-вокалиста, потому что изначально это делал Селенос, и тоже его последний альбом в качестве ведущего вокалиста, да. На всех последующих релизах Шаграда мы слышим, но был один неприятный момент, связанный с этим релизом. Основной мотив композиции, мы сейчас ее вспомним, называется она «Sorgenskammer». «Комната скорби» на норвежском. Он был позаимствован из компьютерной игры, и группа об этом не знала. А вот клавишник, который с ним работал, Стен Орсон, он знал и ничего не сказал об этом плагиате, пока вот с ним не связались, конечно, создатели игры. Давайте сейчас вспомним такой, как это, инструментальный такой трек, вот как он звучит.

Ну, вот так звучит эта композиция, которая была не композиция оригинальной группы, да. Потом Орсот покинул команду, и вот чтобы не нарушать вот эти авторские права, Диму Бургену не стали композицию включать в они переиздали альбом «Storm Blast» в 2005 году, да, немножко с другим названием, да. И вот в эту версию вошла другая композиция, но вот с этим названием, оказывается, «Sorgen's Kammer Del 2». Они вот дописали. Это новая на тот момент была песня, да, и вот появление как раз было связано именно вот с этим скандалом. Здесь уже другой состав был, там Муслис на клавишах. Я предлагаю прямо сейчас увидеть, как выглядела группа в 2005-м. В трансляциях, друзья, будет видео, ну а по радио аудиовариант.

Друзья, мы продолжаем наш небольшой экскурс в рок-историю группы Дима Боргер. Вот в 2001 году они стали менять звучание, окончательно поменяли. И в этом же году у них появился альбом. Называется он Puritanical Euphoric Misanthropia. Ну, название можно перевести как пуританская эйфорическая мизантропия. Ну, оксюморон. И, казалось бы, такие несовместимые понятия. Но это пятый студийник. И он ознаменовал новую вот эру в творчестве группы, использование живого оркестра, экспериментальные такие элементы, ну, как сэмплы, всякие звуки индустриальные. Они стали придавать музыке Дима Боргер такую уникальную атмосферу. И вот, с одной стороны, использование живого оркестра добавило, конечно, эпичности, масштаба, а с другой, именно вот с этой пластинки как раз начались обвинения поклонников в излишней такой продюсированности, отходе от корней. Партии ударных были настолько обработаны, что звук стал вот как бы искусственно ровным и мощным, что вот даже некоторым слушателям напоминало драм-машину. В общем, группа стала стремительно меняться. Давайте, друзья, мы сейчас услышим композицию, называется она «Пуритания». Она вошла в этот релиз, но это будет концертная версия. Мы покажем в трансляции видео сразу после песни. У нас, друзья, небольшой перерыв, ну а затем продолжение уже новейшей истории «Дима Боргер».

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрын. Мы работаем в прямом эфире, друзья, и до конца часа представляем, напомню, рок-историю норвежской группы «Дима Боргер». Вы можете также присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам. Уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Да, но что я наблюдаю ВКонтакте, наши слушатели обсуждают другие коллективы. Это тоже очень здорово. Продолжайте. У нас есть телефон 495-73-73-948, СМС 925-48-948, Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ну и кроме того, друзья, можете написать нам в Макс, и мы ведем прямую трансляцию ВКонтакте. Это официальный аккаунт «Радио Говорит Москва». Мы остановились на альбоме Puritanical Euphoric Misanthropy. Ну, и как я уже сказал, он ознаменовал серьезные изменения в стилистике группы. И вот следующая работа это подтвердила. Пластинка, это шестая их пластинка, называется она Death Cult Armageddon. Она вышла в 2000... Death Cult Armageddon. Она вышла в 2003 году. И в этот раз группа решила пойти еще дальше, и они привлекли для записи пражский филармонический оркестр, но подход у них изменился. Вот если для предыдущего альбома оркестр записывался вместе с группой в студии, то вот как раз на Death Cult Armageddon оркестровые партии записывались отдельно, затем их микшировали вот с основным материалом, и это позволило добиться такого более, наверное, чистого звучания инструментов, не заглушая гитары. Однако, вот как это часто бывает с такими знаковыми альбомами, а это знаковая пластинка у Дима Боргер, она расколола слушателей, два лагеря получилось. И эта битва, друзья, продолжается до сих пор. Борьба продолжается, она не останавливается. Вы представляете? Вот одна часть поклонников, особенно те, кто следил за Димой Боргер с первых записей, назвали вот эту пластинку бездушной, помпезной подделкой. Не понравилось, что тексты стали проще. Вот эта блэк-металлическая ярость уступила место театральности. И даже был такой самый хлесткий какой-то заголовок. Там было написано, что вот музыканты на фото и в буклете похожи не на демонов, а на злого страшного Бармалея. Но, с другой стороны, вот этот альбом стал трамплином для группы в мир большой музыки и ворвался в американский чарт Billboard. Они дебютировали, и Billboard 200, они были на 169-м месте. Но там можно хоть на 199-м, если попадаешь в Billboard, это уже очень многое значит. И в 2006 году эта пластинка разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров в одной только Америке. Это тоже важный показатель. Для Black Metal, конечно, случай очень такой интересный. И в Норвегии, кстати, альбом второе место занял. Сами участники вспоминали, что работа шла тяжело, вот оркестр, там профессиональный, конечно, но много ошибок они допустили в партиях, и группе пришлось потратить около 2 недель студии, чтобы потом все вот это исправить. Ну, и мы сейчас обратимся к главному хиту этой пластинки. Этот трек называется «Progenies of the Great Apocalypse». Вот, там есть все, за что любят Дима Боргера, и гитары, и гроулинг, неожиданное такое появление, кстати, в песне легендарного Аббата из «Иммортал», но на бэк-вокале, но, к сожалению, вот его не показали в клипе, который снял, кстати, Патрик Хулиос. Мы еще обратимся к его работам. Он работает с Димом Боргером. Очень известный клипмейкер. Работал и продолжает работать со многими метал-звездами. Ну и, конечно, здесь просто невероятная такая красивая мелодия. Идеальный пример вообще того, как вот экстремальный метал может звучать эпично и даже доступно для всех, кто раньше вот такую музыку и не слышал, да. Друзья, мы сейчас это услышим, как это звучит. Ну а в трансляциях смотрите видео.

Хорошо. Во всяком случае, друзья, мы сейчас говорим по радио об этой группе. Да, даже в качестве записи, качество записи вот этих треков, которые мы... Их можно поставить на радио. Многие блэк-коллективы очень хорошие, да, но качество записи там настолько страдает, что это просто плохо воспринимается, да. Так что, конечно, очень здорово, что они существуют. А, после выхода альбома, давайте продолжим, Death Cult Armageddon, пригласили Диму Боргера на фестиваль Ozzfest. Это было в 2004 году. Они, кстати, первой блэк-металлической командой стали в истории фестиваля. Там и Black Sabbath. Вместе с ними были Slayer, Slipknot, Judas Priest. Но в том же году у них барабанщик Николь Баркер покинул их. И его на время сессионно занял, стал заменять Hellhammer. Мы прекрасно знаем этого рок-товарища. И в 2007 году вот группа подошла к такому, к такой ситуации, что вот просто обычного альбома, наверное, все-таки недостаточно. И вот мы уже говорили, Stormblast в 2005 году они перезаписали. И несколько лет, 4 года относительного затишья было. И решили музыканты сделать то, что раньше не делали. То есть, ну, понятно, концептуальную пластинку. И вот 7-й студийный альбом у них называется «Inserted Diablo». Он вышел в 2007-м. Сюжет здесь разворачивается в песнях в средневековой Европе. Главный герой — это помощник священника, который начинает сомневаться. В вере он осознает, что у него совсем иные способности. И в итоге он занимает место кого? Антихриста. Автором концепции выступил гитарист Ленос, который вот объяснил свой замысел так, что средние века — это просто такой удачный фон для него был. На самом деле эту историю можно спроецировать на любую, любое время и нашу современность. И вот человек может пережить такое духовное преображение в любых каких-то таких вещах, не обязательно даже вера, религия, изменить свои взгляды, а потом страдать от общества, которое его не принимает. Я думаю, что, ну, многие из нас сталкивались с этим. История, конечно, не новая, группа не пыталась придумать что-то такое уникальное, просто впервые, вот за 15 лет своего существования, они решили рассказать историю от начала до конца. Ну вот барабаны, я сказал, уже записал Hellhammer из Mayhem, и так, кстати, они не нашли постоянного ударника после Николаса Баркера. На бас-гитаре и чистом вокале по-прежнему с ними был ICS Vortex, последний, это, кстати, его альбом с Димом Боргером, гитаристы Селенес и Гадлер, клавиши Мустис, кстати, для Мустиса тоже, вот здесь нам кто-то писал, что Мустис отличный, извините, я просто сейчас, наверное, пропустил, кто это написал, Мустис отличный клавишник, да, очень хороший музыкант. Это, кстати, тоже был его последним альбомом. Ну, а обложка была создана по мотивам картины нидерландского живописца 15 века Ханса Мемлинга. Друзья, я прошу сейчас показать это. Да, это «Страшный суд», одна из самых гениальных картин 15-го столетия. Да. Первое место в Норвегии этот альбом занял. И вообще, они стали первой блэк-метал-группой, которые добрались до вершины национального чарта. А уже в США на 43-й строчке вот как раз Billboard 200 хитов. Открывает эту пластинку композиция «The Serpentine Offering», «Змеиное подношение», да, можно сказать. Здесь такая игра слов, кстати, как бы «serpentine» может означать и «змееподобный», и «извилистый», а в скандинавской мифологии вот змей как раз, Йормунганд, который опоясывает Мидгард, то есть вот наш мир, мир людей, это один из таких главных антагонистов Рагнарёка. Ну, а второй смысл — это извилистый путь, который проходит вот главный герой этой пластинки, да, вот этой концепции. На песню снят был клип, режиссер уже знакомый нам Патрик Улиос, и видео, как раз, которое мы сейчас будем смотреть, показано вот начало всей этой истории. Сейчас мы это увидим, по радио слушайте аудиовариант.

друзья, композиция The Serpentine Offering продолжила наш эфир, который мы представляем рок-историю группы Дима Борга. Ну вот, как я говорил уже, эта пластинка Insorted Diabolo — это последний альбом с участием ICS Vortex и Mustis. Покинули они в 2009 году. А вот следующий альбом через 3 года у них появился, и... Вообще, после вот ухода Vortex и Mustis в 2009-м у них такие проблемы начались с составом, могли они как-то непонятно распадались, нет. Ну, в общем, длительная пауза точно была, и ну, все-таки клавишник, который отвечает за большинство оркестровых аранжировок, басист с чистым вокалом, как Vortex, ключевые такие фигуры, но Дима Боргер пошли по другому пути, они всех перехитрили, они наняли почти 100 человек. 9-й студийный альбом «Абрахадабра» называется, вышел в 2010 году. Название не случайное, не бессмысленное. Это слово из книги закона, написано Алистером Кроули в Каире, в 1904 году еще это было. И вот Кроули утверждал, что текст ему продиктовало существо по имени Айвас. «Абрахадабра» переводится примерно как «я буду творить, когда говорю». И в отличие от «абракадабры», которая использовалась как заклинание для исцеления, вот «абрахадабра» означает «творение реальности через речь». Ну, кстати, существуют другие версии происхождения этого слова. По одной из таких версий происходит как «абраксас», это из греческой нумерологии, там при суммировании числовых значений греческих букв получается число 365, ну, как число дней в году, соответственно. Такое же, кстати, имя носит гностическое космологическое божество из Древнего Египта. Ну, и еще есть версия, что термин произошел из иврита «Авбен Руах Кадеш» — «Отец, Сын и Святой Дух». Ну, в общем, группа читающее, а слово древнее. Вот так вот. Дизайн обложки был создан Иохимом Людке, он раньше работал с группой. Он изобразил маску богов-старцев, пришельцев из мифов Ктулху Говарда Лавкрафта. И, кстати, вот многие слушатели отметили, что вот гитары на этом альбоме, они звучали чуть тише и уступили место как раз оркестру и клавиш. Но все-таки симфа Black, а не Black симфа. Шаград добавил больше чистых партий вокал, что, ну, альбом стал более доступным для широкой аудитории, одним словом. И, кстати, вот мы с одноименной композиции начинали Дима Боргер, она вот вошла в этот релиз. Странно, почему они только в 2010 году представили, а не раньше. Здесь и норвежский оркестр, и хор там был. В общем, почти 90 профессиональных музыкантов все вместе работали над этой пластинкой. Да, ну и, конечно, проверенные рок-товарищи были, и из барабанщик это Дариуш Бжазовский, он из группы Вейдер, клавишник очень хороший Гер Братланд, в Ковенант он играл, да, потом из Therion King Diamond Snowy Show на бас-гитаре и чистый вокал, ну и еще в песнях приняла участие Агнете Келсрут, она из группы, это вокалистка из группы Animal Alpha. Вот как раз мы сейчас обратимся к треку с ее вокалом, называется Gateways. Это такой вокальный дуэт красавицы и чудовища. Но, возможно, вот кому-то покажется, что и наоборот. В трансляции, друзья, можно увидеть видео, наполненное разными образами, и каждый из нас может увидеть то, что именно его интересует.

Друзья, трек Gateways продолжил наш рассказ о группе Дима Бургер. Впереди у нас еще два альбома. Вот после выхода Абрахадабра в 2010-м они взяли паузу. На 8 лет она растянулась. Самый долгий перерыв между студийными альбомами в рок-истории этой команды. И только в мае 2018-го, спустя 8 лет, вот вышел у них 10-й студийник Ionian. И, кстати, вот этот опыт они повторили и сейчас тоже. Прошло 8 лет, в минувшую пятницу вот вышел альбом, о котором мы говорили уже, Grand Suburban Rising. Ну, и я предлагаю в заключение нашего рассказа, время, видите, как пробежало быстро сегодня, услышать еще одну композицию с новой работы уже, а трек называется, друзья, Ульфгельд Блёдсадель. На норвежском языке интересная песня. Блёдсадель — это кровная собственность. В Древней Норвегии вот существовало понятие «дель» или «одал». Это такое право семьи на землю, которое передается по наследству. Такая родовая привилегия. Ее нельзя ни купить, ни продать. Можно только унаследовать. Да? А «ульгельд» — это волчий налог. Вот та цена, которую платит род, когда сталкивается с дикими разрушительными силами природы. Ну, например, конечно, символически это с волком, да, этих животных очень много в скандинавской мифологии. Это вот тот долг, который накапливается перед прошлым или перед темной стороной бытия. Песня исполнена на норвежском. Кстати, очень здорово, что они это сделали. Такой принципиальный шаг к истокам. Она вот о тяжести груза предков, о том, что вот получив наследство, что-то, и с этим вместе приобретаются одновременно и обязательства. В общем, это о связи поколений, да. И я бы хотел еще сказать несколько слов о группе. Конечно, не первая это Symphony Black Metal команда, которая добилась такой известности, но они первые добились потрясающего коммерческого успеха. Музыка их никогда не нравилась всем, обвиняли их и в продажности, но вот и в продюсированности, отходе от корней, но вот именно эти изменения, они как раз привлекли к жанру новых слушателей, что нам и надо, и это призвание всей любой рок-музыки – объединять людей, а не разъединять. Друзья, я очень рад, что мы вместе с вами прослушали эту программу. Мы встретимся на следующей неделе, в следующее воскресенье, в программе «Рок-радар» на радио «Говорит Москва» после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода, уходят башен.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
2: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят –

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Рассветы росные уходят месяцы. Далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят синеву.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

У тех ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе, и ждать ты готов, любовь возможна.

Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди.

И потому что вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушение, созданы лучшие в мире творения, все еще впереди, все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

можно вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Порой с гвоздя гитару снимет старшина, и сразу в публике наступит тишина.

впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Я как без сердца жить не в состоянии.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло. Все говорили, вот цыганка, все осуждали строго зло. Что, мол, одна по лесу бродит, что ночью ходит ягоза.

0: надел он эта кошка. И надел он эта кошка.
1: И тут дьявол, и тут кошка.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

звездная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сеймер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: дырки в боку свистел.
1: Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас там.

Петрушка в боку свистел.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Лисичанска.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дурак земли, и мать ожидает сыночка, и волны бушуют вдали. Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих.

0: ко мне не узнали. Я раньше ходил с бородой. Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих. Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

себе негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: Говорит Москва.
1: Восемь часов шесть минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Алло.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха.

0: взамен с большими данными. Тычет ли банкротство приличный стаж? Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а дессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна,
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

В воздухе пахнет грозой, за далекой юнарской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога.

бригады рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице

Эх, не подшитый старенький, маленький ты маленький. Эх, не подшитый старенький, суди люди, суди Бог.

пути мелькают города, проходят годы лучшие, пока не пройдена черта. Остановись, присутствуй, остановись и оглянись.

Девочка вдаль торопится, проходит жизнь.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей глазам.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.